0: А ведьмин студень — это, вероятно, коллоидный газ.
1: Коллоидный газ, да, он самый. Слыхали о катастрофе в корриганских лабораториях?
0: Слыхал кое-что.
1: Ну так вот, эти умники поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную. То есть это они думали, что камера предельно изолирована.
0: Так.
1: А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку. Вырвался наружу. И все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло 35 человек. Больше 100 изувечено. А все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Уже великолепное сооружение. А теперь студень стек в подвалы и в нижние этажи. Вот вам прелюдия к контакту.
0: Я знаю все это, однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов?
1: Так вот следовало бы знать.
0: А они сказали бы вам на это, следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.
1: И то верно. Вот бы они и занялись, раз такие могучие.
0: То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?
1: Да, да. Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Ну, не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну, вот, например, вы, ученые, надеетесь вы получить из зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни.
0: Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис.
1: Но
0: если исходить из того, что мы уже получили впереди, целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.
1: Минуту. Розалия! Розалия, еще коньяку. Ну, хорошо, хорошо. Попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?
0: Что мы уже получили?
1: Да.
0: Как-то незабавно, довольно мало.
1: Спасибо, Розалия. Спасибо. Ваше здоровье.
0: Спасибо. Довольно мало, дорогой мой. Мы обнаружили много чудес.
1: Так.
0: В некоторых случаях мы даже научились использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним. Обезьяна нажимает красную кнопку, получает банан. Нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает.
1: Да.
0: Действие каждого полезного объекта нами более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через 50 мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда в волю будем колоть орехи. Но сложнее обстоит дело с другой группой объектов. Сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Ваше здоровье.
1: Будьте здоровы.
0: Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или, скажем, К-23.
1: Вот,
0: стойте. Как вы называете эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?
1: Черные брызги.
0: Черные брызги. Кстати, это очень хорошее название. Так вот, вы знаете про их свойства, а? Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой. Причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров. И частота выходящего света всегда меньше частоты входящего. Что это такое? Почему? Ведь есть Вы знаете, что есть безумная идея, будто эти ваши черные брызги – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наш, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства. Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. А, голубчик мой, ведь есть еще третья группа.
1: Ну да. Ведьмин студень, да?
0: Ведьмин, все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. А я имею в виду объекты, которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Бродяга Дик, веселые призраки, машина желаний.
1: Минуточку. Это еще что такое?
0: Вы меня извините, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. Бродяга Дик – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах зоны.
1: Первый раз слышу. А машина желаний, надо понимать, это пресловутый золотой шар. Вы верите в золотой шар? Господин ученый.
0: Я допускаю, что где-то в зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоки и способны выполнять простейшие пожелания, утолять голод, жажду. Современного бионика такие штучки не удивят. Но я не об этом.
2: Живые покойники?
0: Да нет, живые покойники — это загадочно, не более того. Как бы это сказать, это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, вне биологические явления.
2: Вы имеете в виду переселенцев?
0: Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная. Розалия, еще коньяку, большую рюмку.
2: Люблю, не пью.
0: Не отвлекайтесь. Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. Розалия, благодарю вас.
1: Будьте здоровы.
0: Благодарю. Так. Ну, а скажем, мутагенное воздействие зоны. Все люди, которые достаточно долго общаются с зоной,
1: так,
0: подвергаются... Чему подвергаются?
1: Изменениям.
0: Да, так?
1: Да, да.
0: И вы ведь знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. А вот почему? Вот почему? Вот где мутагенный фактор? Радиации в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. А что же мне в таких условиях и в таких случаях, что в колдовство начать верить, в дурной глаз?
1: Ну, я вам, извините, конечно, сочувствую в ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно.
0: Покойники ваши, слушайте, Ричард, слушайте, вам вообще не стыдно, а?
1: А что?
0: Ну, во-первых, это никакие не покойники. Это же муляжи. Это чучело. Чучела! Или, может, если вам нравится, называть их биороботами, киборгами. Понимаете, чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелету. там. Нравится вам такое объяснение? Не нравится?
1: Знаете,
0: но вот такое оно существует. И я уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники не более или менее удивительная вещь, чем вечный аккумулятор. У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство.
1: Какое?
0: Автономная жизнеспособность.
1: Как это?
0: А можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. Да-да, вот ходить.
1: Понятно.
0: Ну, то есть не ходить, конечно.
1: Хорошо,
0: а в общем, жить.
1: Понятно,
0: жить
1: понятно.
0: И совершенно отдельно.
1: Да, нога.
0: Она
1: мумия,
0: может
1: нога, мумия, да. Да, слушайте, да.
0: Розалия.
1: Не паралич. Не, Розалия.
0: Розалия.
1: Одну минуту, Розалия.
0: Секундочку, я хочу с Розалией.
1: Спасибо. Не пора ли нам по домам, Валентин? Вы знаете, у меня есть одно очень важное дело. Я прошу.
0: Ричард, ну вообще вы сами виноваты.
1: Чем же это я виноват?
0: Вы... Меня напоили, Ричард. У вас машина?
1: Да, конечно. Поедете.
0: А вы думаете, что я...
1: Нет.
0: Абсолютно. А я могу вообще?

отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование.

0: Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. На пороге стояла мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет. И в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.
1: Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как поживаешь, мартышка?
0: Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он, — «дрянь».
2: «Кто там? Господи, Дик, ну где же вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся».
1: «Наслышаны, наслышаны.
2: Проходите».
1: «Все, никак не мог выбраться, забежать. Дома он, Гута?»
2: «Дома, проходите. Угу. Вот у него там один, скоро уйдет, наверное. Они уж давно сидят. Проходите, Дик».
1: «Иду. Идем».
0: Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом, один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся без губы рот, остановившиеся без блеска глаза.
2: «А то пойдемте на кухню. Я там ужин готовлю, заодно поболтаем».
1: «Конечно, конечно, сколько не виделись».
2: «Проходите».
1: «Иду, голубчик, иду.
0: Гута взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался откуда, но он продолжал приходить. Приносил мартышке лакомства, игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает». Ничего не помогало. Бесшумно вошла мартышка. Возникла в дверях. Посмотрела на кастрюли и Ричарда. Потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.
1: Ну что, мартышка, шоколадку хочешь? Гута, а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице, во-первых, от института, все-таки далеко.
3: Она уже почти ничего не понимает. Вы вот не спрашиваете, как мы живем, и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик. Нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь.
1: У врача были?
3: Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал... Один сказал, что она уже не человек.
1: Да вздор это все, вздор, вздор. Обратитесь к настоящему специалисту. Вы знаете, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Я вам устрою прием.
3: Это к мяснику? Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба. Да что? Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе.
4: Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Шляпа! Я б на твоем месте это дело так не оставил.
5: Ты давай береги протезы, стервятник. И прикуси язык. Вон двери. Уйти не забудь, мне ужинать пора.
4: Тьфу ты, господи, уж пошутить нельзя.
5: Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай давай. Давай мотай, не задерживайся. Ага. Я так и знал, что это ты, Дик. Ух ты, как растолстел-то, толстек. Что за гривок в барах нагуливаешь? Да. Да вы тут, я вижу, весело время проводите. Гута, старушка, давай сделай мне порцию, надо догонять.
1: Да мы еще и не начинали, мы только собирались. От тебя разве убежишь?
5: А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Давай. Пошли, пошли, пошли, пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин. Гулять будем, папаня. Это вот Ричард Нунан, наш друг. Дик, а это папаня мой. Шухард старший.
1: Очень рад, мистер Шухард. Очень рад, как поживаете. Мы ведь знакомы, Ред, а? Мы один раз уже виделись. Мельком, правда.
5: Садись, садись. Ты, если будешь с ним разговаривать, говори громче, он не слышит ни хрена. Давай, разливай. Попани немного, чуть-чуть, на самый донышко.
0: Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. Но вот старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом. Сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу.
5: Пейте, папаня, пейте. Немножко можно. Пейте на здоровье. Ничего, Дик, ничего. Он до этого стаканчика доберется. Будь покоен. А, папаня?
0: Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бейде явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое. Оба крепкие, современные парни, спортсмены и все такое. Еще был врач из городской больницы, и при нем двое санитаров. Людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых. Причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Редрик гнал по улице 4 квартала. После чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла. Шофера в машине уже не было. Он удрал по улице в противоположном направлении. Они выпили. Редрик посмотрел на папаню. Снова в его лице дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам. И пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко. Нунан принялся рассказывать про институтские дела. И пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо.

И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его, наконец, проняло? Неужели вот этого мало? Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, то поужасаются 10 минут и снова вернутся на круги своя. Подумал он с остервенением. К черту Барбриджа, к черту Лемхена, семью эту богом проклятую, к черту.

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами. И Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток. И вот тогда начнется самое дело.

0: Редрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет.
1: Тяжелый дьявол. Как я с ним поползу? 1,5 километра, не меньше. Ладно, сталкер, не ной. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. 500 тысяч. Лакомый ломоть, а? И черта я дам стервятнику больше 30. А сопляку? А сопляку ничего. Если старый гад хоть полуправду сказал, то сопляку ничего.

Сам напросился. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прям дрожал весь, слезы на глазах. Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец, но он ведь теперь не может.

красных поставок. А может быть, Папахин его ко мне подослал. Вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает, какой я в зоне. Не, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие на колени становились, а пушки все они с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Получается, стервятник.

Да, Папахин. Узнал бы ты про эту его затею, ты бы его так костылями отделал. Сыночка своего в зоне.

0: Они погрузились в туман по пояс, потом по шею. А еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.
1: Все. Садись, где стоишь. Перекур.

0: Молоднешь. Для храбрости.
1: Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт. Я лучше кофе. Ну, если разрешите.
0: Валяй, пей.
1: Сыро здесь очень, правда?
0: Сыро. Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было. Страшное дело.
1: Мистер Шухарт, а вы всерьез верите, что эта штука выполняет желание?
0: Чепуха. А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?
1: Ты вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что этот золотой шар. А вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что он...

Да. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось. Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий.

0: Закурить можно, мистер Шухарт?
1: Да. Кури, кури. Я тоже закурю.
0: До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок, а?
1: Держи.
0: Я знаю, рассказывают, что в зоне будто кто-то живет. Ну, какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?
1: Угу. Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

0: Ну что, сталкер, продирает? Страшно? Привыкай, браток, не стесняйся. Зона. Ну хорошо. А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно. Что бы ты тогда пожелал?
1: Значит, вы все-таки верите?
0: Это не важно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.
1: Ну, конечно, ноги отцу, чтобы дома было все хорошо.
0: Врешь. Ты, браток, учти. Золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Все понятно? Ну, ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе. Так, что это у тебя в заднем кармане?
1: Пистолет.
0: Зачем он тебе?
1: Стрелять.
0: Брось. Давай его сюда.
1: Мистер Шухар.
0: Давай сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай. Вот так. Платок у тебя есть?
1: Да.
0: Давай. Я заверну. Пусть пока здесь полежит. Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотя от патрульных отстреливаться, браток...
1: Да мне не для этого. Там только один патрон. Чтобы если как с отцом...
0: Вон что. Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Ну, ладно. Рассвело. Подай-ка мне на спину рюкзак.
1: Так.
0: Ты идешь впереди. Ага. Пойдем, как раньше. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся. И уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу, мордой в грязь без разговоров. Да курточку свою застегни. Ну? Готов?
1: Готов.

0: камень, видишь?
1: Угу.
0: Вон, под холмом лежит.
1: Да.
0: Давай на него.

0: Так, дальше. Вон тряпье. Видишь? Да не туда смотришь, вон там правее.
1: Да.
0: Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших. И теперь лежит там специально для того, чтобы показать умным людям дорогу. Так вот, возьми два пальца вправо от этого Хлюста. Взял?
1: Так.
0: Засек точку?
1: Да.
0: Ну, примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел.

Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, надеялись на эту штуку, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами, и как отрезало. Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой. И он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет. Хотя и понимал, что они попались.

Жар усиливался, наваливался, обволакивал все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом. И Редрик запоздал и крикнул Артуру: «Не шевелись, терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно. Пропотели бы только, но не выдержал Артур. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю. Обеими руками держа за длинные волосы, дергающиеся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по саду.

Он смутно слышал стоны и мычания, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля. Уже полыхала на нем одежда и трещала кожа, вздуваясь пузырями и лопаясь на ногах и боках. Уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил.

0: Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать. Что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку. И сообразил, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них.
1: Что это было, мистер Шухарт?
2: Смерть это была.
1: Никогда такого не слышал. Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня. Я ведь сам виноват. Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать. Но я здорово перепугался. Когда припекло, я совсем голову потерял. Я ведь очень боли боюсь, мистер Шухарт.
2: Давай вставай. Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся?
0: Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской.
2: И еще одного я вытащил. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается, зачем? Что он у меня родной? Поручился я за него. Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся.

Теперь-то на ясную голову я знаю. Правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, а миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл. И про мартышку забыл.

Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне. Нашли добряка. Ты это брось. Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо. А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз. Понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки.

Артур остановился перед крутым съездом в карьер. Остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога. Еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос. А слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса — это один человек, одно желание стервятника —

0: Дошли, а? Мистер Шухарт, мы дошли? Дошли ведь все-таки! Мы дошли, мистер Шухарт!
1: Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Слипшиеся в корку волосы на макушке тряслись и раскачивались смешно и нелепо. Летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. Он был не золотой. Он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий. И он мутно отсвечивал на солнце. Артур, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Редрик, прищурив воспаленные глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен. Он знал, что сейчас произойдет. И он знал, что не будет смотреть на это. Но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок.

0: и для всех. Даром! Даром! Сколько угодно счастья!
1: А мальчишка все спускался, приплясывая, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков.
0: Хватит всем! Никто не уйдет обиженным! Даром!

Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове. Перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге без особой радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками. И впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Это все. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти. Но лучше, конечно, подождать еще немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное — думать. Вот в чем беда. Что такое думать? Думать это значит изгильнуться, свинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь все это не годится. Ну ладно, мартышка, отец, расплатиться за все, душу из гадов вынуть. Пусть дряни пожрут, как я жрал. Не то, рыжий. То есть то, конечно. Но что все это значит? Чего мне надо-то? Это ж ругань, а не мысли. Ты вот что, рыжая морда. Ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь с этим шариком и сжаришься. Сгниешь, но не уйдешь. Господи! Да где же слова-то, мысли-то где? Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было. Подожди. Сейчас. Кирилл ведь что-то такое говорил. Кирилл, он говорил что-то такое. Подлость. И здесь они меня обвели. Без языка оставили, гады. Шпана! Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть. Ты слышишь, чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рожден, чтобы мыслить. Вот он, Кирилл, вот он, наконец-то. Только ведь я-то в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю. И для чего рожден человек, не знаю. Родился, вот и рожден. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбриджу плохо. Барбриджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо, всем плохо. Только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться. Господи, это ж каша. Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю. А он всю жизнь с хрипатом воевал. И от меня, обалдуя, только одного лишь хотел, чтоб я сталкерство бросил. Ну как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Что, работать идти? Вот-а! Не хочу я на вас работать! Тошнит меня от вашей работы! Можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает. Раб он! И больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть. Чтобы на всех поплевывать. На тоску ихнюю и скуку.

0: Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце. Перед глазами плавали красные пятна. Дрожал воздух на дне карьера. И в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы. А потом, увязая в рыхлом грунте, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его. Он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву.
1: Я животное. Ты же видишь. Я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но подожди. Если ты вот на самом деле такой всемогущий, всезнающий, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо. Ну, должно же быть! Душу-то я ведь никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. А? Вытяни из меня сам. Чего же я хочу? Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято, будь оно все проклято. Ведь я же ничего не могу придумать, кроме детских этих его слов. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто. Счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть первая.

0: словно кто калиткой стукнул. Нет, показалось. Очень уж я уши-то насторожила. Экая погодка, в легоньком пойти. Теперь где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки, детки, горе матушкино. Вон Васька, уж на что гулящий кот, и тот домой пришел. Ой, господи. Пришел? Ой, Людмила Герасимовна. А я и не вижу вас, стою, он дофантазирует тут сама промеж себя.
1: Вы говорите, пришел.
0: Да вы кого ж дожидаетесь-то?
1: Я никого, я просто слышала, вы сказали, пришел.
0: Да, это я так свои мысли выражаю, в голове-то накипит, знаете, он погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку, да так ты мурлычешь, даже захлебывается, а? Очень уж ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел, мужское дело дома не удержишь. Ну, ты зверь, и тут понимаешь, что надо бы домой побывать, понаведаться. Как, мол, там, а сынок мой Николенька другие сутки пропадает.
2: Как знать, какие дела у него?
0: Да уж, кому и знать, как не мне. Никаких делов у него нет, баклуши бьет.
2: Он адвокатством занимается.
0: Да какое адвокатство? Было время, да прошло.
2: Но он же хлопочет по делам какой-то дамы, Феоксат Антоновна.
0: Ну, матушка, дама, не рознь, ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо, в университете курс кончил. И как на грех, заведись тут эти новые суды. Записался адвокатом. И пошли дела, огребая деньги лопатой. От того от самого, что попал в этот самый денежный купеческий круг. Ну, сами знаете, с волками жить, поволчьи жить. И начал эту самую купеческую жизнь. Что не день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собой удовольствие. Человек же он горячий. Ну им что? У них карманы толстые. А он барствовал да барствовал. В дела-то между рук шли, да и лень-то. Тут еще адвокатов развелось не из числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки-то все прожил, знакомство растерял. И опять в прежнее бедное положение пришел к матери, значит, от стерляжи ухи-то на пустые щи. Да привычку к трактирам возымел. Хороший нищим, так по плохим стал шляться. Видя его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к одной знакомой даме, а он дичится.
2: Робок должно быть характером.
0: Да ну полно, матушка, что за характер?
2: Да бывают люди робкого характера.
0: Да ну полно, что за характер? Разве у бедного человека бывает характер? Какой-то еще характер нашла.
2: А что же?
0: У бедного человека-то еще характер. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяна. Он возьмите хоть нас, женщин. А чего хорошая дама в компании развязный разговор имеет?
2: Чего?
0: От того, что все на ней в порядке. Одно к другому пригнато, одно другого не короче, не длиннее. Цвет к цвету подобран, узор под узор подобран, тот у ней душа и растет. А нашему брату высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться, там висит, тут коротко, в другом месте мешков, везде пазухи, как на лешего на тебя смотрят. Потому что не мадамы нам шли, там и сами. Не по журналам, а как придется на чертов клин. Сыну-то тоже не француз шил. А Вишка Хватов из-за Драгомиловской заставы. Так он над фраком год думает. Ходит кругом сукна-то, режет его то с одной, то с другой стороны покроет. Ну и выкроет куль, а не фрак. Прежде-то, как деньги были, Николай фронтил. Ну и дико ему теперь в таком-то безобразии. Ломала его, да и сама не рада. Человек он гордый. Не захотел быть хуже других, потому как у нее с утра до ночи франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
2: Молода она?
0: В паре женщина, тут и беда, как старуха так деньги платила.
2: А она что же?
0: Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь любит, чтобы ей все угождали. И она даже за счастье сочтет, чтобы услужить.
2: Так он что ж, даром для нее хлопочет, что ли?
0: Да ну нельзя сказать, что вовсе даром. Да он-то бы, пожалуй. А я с нее сюда полтора выхаджила. Ну и толку. Все деньги, что я взяла с нее, за него все портному-то и отдала, вот тебе и барыш. Мало того, ехать к ней еще извозчика берет, с биржи держит там полдня, чего-нибудь достоит, а с чего бьется-то диви бы все, ветер в голове.
2: Ну, может, она ему нравится.
0: Да это срам! Бедному человеку за богатой бабой ухаживает, еще самому тратится. Куда ему? Там такие полковники да гвардейцы, что уж слов-то не найдешь. Глянешь на него только и скажешь, ах ты, боже мой. Чей смеются над нашим-то, да и она поди тоже. Ну, посудите сами, подкатит к крысу на паре с крестяшки, таки полковник, брякнет в передней шпорой или саблей, глянет мимоходом сверху, отряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну, она что? Женщина. Сознание слабое, сосуд с кудельным скинет на него глазки, точно вареной сделается.
2: Так она вот какая, значит, да?
0: Да, она только с виду великая дама. А как поглядеть поближе, так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах, ну и шлет за мной на картах ей гадать. Мелешь, мелешь ей, а она и плачет, и смеется, как дитя малое.
2: Странно. Я говорю, неужели такая женщина может нравиться?
0: Так ведь Николай горд. Засела в голову, что завоюем умно и мучиться. А может, он из жалости, потому как нельзя и не пожалеть-то ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали да долги делали, друг другу не сказывали. А вот муж умер, и пришлось расплачиваться. Так кого с умом еще можно было бы жить, а то, говорят, стала векселя зря давать. Подписывать сама не знает, что, а какое состояние было. Эх, кабы в руки. Да вы что в потемках-то?
2: Ничего, так лучше.
0: Ну что ж, посидим, посумерничаем. Подождем Николая. Кто-то пришел. Пойти лампу принести. Ой, Дармидонт Андреевич, это вы?
3: Ясно.
2: А я подумала... А впрочем, я очень рада, а то скучно одной.
0: Ты где был? Я так полагал, что ты дома. Вон, как озяб, захворай, смотри.
3: Я брата искал.
0: Нашел?
3: Нашел.
0: Где он?
3: Все там же.
0: Смотри-ка, другой день в трактире. Вот скажите, пожалуйста, на что это похоже?
3: На бильярде играю.
0: Ну, и что ж ты его домой не звал?
3: Звал-то не идет. Пойди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Я уж и плакал перед ним. Я говорю, брат, ты вспомни дом, какой ты добычник. Люди, говорю, вон, работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче, вот, два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Это ты всех отвадишь. А я, говорит, по грошам не люблю собирать, а у меня последний рубль выпросил. Я отдал, брат ведь?
0: Азиат.
3: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я, если когда дров наколоть, что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил, да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна?
2: Вы брата любите?
3: Как же?
2: Ну так любите больше, вы же хороший человек.
0: Работу пойду возьму. Приходите, поскучаем вместе. Он как перезяб, все не согреешься.
3: Да ничего, маменька. Только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Я записание.
0: Давай. А я карточки разложу, покуда.
3: Маменька, а вы во мне ничего не замечаете?
0: Нет, а что?
3: Я ведь, маменька, влюблен.
0: Ну что ж, на здоровье.
3: Маменька, серьезно?
0: Да уж, веришь ты мне в шутку?
3: Какие шутки? Вы погадайте.
0: Ой, давай гадать. Давай, старый да малый, из пустого в порожнее пересыпать.
3: Не смейтесь, маменька, она меня любит.
0: Да, шай, Дармидош. Не с таких-то мужчин, каких женщины любят. Одна только женщина может любить тебя.
3: Какая же?
0: Мать. Для матери чем плохо дитя, тем оно милее.
3: А я чем плох, маменька? Я для дому.
0: Да уж, конечно. Но я же знаю, про кого ты говоришь-то.
3: Да ведь как не знать? Ведь уж одна. Я вот сейчас пришел, она бросилась к двери и говорит, это вы?
0: Да, бросилась, ишь ты. Да только не тебя она ждала. Не брата ли?
3: Невозможно, маменька, помилуйте.
0: Ну, гляди. А похоже дело-то.
3: Меня, маменька, меня. Вот сейчас бы только время узнать, да в самый раз душу-то свою открыть. Действовать?
0: Ну, действуй.
3: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
0: Ай, да ну путаница какая-то, не разберу. Он, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить.
4: Слушай, ох ты, а ведь мы с тобой старые приятели,
5: слушай. Еще бы, сколько лет, Герасим Порфирович, знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь выпьем.
4: А я сейчас кучера к Бауру. Нет, Распотапчи, не проси, нет.
5: Ну как, что ты, братец, в самом деле, мне теперь вдруг фантазия. Должен ты уважить.
4: Тебя эта фантазия каждый день приходит. Ты об деле-то чего ты? Завтра нужен утром к маклеру.
5: Да что ты все об деле, да об деле. Я ведь на тебя как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал.
4: Благодарю, благодарю. А куда меня забросил судьба-то? Да дел серьезных почти нет. Скучно без работы.
5: Скучно-то бы ничего, ведь чай поди голодно.
4: Да, да.
5: Бодрись. Бодрись, Герасим Порфирьевич. Авось с моей легкой-то руки уж ты... Уж ты по знакомству постарайся.
4: Ну, что за просьба-то? Я свое дело знаю.
5: Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду легоньким попочью.
4: Хорошо, хорошо, зайду.
5: Значит, до приятного. До завтра.
4: Да, постой! Забыл. Подожди немножко.
5: Что еще?
4: Ну,
5: что
4: еще? Забыл тебе расписку дать. Какие документы от тебя принял?
5: Да вот еще не надо.
4: Нет, нельзя. Порядок.
5: Да не надо, чудак. Верю.
4: Я тебя не выпущу без этого. Ну что такое?
5: Ну зачем? Зачем только эти прокламации?
4: У меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал.
5: Разве было что?
4: Было. О, был какой случай со мной. Когда Ефимий там и гремел по Москве, выкрал у меня один писарек документ. Да и продал должнику.
5: Велик документы?
4: Да, в 20 тысяч.
5: Что ж ты?
4: Да, заплатил.
5: Все заплатил?
4: Все заплатил.
5: Как же ты извернулся-то, 20 тысяч?
4: Как? Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал. Все продал, что можно продать было. Денег нет. Гнезда нет. Жена так все хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить.
5: Полоумный-то что ли?
4: Да будешь тут полоумный-то. Вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить.
5: На бог с тобой.
4: Да, заглянул в угол, а там кроватка стояла. Дочка спала. Там годика два, да, двух лет была тогда. А думаю, а кто ж у ней-то останется? Ты понял, нет?
5: Как не понять?
4: Кто у ней-то останется? С тех пор я так молюсь на нее, как на мою спасительную. Свечка бы она, ой, брат, ау, брат. Вот с тех пор я и осторожен стал. Забираю на ключ у дочери. Все у нее, и деньги, все у нее. Она святая. Ой, святая, говорю. Кроткая сидит, работает, молчит.
5: Замуж бы.
4: Да с чем? Чудной ты человек, с чем?
5: Ах, ну вот бог даст, ты мне дела-то на 200 тысяч вот. Сделаешь, так уж тогда я...
4: Вот, погоди. Я сейчас тебе расписочку быстренько.
5: Ладно. Подожду. Строчи.
3: Чего-с?
5: Как тебе там, Подписухин, что ли? Поди сюда, подойди поближе.
3: Вы бы поучтили, коли не знаете человека.
5: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий. Сытее будешь. Подойди, говорю. Денег дам.
3: За что-с?
5: А так, за здорово живешь. Держи.
3: Покорно благодарю-с.
5: Ох ты, шершавый, не нашей державы.
3: Ну, полно, что вы.
5: Ну что, милый друг, этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить.
3: Да как можно, что вы.
5: Я бы и хорошему отдал, да спесивы больно все стали. Надо его сударем, благородием звать. Ты же, ежели какую фальшь заметишь, сейчас забеги ко мне, так и так, мол.
3: Уж будьте покойны.
5: Ну, строчи.
3: Да я уж кончился.
5: Только ты стряпчему-то не ку-ку. Много жалований получаешь?
3: 10 рублей в месяц.
5: Ну что ж, это ничего, это хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен.
4: На, спрячь.
5: Ага. Что это за писарек у тебя такой?
4: Что за писарек? Ничего.
6: Глуповат.
5: Плут, плут, я вижу, большой руки. С ним гляди в оба.
6: Тут минуту не болтай, пустого.
5: Доглядывай, доглядывай, советую. Ну, гости посидят, да и поедут. Черт, постой. Вот было, чуть не забыл. Ты знаешь, у меня дома есть еще один документ. Уж я его хотел бросить. Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним можно сделать. Все-таки жалко.
6: Нет, в чем же дело-то?
5: Знаешь, этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Ах, иди пропадаю.
6: Дядя, на кого документ?
5: На бабу. Есть тут одна вдова, Лебедкина прозывается. Путаная бабенка.
6: Нет, да у нее есть что-нибудь?
5: Да как-нибудь. Не, ну, поразмотала, конечно. А все-таки заплатить в силах.
6: Так давай, получим.
5: Получить можно, коль пугнуть.
6: Чем?
5: Документ-то выдан за поручительство мужа. А поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был, без всякого движения. Как она этот документ-то выдала?
6: Так и пугнуть.
5: Ну, оно и следует. Только обстоятельно вот купцу связываться с бабой. Я тебе все передам, ты как хочешь, вот от своего имени, а мне чтоб и не путаться.
6: Все, считай, что деньги-то у тебя в кармане.
5: А, получи хоть половину.
6: Все, получу.
5: Не пожалеешь, стало быть?
6: А что плутов-то жалеть?
5: Бабенка-то наоборот, ты не оплела б тебя на старости лет. Заговорит, растаешь.
6: Ну вот еще ты толкует, вот через 2 дня все деньги у тебя.
5: Значит, эту статью из головы вон.
6: Вон.
5: Завтра я тебе документ отдам. Ну, а теперь, по-моему, коль не пить, так самое время спать. Ну, прощай.
6: Прощай.
7: Посветите ему кто-нибудь!
8: Ужинать не прикажете?
7: Нет, я нынче ужинать не буду. Ужинайте без меня. Людмила! Людмила!
8: Да?
7: Людмилочка, я нынче ужинать не буду. Вы без меня.
8: Да-да-да, пап, я сама хочу нынче подольше посидеть, поработать. Ага. Фелицата Антоновна! Вы сейчас будете ужинать, никого ждать не будете?
9: Да, ну надо бы подождать.
8: Так я с вами посижу.
7: Герасим Порфирич! Герасим Порфирич!
10: Да?
7: Да. А нет ли уж и мне какого деньца за компанию?
10: А, будет. Будет у тебя работа, будет. Повалили дела-то мне. Повалили. Ух ты, фортуна улыбается. Повезло, повезло. Счастье-то повалило.
8: Я рад за тебя, пап.
10: За меня. Да мне уж, Людмила, ничего не надо. Я для тебя же, дитя мое. Для одной тебя. Ой, Бог даст, будет у нас довольствие. Слышь, в нашем ремесле хоть посчастливиться, скоро богатеет. Ты поживешь для себя-то. Да еще как поживешь-то. Вот я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Я загубил твою молодость. Ну вот, я же и поправить хочу свою вину. Все, прощай. Ангел-хранитель. Над тобой,
8: пап. Ай, вот что видеть-то приятно. А у меня сынки.
7: Маменька, а я? Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель?
8: Конечно, ты-то. Да ждать-то от тебя много нечего. А брат вот и с умом, да и не говорит лучше. Замучил мать в массе с ним, точно с калечищем каким. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти меня отпустить, да ворота запереть.
7: И теперь ли начать?
8: Что?
7: Людмила Герасимовна?
8: Да.
7: А вы как о брате понимаете?
8: Я его не знаю совсем.
7: Однако по его поступкам.
8: По каким?
7: Против маменьки.
8: И что же он против нее сделал?
7: В трактире сидит.
8: А может, ему там весело?
7: Мало ли что весело, это бы я пошел.
8: Так чего же вы не идете?
7: Нет, я других правил. Для меня дома лучше.
8: Да полно, ну что тут хорошего дома-то? Ну про нас нечего говорить, о мужчине-то особенно молодом.
7: Даст, когда он не чувствует.
8: Что? А вы что, вы чувствуете, да?
7: Я-то? Мама! Мама! Маня!
2: Перед сатаном, ну что? Перед сатаном, да что случилось?
11: Да вот! Чадо-то моё!
2: Подождите, а что с ним?
11: Прислал с мальчиком из трактира. А,
2: прочесть можно?
11: Прочитайте.
2: Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Мне нужно отдать деньги, а денег у меня нет. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Я для скорости послал мальчика на извозчике. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
11: Хороша любовь, нечего сказать, да?
2: Так, и что вы делать хотите?
0: А что я могу сделать? Я где возьму? У меня 10 рублей, то на провизию отложено.
2: А надо послать.
0: Проиграл он визию. Кто заставлял играть? Сидел бы дома, так дело лучше.
2: Мне кажется, об этом сейчас поздно разговаривать.
11: Нет, ну Дима в самом деле нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая.
2: Нет, большая. Вы что, не слышали, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
11: Так а мне что делать? Да мне разорваться, что ли? Тиран! Мучитель, господи! Господи, ну за что? Ну за что? Я его не любила!
2: Перецата Антоновна, голубушка, ну, помилуйте, ну к чему сейчас эти разговоры? Мы тут время только теряем, а он там ждет.
0: Ждет он? Варвары такие! С этой стороны должен быть бумагу, пиши ему! Все, потому что маменька тебе деньги присылала, сам должен дом нести, а не из дома тащить последнее.
2: Перецата Антоновна, вы что? Вы что, не понимаете, что это, я не знаю, бесчеловечно, в конце концов? Дайте мне конверт, постойте, напишите только, я сейчас. Вот, возьмите.
11: Да вы что, 50 рублей?
2: А сейчас менять негде, да и некогда.
11: Да не последний ли у вас?
2: Это именно тот случай, когда последний отправляют, идите.
0: Так ведь он сдачи-то не принесет. Это сколько за эти деньги вам заживать у меня придется?
2: Нисколько, вы свое получите. Я не вам эти деньги даю, с ним считаться и буду. Несите.
11: Господи, да, ангелы небесные, где ж такие родятся? Ну уж я бы... Ой, Дормидоша, иди ужинать. Пожалуйте его, я сейчас...
2: Я не буду.
0: Дормидоша, иди. Есть же на свете такие добродетельные люди.
7: Как вы нашему семейству-то?
2: Что?
7: Я говорю, какое расположение?
2: Да.
7: Да, конечно, не всякий.
0: Иди, что ли, я жду! Да постойте, маменька!
7: Я говорю, конечно, не всякий может чувствовать.
2: Не тот Андреевич, я вас нахмурился.
7: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может?
2: Дормидон Андреевич, спокойной ночи.
0: Сыни!
7: Да постойте, маменька! Тут может вся моя судьба! Вы мне мешаете тут! Вот! Ушла! Ну ничего. В другой раз, кажется, дело на лад идет.

0: Папки, все, все, не закончил.
1: Да.
0: Давай. Застегни, застегни, застегни. Шляпу, шляпу надень.
1: Да, держи.
0: Прощай, папа.
1: Да, ключи-то, ключи. Прощай, душу. Да ключи, пойдешь ты. Документы запирай. Угу. Не оставляй, у меня там стоят документы. Я здесь никому не верю.
0: О, гляди, Николай Андреевич пришел.
1: Так правильно, он гляди. Вот ему нужны деньги. Очень нужны. Проиграть до бильярда где-нибудь в кабаке.
0: Папа, тихо, он услышит.
1: Да пусть слышит. Я правду говорю. Бежать бы нам из этого дома. А куда? А ты, ангельская душа, вот должна жить под одной крышей с этим господином. Видеть ты его для него уже есть оскорбление.
0: Оскорбление, оскорбление, иди, опоздаешь, иди.
1: Да и бог с ним. Что тут за церемонии с этим народом? Он неделю гроша не выработает. А каждый месяц сидеть в каком-нибудь кабаке нужны средства. А, кстати, береги документы, пусть освидай ко мне денег на расход.
0: Ой, папа, у меня денег нет.
1: А, да что я делал?
0: Истратила. Папа, что ты смотришь на меня? Что за инквизиция? Хочешь, скажу, куда?
1: Нет, нет, не надо. Я у купца возьму, не беспокойся, не беспокойся. Прощай.

0: Ну вот. Спит. Спит, милый мой. Как ему неудобно, бедному. Вот, полюбуйтесь-ка, каково матери-то смотреть. Беспутная голова.
1: А, что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, особенно когда вы бронитесь, из тысячи узнаю.
0: Ты непутевый. Ты с чего выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги, дели бы на дело, а то...
1: Ну что ж за беда? Знаете пословицу? Проиграл, не украл, денег нет, так сам дома. Вот, покорно вас благодарю, одолжили.
0: Да ну и не подходи!
1: Ну, как вам угодно.
0: Это долго будет продолжаться.
1: Что это?
0: Что? Что? Гульба твоя!
1: А, право, не знаю, до первого дела, я думаю.
0: Что, бога так не ведь, были у тебя дела, да и теперь есть.
1: Это не дела.
0: А что же это, по-твоему?
1: Делишки.
0: Делишки. Ну вот извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул! Домой много привез, мне кормить вас надо!
2: Александра Антоновна, вы что? Об этом говорить не надо, я прошу вас.
0: Ну, как знаете, только не миллионщики мы, а столько-то за раз проматывать. Ой, батюшки, что-то в кухне зашипело, бежать скорее.
1: А позвольте полюбопытствовать. С какой-то стати вы помешали маменьке говорить о деньгах каким чудом. А позвольте полюбопытствовать. С какой-то стати вы помешали маменьке говорить о деньгах каким

0: Дурное общество не тратит
1: даром. И прочее. Конечно, вы же ведете себя, как и подобает, чувствительной особе. Все чувствительные сердца метаются туда с советами, где их не спрашивают. Но, мама, она ведь чувствительностью не отличается. Деликатностью также. Для нее нет страшнее преступления, как и страхи в последние деньги. И вдруг она замолчала. А я уже заранее запасся терпением на 2 недели. И вдруг вместо обычной рацеи, от пьяницы растащил дом, я вдруг слышу мораль от посторонних, которым до меня и дела нет. Чудеса какие.
0: Извините.
1: А ничего же, разговаривать, это доставляет вам удовольствие.
0: Для меня всегда большое удовольствие говорить с вами,
1: Николай Андреевич. То есть поучать?
0: Нет.
1: А чего же не поучить, так дешево стоит?
0: Знаете что, Николай Андреевич, я не обиды заслуживаю от вас.
1: А благодарности? Ну, разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы считаете меня дураком? Вы мне сообщаете за новость истины, которую каждый 10-летний мальчик знает.
0: Да не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу вас...
1: Зачем? Вы не знаете меня. Моего характера, положения, в котором я нахожусь. Маменька простая женщина, а и та поступила мудро. Она знала, что мне деньги, а не советы нужны. И прислала мне...
0: Да деньги. Это я вам прислала денег, а...
1: Вы? Зачем?
0: Не хотела говорить, вы меня сами заставили.
1: А, маменька вас заняла, обещала вам отдать.
0: Нет. Нет.
1: Ну, покорно вас благодарю. Разумеется, я вам эти деньги отдам. При первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
0: Да, может быть.
1: Я могу вам не заплатить, а вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
0: А я об этом не думала. Я думала, что вам деньги нужны. Вот и все, Николай Андреевич.
1: Позвольте вам удивляться.
0: Чему? Чему удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я кроме вас практически никого не вижу. Вы имеете столько достоинств. Вы...
1: Боже мой. Вы меня любите? Зачем все это, Людмила Герасимовна? Кажется, я вам повода-то не подавал.
0: Постойте, Николай Андреевич, как же? Подали. Ну, помните, месяц тому назад мы с вами стояли вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если вас полюбила такая женщина, как я.
1: Ну, так это же слова, это фраза, та же шутка.
0: Подождите, как шутка? А почему же вы сразу не сказали, что вы шутите? А ваши слезы на глазах, если слезы обман, притворство, то уж не шутка, нет?
1: Простите, я не шутил.
0: Николай Андреевич, не надо. Знаете что, Николай Андреевич? Я прожила свою молодость без любви. С одной только какой-то надеждой, я не знаю, потребностью любить. А ведь я женщина, любовь для меня все, любовь мое право, в конце концов. Но представьте, что я поборола свою природу, была спокойна, счастлива по-своему. Ваш только один намек на любовь, он же поднял в душе мои какие-то мечты, надежды, я не знаю, просто жажда любви. Вы понимаете, что это поздняя, быть может, последняя любовь, а вы что, вы так шутите над ней, да?
1: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
0: А на что мне она? Губите.
1: Слишком мало себя цените.
0: Да, может быть.
1: Ангел мой, Людмила Герасимовна, я вас разочарую. Спасти меня невозможно, я затянулся очень глубоко, вы только себя погубите, а потому посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою, желать не смею. Мне нужно другое.
0: Что другое?
1: Стыдно вам сказать.
0: Ну, если стыдно сказать, значит стыдно и желать, и делать.
1: Ах, устал.
0: Вы отдохните.
1: Да, надо отдохнуть денька два дома посидеть.
0: Николай Андреевич, это что у вас?
1: Осторожно.
0: А зачем вам пистолет?
1: Осторожнее, он заряжен.
0: Как заряжен?
1: Да я его купил так, по случаю. Деньги оставались, все равно думаю, промотаю. Это вещь полезная.
0: Николай Андреевич, знаете что, вы отдайте его мне. Я запру его у себя. Если вам понадобится, вы мне скажете.
1: А, пожалуй, заприте. А то глядишь, чего доброго,

0: обувь-то наделаю? Не влюблен ли безнадежно, казенные деньги не растратил ли? Как будто нет причин проще.
1: Какие же?
0: Жить незачем, Людмила Герасимовна. Как хочется жить, так нельзя. А как можно, так не хочется. Скверно жить. Да вы заприте лучше.
1: Знаете что, Николай Андреевич? За мою откровенность, будьте и вы со мной откровенны.

0: не кстати-то все это. Не в том я сейчас положении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем... Впрочем, беда небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
1: Не умеет она прислать, ты лакей, да пошлет так мать не с собачьей рысью побежит, а то нужно и сам уехать.
2: Да ведь я не знаю, у кого быть-то, как не ей, посмотрите.
1: Что за чудо, и то ведь она, видно дело, какое спешное.
0: Вы ли меня спросите, скажете, дома нет.
1: Ах ты, аристократ, видно дело, ты лентяга, видно у ней получше тебя-то есть. Бежать, встретить, ой, ой, мамочка, мамочка. Какими судьбами? Ой, кому молиться ты прикажешь?
3: А это кто у тебя?
1: Сынок, матушка.
3: Что, вы тоже адвокат?
2: Нет, я так.
1: Куда его так? По домашней части. Ну, чего толчешься? Давай бегом наверх.
3: Иди, давай, иди. Давай, давай, душа моя, давай, скорее, скорее.
4: А чего, матушка, скорее-то? Чаю, что ли, прикажете?
3: Да какого чаю? Да ты мне карточки. Ну.
1: Только да, мигом, мамочка.
3: Давай, давай, давай.
1: Карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними.
3: Давай, что, душа?
1: По какой части? По Амурной, что ли?
3: Да по ней, смотри.
1: Ага. Все на того же, Трифонова?
3: Да на того же, на Трифонова. Вот только выколи ему булавкой глаза.
1: Ишь ты! Вот тебе! Негоднику!
3: Ну, ну.
1: Так.
3: Ну что там, что там, душа моя? Ну смотри же, ну.
1: Матушка, авантаж.
3: Да какой от него авантаж? Он другую неделю глаз не кажет, а ты мне авантаж.
1: Ну, придет.
3: Я у него держалась, он не выдержала, к тебе бросилась.
1: Придет.
3: Ну, ну, ну, погляди, погляди.
1: Придет.
3: Ну, я прошу тебя, займись этим делом, ну, займись.
1: Ну,
3: ну вот, вот чего? Посмотри, вот чего вот эта дама рядом с ним вот тут делает, а? Вот за нее-то ему глаза и выколоть.
1: Слушай, не греши, она в стороне. Ты же видишь, он от нее отвернулся.
3: Да верно ли, а?
1: Ты иди сама, хуй не веришь. Я тебе не угадывала. Как скажу, бывало, вечером жди, так и тут, как тут, ты с радостью.
3: Ну, все, верю тебе, ну,
1: ну, ну, я чуть не забыла.
3: Еще раз ложи.
1: Чего, на даму тебе?
3: На меня.
1: Давай. Давай, давай, на даму. Ну, дело что ли какое?
3: Да ты давай, гляди хорошенько, ну.
1: Ага. Так я вижу, дело денежное.
3: Ну?
1: Ну?
3: Ну и погляди там что, платить мне или нет?
1: Ха. Да. Пожалуйста, шли и заплатим.
3: Ой, да ну тебе.
1: Если по видимости так выходит, я что?
3: Не хочется платить, да? Ой, дело-то к зиме, а зимой сама знаешь, какие у меня расходы. Вот и до вечера новости из-за границы получу скоро. Вон одни перчатки разорял. Не хочется платить.
1: Конечно.
3: К зиме добрые люди занимают, а ты плати. Очень весело платить. Мне самой деньги нужны. Вон, вот смотри, вот шляпка, ну что, ну ничего особенного, да? А с меня за нее взяли, знаешь, сколько? Ой, что и не выговоришь. Ну и хорошо.
1: Хорошо. Да. Все хорошо. А на волка хоть и на черновин все будет.
3: Как не хочется.
1: Ой, да ты должна, что ли?
3: Да разумеется, должна. Когда я не должна-то бываю.
1: А кому?
3: Купцу дородному. Я у его дяди занимала-то. А этому по наследству досталось. Ну, тот-то был учтивый, подождал бы. А этот, мужик серый.
1: И что? И льготы не дают?
3: Не дает. Я к нему заезжала сегодня утром, ну, чтобы переписать документ. А он мне говорит, вы, говорит, сударыня, мне ничего не должны. Я, говорит, ваше заемное письмо передал стряпчему Маргаритову. Вот с ним и извольте считаться. Видимое дело с меня взыскать хочет.
1: Маргаритову.
3: Маргаритову.
1: Да он у меня вот, в этих комнатах живет.
3: Кто?
1: Да.
3: Ну, ну и что, и каков он?
1: Да, Ефю.
3: Что, не уступит?
1: О, не зерна макового.
3: Ой. А чтоб ему на сделочку-то пойти, а? Ну, ну взял бы с меня половину, а за хлопоты я бы ему 1000 рублей бы дала.
1: Не, заикнуться-то не даст. Честно, с тобой, да не кстати, я давила его, а велика ли половина-то?
3: 6000.
1: Ишь ты, ой. Как бы руки подошли, украл документ для тебя.
3: Укради, укради, голубушка, ну смерть, как не хочется платить, укради, а?
1: Ай, укради, уж не он за 7 замков запирает.
3: Еще он дочка у него тут живет. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает.
5: Да ты мне прямо говоришь, что? Любовница, что ли, она его, да?
3: Да нет. Девушка скромная, уж что, влюблена как кошка, так это правда.
5: Подожди, подожди, подожди, подожди. О, мне хорошая мысль в голову пришла. Ой, слушай, а может, мое дело-то и поправится? А нельзя ли его видеть, а?
3: Ай, ну не велел было сказать, что занят.
1: Да какой занят? Прогулял всю ночь, отдыхает.
5: О, не нуждается ли он в деньгах, а то я с удовольствием. А? Ну, и что, он дома, да? Ну, посмотри, ну.
3: Слушай, Марочка, скажи, что у меня для тебя нельзя?
5: Давай,
3: все
5: давай,
3: можно.
5: Давай.
3: Николя, поди сюда.
5: Ой, Николя.
3: Толкуйте, а я мешаю. Давай, давай, душа моя, давай.
5: Николя, Николя.
0: Что прикажете?
5: Да, ну, ничего не прикажу. А вы хотите кататься?
0: Что такое? Не понимаю.
5: Ну, я хочу покататься и приглашаю вас с собой.
0: Кажется, у вас вожатых недостатка нет.
5: Ну, положим, это мой каприз.
0: Ну ничего, с каприз приласкать человека. Завтра каприз прогнать. Как хотите, а при всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов.
5: Постойте, да вы не знаете женщин. Их капризами нужно уметь пользоваться. Постойте же, да куда же вы? Ну, женщины из капризы способны на многое.
0: Я не Дон Жуан.
5: Ну, не все же Дон Жуан. Иногда нравятся идеалисты, мечтатели. А говорят, Стрелине зимний сад хорош.
0: Да, говорят.
5: Ой, вот бы съездить.
0: Поезжайте.
5: Так Стрелине ж трактир как-то неудобно одной.
0: А вдвоем с молодым мужчиной?
5: Тоже неудобно. Но я всегда из двух зол выбираю то, которое мне приятнее. Посидеть под пальмой. Да, кстати, пообедать тоже можно. Да вернитесь, я вас обратно привезу. Я вашей матушке обещала чай приехать.

0: мой друг. Так бывает грустно жить на свете.
1: Ну, вам еще можно жить, а вот мне...
0: Как? Вы что, тоже несчастны? Обижите от женщины. Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Ну, дайте мне руку, руку. Ну, что вы? Ах, мой милый друг, вы не представляете, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы ничего не знаете. Я так несчастна. Вы же меня совсем не знаете. Вы же ничего не знаете, друг мой.
1: Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня.
0: Ах, мой друг. Ой.
1: Людмила Герасимовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это у меня только на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Лицо дома. Я еду. Я твоего сына беру с собой.
3: Ой, да берите, пока удовольствие. Чего он там, ты не видал?
0: Мы в парк едем.
3: Разгуляйтесь, чего на месте-то сидеть? Да, еще мысли в голову полезли. Что за охота думать? Нам не книжки сочинять, а дома-то вред бывает.
0: Где же вы,
3: да,
0: дома,
3: где там наш кавалер?
0: Так, кстати, мы приедем к тебе чай пить.
3: Ой, да милости прошу.
0: О, вот и мой милый кавалер. Ну, прощайте. Прощайте. Ну, идемте же и...

0: Мил Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить.
1: Нет, ничего.
0: Людмила Герасимовна, видите?
1: Что?
0: Брат-то вон, точно барон какой, развалился в коляске. Вот стыда-то у человека нет, ему бы скрываться. Ух, покатили.
1: От кого скрываться?
0: От добрых людей. Ну и от кредиторов, конечно. Ведь его на Цугундер, Людмила Герасимовна. Завтра в яму опустят.
1: Постойте, в какую яму? Вы что?
0: К Воскресенским воротам за долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены. Только маменьке не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила... Конечно, конечно, братству жаль. Но мы станем с вами навещать его, Людмила Герасимовна. Все-таки брат. Калачиков ему будем носить, так ведь, Людмила Герасимовна? Чего вы? Маменька! Мама! Людмила Герасимовна умирает!

Вы слушали первую часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть вторая.

0: весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, куда им торопиться-то. Сидят, едят стерляди, да шампанское пьют. Что уж и говорить. Варвара Харитонна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это на руку. Замашки барские, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. Ох, а вот и они. Катят.
1: Елизавета Антоновна, знаете что? Вы сделайте одолжение. Когда эта дама уедет, вы мне скажите, хорошо? Мне с Николаем Андреевичем поговорить нужно, а я отдохну, пойду. Устала сегодня. Много ходила.
0: Ну, матушка Варвара Харитонна, опять я вас вижу по два раза на день, это счастье. И самовар-то точно знает, для кого поставлен, надселся кипевший.
1: Пей сама, я пила уж.
2: Ну уж нельзя, хоть одну чашечку.
1: Погоди, погоди, Фелициата Антоновна, душа моя, погоди. У нас интересный, серьезный разговор.
0: Ну ладно, может, после выпьешь, я подожду.
3: Людмила Герасимовна дома?
0: Да дома ничего, она отдохнуть легла.
2: Во всяком случае, разговаривайте потише.
1: А я тебя на твоего сына? Жалуюсь. Вот он может мне помочь, а не хочет.
2: Ты чего, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Мы для Варвары Харитонны все должны, как рабы, не разбирая.
3: Хорошо, маменька, хорошо.
2: Да докажись.
1: Тише. Докажись, заставь она меня человека убить для нее
2: править. Что, мать,
1: что ты такое говоришь? Я, ну, шучу я.
2: Какие шутки? Он такой уродился, ничего для дома. У нас, матушка, у бедных людей кто в дом несет, тот и родитель.
3: Сначала нужно честно добыть, а потом уже и в дом нести.
2: Ой, да нет-то мне ничего противней твоей философии. Когда твоей чести дождешься? А есть-то всякий день хочется. Так что честно и нечестно в дом ты тащить обязан.
1: Все, все, полно теперь. Оставь нас на минуту. Нам поговорить нужно. Ой.

0: пообедали же мы.
1: А вы не засните?
0: Не мудрено.
1: Ну? Ну же, ну, друг мой. Ну, говорите же. Ну, говорите же, проснитесь вы, ну.
2: Мой вам совет. Привозите деньги. Нынче же привозите, другого вам ничего не осталось.
1: Вот так совет. Вдруг взять и столько отдать.
2: Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Вы сами говорили, поручительство фальшивое.
1: Разумеется, говорила. Так если бы я попросила мужа, он бы мне никогда не отказал. Значит, это все равно.
2: Да ведь вы не просили, подпись-то не его.
1: Боже мой, ну какой-то вы странный. Как он мог подписать, если он был в параличе?
2: Это подлог, за это
1: да значит, что бывает. Да ладно, знаю я, что это очень нехорошо. Не надо меня пугать, я знаю.
2: Значит так. Привозите деньги. Нет, тогда станьте под какие угодно проценты. И поверьте, вы, я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно.
1: Это не самое лучшее. Вы меня не любите. Оттого так и говорите. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего, обмануть этого дородного. Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите с ним потом пополам.
2: Слушайте, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с подобным предложением? Как он на меня посмотрит? Что мне скажет прямо в глаза?
1: Ну тогда сделайте то, что я вам сказала.
2: Невозможно.
1: Это почему невозможно? Вы же мне сами говорили. Она вас любит ужасно. Ну а чего не сделаешь для того, кого любишь?
2: Это чистое сознание.
1: И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда деньги ваши, мой друг. Деньги хорошие, большие и не лишние для вас.
2: Да не искушайте вы меня деньгами. Да пожалейте вы меня. Меня завтра в яму посадят за долги. Мне ожидает срама, унижения. Да пощадите вы.
1: Это же средство, лучшее средство.
2: Есть и другое.
1: Так это лучшее средство, я вам...
2: То еще лучше, я скорее себе пулю в лоб.
1: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Куда мне идти? Мне никто не поверит. Господи, ну где мне взять деньги? Где? У кого мне врача? Мне никто не даст. Кто мне поверит?
0: Слезы тут не помогут, тут нужно действовать. У вас есть ценные вещи? Бриллианты?
1: Да, разумеется, есть. И даже очень много.
0: Вот и прекрасно. Нужно их заложить в опекунский совет.
1: Да-да-да. Правильно. Заложить в опекунский совет, да. Конечно, заложить в... Но я не знаю, как это делать.
0: Я вам помогу. Завтра пораньше поедем вместе.
1: Господи, благодарю вас. Вы мой истинный друг. Вы мой истинный... Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, друг мой. Вот видите, как все просто, как все легко сделалось. Видите, как все просто.
0: В чем дело?
1: Ой, друг мой.
0: Чему вы смеетесь?
1: Вы что? Вы действительно считаете, что можно такой женщине, как я, советовать заложить свои вещи, свои бриллианты? Вы еще слишком молоды. Вы что? Вы думаете, у меня таких денег нет? Да я вам такую сумму через час доставлю.
0: Так а в чем же дело, я
1: не понимаю? В том, что хоть этот долг и не очень важен для меня, но я просто не хочу его платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляет расчет. И вот мне хотелось посмотреть, а стоите ли вы той любви, которой так долго и упорно добиваетесь.
0: Так это совсем меняет дело, об этом стоит подумать.
1: А вы еще хотите думать? Вот. Перед вами стоит то, чего вы так долго и упорно добивались. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. Удовлетворение самолюбия.
0: Ах, черт возьми, вы меня сводите с ума.
1: Да я вас на ум навожу. Получить большие деньги. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность, зависть. Ну, ради этого можно кое-чем пожертвовать, а? Вы очень умны. Вы очень милы, но все-таки вы...
0: Ничтожество.
1: Тише, тише, я вам скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые могут быть опасны для нас. Вы не станете преследовать. Вы не имеете средств, чтобы преследовать. Вас нужно самой разыскивать в этом захолустье. Оцените же это.
0: Ценю.
1: До завтра времени много? Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю вам поцеловать меня. Сюда. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Фелицата Антоновна, я еду.
3: Ой, со всех ног, мамочка, ты просила. Ну что ж так мало погостили, прощайте.
1: Подожди, душка моя, подожди. А может быть, исполнится то, что ты мне напророчила, а вдруг придет, так что я должна быть дома. В таком случае задерживайся. Приезжайте.
3: Ну где же там? Где же там мой милый кавалер? Вот мой милый кавалер.
1: Ну давайте, прикладывайтесь. Ну, целуйте.
3: А, прощайте.
1: А, да. Ты забеги ко мне как-нибудь. На вот, это тебе.
3: Левая. Правая.
4: Людмила Герасимовна! Людмила Герасимовна!
5: Да.
4: Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели? Ну, больно у тебя счастье. От женщин отбоя нет. Вот жизнь к тебе пришла.
5: Не мешаю я вам, нет?
2: А, нет, нисколько.
5: А вы как будто взволнованы, может, ожидаете чего-нибудь нехорошего?
2: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
5: Да, знаю.
2: Ну и хорошо. Оправдываться не нужно.
5: Оправдываться не нужно, но мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
2: Извольте.
5: Только ради бога не скрывайте ничего.
2: Вы просите меня ничего не скрывать? А вся беда моя в том, что я должен много.
5: Так, мне только и нужно знать, кому вы задолжали, как, сколько.
2: А вот когда я был маленьким Жюль Фавром и воображал, что я первый адвокат на Москве, я зажил широко. После студенческого-то безденежья 3-4 в кармане, голова-то и закружилась. Обеды, кутежи, да и обленился шибко. А к концу года оказалось, что долгов, хотя небольших, предостаточно, а денег нет. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость.
5: Что сделали?
2: Занял денег под большие проценты. Роздал все мелкие долги, зажил опять широко. Все мне казалось, получу большой процесс, а дальше уж просто процесса большого я не получил, деньги кончились, а долг как петля на шее. Вот и вся моя нехитрая история.
5: Так, и сколько вы должны?
2: 3000.
5: И в виду у вас ничего нет? И вам остается только...
2: Сесть в тюрьму, как голова горит.
5: Погодите, я сейчас одеколон принесу.

0: Кому вы должны?
1: Ох, Господи, да на что вам знать?
0: Говорите, мне нужно, кому?
1: Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
0: Так, подождите меня минутку, я только оденусь.
1: Да куда же вы?
0: Николай Андреевич, вы знаете, что вы говорите мне быстренько адрес, фамилию, что там, я не знаю. Я
1: что
0: пойду, буду умоляться, буду плакать перед ним, чтобы...
2: Останьтесь, это бесполезно, останьтесь.
0: Вам, Николай!
1: Останьтесь. Ничто не поможет.

0: Это же надо спасать вас, я не знаю.
1: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую уже ничем нельзя поправить. Нет, то есть можно.
0: Как? Говорите.
1: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать...
0: Что? Что сделать?
1: А как мне хорошо.
0: И мне хорошо.
2: Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папенькис. Вот, приказали вам отдать, чтоб, говорит, сейчас в портфеле на ключ.
0: Очень хорошо, больше ничего?
2: Ничего-с. Но каково доверие мне-то-с? Тебе, говорит, я поверю, ты-то не то, что брат.
3: Он так сказал.
4: Не сердитесь, Николай Андреевич.
2: Брату твоему, говорит, гроша не поверю, а тебе могу.
3: Пошел вон.
2: Чего ты? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями, не то, что ты. Людмила Герасимовна, мне с вами надо серьезно поговорить. Очень серьезно поговорить.
4: Очень хорошо, только не теперь.
2: Вот! Пойди вон, говорит! Господи! Что ты начинаешь?
4: Не надо!
2: Ты погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной!
0: Николай Андреевич, вы сказали, что есть средства.
3: Да, есть.
0: Какое?
3: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать преступление.
0: Как преступление? Да вы что?
3: Вы просили меня сказать правду. Я вам говорю правду.
0: Так. Николай Андреевич, знаете что? Пускай. Если это необходимо, давайте я. Прикажите мне, что нужно сделать.
3: Украсть.
0: Ой, нет. Воровство это так гнусно и гадко.
3: Да, некрасиво.
0: Некрасиво, вы правы. А впрочем... Я ваша сообщница, я на все готова. Что украсть и у кого? Говорите.
3: У вашего отца.
0: Что? Вы что, смеетесь надо мной? У него же нечего красть.
3: Заемное письмо. Той самой женщины, которую вы сегодня видели. Оно передано вашему отцу. Ей платить всех денег не хочется. Она обещала мне половину, если я его украду.

0: что же, этих денег достаточно, чтобы вас... Чтобы вы...
1: Даже слишком. Ну что, успокойтесь, Людмила Герасимовна. Что вам понапрасну страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Да, вот что, возвратите мне мой револьвер.
0: Револьвер? Нет, нельзя револьвер.

0: Вот. Возьмите.
1: Что это? Заемное письмо Лебедки. Ну что вы, я не могу принять от вас этой жертвы.
0: Возьмите, Николай Андреевич, пусть оно у вас будет. Делайте с ним что хотите.
1: Невозможно, невозможно.
0: А я говорю, ваша воля, берите.

0: дровата. Закрывать так ту шпору. Ой, угаров не было. Ой, ну так голова-то своя, а за дрова деньги плачены. Чего тепло зря на ветер-то пускать? Ой, погодить. Какой-то еще бог не знает. О, какая-то женщина. Да вроде как незнакомая. Опереть пойти.
1: Сейчас явится любопытный, кто приехал, да зачем, да откуда? Прислуга болтлива.
2: А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я была у тебя сегодня, поняла?
0: Нет, никто не узнает. Проходи.

0: зрячий дом?
1: Нет, я тоже за рамку.
0: А дочь его?
1: Она не выйдет сюда. Что ей тут делать? Мы только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишние свечи не жечь. А так-то целый день в своей комнате сидит. Да нынче что-то либо больна, либо расстроена. Ой, тебе чего нужно-то, моя дорогая?
2: Николай Андреевич.

0: Ну где же?
1: Принесли деньги.
0: Да, принесла.
1: Все?
0: Все. А что разве все нужны?
1: Конечно, а вы нас нужны здесь.
0: Дайте же. Вот. Вот. Вот этой любви, вот этой страсти можно поверить.
1: И наградить?
0: Да, да, разумеется. Николай Андреевич, вы стоите этого, стоите. Но... делать, если сердце занято?
1: Да, но кроме сердца.
0: Ну, нельзя же им располагать по произволу. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я дам, но только не вдруг. Подождите немного, я сама нуждаюсь.
1: Но позвольте, я дело сделал. У вас в руках ценный документ.
0: Да, Николай Андреевич.
1: А у меня ничего, не только обещание, вы меня обманываете.
0: Нет, я все сделаю, как обещала, Николай Андреевич. Но только не сейчас, подождите немного.
1: Возвратите мне мой документ.
0: Вы что, меня за дурочку принимаете, да? Или вы сами слишком хитрые?
1: Нет, я людей попросил вас обыщить, я не выпущу вас отсюда.
0: Слушайте, Николай Андреевич, вы меня ужасно перепугали, а? А что, если бы я была женщина нервная? Хорошо еще, что у меня есть характер, и я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осмотрительно. Вот, смотрите. Вот.
1: Да вы что делаете?
0: Вот видите. Посмотрите, посмотрите. Как быстро сгорели все строчки. Посмотрите. Не осталось и следа. Надо же. И даже пепел улетел в трубу. И меня винить совершенно не в чем. Я ни в чем не виновата. Виновата, все чужими руками.
1: Разговаривайте, я вас слушаю.
0: А что вы на меня так презрительно смотрите, а? Вы что, разве лучше? Конечно, конечно, я предлагала деньги. Но ведь нужно было, чтобы нашелся такой молодой человек, который бы согласился на этот подвиг, а? Да, когда все на свете покупается и продается, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виновата не считаю. Да я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Да мне бы такое в голову не пришло, Николай Андреевич. Это же надо было, чтобы в нашем обществе появился такой молодой человек, такой любезный, такой милый, такой обязательный, который бы согласился, разумеется, за деньги.
1: Ну, довольно уже. Вы поговорили? Дайте мне поговорить чуть-чуть. Вы, доверяя мне это дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. Но поверьте, что и я, доверяясь вам, желал испытать, стоите ли вы моей.
0: И оказалось, что не стою. Как же? Ну что делать? На всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая обладает всеми и теми качествами, которые нужны для вас. С ней вы можете быть счастливы.
1: Уж постараюсь.
0: Да и пожалуйста, я независтлива.
2: Спрячь, матушка, идет, я его издать не знаю.
0: Голубушка, слушай, спрячь меня, покуда. А потом, когда он придет, ты меня выпроводи.
2: Хорошо. Я тебя с задним крыльцом выведу.
0: Да, слушай, я запомни, ты меня не видела, я здесь не была.
2: Нет, нет, нет, не видала, матушка, в глаза не видала, уж не знаю, зачем тебе это нужно, хоть побожиться не видала.
0: Карету-то я свою оставила близёхонько. Ну, пойду погуляю немножко, минут 10, а потом подъеду, вот тут, как будто бы я взаправду и приехала.
2: Хорошо, ага. Делай, что хочешь, твори, что только твоя душа угодно, наше дело потрафлять тебе.
1: Как это все тонко, хитро.
0: А нам, женщинам, нельзя жить без хитростей.
2: Вот правда-то твоя. Вот слова-то твои справедливые. Схитришь, да солжешь. Только и пожалешь в свое удовольствие.
0: Пойдем же, пойдем, голубушка. Да, скажи своему сыну, что я перед ним в долгу-то не осталась.
2: За мной и говорить не хочу, разве он смеет сомневаться?
1: Присесть за дело. С одной только доверенности 7 копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле. Я наверху займусь.
3: Людмила Герасимовна выйдет, кликни меня.
4: Хорошо, кликну. Как же дожидайся.

0: Устал.
1: Пиши, брат, пиши. А я что-то устал. Стар становлюсь. Эх, теперь мне только бодрости нужна. Повалили дела, повалили процессы. Вчера у Дородного был на вечеринке. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дела, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи нам свою честность, так мы тебя озолотим. Честность. Далече с ней вас всех. Ах, теперь бы только 2-3 дела хорошеньких сделать. А деньги-то лопаты, лопаты и гриби. А Людмилочка, ты выходила еще?
2: Не выходилась.
1: Принесла мне давеча стакан чая, отдала ключи от комода, сама ушла и не поговорила со мной. Уж здорова ли?
2: Не знаюсь.
1: Ну ты пиши. Я только портфель возьму. Да с тобой рядом посяду. Пишешь-то довольно грамотно. Но врешь так, что просто руки разведешь.
2: Врать я здоров, Герасим Порфирьевич, но без умысла от мечты.
1: Без умысла третьего дня написал место департамент фиксатуар. Ты еще ловко так выл.
2: Да это я зариться думал, чтоб волосы крепче держались. Вот фиксатуар-то в уме
1: я
2: держал.
1: Это департамент, а не фиксатуар. Чуть к фиксатуар. Как ты, зачем фиксатуар-то? Нет. Докажи нам свою честность. Гарнитон, ты их... Много ли у нас документов? Ну-ка посмотри по списку.
2: 16. А 17-й я вчера принес.
1: Я говорю, сами приходите ко мне честно стучиться. Я говорю, сами народ обманываете. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16. А где 17-й?
2: Поищите.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет 17-го. Ну-ка, подай сюда список.
2: Извольте. Да уж все тут, ошиблись, обсчитались.
1: Заемного письма Лебедкиной нет.
2: Тут?
1: Да нет, говорят тебе.
2: Тут?
1: Да нет, смотри сам.
2: Может быть. Да не может быть, вы отдали мне. Велели домой снести. Я отдал Людмиле Герасимовне. Говорю, положите в портфель. Значит, оно в портфеле? Хоть убейте. Что? Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите?
1: Ты разбойник.
2: Ну нет, Герасим Порфирьевич.
1: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Да говори же ты!
2: Вчера была, даже 2 раза была.
1: Ты разбойник.
2: Вы за что обижаете?
1: Продали.
2: Да возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне не отдал? Ну, не в портфеле, так у них.
1: А ну позови ее ко мне.
2: Людмила Герасимовна, можно?
1: Так постучи хорошенько, ну...

0: Убита Герасим Порфирьевич. Убита с бездвижения.
1: Ой, как вы меня напугали, вы что?
2: А зачем у вас на столике возле кровати пистолет?
1: Я нынче ночью не спала, вот сейчас прилегла и прям уснула.
3: А ты глупец-то какой? Это глупец ты! Что ты со мной делаешь-то?
4: Вы спросите, что со мной было. У меня до сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Ты садись, пиши. Да не наври с перепуга.
4: Я буду так стараться, что на удивление.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной?
1: Да, пап, отдал.
4: А что, говорил я вам?
3: Ну, извини, брат, ты, ладно. Ну, теперь-то я спокоен. Ты пиши, пиши домой. Так оно у тебя?
1: Нет, пап, у меня его нет.
3: А где же оно?
1: Отдала.
3: Как отдала? Кому? Кому? Зачем?
1: Так нужно было, пап. Я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Я ничего не понимаю.
1: Не могла, пап. Так было нужно.
4: Эх, брат. Мучил ты нас. Мало тебе было. Погубить ты нас захотел совсем.
3: Так это он?
1: Да, он.
3: О, когда нищий, презренный старичишка. Был я беден, был я жалок, но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
1: Ты что, отказываешься от меня, папка?
3: Нет, нет, нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю. Неужели я тебя оставлю ему?
1: Пап, я прошу тебя, не надо.
3: Вору, пьянице!
4: Молчи, старик.
3: Чужим горем живет он! Чужими слезами! Мать, брат в поте лица работает, а он пропивает их копейки. А что ему делать за чужие слез? Ему веселье нужно. Пойди ко мне, уйдем от них.
4: Да ничего я у вас не брал.
3: Ко мне, любимый.
4: Вот ваша дочь. Вот ваш документ. Вы не умеете ценить благородство в людях. И не стоите того, чтобы с вами поступали честно. Но зачем мне нужен был этот документ, я вам не скажу. Положим, мне нужна была с него копия.
3: Извини, брат. Ну, брат, извини. Я горяч. Я горяч. Да ведь и здесь страна такая, что по неволе подумаешь.
4: Прощайте.
1: Куда же вы, Николай Андреевич?
5: Ой, Варвара Харитонна Лебедкина подъехали. Встречать бегу.
3: Вот, кстати, не заставила тебя ждать.
5: Головушка. Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
6: Вот он, матушка.
5: Вы адвокат Маргаритов.
7: К вашим услугам, сударыня, коллежский асессор Герасим Порфирьевич Маргаритов. Прошу покорно
5: садиться. О, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Дородному.
3: Так. Точно, сударыня.
5: Я желаю заплатить деньги.
3: Ой, прекрасно делаете, сударыня. Ну, пожалуйте.
5: Что?
3: Деньги?
5: О, так вы покажите мне сначала письмо. Я отдам деньги только тому, у кого будет письмо. А без документа я не отдам денег ни за что.
3: Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. Тогда и документы получите.
5: Ох, боже мой, вы что, осмеливаетесь сомневаться? Да, пожалуйста, вот. Вот. Деньги. Ага. Покажите мне документ.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте, это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?
5: Позвольте, позвольте.
3: Можете не признать подпись, если вам угодно.
5: Да нет, это моя рука.
3: О, в таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись.
4: А это значит, что я давеча был умнее вас. Я вам отдал только копию. Вам бы посмотреть хорошенько.
5: Ах, вот оно что.
4: Не станете ли упрекать меня?
5: Нет.
3: Вот.
5: Не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы. Так он мне сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя, вот тебе... Людмила, половина.
1: Мне.
3: Тебе. Бери, не бойся, это твое приданное.
1: То есть это деньги не мои? Их нужно будет отдать?
7: Так, глупенько. Ну, разумеется, отдать. Жениху.
1: Николай Андреевич, возьмите, это вам.
8: Что ты делаешь?
1: Ты сам сказал, нужно будет отдать. Это его задаток. Он хочет быть твоим помощником.
4: Только с одним условием. Передоверьте мне все дела. Вы уже старый человек, вам пора заканчивать свою карьеру, а мне надо начинать.
1: Тебе надо отдохнуть, папка.
9: Ну вот, Дормидош, а ты говорила, она тебя любит.
4: Ничего, маменька, пущай. Я, маменька, деток его нянчить буду.
9: Что, матушка, как это правда сказали? Пришлось тебе заплатить.
5: А что я займу или страчу, я никогда о том не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти-то тоже заняла. Да это все пустяки. Душа моя, у меня к тебе серьезный разговор, ты мне погадала.
9: Это опять на Трифового?
5: Да ну его, надоел. Совет вам да любовь. Идем, что же
9: ты мне скажи?
3: Термидонт! Пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова.
4: Шаблова?
3: Да только не ври.
4: В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно.

0: слушали вторую, заключительную часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Георгий Цхверава. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирьевич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дармидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично председателю СТД Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Фёдор Сологуб. Собака.

0: так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города. Эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей. Все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, и вдруг...
1: Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Что ты сказал такое?
1: Что вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Да ты... Да как? Сама ты собака. Вот.
0: Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
1: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трепанный.
3: Точно похоже. Ой, как раньше-то не видели.
0: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие. Смотрела такую тихонькою, одета была, как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие.

0: казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
1: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
2: Дрянь, я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повыцакую.
1: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
0: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
3: Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
2: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть.
4: Так и слаяла ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
3: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
0: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
4: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
3: Давно ли, Танечка?
0: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг две звонкие пощечины.
3: Не стоит забываться, деточка.

0: почти больная от злости, вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
1: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она. Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Ведь я она и дело с концом. Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиной диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней на ступеньке крыльца.

0: смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
1: Ворона! Точно! Ворона!
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
1: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
2: Ой, ну, что, красавица, спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
1: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не со зла.
2: Ну, говори. Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну,
1: сдается мне, бабушка, уж вы право, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
0: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело. И луна сияла. И тоска опять сжимала сердце. И было все не сон, не явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
2: Ворона есть, только крыльев у меня нету, и я каркаю. И я каркаю, а и моих горя мало. А мне дадено предвидение. О, я не могу, красавица, не каркать. Да людишки-то и слушать меня не хотят.

0: мне каркать. И хочется вот и сейчас.
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и...

жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами

0: Потинарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: «Видел. Большая, белая, в бане лежит и на луну воет».
2: «А чё же она воет, дядя?»
1: «Не к добру. И откуда взялась, не знаю».
2: «А ежели, дядя, она оборотень?»
1: «А не оборачивайся».
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте.

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях. Подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

0: Слышь, дядя, завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенную косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился.
0: Господи, спаси.
2: Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Это было в конце обеда, в день открытия охоты у маркиза де Бертран. Вокруг большого, ярко освещенного стола, украшенного цветами и уставленного вазами с фруктами, сидели 11 охотников, 8 молодых женщин и местный врач. Заговорили о любви. Поднялся оживленный спор, вечный спор о том, любит ли истинный любовью только раз в жизни или можно любить много раз. Приводили примеры, когда люди любили по-настоящему лишь раз в жизни. Приводили и другие, когда любили страстно много раз. Мужчины в большинстве своем считали, что страсть, так же как болезнь, может поражать одного и того же человека неоднократно, может обрушиться на него, довести до гибели, если на пути ее встретится какое-нибудь препятствие. Хотя такой взгляд не вызывал споров, женщины, мнение которых скорее основывалось на поэзии, чем на жизненном опыте, уверяли, что любовь истинная, настоящая, великая любовь может посетить смертного только раз. Любовь — это подобно молнии, она испепеляет, опустошает душу, и никакое сильное чувство, даже тень его, уже не может зародиться в ней. Маркиз, человек многолюбивший, горячо оспаривал это мнение. «Верьте мне, можно любить не раз, отдаваясь любви всей душой. Вы мне приводили примеры самоубийства как доказательство неповторимости страсти, а я скажу вам, что если бы люди не совершили этой глупости, самоубийство, конечно, глупость, отнимающая возможность снова впасть в грех, они бы исцелились и опять пришла бы любовь, и так было бы до самой их смерти. Влюбчивые люди подобны пьянице. Кто пил, будет пить. Кто любил, будет любить. Человеком повелевает темперамент. Арбитром избрали местного врача, старого доктора, парижанина, обосновавшегося в этих краях. Его попросили высказать свое мнение. Определенного суждения у него не было. Маркиз правильно сказал. Все зависит от темперамента. Я знал об одной любви, которая длилась 55 лет. Ее прервала только смерть. Маркиза захлопала в ладоши. «Как это правильно! Можно только мечтать о такой любви. Какое счастье прожить 55 лет в плену глубокой, непреодолимой страсти. Каким был счастливцем, как должен был благословлять судьбу тот, кого так боготворили!» Врач улыбнулся. «Вы не ошиблись, сударыня. Любим был мужчина. И вы знаете его, это господин Шуке, наш аптекарь. А женщину вы тоже знали. Это старуха, плетельщица стульев. Она каждый год приходила в замок. но я расскажу вам обо всем подробно. Восторги дам поутихли. На их разочарованных лицах можно было прочесть только-то, словно любовь была уделом натур утонченных, изысканных, которые одни могут занимать воображение людей из порядочного общества. Врач продолжал свой рассказ. 3 месяца тому назад я был приглашен к этой старой женщине. Она была при смерти. Накануне она приехала сюда в повозке, служившей ей домом. Повозку тащила кляча, которую вы не раз видели, и сопровождали ее 2 большие черные собаки, друзья и сторожа старухи. Когда я пришел, священник уже был у ее изголовья. Умирающая избрала нас своими душеприказчиками, и для того, чтобы стала понятна ее последняя воля, она рассказала нам свою жизнь. Ничего более странного и трогательного я никогда не слышал. И отец, и мать ее были плетельщиками стульев. У нее никогда не было жилища, твердо стоявшего на земле. Ребенком она бродила в грязных, омерзительных, вшивых лохмотьях. Семья останавливалась за деревней и располагалась у канавы. Отпрягали лошадь, и она паслась на воле. Собака спала, положив голову на лапы. Девочка кувыркалась в траве, а мать и отец в тени придорожных вязов чинили соломенные сиденья старых деревенских стульев. У обитателей этого жилища на колесах было не в обычае много разговаривать. Перекинувшись несколькими словами, чтобы решить, кому в тот день обходить дома, выкликая знакомое всем «Стулья чиним, стулья плетем», муж и жена принимались скручивать солому, сидя рядом или же друг против друга. Когда девочка убегала поиграть с деревенскими сорванцами, слышался грозный оклик отца. «Иди сию же минуту сюда, негодница!» Когда она подросла, ее начали посылать по дворам собирать заказы на починку. Бродя по деревням, она познакомилась с мальчуганами. Но родители ее новых приятелей грубо окликали своих детей. «Поди сюда, озорник! Если я еще раз увижу, что ты разговариваешь со всякими оборвышами, смотри у меня!» Нередко мальчишки бросали в нее камнями. Когда какая-нибудь богатая дама подавала ей несколько су, девочка бережно припрятывала их. Однажды, ей тогда было 11 лет, оказавшись в здешних местах, она повстречала за кладбищем маленького Шуке. Мальчик плакал. Кто-то из его сверстников отнял у него 2 лярда. Слезы маленького буржуа, одного из тех малышей, которые убогому воображению забитой нищенки рисовались вечно счастливыми и довольными, поразили ее. Девочка подошла к сыну аптекаря и, узнав причину его горя, сунула ему все свои сбережения, 7 су, которые мальчишка, конечно, взял, вытирая слезы. Вне себя от радости она расхрабрилась и поцеловала его. Поглощенный рассматриванием монеток, мальчик не противился. Видя, что ее не оттолкнули и не ударили, девочка снова обняла его, поцеловала от всей души и убежала. Что происходило в душе несчастной бродяжки? Привязалась ли она к этому малышу, потому что пожертвовала ради него всеми своими нищенскими сбережениями? Или, может быть, потому что подарила ему свой первый нежный поцелуй? Таинство любви совершается одинаково в душе ребенка и в душе взрослого. В течение долгих месяцев Она мечтала об этом уголке кладбища и о встреченном ею мальчике. В надежде снова увидеть его, она стала воровать деньги у родителей. То утаивала одно су за починку стульев, то обсчитывала их на покупке провизии. Когда она снова приехала в эту деревню, в кармане у нее были уже припрятаны накопленные 2 франка. Но маленького чистенького сына аптекаря она увидела только в окно аптеки между банкой с солитером и красным стеклянным шаром. Она еще сильнее полюбила мальчика, покоренная, растроганная, восхищенная сиянием пурпуровой воды, ослепительным блеском банок. Девочка хранила в душе это неизгладимое воспоминание, и когда увидела маленького Шуке на следующий год за школой, где он играл с товарищами в шарики, она кинулась к нему, обняла и так крепко поцеловала, что он перепугался и закричал. Чтобы успокоить его, она отдала ему все свои деньги. 3 франка 20 сантимов, целое состояние. Он смотрел на них во все глаза. Мальчик взял деньги и позволил нищенке ласкать его, сколько ей было угодно. В течение 4 лет она отдавала ему все свои сбережения, и он уже вполне сознательно брал их в обмен на поцелуи, которые он милостиво допускал. Иногда она давала ему 30 су, иногда 2 франка, а случалось только 12 су. Она плакала от огорчения и стыда, но такой уж плохой выдался год. А в последний раз дала ему 5-франковую, большую круглую монетку. Он даже засмеялся от удовольствия. Она думала только о нем. Он тоже поджидал ее с нетерпением, а завидев, бежал навстречу, и сердце девочки начинало учащенно биться. Неожиданно он исчез. Его отправили учиться в колледж. Об этом она узнала путем осторожных расспросов. Прибегнув к бесконечным уловкам, она убедила родителей изменить маршрут, чтобы попасть в наши края к тому времени, когда он приедет на каникулы. Девочке это удалось, но только через год. Целый год ей пришлось хитрить. 2 года она не видела его и, встретив, с трудом узнала. Так он изменился, вырос, похорошел. Таким стал представительным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, будто не узнает ее, и гордо прошел мимо. 2 дня она плакала, и с тех пор страданиям ее не было конца. Она приезжала сюда каждый год, проходила мимо него, не осмеливаясь ему поклониться, а он ни разу даже не взглянул на нее. Она безумно любила его. Она сказала мне: «Только он один существовал для меня на свете, доктор. Других я даже не замечала». Родители ее умерли. Она продолжала их ремесло. Жила все так же. Только вместо одной собаки завела 2. 2 страшных псов, которых чужим следовало остерегаться. Как-то раз, приехав в деревню, по которой так тосковала ее душа, Она увидела, как из аптеки вышел ее любимый Шуке под руку с молодой женщиной. Это была его жена. Он женился. Вечером она бросилась в пруд на площади перед мэрией. Запоздалый прохожий пьяница, возвращавшийся из кабака, вытащил ее и отвел в аптеку. Сын Шуке сошел вниз в халате, чтобы оказать ей помощь, и, словно бы не узнав ее, раздел, растер, потом сухо сказал: «Да вы просто спятили! Нельзя же быть такой дурой!» Это ее воскресило. Он говорил с ней. Долгое время она вспоминала об этом счастье. Аптекарь не захотел взять с нее платы за услуги, хотя она настойчиво просила его об этом. И так прошла ее жизнь. Она чинила стулья, мечтая о Шуке. Каждый год она видела его в окне аптеки. Она неизменно покупала у него лекарства для того, чтобы посмотреть на него вблизи, говорить с ним и опять давать ему деньги. Как я уже сказал, она умерла этой весной. Перед смертью, поведав мне свою печальную историю, она попросила меня передать тому, кого она любила такой смиренной, безропотной любовью, все свои сбережения. Все, что удалось ей скопить за целую жизнь. Ведь работала она только для него. Для него одного, сказала она. Иногда она даже голодала, чтобы сберечь лишний грош и быть уверенной, что он хоть раз подумает о ней, когда ее не станет. Она вручила мне 2327 франков. Я отдал священнику 27 франков на похороны, а остальные взял, когда она испустила последний вздох. На следующий день я пошел к Шуке. Супруги доедали завтрак, сидя друг против друга, толстые и красные, пропахшие особым запахом аптеки, преисполненные важности и самодовольства. Меня пригласили сесть, предложили вишневой настойки, от которой я не отказался. Затем я, уверенный, что они будут тронуты до слез, взволнованно начал свой рассказ. Как только Шуке понял, что его любила какая-то нищая плетельщица стульев, шатавшаяся по всей округе, какая-то бродяжка, он вскочил. Аптекарь негодовал, словно она погубила его репутацию, лишила его уважения честных людей. Любовь ее была как бы покушением на его честь, на нечто такое, что ему было дороже всего в жизни. Его жена была тоже вне себя и все повторяла: «Ну что за дрянь? Ну что за дрянь?» Как бы не находя иных слов. Шуке встал и принялся ходить по комнате большими шагами. Феска его сползла на дно уха, он бормотал: «Как это вам нравится, доктор? Ведь вот какая беда стряслась. Что мне делать? Ах, если бы я только знал об этом, когда она была жива. Я бы добился, чтобы ее арестовали и засадили в тюрьму. И уж оттуда она бы не вышла, ручаюсь вам».
3: Я был ошеломлен. Мое посредничество, вызванное добрыми побуждениями, приняло неожиданный оборот. Я не знал, что говорить, что делать. Но я должен был довести свою миссию до конца и сказал: «Покойница поручила мне передать вам ее сбережения. 2300 франков. Но, насколько я понял, все, что вы от меня узнали, вас крайне неприятно поразило, и, может быть, лучше всего будет отдать эти деньги бедным». Аптекарь и его супруга смотрели на меня растерянные, смущенные. Я вынул из кармана деньги, жалкий капитал, и стертые монеты, собранные повсюду, золотые вперемешку с медиками, затем спросил: «Как же вы решите?» Госпожа Шуке заговорила первая: «Но ведь это последняя воля несчастной женщины. Мне кажется, нам было бы просто неудобно отказаться». Муж чуть смущенно проговорил: «Мы могли бы купить на эти деньги что-нибудь нашим детям».
4: «Как вам будет угодно», — сухо сказал я. «Что ж, дайте нам эти деньги», — сказал аптекарь. «Раз она вам это поручила, мы найдем способ употребить их на какое-нибудь доброе дело». Я отдал деньги, откланялся и ушел. На следующий день господин Шуке явился ко мне и решительно заявил: «Ведь она оставила здесь свою повозку, эта женщина. Зачем она вам? Повозка мне не нужна. Возьмите, если хотите». «Прекрасно. Я возьму, она мне пригодится. Я сделаю из нее сторожку для огорода». Он уже собирался уйти, я ему напомнил: «После нее остались еще старые лошади и две собаки. Хотите забрать?» Он в изумлении остановился. «Ну нет, зачем они мне? Располагайте ими, как вам заблагорассудится». Господин Шуке рассмеялся. Затем он протянул мне руку, и я пожал ее. «Ничего не поделаешь. Доктор и аптекарь должны жить в дружбе». Я оставил собак себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка превратилась в сторожку на огороде Шуке. На деньги умершей он купил 5 акций железнодорожной компании. Вот единственная настоящая любовь, которую я встретил в своей жизни. Врач умолк. Маркиза, у которой на глазах были слезы, вздохнула: «Да. Одни только женщины умеют любить».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиент, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет. Что угодно, только не это.

Коридором в бильярдной, где дважды кием бит. Довольно жить, окрысясь, я презираю кризис. Мой бизнес лапидарный, я медиум.

0: баклуши, спасайте ваши души, вам медиум поможет жить сердцем веселясь. А франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь.
1: Что это? Звонок.
2: Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну. Да войдите, войдите, войдите.
3: Мы не опоздали?
2: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
3: А это Леон.
4: Да.
3: Мой коллега, точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
2: Мечко, мечко. Но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место, я прошу вас.
4: Пожалуйста.
3: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищный бук. Это из-за него, понимаете, мы опоздали, из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
2: Но, мадемуазель Пролине... Слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
3: И вы знаете, чем я его взяла?
2: Ну?
3: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон! Красота!

0: Черт, этот проклятый Будда! Немедленно прекратить!
1: Ну? Вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: А в чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно! Так интересно! Скажите!
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожее на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Ну?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно. Вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. А знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так знаете.
0: Ну,
1: я...
0: ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж. Но...

0: мадемуазель, я от всей души сочувствую вашему горю, но время...
1: Время, парижанки,

0: брат, я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
1: Ну, Леон, ну это лестно. Душу королевы.
0: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, очень... Нет, ну что делать? Мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью. Освещу и дело... В шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия.
1: Леон!
2: Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно?
0: Можно удалиться на все четыре стороны.
1: Нет. Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой.
0: И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже.
1: А я?
0: А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко. А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так
0: вы, сейчас, секундочку. Значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю, здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас. Белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль. И тут вступает музыка.
3: Он что, сошел с ума?
0: Стоп! Прекратите! Прекратите немедленно!
1: Ой, я хочу рассмеяться!
0: Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам!
1: Слушай, Леон!
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо!
2: Вот он я!
0: Я говорю фразу «Смотрите, смотрите, начинается!» И вы играете!
2: Хорошо!
0: Вот, совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель, не тушь, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль. Так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. идет. Проклятие! Проклятие! Прекратите играть! Прекратите играть! Прекратите играть! Так, скорее сюда! Так, сатир, я покрываю. Это бубен! Так, кстати, скорее! Катя, свет! Катя, сидите тихонечко, не движение! А какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст! Ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи! Умоляю вас, лучше молчите!
1: Молчите! Печально! Буду улыбаться!
0: Он входит. Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу.
4: Благодарю вас.
0: Так, давайте вашу трость, шапокляк.
4: Благодарю вас. Благодарю.
0: Вы только не стесняйтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
4: Благодарю вас.
0: Месье. Было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О, мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да? Тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати... Не хочу быть голословным. Записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по... чисто профессионально, по стуковатому сигналу.
4: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
4: Так.
0: Вот здесь.
4: Да. Только по протекции господина... Малопарт.
0: Да.
4: Это трогательно. Да. Итак, я ее увижу.
0: Вы увидите ее.
4: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
4: Как я счастлив, маэстро Малопарт. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо,
0: да,
4: ныне блаженную Элеонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально.
0: Да.
4: Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
4: Не верю еще сильно.
0: Да.
4: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
4: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
4: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно.
0: Да.
4: Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. В прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца, молот, мерзавец.
4: У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но...
4: Я сказал большую политическую речь. И яйца с сыром, и яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
4: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно.
4: Да.
0: Дух реального перед нами.
4: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати... А чего вам не стать лидером, а?
4: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
4: Нет, серьезно?
0: Лидером, как на духу.
4: Да, но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
0: Запомните. Это мгновение. без 20 минут. 12 часов. 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
4: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
0: Да.
4: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
0: Бесспорно.
4: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
0: Я всегда к вашим услугам.
4: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старый
0: приказчик. Слушаю.
4: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
0: Да.
4: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
0: Да.
4: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
0: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
4: А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо на неблаженную Элеонору.
0: Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, в теле. Ну, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
4: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
0: Ну, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис, кардиалис. Говорите тихо, но не шепотом. Так?
4: Так.
0: Что? Нет, я спрошу, спокойны?
4: Не очень, не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
0: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 140 Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144.

0: пусть тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно и которого ты так любила.
1: Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего?
0: Крокодильчик. Здесь тебя ждет крокодильчик.
2: Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух. Возможно.
3: Смотрите, смотрите, начинается.
1: Говорите, говорите все, что вы говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду. Господи, что играет этот идиот, а?
2: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
1: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал. Гонг упал.
2: О, простите меня, простите.
1: А сейчас
3: вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
2: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
1: Она.
2: Только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
4: Здравствуй, мой муж.
1: Поздоровайтесь с покойной. Голос ее стал чист и свеж.
2: Да-да, голос ее стал чист и свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
4: У нас тут лучше, чем на любом курорте.
1: Позавидуешь, позавидуешь.
4: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костер. Ну ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
1: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство.
4: Мы будем вместе витать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень весело.
1: Покойница, не уклоняйтесь. Ближе к делу. Ближе к делу.
2: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там едите и пьете?
4: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже. Пьем исключительно цветочный нектар.
1: Это совершенно новые, несколько неожиданные сведения, месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
2: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле, это немного, ну, но все-таки лучше, чем ничего.
1: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали, на вас больно смотреть.
2: Я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
1: Ну, прошу вас.
2: Элеонора, скажите мне из-за гроба.
1: Это бестактно.
2: Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
4: Конечно, мой милый.
2: Что? Да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем?
1: Тихо.
4: Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.

0: по-моему, чудесные, благоуханные слова.
1: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
2: Вы делаете ошибку.
1: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
2: Нет.
1: Как понять эту загадку?
2: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам.
0: Минуточку,
2: чем нет? Если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
0: Минуточку,
1: я вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
0: Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
3: А вы мне не мешайте.
2: Но если бы даже я попросила позволения у нашего шефа, у меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
3: Тихо вы! Уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте.
2: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
1: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику.
2: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная оперетка. Эвридико!
3: Что вы творите?
4: Все, сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс.
2: Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите.
1: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках, Элеонора, что с ума сойти.
2: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
1: А, пишу.
2: Улица Муфтар.
1: Улица.
2: 99, 13.
1: 13.
2: Спросите вдову Эрмилию Паташу.
1: Паташу.
2: У этой вдовы есть дочка.
1: Дочка? Дочка.
2: По имени Нетуш Пролине.
1: Пролине.
2: Она похожа на меня, как две капли воды.
0: Да, месье Дюрандо.
2: Возлюбленный мой. Если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье
1: бриллиантов
2: и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу.
1: И она похожа на тебя.
2: Да как две капли воды.
4: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать
1: что?
4: От вас.
1: Что?
4: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
1: Злой?
4: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
2: Что такое?
4: Да.
2: Что он мелит? Мой очаровательный крокодильчик, моя жена.
4: Крокодильчик, тут ошибка.
2: Он делает нам, духом, больно.
1: Я медиум.
2: А вы должны защитить мою душу от этого грубияна.
1: Исчезни. Что вы сделали?
2: Я не исчезла. Я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет, свинья.
1: Сударь, сожгите.
4: Она плачет.
1: Вы мучаете бедного духа моей жены.
4: Уверяю вас, какой он.
1: Ни слова. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кровяшной.
4: Месье Дюрандо, но я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите. Я отодвигаю ширму.
1: Да? И...
4: Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
1: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее.
4: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал и во время моего сеанса разрушал эффект.
2: Оставьте вы его в покое!
4: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
5: Могут, но не к вам.
4: Что?
2: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим лжеспиритом и слугой сатаны.
4: Это я лжеспирит?
2: Да, да, завтра. В шесть часов. Мое новое тело.
1: Тело.
2: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13. Ну, а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
4: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
1: Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
6: Ну, позвольте,
1: я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
4: Ну, минуточку.
1: Вам не плачу.
4: Ну, позвольте,
1: месье. Пусть это будет вам уроком. Но что за прелесть, моя Леонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
5: Пожалуйста. Вот они.
1: Благодарю вас. Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вреди. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревуар, господа!
4: Ну, где вы там? Мерзавка, идите сюда, разбойница с большой дороги.
2: Молчать, а? Нет, каков Наполеон, а, Леон?
4: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
2: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит не тушь Пролине. Без 5 минут, мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
4: Минуточку, подождите. И ты, верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
2: Да?
4: Вы подумали об этом?
2: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма. Раз он попадет ко мне на Мухтарку.
4: Вы в этом уверены?
2: Да на все 100.
4: Да, а вот это? Вы видели?
2: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
4: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
5: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
2: Месье Наполеон.
4: Что?
2: Вы мне начинаете нравиться.
4: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
2: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
4: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую... самую... моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
2: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
4: А я не возражаю, пополам барыш.
2: Но... я не тушь Пролине, плату требую вдвойне.
4: Да. Сколько претендентов на один Париж?
2: 33% предлагаю лишь.
4: Но я спирит, экстрасенс, у меня высок.
1: Яйца с сыром, лучше с
6: завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже восхитительный.
7: Как? Вы здесь? Живая? Натуральная?
4: Да-с. Воплоти.
7: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
4: Позвольте, позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
1: Позвольте вам не позволить лжать.
4: Извините, я...
1: Авантюрист!
4: Я попросил вас... Я попросил вас без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган! Хулиган! Убирайтесь!
1: Нет!
2: Боже мой! Леон! Что ты натворил? Ты убил его?
5: Нет. Я его утихомирил.
4: Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона.
2: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
5: У автора пьесы меня вообще нет.
4: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
2: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
4: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
2: Здесь, в студии?
4: Нет, здесь, во Франции.
2: Боже! Боже, как он ужасен! Недаром мама мне говорила...
1: Расскажите по дороге! Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах!
5: Я догоню вас.

0: Я... Кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах! Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо, я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот, вот вам моя рука.
1: А вот вам моя.
2: Поднимайтесь.
0: О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек на предъявитель.
3: Странная комедия, на этом не кончается. Лично для меня она совсем иной судьбы начала. Что ж теперь я медиум, так это называется. Мадам не тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум.
4: Да. Кончена комедия.

0: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
1: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
0: Нетушь Пролине, Лариса Голубкина.
1: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
2: Леон, Владимир Сашальский.
1: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
3: Режиссер Эдуард Кольбус.
0: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
2: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
1: Музыкальный редактор Елена Носкова.
3: Редактор Алла Смехова.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В настоящем кратком, но поучительном обзоре нам хотелось бы рассказать авторам, публике и даже критикам о том, как возникает театральная постановка, какие метаморфозы претерпевает пьеса, прежде чем она, подобно бабочке, торжественно выпорхнет из кокона на премьере.
2: Мы не намерены притворяться, что понимаем театр.
1: Нет.
2: Его не понимает никто. Ни люди, состарившиеся на подмостках, ни самые искушенные директора театров, ни даже газетные рецензенты. О, Господи, Боже мой! Если бы драматург мог заранее знать, будет ли его творение иметь успех. Если бы директор мог предсказать, даст ли оно сбор.
1: Если бы у актера были какие-нибудь предзнаменования. Если бы он знал, удастся ли ему роль, тогда...
2: Тогда в театре можно было бы работать спокойно и уверенно.
1: Как в столярной мастерской или на маловаренном заводе. Но никто заранее не знает, какой получится спектакль.
2: Начало. В самом начале, в зародыше, пьеса, конечно, возникает вне театра, на письменном столе честолюбивого автора. В театр она попадает впервые, когда автору кажется, что пьеса готова.
1: Ну, разумеется, вскоре, примерно через полгода или около того, выясняется, что пьеса не готова. И в лучшем случае ее отправляют обратно автору с предложением сократить и переделать последний акт. По каким-то необъяснимым причинам переделке всегда подлежит именно последний акт. И все же именно этот акт не удастся на сцене, в чем критики с завидным единодушием усмотрят слабость пьесы. Можно только удивляться, что, невзирая на такой печальный опыт, драматурги продолжают добиваться, чтобы их пьесы имели последний акт.
2: А может быть, вообще не следовало бы писать последних актов?
1: Да, ну как же?
2: А что, если взять за правило сразу же отрезать их? Ну, как обрезают хвост молодым бульдогам? Ну, чтобы он не портил им фигуры.
1: Ну, в общем, когда последний акт дважды или трижды переделан, и пьеса принята к постановке, для автора начинается период ожидания. Принятая пьеса должна вылежаться в театре. Она там как бы вызревает и пропитывается запахом театра. Полежать ей нужно и для того, чтобы потом можно было анонсировать ее как с нетерпением ожидаемую новинку. Некоторые авторы нетактично пытаются нарушить процесс дозревания личными просьбами и напоминаниями, которые, к счастью, обычно остаются безрезультатными. Все должно идти естественным путем. Когда пьеса достаточно вылежится и даже начнет попахивать, вот тогда ее пора подавать на сцену. То есть сперва в репетиционный зал.
2: Распределение ролей. Разумеется, прежде чем начать репетиции, надо распределить роли.
1: Ну, конечно.
2: И здесь автор приобретает полезный опыт, убеждаясь, что это не так-то просто. Допустим, в пьесе 8 ролей. 3 женских и 5 мужских. Для этих 8 ролей автор наметил 8 или 9 лучших актеров театра, заявив, что специально для них и писал пьесу. Он передает свое предложение режиссеру, а от режиссера оно поступает наверх.
1: А наверху оказывается, что актриса А не может играть главную роль, так уже получила главную роль в другой пьесе.
2: Актриса Б с неудовольствием возвращает предложенную ей роль. Это совсем не ее амплуа.
1: Молодой актрисе В нельзя дать роль, намеченную автором, потому что она играла на прошлой неделе. И надо загрузить актрису Г.
2: Актеру Д нельзя дать главную мужскую роль. Надо дать ее актеру Е, потому что этот последний претендовал на роль Гамлета, но не получил ее.
1: Актера З надо беречь. Он сейчас простужен в результате недавней ссоры с художественным руководителем и так далее.
2: И только восьмая роль, разносчик телеграмм, охотно будет заполнена по указанию автора. В итоге получается, что роли распределены не только иначе, чем представлял себе автор, но еще и так, что обижены все участники, которые почему-то не могут простить этого автору.
1: Режиссерская трактовка. Режиссер, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что вещь надо поставить на ноги. Иными словами, перекроить все, что там накропал автор.
2: Я, видите ли, представлял себе эдакую тихую камерную пьесу, говорит автор.
1: Это не годится, отвечает режиссер. Ее надо подать совершенно гротесково.
2: Клара, это забитое, беспомощное существо.
1: Откуда вы это взяли? Клара ярко выраженная садистка.
2: То есть как?
1: Да ну взгляните, вот он, на странице 37. Даныш говорит ей: не мучь меня, Клара. При этих словах Даныш должен корчиться на полу, а она будет стоять над ним в истерическом припадке, понимаете?
2: Эй, да я совсем не это имел в виду, защищается автор.
1: Это будет лучшая сцена. Иначе у первого акта не было бы впечатляющих концов.
2: Сцена изображает обычную комнату городского типа.
1: Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
2: Зачем?
1: Чтобы Клара могла встать на них, когда она восклицает «никогда». Эти слова надо акцентировать, понимаете? Минимум трехметровые подмостки. Слушайте, с них потом, в третьем явлении, прыгнет в челок.
2: А зачем ему прыгать?
1: Ну, потому что там ремарка врывается в комнату. Это одно из самых сильных мест. Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы у нас получилось заурядное, нудное канитель?
2: Нет, нет, нет, нет. Разумеется, нет. Спешит ответить автор. Чтение в лицах.
1: Если вы намерены написать или уже написали пьесу, не советую вам ходить на первое чтение ее в театре. Впечатление получите самое удручающее. Собираются 6-8 актеров. Все они выглядят смертельно усталыми, зевают, потягиваются. Одни сидят, другие стоят, и все тихонько кашляют.
3: Баба! Баба!
1: Проходит с полчаса. Наконец режиссер возглашает: начинаем. Начинаем.
2: Изнуренный ансамбль рассаживается у раздвижного стола.
1: Посох паломника. Комедия в трех действиях. Начинает режиссер. Бедно обставленная комната, направо двери в переднюю, налево в спальню, посредине стол и прочее. Входит Иржи Даныш.
2: Молчание.
1: Где господин А? Что, он не знает, что ли, что у нас чтение в лицах?
2: Репетирует на сцене.
1: А, да, ну, тогда я буду читать за него, решает режиссер. Входит Иржи Даныш. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Клара.
2: Молчание.
1: Черт побери, ну где Клара?
2: Молчание.
1: Где госпожа Б?
2: Кажется, болеет.
1: Уехала на халтуру.
4: Мария вчера говорила мне, что у нее очень большие неприятности.
1: Ну, ладно.
4: Как его?
1: Ну, я прочту за нее, вздыхает режиссер, и во весь дух точно его нахлестывает, читает диалог Даныша и Клары. Никто его не слушает. На другом конце стола идут тихие разговоры. «Входит Катюша!» – выпаливает, наконец, с облегчением режиссер.
2: Молчание.
1: Слушайте, мадемуазель, возьмите уши в руки, ведь вы Катюша.
2: Я знаю, – отвечает собратка.
1: Ну так читайте. Первый акт – входит Катюша.
2: Я забыла роль дома, – бойко заявляет Катюша.
1: Режиссер произносит что-то страшное и сам отбарабанивает диалог Катюши и Клары в темпе, которым дьячок читает заупокойную на бедных похоронах. Один только автор пытается слушать. Никто не проявляет ни капли интереса. Входит Густав. В челок, хрипло кончает режиссер.
2: Один из актеров спохватывается и начинает искать в карманах пенсне. Найдя, он листает роль. Какая страница?
1: Шестая.
2: Актер переворачивает страницу и начинает бубнить свою роль мрачным, замогильным голосом. Господи, боже мой, ужасается автор. И это удалой Бон-Виван.
1: Режиссер, заменяющий Клару, и актер, играющий удалого Бон-Вивана, обмениваются заунывными репликами, которые должны были быть искрометным диалогом.
2: «Когда вернется наш мошенник?» – уныло произносит Бон-Виван.
1: «Муженек», – поправляет режиссер.
2: «У меня здесь мошенник».
1: «Это ошибка машинистки, исправьте».
2: «А пусть она переписывает как следует», – обиженно говорит актер и царапает карандашом в тексте «муженек».
1: Агонизирующий ансамбль постепенно набирает ходу и, наконец, несется вскачь. Вдруг «стоп!» В одной роли не хватает фразы. Снова «стоп!» Здесь же купюра. От слов «была первая любовь» до «вы любите это блюдо». Еще раз «стоп!» Перепутаны роли. Поехали дальше. Косноязычно, торопливо, заунывно звучит текст нетерпеливо ожидаемой новинки. Актеры, закончившие свою роль, встают и уходят, даже если до конца пьесы осталось 3 страницы. Никто не интересуется, чем кончится интрига. Наконец звучит последнее слово, и наступает молчание. Первые интерпретаторы обдумывают свои роли.
2: «А какое мне надеть платье?» Среди удручающего молчания восклицает героиня.
1: Автор, пошатываясь, устремляется прочь, подавленной уверенностью, что во всей истории театра не было еще такой скверной, безнадежно унылой пьесы.
2: Следующий этап – репетиции.
1: «Здесь двери», – тыкает режиссер в пустое пространство. «Там вешалка. Это другие двери. Стул – это диван. Другой стул – окно».
2: «Окно?»
1: «Да. Вот этот столик – пианино, а вот тут, где пустое пространство – стол».
2: «Стол, да».
1: «Так, все. Вы войдете в двери и остановитесь у стола». «Да, хорошо, хорошо. В другие двери входит Иржи Данеш». «Что за чертовщина? Где опять господин А?»
2: «Репетирует на сцене».
1: «А, да, ну хорошо, ну тогда я изображу Данеша», — вздыхает режиссер и вбегает в воображаемые двери. «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное». Потом Данеш должен будет подойти к окну. «Не садитесь, пожалуйста, на стул. Я же объяснял, это окно. Итак, еще раз. Вы входите слева, а Данеш вам навстречу. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Отнюдь нет, отец мой», — читает Клара по бумажке, — «я его не видела с утра».
1: «Что вы читаете?»
2: «Первый акт, 2-я страница».
1: «Да ничего подобного там нет, дайте сюда». «Ну где это?»
2: «Отнюдь».
1: Подождите,
2: нет.
1: «Отнюдь не, да, нет. Отнюдь нет».
2: «Отец мой».
1: «Отнюдь нет, отец мой».
2: «Да».
1: «Но это, милостивая государыня, это же из другой пьесы».
2: «Вчера мне прислали это», — говорит безмятежно милостивая государыня.
1: «Возьмите пока пьесу у сценариуса и будьте повнимательнее. Итак, я вхожу справа».
2: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
1: «Это же не ваша фраза, вы сами Клара».
2: «Ах, а, да. Ну, я думала, что это монолог».
1: «Никакой не монолог. Я вхожу и говорю, Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное. Итак, внимание. Внимание. Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: «Утес, табак, трясло, по складам читает Клара».
1: «Что?»
2: «Тут неразборчиво».
1: «Господи, боже мой, ну дайте сюда. Ну, тут же написано, что с тобой стряслось, читайте же как следует».
2: «Клара берет в свидетели весь ансамбль, что в ее копии это больше похоже на «утес, табак, трясло».
1: Когда дискуссия по этому поводу закончена, режиссер в 5-й раз вбегает в воображаемые двери, как горячечный больной, хрипит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
2: Автор с отвращением чувствует, что в мире еще не бывало более нелепой и топорной фразы. «Никогда Никогда уже не распутается этот хаос, никогда мир не осознает, что приключилось нечто необыкновенное, никогда пьеса не двинется дальше.
1: «Входит Катюша!» – заявляет режиссер. Бац! Два стула летят кувырком. Катюша стоит посредине зала и держится за коленку.
3: «Катюша! Вошла! Ой, мать честная, ну и стукнула же я!»
1: «Вы должны войти слева».
3: «Не могу. Ни справа, ни слева. Я ушибла ногу».
1: «Ну так внимание! Входит Густав Челок». Густав Челок смотрит на часы. «Мне пора репетировать на сцене», — говорит он ледяным тоном. «Зря я торчал здесь целый час. Честь имею, Клайенс».
2: Автор чувствует, что во всем виноват он. Затем оказывается, что поскольку нет Данаша и Вчелока, нельзя прорепетировать ни одного диалога, за исключением начала третьего акта. Служанка, господин Вчелок, сударыня, Клара, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет. Господин Вчелок, сударыня, пусть войдет.
1: Эту сцену господин режиссер Вчелок, повторяет сударыня. 7 раз, после чего ему не остается ничего другого, как распустить собравшихся. Автор возвращается домой в смертельном ужасе. Так его пьеса не будет готовой через 7 лет.
2: Пьеса созрела.
1: В последний день перед генеральной репетицией несчастья сыплются, как из мешка. Среди актеров разражается эпидемия гриппа, ангины, воспаления легких, плеврита, аппендицита и других недугов. «Попробуйте, какая у меня температура!» — хрипит на ухо автору главный герой. «Я не помню ни одного слова», — из своей роли говорит другой актер. «Господин автор, скажите, чтобы отложили премьеру».
3: «Совсем не могу разговаривать», — сипит Клара. «Здесь на сцене такой сквозняк. Господин автор, пускай меня отпустят к доктору, иначе я не смогу играть премьеру».
1: В довершение всего Бон-Виван присылает справку от врача. У него желудочные колики. Так.
2: Скажем правду. Актерское ремесло не легче военного. Если кто-нибудь из вас хочет стать актером, от чего мы торжественно вас предостерегаем, испытайте сперва выносливость своего организма, свое терпение, легкие, гортань и голосовые связки.
1: Испробуйте, каково потеть под париком и гримом. Подумайте о том, сможете ли вы ходить почти голым в мороз и окутанным ватой в жару. Хватит ли у вас сил в течение 8 часов стоять, бегать, ходить, кричать, шептать?
2: Сможете ли вы обедать и ужинать на куске бумаги, налеплять на нос пахнущие клопами мастику, выносить жар прожектора с одной стороны и ледяной сквозняк из люка с другой?
1: Видеть дневной свет не чаще, чем рудокоп, пачкаться обо все, за что не возьмешься, не сметь чихнуть в продолжении получаса, носить трико, пропитанное потом 20 ваших предшественников, 6 раз в течение вечера сбрасывать костюм с распаренного тела.
2: Играть, несмотря на флюс, ангину, а может быть и чуму.
1: Не говоря о множестве других испытаний, неизбежных для актера, который играет.
2: Тогда как актер, который не играет, терпит несравненно худшие муки.
1: «Итак, начинаем!» — кричит бесчувственный режиссер.
3: «Что же с тобой стряслось?»
1: «Нет, мадам, но это не годится!»
3: «Что же с тобой?»
1: «Начать все сначала!»
3: «Что же с тобой?»
1: «Разве это темп?»
3: «Что же?»
1: «А вам нужно стать у дверей!» «Повторим. Входит Катюша».
2: Катюша входит походкой умирающей туберкулезницы и останавливается.
1: «Ну, начинайте, мадемуазель».
3: «Не знаю». Катюша что-то бурчит, уставившись в пространство.
1: «Вам надо было подойти к окну. Повторите».
3: Катюша раздражается слезами и убегает со сцены. «Что с ней такое?» — пугается автор.
1: Режиссер только пожимает плечами и шипит, как раскаленное железо в воде.
2: Автор спохватывается и бежит в дирекцию. «Невозможно, невозможно завтра давать премьеру. Надо обязательно отложить». Каждый автор накануне генеральной репетиции убежден в этом.
1: «Начинаем!» —
5: надломленным голосом кричит режиссер и садится с твердой решимостью больше не прерывать ход действия. Ибо, да будет вам известно, последний акт еще ни разу не репетировался на сцене.
4: Вы думаете, послезавтра можно ставить? Испуганно спрашивает автор.
5: Так ведь все идет отлично, отвечает режиссер, и вдруг срывается с цепи. Повторить назад! Ни к черту не годится. Повторить от выхода Катюши.
6: Катюша входит.
5: Тысяча чертей! Кто там шумит? Откуда стук? Сценариус, выбросьте бродягу, что стучит в люке.
6: Бродяга оказывается машинистом, который что-то чинит в люке. В каждом театре всегда что-нибудь чинят. Машинист не дает себя в обиду. Наконец, с ним заключено нечто вроде перемирия с условием, что он постарается не стучать молотком.
5: Начинаем, хрипит режиссер. Но на сцене стоит суфлер с часами в руке и сообщает. Обед. А после обеда мне суфлировать в другом месте. Я пошел. Так кончается последняя репетиция перед генеральной.
4: Господин режиссер, объявляет Клара, портниха только что прислала сказать, что к премьере мой туалет не будет готов. Вот ужас-то.
5: Господин режиссер, прибегает бутафор, у нас нет аквариума.
4: Господин режиссер, восклицает Катюша, а какие мне надеть чулки, а?
5: Господин режиссер, мы не успеем к завтраму кончить декорацию.
4: Господин режиссер, ну какой мне надеть парик?
5: Господин режиссер, перчатки должны быть серые.
4: Господин режиссер, пристает автор, может быть, все-таки отложить премьеру.
5: Господин режиссер, годится эта материя на брюки?
4: Господин режиссер, а можно мне не падать на пол, когда я падаю в обморок?
5: Почему?
4: Ну, я же платье испачкаю.
5: Автор начинает чувствовать себя самой последней и лишней спицей в колеснице. Так ему и надо. Нечего было сочинять пьесу.
2: Генеральная репетиция.
5: Теоретически, на генеральной репетиции все должно быть как на спектакле. Практически, это репетиция, когда ничего такого нет. На сцене обычно только половина декораций. Дошиты брюки, но не пиджаки. Выясняется, что во всем театре нет ни одного подходящего парика. Выясняется, что не хватает главных предметов реквизита, что статистов не будет, потому что один из них вызван свидетелем в суд, другой где-то на службе, а остальные в больнице и еще бог знает где. Короче говоря, генеральная репетиция – это генеральный смотр всех нехваток последней минуты.
2: Автор сидит в зрительном зале и ждет, что будет. Долго ничего не делается, сцена пуста. Собираются актеры, зевают и уходят в уборные, недовольно говоря друг другу. Я, знаешь, роль-то еще не учил. Потом привозят декорации, и на сцену устремляются рабочие. Автору хочется бежать помочь им. Ему приятно, что сейчас он увидит готовую сцену. Рабочие в синих спецовках тащат стену комнаты превосходно, тянут вторую стену, ура! Теперь осталась только третья стена, но она еще в декорационной.
5: Ну, закройте пока каким-нибудь лоскутом, кричит режиссер, и вместо третьей стены ставят дремучий лес. Затем все дело застревает у какой-то кулисы. Начинается с того, что двое рабочих в синих блузах что-то привинчивают. «Что вы там делаете?» – кричит мастер. «Тут надо бы закрепить косячок», – отвечает рабочий. Мастер бежит навести порядок, садится на корточки и тоже начинает что-то привинчивать. «С чем вы там возитесь, черт возьми?» – кричит через четверть часа режиссер. «Тут надо закрепить косячок», – отвечает мастер. Режиссер изрыгает проклятие и бежит навести порядок, то есть садится на корточки и созерцает кулису.
6: «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» – взывает через четверть часа автор.
5: «Да тут надо закрепить косячок», – отвечает режиссер.
6: Уничтоженный автор садится. Итак, им важнее какой-то косячок, чем пьеса. И что это такое «косячок»? «Господин режиссер, почему мы не начинаем?» — спрашивает из темноты зала женский голос. «Нужно закрепить косячок», — отвечает автор и старается в темноте узнать того, кто спрашивает. Пахнет духами и мылом. «Это я, Катюша!» И во тьме видна сверкающая улыбка. «Как вам нравится мое платье?» «Ага, платье!» Автор счастлив, что кто-то интересуется его мнением. С восторгом он заявляет, что именно так он представлял себе наряд Катюши. Простенький, без претензий. «Да ведь это самый модный фасон!» — обижается Катюша.
5: Наконец, каким-то чудом загадочное дело с косячком улажено. «На места!» — кричит режиссер.
6: «Господин режиссер, этот парик мне не годится».
5: «Господин режиссер, а трость мне нужна?»
6: «Господин режиссер, в этих тряпках я играть не буду».
5: «Господин режиссер, у нас перегорели две лампочки по 1000 свечей».
6: «Господин режиссер, я надену зеленую шаль».
5: «Господин режиссер, а должны быть в аквариуме рыбки?»
6: «Господин режиссер, я сегодня буду подавать только реплики.
5: Господин
6: можно?»
5: «Режиссер, вас зовут наверх».
6: «Господин режиссер, вас зовут вниз».
5: «Начинаем!» — кричит режиссер. «Опустить занавес, суфлер, сценариус. Начинаем!» — голосит сценариус.
2: Занавес опускается, в зрительном зале темно. У автора от нетерпения захватывает дух. Сейчас, вот сейчас он увидит свое творение. Сценариус дает первый звонок. Наконец-то писанный текст станет живым действом.
5: Второй звонок, третий, но занавес не поднимается. Вместо этого вдруг слышится бешеный рев двух голосов, заглушенный занавесом. «Опять поругались», — говорит режиссер, и мчится за сцену наводить порядок. Теперь из-за занавеса слышен рев трех голосов. Наконец, еще один звонок, и занавес, дергаясь, ползет кверху. На сцену выходит совершенно незнакомый усатый мужчина и говорит: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
6: Навстречу ему выходит дама. «Что же с тобой стряслось?»
5: «Стоп!» — кричит режиссер. «Потушите нижнюю рампу. Усильте желтый свет. Почему солнце не светит в окно?»
7: «Да как не светит? Светит!»
5: «Это называется солнце. Сделайте ярче, да быстрей!»
7: «Да тогда надо ввинтить пару тысячных».
5: «Так ввинтите же, черт возьми! А откуда их взять?» И на сцену вылезает человек в халате. «Я же говорил, только что говорил господину режиссеру, что они перегорели. Так ввинтите какие-нибудь другие!» И режиссер снова устремляется на сцену, где разражается скандал, которым, как известно, начинается всякая генеральная репетиция.
2: Автор сидит как на иголках. «Господи, боже мой!» — думает он. «В жизни не буду больше писать пьес».
5: Если бы он сдержал слово. Премьера.
2: Премьера – это роковой момент, когда драматическое произведение становится реальностью. До самой последней репетиции еще можно было что-то исправлять и спасать. Премьера – это момент, когда автор и режиссер окончательно выпускают спектакль из рук и уже не могут прибежать на помощь.
5: Никогда, никогда в жизни не познают ни автор, ни режиссер удовлетворенности столяра, который дает только что сделанному столу хорошенько высохнуть. Затем с видом знатока проведет пальцем по всем его граням, оботрет доску ладонью, постучит по ней, оглядит всю свою работу и скажет: «Ну и хорош столик».
2: Ах, если бы еще хоть одну репетицию.
5: Как известно, премьеры имеют свою постоянную публику. Есть люди, которые ходят лишь на премьеры. Говорят, что это страстные театралы или просто любопытные люди, снобы или любители щегольнуть туалетами.
2: Не знаю. Но я думаю, что они приходят также гонимые подсознательным садизмом.
5: Конечно.
6: Им приятно наслаждаться волнением актеров, муками автора, агонией режиссера.
1: Да, да, они приходят позлорадствовать по поводу ужасающей ситуации на сцене, где каждую минуту что-нибудь может дать осечку, запутаться, испортить все дело. На премьеры ходят, как в Древнем Риме ходили в Колизей, на растерзание христиан и бои гладиаторов. Это кровожадное наслаждение муками и тревогой обреченных.
6: В минуты, когда публика, шурша программками и переговариваясь, рассаживается на места, автор бегает вокруг театра, ощущая странное и нестерпимое сосание под ложечкой. Актеры уже в гриме то и дело подходят к дырочке в занавесе, охваченные волнением премьеры, вызывающим порой легкие желудочные спазмы и тошноту. Некоторые из них бушуют в уборных, ибо получили плохой парик или костюм, на котором не сходятся застежки. Костюмеры и швеи мечутся из уборной в уборную, так как в каждой чего-нибудь не хватает.
1: Режиссер бегает по сцене, шипя и стеная, ибо из декорационной все еще не прислали одну из декораций первого акта. Он свирепо обрывает жалующихся актеров и сам таскает на сцену стулья.
6: И, наконец, в 3:08 на сцену выволакивают последнюю декорацию.
1: Дрн! Первый сигнал к подъему занавес. В зале темнеет, шум голосов стихает. Второй сигнал. Третий. Занавес взвивается, открывая пятки последнего убегающего за кулисы рабочего.
6: Сцена сияет огнями, на сцене стоит Клара, потихоньку осеняя себя крестным знаменем.
1: Ее партнер, у которого от волнения струится пот по лбу, но из зала этого не видно, входит и бросает шляпу на кресло вместо стола. «Доброе утро, Клара!» – громогласно возвещает он. И вдруг пугается. «Боже мой!» Ведь он должен был сказать: «Клара, со мной приключилось нечто необыкновенное».
6: Клара цепенеет от ужаса. Она не получила нужной реплики. «Доброе утро!» – импровизирует она неуверенно.
1: Суфлер шипит: «Со мной приключилось нечто необыкновенное». Актер отчаянно ищет связи с тем, что он должен был сказать. Кроме того, он вспомнил, что по пьесе сейчас не утро, а 5:00 дня.
6: «Начинай же!» – сердито шепчет Клара.
1: «Да-да-да!» Он барахтается, герой. Ты представь себе, Клара, да.
6: «Уж не произошло ли с тобой что-нибудь необыкновенное?» Отважно выручает Клара.
1: «Да-да!» С восторгом подхватывает он. «Представь себе, Клара! Со мной приключилось нечто необыкновенное!»
6: «Что же с тобой стряслось?» Входит в колею Клара.
1: Из ложи автора слышен протяжный вздох облегчения, сменившего смертельный ужас. Положение спасено, но в первый момент автор судорожно хватался за барьер ложи, готовый выскочить в партер с криком: «Не так, не так, начните сначала!» Ну, теперь он понемногу успокаивается. На сцене журчит диалог, все идет как по маслу. Через минуту Клара должна будет, как подкошенная, без чувств упасть в кресло.
6: Ну, боже мой, недотепа партнер положил туда шляпу. Вот оно. Теперь Клара сядет на шляпу своего супруга, весь акт будет испорчен. Боже милосердный, как это предотвратить?
1: У автора от волнения взмокли ладони. Он ничего не слышит, ничего не видит, только злосчастную шляпу на кресле. Гибельный момент неотвратимо близится. Хоть бы паника, что ли, возникла сейчас в театре. Что, если встать и крикнуть «пожар»? Вот, уже слышна реплика. Сейчас Клара сядет на проклятую шляпу. Ах, божественная, всегда находчивая Клара!
6: Взяла шляпу в руки и только потом, как подкошенная, повалилась в кресло. Шляпа у нее в руке. Ну, что она с ней будет делать? Не держать же в руках до конца акта. Почему она не кладет ее на стол? Ну, наконец-то. Наконец-то она отделалась от шляпы, положила ее на стол. Ну, как неловко, как ужасно заметно.
1: Автор оглядывается на публику, видит кашляющие и сморкающиеся лица. Странно, но, кажется, никто не заметил катастрофы со шляпой. Автор снова оборачивается к сцене. Как? Диалог все еще не кончился. Почему так долго? Автор бросает в жар.
6: Слава богу.
2: диалог окончен. Теперь подходит важнейшая часть пьесы. Это ключ ко всей интриге. Короткий напряженный разговор на трех страницах, а за ним
5: бум! Автор замирает от ужаса.
6: На сцену выбегает Катюша, которая должна была появиться через 5 минут после этих трех страниц. Боже мой, что ж теперь делать? Занавес, дайте занавес. Хочет закричать автор, но у него перехватило дыхание. Клара с мужем тоже ошеломлены. А Катюша, как ни в чем не бывало, щебечет свой текст, и они с облегчением подхватывают реплики.
5: 3 страницы разговора пошли к черту. Ключ ко всей интриге безвозвратно утерян. Теперь никто не поймет пьесы. Завязка сорвана. Поступки героев будут непонятны без тех 3 страниц. Вся пьеса совершенно бессмыслица. Сейчас публика начнет свистеть.
2: Автор быстро оглядывает публику. Нет. Зрители спокойно смотрят, кашляют, сморкаются, а по временам по залу пробегают волны смеха. Катюша явно имеет успех. Ах, свистки и крики начнутся, когда кончится акт.
5: Автору хочется провалиться сквозь землю. Он бежит из ложи за кулисы, прячется в чью-то уборную, сжимает голову руками, только бы никому не попадаться на глаза. Все, все пропало. После невыносимо долгого времени, прошло, наверное, несколько часов, он поднимает голову. Что это? Словно где-то шумит вода, шум нарастает, ослабевает. Кто-то открыл дверь в уборную и кричит: «Вот он, автор!» Автора взяли под руки, влекут куда-то рысью. Он спотыкается, ничего не видит и не соображает, отбивается, дергает ногой, вылетает на сцену.
2: Катюша и Клара горячими руками берут его за руки и ведут к рампе. А внизу что-то шумит и плещет, как водопад. Автор видит 1000 плавающих лиц, искривляет губы в идиотскую улыбку и несколько раз быстро сгибается в пояснице. Он все кланяется направо и налево, вверх и вниз, понемногу отступая за кулисы, где знакомые и незнакомые энергично трясут ему руки и слышно только «поздравляю, поздравляю!» И автор кидается режиссеру на шею. Замечательно, замечательно!
5: Могло быть и хуже, сдержанно отвечает режиссер.
2: Послушайте, блаженно бормочет автор, беря его за пуговицу. А что, если бы в дальнейшем Клара садилась на ту шляпу? А? Вот, я думаю, будет смех, а?
5: Там совсем не нужно, чтобы было смешно, возражает режиссер. Так живо, ребята, живо!
2: Лишний автор бежит благодарить актеров.
5: Главный герой ужинает и на излияние автора скромно отвечает: «Ну, это ж пустяковая роль».
6: Клара не настроена разговаривать. Она порвала о гвоздь платье. Катюша ревет от обиды своей уборной. Режиссер разнес ее в пух и прах за преждевременный выход.
8: «Ну разве я виновата?» – хнычет Катюша. «Что там 2 раза подряд одинаковая реплика? У меня выход после реплики Клары никогда. А при чем тут я, если она говорит это 2 раза?»
6: Автор пытается ее утешить, но Катюша плачет еще горше.
8: «Так, меня изругать тут же, на премьере. Как я теперь буду дальше играть?»
2: «Успокойтесь, мадемуазель», – великодушно заявляет автор. «Ведь, ей-богу, никто не заметил, что там выпущен кусочек текста».
5: И он прав больше, чем сам думает. Никто не обратил внимания на то, что первый акт был бессмысленным. Такие вещи не замечаются. Занавес снова поднимается. 2-й акт. Автор спотыкается о кабели, декорации, чуть не падает в какой-то люк. Ему приходит в голову смотреть спектакль из-за кулис. Но вместо того, чтобы услышать, что делается на сцене, он слышит разговор 2 рабочих в синих спецовках. «Окажись, здоровая брехня», – резюмирует один. «Уж больно длинно», – говорит другой. «Раньше 11 не уйдем». Бац! За кулисами кто-то с грохотом повалил железный стул. На сцене тем временем идет любовный диалог.
2: Лишний автор отходит на цыпочках, лабиринтами коридоров пробирается на улицу. Поздний вечер. Немногочисленные прохожие шагают по улицам, звенят трамваи, вдалеке шумит жизнь.
6: Автор вздрагивает от ночной прохлады и тоски. Он один, один, как никогда на свете, а за его спиной завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля. Завершается день его славы. Скорей бы конец спектакля.

0: Рецензент, он узнает,
1: что в пьесе была интрига.
0: Но каждый рецензент пересказывает ее по-своему.
1: Что пьеса
0: имела успех.
1: Была принята прохладно.
0: Часть публики шикала.
1: Пьеса была принята тепло.
0: Что режиссер?
1: Ничего не сделал.
0: Сделал все, что мог.
1: Не был достаточно внимателен к пьесе.
0: Был добросовестен.
1: Что игра актеров была...
0: Живой.
1: Вялой.
0: С подъемом.
1: Актеры не знали ролей.
0: И способствовали успеху пьесы.
1: Что Клара
0: играла блестяще.
1: Была явно в ударе.
0: Ложно трактовала роль.
1: Наполнила ее подлинной жизнью.
0: Была блондинкой.
1: Была брюнеткой. И даже что мадемуазель Яролимова блестяще исполнила роль Клары, хотя, насколько известно автору, Клару играла госпожа Новая.
0: Что постановка?
1: Была соответствующей.
0: И не отвечала духу пьесы.
1: Что в целом ансамбль...
0: Был, как всегда, на высоте, но...
1: Весьма слаб.
0: Так автор никогда и не узнает, удалась ли ему пьеса. Даже количество спектаклей ничего не доказывает. Ибо по театральным понятиям, если пьеса быстро сошла со сцены, это потому, что она провалилась и никуда не годится. Если же выдержала много спектаклей, то потому что это халтура, угождающая низменным вкусом.
1: Да, театр вблизи группы несовершенен. Но когда гаснет свет и поднимается занавес, обман тает перед глазами зрителей, уступая место художественной правде и очарованию театрального зрелища.
0: Грубо намазанная кулиса становится чудесным пейзажем. Жесть золотом, пенька бородой пророка, а карминовая краска обольстительными устами, за право поцеловать которые бьются на сцене герои.
1: Когда театр успешно выполняет свое дело, он будет иллюзии и чувства, которые длятся до конца представления. И подчас не покидают зрителя и за пределами театра.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: «Современная идиллия» – многосерийный спектакль по мотивам одноименной книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Часть первая.

0: Говорят, что стыд очищает людей. О как! Впрочем, я охотно в это верю. Но когда мне говорят, что стыд воспитывает и побеждает, мол, далеко захватывает, я оглядываюсь кругом, припоминаю те нечастые призывы стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность. Что ж тут ответишь? Спит стыд. Как сказал Василий Андреевич Жуковский, спите, Бог не спит за вас. Да, так к чему это я? А, ну да. Однажды заходит ко мне Алексей Степанович Молчалин.
1: Фух, хорошо, что еще не ушел. Это нужно, голубчик, погодить.
2: Так это Алексей Степанович. Вроде как вся моя жизнь этим словом исчерпывается. И поди ж ты, приходите вы и такое говорите. Я уж и без того, как говорится. Ведь это, право уж, начинает походить на мистификацию.
1: Мистификация там или не мистификация, как хотите, рассуждайте, а мой совет — погодить.
2: Да что же, наконец, вы хотите этим сказать?
1: Эх, русские вы, а по-русски не понимаете. Чудные вы, господа, погодить, ну, приноровиться, что ли, уметь вовремя помолчать, позабыть кое о чем, думать не об том, об чем обыкновенно думается, заниматься не тем, чем обыкновенно занимаетесь. Например, гуляйте больше, в еду ударьтесь,

0: папиросы набиваете, письма к родным пишите, а вечером в табельку там или вообще в картишки засядьте. Вот это и будет, значит, погодить.
1: Алексей Степанович, батюшка, да почему же?
0: Некогда, мой друг, объяснять. Департамент спешу. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские. Стало быть, мы эти вещи сразу должны понимать. Впрочем, я свое дело сделал, предупредил. А последуете ли вы моему совету или не последуете, это уж вы сами.
1: И даже руки мне порядком на прощание не пожал, а просто ручкой сделал, как будто говорил. Я не должен был сюда прийти, но пришел. И хоть я тем умаляю значение своего поступка, но пробуду в всем месте как можно меньше времени. Эта печать торопливости меня, признаться, поразила. И по обыкновению я сейчас же полетел к Глумову, поскольку горел нетерпением сообщить ему об этом странном коллоквиуме. Надо же общими силами сотворить по этому случаю совет, а затем, будет надобно, то и план действий начертать. Но Глумов уже как бы предвосхитил мысль Алексея Степановича. Тщательно очистив письменный стол от бумаг и книг, в обыкновенное время загромождавших его, он сидел перед порожним пространством и набивал папироски.
2: Ты что это делаешь?
3: Да вот, подходящий по обстоятельствам... Занятие забрал. Утром, восстав от сна, пасьянс раскладывал. Теперь папироски делаю.
2: Нет, ты представь, ко мне Алексей Степанович заходил и то же самое советовал.
3: А я сам догадался. Садись. Вот тебе гильзы. Занимайся.
2: Позволь, однако. Надо же хоть объясниться сперва.
3: А тебе что? Алексей Степанович сказал?
2: Да ничего, путем и не сказал.
3: Угу.
2: Пришел, повернулся и ушел. Погодить, говорит, надо.
3: Чудак ты, сказано погоди. Ну и годи, значит. Вот я сам себе, собственным движением сказал. Глумов, это я себе стал быть. Глумов, нужно, брат, погодить. Купил табаку, гильзы и шабаш. И не объясняюсь. Ибо понимаю, что всякое поползновение к объяснению есть противоположное тому, что на русском языке известно под словом «годить».
2: Помилуй, да разве мало мы до сих пор годили? Вся наша жизнь прошла в непрерывном самопонуждении. Погоди, да погоди.
3: Ну, стало быть, до сих пор мы в одну меру годили. А теперь мера с довеском пошла в ход. Больше годить надо. А завтра, может быть, еще накинется к мере. Ну и еще больше годить придется.
2: Еще больше?
3: Ну, небось, не лопнешь. А впрочем, что же праздные-то слова говорить? А давай-ка лучше подумаем, как бы нам сообща каникулы-то эти провести вместе. И годить словно бы веселее.
1: И затем мы в несколько минут начертали план действий, чтобы с завтрашнего же дня приступить к выполнению его. Прежде всего мы решили, что с вечера я переберусь к Глумову, что мы вместе ляжем спать и вместе же завтра проснемся, чтобы начать годить. И не расстанемся до тех пор, покуда это дело само собой, так сказать, измором не изноет. Залегли мы спать часов в 11. Точно завтра утром к ранней обедни собрались.
3: Да, брат.
2: И не говори. Раньше-то.
3: В это время бывало.
2: Это мы только-только словесную канитель затягивали. Да.
3: Да-да, до 2 часов ночи бывало. Задуй-ка, брат, свечу.
2: И все бывало то один вопрос, то другой. Помнишь, Глумов?
3: Ну, да ведь ничего и не предрешали, если помнишь.
2: А с другой стороны, не отказывали себе в достосложном, как говорится, рассмотрении.
3: Но в пределах, разумной умеренности.
2: Само собой, понятное дело.
3: Да и чем разговор-то кончали?
2: И чем же?
3: Вот те раз. Да теми же словами и заканчивали. Необходимо погодить. Да, вот и же. Давай-ка, братец, помолчим.
1: Хотя и правда, собеседования наши именно так и кончались, но все-таки утешались мы хоть тем, что слова эти составляют результат свободного обмена мыслей. и свободно разумного отношения к действительности. Что воля с нас не снята, и что если бы, например, выпить при сём 2-3 рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам выразиться и так. Господа, да неужто же, наконец?
3: И это про что?
2: А, Глумов, да ты не спишь?
3: Не сплю. Мысли приходят в голову все какие-то. Такие должны приходить людям, которые к ранней обедне собрались.
2: Дисциплина, должно быть, сказывается.
3: Угу.
2: И я заснуть не могу. Все думаю, когда это Алексей Степанович снимет с нас клятву.
3: Не зажечь ли свечу?
2: Погоди. Может быть, и уснем.
3: А сколько лежим-то?
2: Да с полчаса поди. Точно. Полчаса и лежим.
3: Не. Да ты тоже сидишь?
2: Угу.
3: Нет, тут меры принять надо. Пожалуй, я в буфет схожу. Я там на всякий случай 2 куска ветчины припас.
2: Сходи, пожалуй.
4: И Глумов зашлепал туфлями, а я сидел и прислушивался. Когда человек решается годить, то все для него интересно. Способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, и мысли приходят во множестве. Вот, он в кабинет вошел. Вот, вступил в переднюю. Вот, поворотил в столовую. Так. А, ключ повернулся в замке. Тарелки стукнули. Идет назад.
3: Вот ветчина. А вот водка. Закусим.
2: Ветчина. Хорошо ветчиной на ночь закусывать.
3: Угу.
2: Спаться лучше будет. А ты, Глумов, думал ли когда-нибудь о том, как вот эта самая ветчина ветчиной делается?
3: Ну, была прежде свинья. Потом ее зарезали. Будь здоров. Зарезали, значит, рассортировали там, окорока посолили, провесили. Ну вот и ветчина сделалась.
2: Нет, не это. А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее выходил? Выкормил? И почему он с ней расстался? А теперь мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи едим.
3: Ну и празднословием занимаемся. Выпьем. Ой. Все, будет. Сказано тебе погодить. Ну и жди.
2: Ну, Глумов, ну, я немножко.
3: Ни слова, ни полслова. Вот тебе и сказ. Так, доедай и ложись. А чтоб воображение осадить, вот тебе водка.
4: Выпили по 3 рюмочки, и действительно, как-то сподручнее годить сделалось. В голову словно облако тумана ворвалось. Теплота по всем суставам пошла. Я закутался в одеяло и стал молчать. Молчать — это вам не ветчину провешивать. Молчать — это целое занятие, целый умственный процесс. Особливо, если при этом имеется в виду практический результат. А поскольку ожидаемый результат заключался в слове «заснуть», то я предался молчанию, усиленно отгоняя все, что могло нанести ему ущерб. Всякому проблеску мысли сейчас же посылал встречный проблеск. По преимуществу ни с чем не сообразный. Даже сказки себе сказывал. Содержание этих сказок я излагать здесь не буду, но признаюсь откровенно, все они в своем основании имели слово «погодить». Проснулись мы довольно рано, часов в 9, но к ранней обедне все-таки не поспели.
2: Впрочем, и то сказать, Глумов,
5: Не такой город Петербург, чтобы в нем ранние обедни справлять.
6: Будешь и к ранней обедни ходить, когда момент наступит. Ой, не об том речи. А я вот насчет горячего спряжусь.
7: Петрушка!
8: Чего, барин, подать извольте?
7: Тебе чего, кофе или чаю?
5: Кофе, братец, кофе. Угу.
7: Кофею давай, на двоих.
8: Сей момент.
4: Подали кофе. Обыкновенно я чай пью. Но нынче все было так необыкновенно, что захотелось и тут отличиться. Налили по стакану, выпили. По-другому опять выпили. Со сливками и с теплым калачом.
5: Калач-то поди от Филиппова?
7: Да, от Филиппова.
5: Говорят, у него в пекарне тараканов много.
7: Мало ли, что говорят. Вкусно, но и будет с тебя.
5: А что, Глумов, ты когда-нибудь думал, как этот самый калач...
7: Что калач?
5: Ну, вот родословный его. Как сначала эта самая пшеница в закроме лежит. У кого лежит? Как этот человек за сахой идет, напирая на нее всей грудью, как...
7: Знал прежде, да забыл. А теперь знаю только то, что мы кофе с калачом пьем. Да и тебе только это знать советую.
5: Глумов!
7: Подвиг мы на себя приняли. Ну и должны этот подвиг выполнить. Кончай-ка кофе, да идем гулять. Вспомни, какую нам Палестину выходить предстоит.
4: В 11 часов мы вышли из дому и направились по Литейной. Пришли к зданию судебных мест.
2: Ну вот, брат, и суд наш праведный. А коль по правде-то сказать, так наступит же когда-нибудь время, когда эти суды...
7: Да обуздай, наконец, язычищ свой. Ну суд, ну и прекрасно, ну и будет с тебя. Ну, она архитектура вот. Разбирай ее на здоровье. Здание прочное, внутри двор. Чего лучше?
2: Да-да, мой друг, удивительно, как это нынче. Говорят, даже буфет в суде есть.
7: Ну, есть и буфет.
2: А ты не знаешь, чем этот буфет славится?
7: Рюмку водки выпить можно. Ну, какой еще славы нужно? Котлетки подают, бифштекс. Ну, если в звании ответчика, то даже очень прилично откушать.
2: Удивительно. Просто удивительно. И правосудие получить, и водки напиться. Все можно.
7: Только болтать лишнее нельзя. Идем на Фурштадскую.
4: Пошли по Фурштадской. В конце питейное заведение. Выходит оттуда, пошатываясь, мужчина в изорванном пальто с изорванной физиономией.
2: Вот и он советует подождать.
7: Да, потому что всем такая линия вышла.
2: А ведь бедный он.
7: Пьяница-то?
2: Да, он.
5: Сколько лютой скорби надобно, чтобы накипело у этого русского человека в груди, чтобы вот так, на морозе...
7: Ой-ой-ой. Если ты теперь себя сдерживать не будешь, то и в другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна. Воспитание. Мы на славянскую распущенность жалуемся, а не хотим понять, что от того вся наша неопрятность происходит, что мы на каждом шагу послабление себе даем. Понятно, что начальство за это претендует на нас. Сказано тебе, погоди, так ты годи везде, даже когда один с самим собой находишься. Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная выдержка.
2: Я должен был согласиться с Глумовым. Есть у русского человека два очень серьезных врага. Воображение, способное мгновенно создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное сердце, готовое раскрываться навстречу первому попавшемуся впечатлению. Обстоятельства почти всегда застигают его врасплох. Вот сию минуту он увядает, а в следующую расцветает. Сию минуту рассыпается в выражениях любви и преданности, а в следующую клянет и загибает непечатные слова, которые у нас как-то и в счет не полагаются.
7: Вот ты говоришь, русский человек. Но не умеет он сдержать свою мысль и речь в известных границах.
2: Это как же так, Глумов? Мы же с тобой тоже того
1: русский, и вот все же...
7: Да ты прочти любой судебный процесс. Я же на судах хаживал. Знаю. Ни один свидетель на вопрос, где вы в таком-то часу были, не ответит просто «был там-то». Он же непременно всю свою душу при этом изольет. Начнет с родителей, потом переберет всех знакомых, потом об себе отзовется, что он человек несчастный. И, наконец, на повторительный вопрос, ну где вы были, решится ответить «был там-то», но непременно присовокупит. Виделся вот с тем-то, да еще вот с тем-то, и сговорились мы сделать то-то. Расплывчатый народ. Да где это мы?
1: Таврический дворец, извольте видеть. Чувствуешь дуновение эпохи Глумов, а? Чувствуешь? Вот где витают тени Екатерины, Потемкина, Державина.
7: Да, брат, вот тут, в этом самом месте и жил великолепный князь Таврический.
1: И что осталось от него? Так, несколько десятков анекдотов. А ведь вон там был сожжен знаменитый фейерверк. Вот тут, с этой террасы, глядела на празднество толпа царедворцев, вся в золоте. А вдали, нет, ты представь, Глумов, неслыханная масса голосов и инструментов гремели «Коль славен наш Господь в Сионе, гром пушек!» Да, где все это? Помнишь, как у Державина? Где стол был яств, там гроб стоит, и, ну как там, и бледно смерть на всех глядит, глядит на всех. Дальше не помню, но не правда ли, удивительно.
7: Удивительно-то удивительно, только это из оды на смерть князя Мещерского. И к Потемкину, следовательно, не относится.
1: Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторяют приятно. Ну вот, хотя бы эти, помнишь?
7: Какие эти?
1: Ну, там еще крестьянин, стал быть, хлебом запасался.
7: А, ну как же. Запасшийся крестьянин хлебом, ест добрые щи и пиво пьет.
1: Да, да. Был такой крестьянин. Был.
7: Пожалуй, и был.
1: Было. Все было, и добрые щи были. Представь себе, добрые щи.
7: Представляю. Но все-таки не могу не сказать. Восхищаться ты, конечно, можешь. Но с таким расчетом, чтобы восхищение прошлым не могло служить поводом для превратных толкований.
1: В каком же это смысле?
7: В смысле укора настоящему.
4: Мы повернули назад. Пошли по Лиговке. Дошли до дебаркадера Николаевской железной дороги, где я не забыл сказать «вот». Результат пытливости 19 века. Потом мы минули Александринский театр, а проходя мимо публичной библиотеки, хотел я было заметить, что, мол, здесь хранятся сокровища человеческого ума, как очутились мы у Милютинских лавок. Тут зима, у извозчиков носы побелели, а там, в этой до боли знакомой ловчонке, уж лето в самом разгаре. И какие веселые, беззаветные голоса долетали до нас. Как же меня потянуло туда, в задние низенькие комнаты, в эту провонялую сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны. Вот прийти бы туда, лечь с ногами на диван, окружить себя устрицами, пить шабли и в этом положении гадить. И Глумов словно бы угадал мою мысль.
7: Да, и тут гадить хорошо. Но, знаешь ли, мы обязывались провести время, хотя и бесполезно, но в то же время, по возможности, серьезно.
1: Ну, ежели серьезно, то само собой. Значит, куда идем-то?
7: На Сенатскую. Видишь ли, только серьезное переливание из пустого в порожнее может вполне укрепить человека на такой серьезный подвиг, как непременное намерение гадить.
4: Мы пошли на Сенатскую площадь и в немом благоговении остановились перед памятником Петра Великого. Вспомнился медный всадник Пушкина. Но на ум пришли слова профессора Московского университета Морошкина о Петре. «Он был велик и силен, а мы родились и слабы, и худы. Нам нужны были общие уставы человеческие.
2: Я повторил эти замечательные слова, а Глумов вполне одобрил их, особенно последние, что нам нужны общие уставы человеческие. А так как программа гуляния на нынешний день была уже исчерпана, то мы сели в вагон конно-железной дороги и благополучно проследовали в нем до Литейной. Дома нам подали обед, и никогда не едал я так вкусно, на свободе, без всяких политических соображений. Каждый кусок был надлежащим образом прожеван, а следовательно и до желудка дошел в формах, вполне согласных с требованиями медицинской науки. В 11 часов мы встали из-за карт и улеглись спать.
7: Что, брат? Гадить-то, пожалуй,
6: совсем не так трудно. Как с первого взгляда казалось.
2: На другой день я проснулся в 8 часов утра. И первую моею мыслью было возблагодарить подателя всех благ за свершившиеся во мне

0: Громов сказал правду. Нужно только в первое время на себя приналечь, и обновление придет само собой. Мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Ни науки, ни искусства не интересовали нас. Даже чтение газетных строчек сделалось для нас тягостным. По-прежнему колесили мы по Петербургу, но прежде всего направляли наши стопы на круглый рынок и спрашивали, нет ли каких новостей. И почти с гневом восклицали, да когда же, наконец, белорыбицу привезли? Во всех съестных лавках нас полюбили как родных. Это и понятно, поскольку обо всем, что касается съестного, во всякое время мы могли высказать правильное суждение, которое приводило в восхищение и хозяев, и приказчиков. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, впадали в отдышку, топырили губы и как-то нелепо шевелили ими, точно собирались сосать собственный язык. Даже Алексей Степанович Молчалин и тот нашел, что мы все ожидания превзошли. Зашел он к нам однажды вечером, а мы за картами сидим.
1: Да, однако спесивы такие вы, господа. И не загляните к старику.
2: Ба, а это кто?
3: Это сыщик из нашего квартала.
4: День добрый, пан. Трохи в картишки играем. В табельку.
1: Накурили-то.
5: В азарте, Алексей Степанович.
4: Не хотите ли с нами за стол? Тут я для вас посада. Ну, месяце.
1: Ну-ка, Глумов,
3: да.
1: Подойди ко мне.
3: Слушаю вас, Алексей Степанович.
1: То, что у вас накурено, нагажено, на столе закуска с водкой, и глаза ваши жиром заплыли, это даже хорошо. А вот то нехорошо, что у сыщика вашего штаны в отрепьях, фрак с разными пуговицами, манишка горбом вылезла, а глаза наперекоски бегают. Смотри, так и бегают. В усах объедки балыка застряли. Он что ли из поляков будет, сыщик этот?
3: Точно, из поляков. А как звать его? Так нам это неинтересно. Я зову его просто Кшепшицульский. А он отзывается.
1: А откуда же он у вас взялся, этот Кшепшицульский?
3: Очень даже просто. Шли мы однажды по двору нашего дома и услышали, как он расспрашивает у дворника, скоро ли в четвертом номере, а это, Алексей Степанович, наша квартира, революция будет. Ну, мы сейчас взяли его за шиворот и привели сюда, мол, на, смотри. С тех пор и остался. Только спать уходит в квартал, а по утрам к Доминику в бильярд играть.
1: Так он не только картишками промышляет.
3: Говорит, что бильярд не из-за денег, Алексей Степанович.
1: Ага, ради искусства, значит. Он что, на службе у, извиняюсь, Аполлона или у кого там?
3: На службе, Алексей Степанович, на службе. Только не у Аполлона, а у Ивана Тимофеевича.
1: А это еще что за алтарь Отечества?
3: Ну как же, Алексей Степанович, это большой человек у нас в квартале. Иван Тимофеевич, лицо весьма влиятельное. Вот у него он и служит, сыщиком. Сказывал, что неоднократно бывал бит при исполнении обязанностей. Это, мол, необходимо в видах внутренней политики.
1: Ладно, посмотрим, что у него за внутренняя политика.
6: Вот, барцо.
1: Табельку, говоришь, сдаешь.
4: О, пан сесть изволит. О, прошу, прошу пана снять. Так, барцо. Барзо добже.
1: Барзо не барзо. Ты молодец, когда карты сдаешь кусам, ты их не подноси. Господа, господа, да он же туза червей передернул.
3: Иногда, всегда, в общем.
1: Да, иногда, всегда. Да за эти дела, за шиворот, да в шею. Ну-ка, покажи свои.
4: Мои?
1: Твои, покажи.
4: Да, покажи.
1: Ну, что я говорил, 10 взяток без козырей, каково? А ну, пересдавай к шеп-шепам, ну как тебе там?
4: Чтобы для вас, пан, удовольствие сделать, я, юж, готовый хоть 15 раз заряду сдавать. И всичко, то бишь, все то же само будет.
7: Отож, игра по-нове.
2: Эх, братцы, братцы, какие образованные были. А сейчас... Конечно, державе наши весьма потребны люди, которые умели бы только глазами хлопать и губами жевать. Да не в такой же пропорции. Желаю здравствовать, господа.
3: Да мы же...
8: Алексей Степанович.
3: Алексей Степанович, как велено было. Ну вот, ушел.
0: Ну да. Сам же тебе говорил, годить надо.
3: Но.
0: Глазами хлопать.
4: Именно то самое и нужно панове. Потому звыще так уж велели, что ежели человек не образован, он работать обязан. А ежели человек образован, он имеет променад и кушать. Иначе ж революция будет.
3: Да уж ты поберегай, братец, нас поберегай.
4: То ж весьма натурально, панове. Як собе старался поберегать, так и панов беречь треба. То есть надо. Я ж панове собе ужасно поберегал. Я ж бегал до лясу.
0: В лес бегал, говоришь? Это когда ж было?
3: Уж не в 63-м году.
4: Именно так, пан.
0: Вот тебе раз. Ты что же, в польском восстании, что ли, того?
4: Именно так, панове. Моя матушка была польской графиней, но бардзо, ну, очень-очень легкомысленно. А ее отец был дипломатом бардзо знатным.
0: Так ты ж на медне говорил, что твой отец – вельможный пан, у которого в тым месте были несметные поместья.
3: А я так думаю, что ты просто сукин сын, кшипшицульский.
4: То тоже можливый, пан. Но моя родзина, ну, то есть моя семья, завше, то есть всегда руку за Россию держала. Як же иначе может то быть? А як вы думаете, панове, Бог е?
3: Тебе-то, скотина, какое дело?
0: А?
4: Я, напшиклад, ну, например, то есть полагаю, что его в цале, ну, зовсім ниц.
0: Ну,
3: побьем ведь.
0: Ты...
3: Ничего нам не будет,
4: ну, слышишь? Панове, панове.
0: За подобные выходки.
3: Побьем.
4: Панове, нет, панове.
0: Но ведь не побили, потому как уж не было внутреннего жара. Того внутреннего жара, который заставляет человека простирать длани и сокрушать ближнему челюсти во имя дорогих убеждений. Мы уже не годили, а просто-напросто превратились. До такой степени превратились, что думали только о том, на каком мы счету в квартале.
4: Панове, слышишь? Панове, бить не чеба, бить не чеба. Сам Иван Тимофеевич такое об вас сказал, такое.
3: Что же он такое сказал, а?
4: А то и сказал, что каждый день Бога молит, чтобы все прочие обыватели у него в квартале такие же благонамерены были, как вы, панове.
0: Так и сказал?
3: Сам Иван Тимофеевич?
4: Так и сказал. А еще мувил, ну, сказал, значит, что ждет всех нас завтра вечером на чашку чая к нему. В квартал, значит.
3: Что ж ты, скотина, молчал-то до сих пор? Да тебя убить мало!
0: Погоди, Глумов. Это ж обязанность какая. Мы же не знаем, что заставит нас у него делать. Ну, там, русскую плясать. Петь вниз по матушке по Волге, скажем, или, ну, не дай бог, вести разговоры о бессмертии души с точки зрения управы благочиния. В каком костюме идти, например? Во фраке, в сюртуке, в халате?
4: Ото вопрос. Там компания будет из разных людей. Думаю, что с тюрьмы выпишут червонных валетов, особливо для вас, панове.
3: Чего? Червонных валетов? Это мошенников, что ли?
0: Не хватало нам только червонных валетов. Ты один пятерых валетов стоишь.
4: Без червонных валетов никак не можно. Ото ж праздник.
3: Раут, прости, господи. Квартальный начальник, сыщик, мошенники и мы. Тьфу. И все.
4: Панове, вудка будет непременно. Может, не такая дуже добра, як в тым мясе, где моя ойчизна ест, но все же будет. Петь вас, может, и не заставят, но мысли, наверное, испытывать будут. И для того разговор будет философичный. А после, может, и танчить? Ну, танцевать прикажут. Ибо у Ивана Тимофеевича дочка е. Ото слично девица.
0: Слыхал, Глумов? Слично девица. Так в чем идти-то?
3: Ну, по этикету ихнему червоному следовало бы в ворованном фраке идти.
0: Я серьезно, Глумов.
3: Но так как мы с тобой до воровства еще не дошли.
0: Господи Иисусе.
3: А ты что думал? Это предполагается как окончательный шаг для увенчания здания. Сам же Молчалин мне такое и внушал. На, так вот, на первый-то уж раз не взыщет Иван Тимофеевич, что в ломбардной одежде пришли.
4: Вот то ж грандиознее. Сдать для табельки?
7: Да погоди ты со своей табелькой. А можно я в своем фраке, Глумов? Он у меня того ношенный.
3: А, пожалуй, можно. Только прикажи вымыть перчатки, но чтобы непременно они были с дырой.
7: Что же, и у тебя, что ли, будут с дырой?
3: И с пребольшой. А ты что застыл? Сдавай, соглядатый.
4: О, то ж бардзо. Бардзо добже, панове.
0: Иван Тимофеевич принял нас совершенно по-дружески и прежде всего был польщен тем, что называли его «Ваше благородие». Он сейчас же провел нас в гостиную, где сидели его жена, дочь и несколько полицейских дам, около которых усердно лебезила полицейская молодежь. Правда, впоследствии я узнал, что это и были местные червоные валеты, мошенники, выпущенные из каталажки на случай танцев. На фортепиано бренчал брандмейстер Молоткин, а сбоку от него находились старший городовой Дергунов с тесаком через плечо и какой-то письмоводитель.
3: Здрасте, целую ручки.
7: Очень приятно.
8: Папаша вами очень доволен. Смотрите же, я с вами первую кадриль хочу танцевать.
7: Со мной?
8: С вами, сударь, с вами.
9: Если, впрочем, не воспрепятствует пожар. Пройдемте в угловую. Эй, ты.
4: Ваше благородие.
9: Чай разноси.
4: Юж готовы, Иван Тимофеевич.
10: Чай, панове.
9: Да погоди ты, кизлярку добавил.
4: Не то слово, ваше благородие. Кизлярки бардзо дуже вот столько. Выше этой штучки. Мы им, ваше благородие, языки развяжем. Не треба особо беспокоить.
9: Молодец. Молоткин.
11: Слушаю, ваше благородие.
9: Ты погоди свою музыку производить. Вот ты говорил давеча насчет бессмертия души, мол, того.
11: Да-с.
8: Это я говорила, папенька, что никакой души я не видала, а чего не видала, того не знаю. Разве ты не помнишь?
9: Ну, говорила. А Молоткин чего?
11: А я вот что говорил насчет души. Значит, это я хоть души и не видал, но знаю. Не в том штуку я говорил, чтобы видячи знать. Это всякий может. А в том, чтобы это и невидимое за видимое твердо содержать. Чай у вас превосхитительный, ваше благородие. Да, так вот, господа, вы каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
7: Вы это про чай, господин Молоткин?
8: Нет, он как раз насчет души.
7: А-а-а. Ну, душа, она, конечно, как же, душа все-таки, а тут такое...
11: Вот именно. Чтобы решить этот вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к источникам.
7: К источникам.
8: Вы Ветхий Завет? Имейте в рассуждении, господин Глумов.
11: Ну, отчего же? Отчего же так далеко заглядывать, сударыня? Ежели имеется статья закона или начальственное предписание, коими разрешается считать душу бессмертную, то сообразно сим и поступать надлежит.
7: Вот, да. Всеконечно. Какой у вас, однако, чай того. Крепкий.
11: Да, но ежели не в законах, не в предписаниях, прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, необходимо ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений. Ты?
7: Да.
11: Ты как думаешь, надо ли вдаваться в собственные разыскания, кои впоследствии могут быть признаны несвоевременными?
7: Ни в коем разе, господа, ни в коем разе.
9: Ловко, брат.
11: Ну, прекрасно.
9: Подождите.
11: Да, а теперь это, я желал бы знать ваше мнение еще по одному предмету.
3: Да-да.
11: Но предмет, значит, такой. Давеча, вот такой у нас это спор. двор вышел.
7: Да.
11: Чаек, превосхитительнейший. Спор, значит...
8: Да, сильно поспорили давеча. Вы, господин Молоткин, про образование сильно пекли.
11: Во-во-во, правильно, правильно. Это, какую из двух ныне действующих систем образования вы считаете для юношества наиболее полезную в соответствии с нашим временем, господа?
9: То есть классическую? Или реально?
11: Да.
7: То есть, само собой. Как же ж без образования? Тут каждого, как говорится...
11: Да, да, именно. Каждого юношу негоже обременять излишними знаниями. Надобно всемерно внушать им, что назначение обывателей в том и состоит, чтобы беспрекословно. Да, и со всей радостью выполнять начальственные предписания. Начальственные предписания! Вот и все. Затем никаких других систем, ни классических, ни реальных, я не признаю, господа.
7: И я не признаю.
8: Браво! Браво, господин Глумов!
9: Уврат! Ну, забодай тебе!
11: Господин Глумов, это очень прошу вас.
7: Да.
11: Не откажите. Не откажите, очень вас умоляю.
7: Да в чем вопрос-то, господин Молоткин?
11: Это вы будьте... восприемником моего новорожденного сына.
7: Ну, а чего же нет, господин Молоткин?
12: Что, вставить, ваше благородие?
9: Вставить, вставить. А ты, Таисюшка, распорядись, чтобы червонным валетом дали по крымскому яблоку. Ты где?
12: Тутай, ваше благородие.
9: А ты посули им этим, моим мошенникам-то, по куску колбасы, ежели по окончанию раута окажется, что у всех гостей носовые платки целы.
12: Шиско буде, як пан проше.
10: Панове, штоф от его благородия Ивана Тимофеевича!
8: Хорошо, папенька, только пускай господин Молоткин потом за фортепиано сядет.
9: Сядет, сядет. Господа!
7: Да.
9: Господа! Прошу внимания! Теперь, ежели бы сам господин частный пристав спросил у меня, Иван Тимофеев, какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае чего положиться можно было бы, я бы его высокородию, как перед Богом на страшном суде, ответил бы, вот они! Ваше здоровье, господа!
8: Отлично!
7: Да!
11: Ну как же!
7: Правильно, ваше благородие!
11: А как же!
7: Позвольте с вами чокнуться!
11: Господин Глумов, какая честь, ей-богу!
7: Или мой лафетичек снизу, да-да-да, вот так, вот так.
11: Примите мои, так сказать.
0: После этого мы вновь перешли в гостиную, и Рау пошел своим чередом, как и в прочих кварталах. По просьбе дочери Ивана Тимофеевича брандмейстер сел за фортепиано, пропел сначала «Коль славен наш Господь в Сионе», а затем составились и танцы. Но в ту самую минуту, как я остановился в пару с хозяйской дочерью, на пожарном дворе забили тревогу, и гостеприимный хозяин объявил:
9: «Господа! Господа! Милости просим на пожар! А всех господ червонных валетов, этих мошенников, честью свести в Чижовку».
7: В Чижовку? Это, стало быть, в тюрьму?
9: Зачем в тюрьму? Здесь же и посидят в колодке, чтоб под рукой были. И он как пригодились. Ергунов, исполняй.
13: Слушаюсь, ваше благородие. А ну, все сюда. Сюда, я сказал. Тетя, поплюю на пол, скотина. А ну, заходи. В одного. Давай, давай. Все, хорошенько понемногу, а то оскомина будет. Ишь ты!
9: Что это вы на пожар не извольте глядеть, а? Да и вид у вас, господа.
7: Нет, что вы, ваше благородие, пожар отменный.
14: Сытые мы, ваше благородие.
9: Да не сытые, а осовелые и унылые. А это, господа, в отношении благонамеренности не того.
14: В каком смысле не того?
9: А вот в каком. Унылый вид, он что?
3: Что?
14: Что?
9: Он дает повод к толкованию. Ух, как горит, как горит. Да унылый вид может означать недовольство существующими порядками.
14: Да, да, нет,
3: да как же так? Да мы тут давеча так смеялись.
14: Да вы, Иван Тимофеевич.
3: Да вы что?
9: Да я не про вас, господа. Но скажу вам, как людям, которым доверяю, в каждом квартале есть следственные приставы, кои не без интереса засматриваются на людей, обладающих унылыми физиономиями. Но вот, пожалуй, сгорело почти все. Жалко, что Молоткин на пожаре.
3: Не, я уже это здесь, ваше благородие.
9: Молодец. Садись за фортепиано. А вы, господа, продолжайте, продолжайте.
0: Вообще, эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты и званые вечера следовали один за другим. И, кроме того, нередко бывали именинные пироги и замечательно большое количество крестин, так как жены городовых поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом. И хотя по временам нашему веселью мешали пожары, но мало-помалу мы так освоились с этим явлением, что пожарные, бывало, свое дело делают, а мы, как ни в чем не бывало, танцуем. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
3: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
3: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну, сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
0: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
3: Ох, похоже на то.
0: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
3: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
0: Господи Иисусе, интересно. Стали мы с Глумовым как-то разбирать свое прошлое и чуть не захлебнулись от ужаса. Господи, чего там только не было. И восторг по поводу упразднения крепостного права, и светлые надежды, возбужденные опубликованием новых судебных уставов, и торжество, вызванное упразднением предварительной цензуры.
3: Вот, брат, все сплошь неблагонадежности и неблагонамеренности.
0: Ну как же, Глумов, погоди. А введение земских учреждений, это же...
3: Все подрывает, потрясает и разрушает. Все. Особенно земские учреждения. И ничего такого, что созидает, брат, укрепляет и утверждает. Ничего, понимаешь? Ничего, что наполняет трепетной радостью эти, как их, ну,
15: сердца всех истинно любящих свое отечество квартальных надзирателей. Фу.
7: Да ведь этак мы хоть тресни не обелимся.
15: Похоже на то.
7: Но ведь, послушай, ведь даже чины давали за это.
15: Умные-то люди как поступали? Сочувствовать, мол, сочувствуем, но при сём заметь, ежели приказано будет образ мыслей по сему предмету изменить, то мы и от этого не отказываемся. То есть и за сочувствие, и за несочувствие всегда получать чины готовы.
7: Господи Иисусе,
11: интересно.
9: Ну, господа, у вас тут чистенько.
14: Иван Тимофеевич?
11: Вы? Не может быть, ваше благородие.
9: Самолично? А что, заждались?
14: Начинали уже, знаете, сомнения всякие.
11: Целых 2 месяца прошло, ваше благородие, с того раута. Помните, там еще пожар был?
9: У нас с пожарами, слава богу.
14: А вот давеча у нас во дворе нечистоты проверяли. Тогда же и в окошко наше не изволили оглянуться.
11: Мы уж задумались, ваше благородие.
9: Задумались? Ну ничего. Нечистоты у нас анафемские, точно. Я ведь, друзья, тоже не сразу выглядываю вперед. Приласкать приласкаю, а до короткости не дойду. А вот коли уверюсь, что в человеке совсем уж ничего не осталось, ну и я навстречу иду. Хорошенькая у вас квартирка, да, очень-очень даже удобненькая. Вместе, что ли, живете?
11: Нет.
14: Нет.
11: Я в рождественской части.
14: В рождественской.
11: К сожалению.
9: Ну, бог милостив. А вы со временем ко мне в мой квартал переедете. А что, государь мой, водка-то у вас водится?
14: Иван Тимофеевич.
11: Иван Тимофеевич.
14: А вина? Есть лафит, есть херес. Господи, да у нас...
9: Да нет, рюмку водки и кусок черного хлеба с солью. Больше ничего. Признаться, я и сам теперь на себя пеняю, что раньше посмотреть на ваше житье-бытье не собрался. Ну, думал, пускай справляется, над нами ни капли. Чистенько тут у вас, да, хорошо. Да. А это что это у вас?
14: Это всеобщий календарь.
9: Да? А я, признаться... Книгу заподозрил.
11: Нет, Иван Тимофеевич, мы уже давно, нет. Давно уж насчет этого не.
9: И прекрасно делаете. Книги, что в них? Был бы человек здоров, да жил бы в свое удовольствие. Чего лучше? Безграмотный ты. Никогда книг не читают. А разве не живут?
14: О, да еще как живут. А которые случайно выучатся, сейчас же под суд попадают.
9: Но не все. Бывают и из простых, которые с умом читают. Ну, будьте здоровы, друзья. Понял я вас теперь, даже очень хорошо понял. Хочется мне с вами по душе поговорить. Давно хочется. Ну-ка скажите мне, вы пока налейте. Вот вы люди умные. Завелась нынче эта пакость везде. Всем мало, всем хочется. И оттого ни днем, ни ночью покоя нет никогда. Сравните теперь, как прежде квартальный жил и как он нынче живет. Прежде только одна у нас и была болячка – пожары. А нынче?
11: Да, трудновато таки вам.
9: Мне-то? Вы мне скажите, знаете ли вы, например, что такое внутренняя политика? Ну?
7: Тут ведь тонко надо.
11: Да.
7: В общем...
9: Так вот, эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит. На нас, да на городовых. А на днях... Будьте здоровы, друзья. На днях у нас в квартале такой случай был. Приходит в 3:00 ночи один человек, и прежде он у меня на замечании был. «Вяжите, — говорит меня, — я образ правления переменить хочу». Ну, натурально, сейчас ему, рабу Божьему, руки к лопаткам черкнули, куда следует, так, мол, и так, злоумышленник проявился. Только съезжается на другой день комиссии, призвали его, спрашивают, как, почему, кто сообщники, а он, как бы вы думали, что он, шельм, ответил? Да, говорит, действительно, я желаю переменить правление Рыбинско-Балаговской железной дороги.
16: Однако ж, насмешка какая.
9: Ас, захотел посмеяться и посмеялся. 3 часа ночи меня для него разбудили.
16: И это прошло ему безнаказанно?
9: А что с ним сделаешь? Дал ему 2 плюхи, да после сам же на мировую должен был на пол штоф подарить. Ну, положим, этот человек пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он казне доход приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стенку лезут? Ну, чего надо?
14: Это должно быть тоже вроде опьянения что-нибудь.
9: Нет, зависть. Видит он, что другие тихо и благородно живут. Вот его и берут завитки. Вот он и смущает всех. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да чего своевременно распоряжение не было сделано. Вот хоть бы с вами. Вы думаете, мало я из-за вас хлопот принял?
16: Ой, Иван Тимофеевич, Иван, ну, Тимофеевич, неужто же мы могли? Ну...
9: И даже и очень могли.
14: Да неужели же мы-то Иван того?
9: Было, было. Нечего старого ворошить, и оправдываться не стоит.
16: Но мы надеемся, ваше благородие, что последние наши усилия будут приняты начальством во внимание.
9: Теперь о прошлом и речи нет, все забыто. Теперь вы все равно, что вновь родились. Вот такой теперь на вас взгляд. Впрочем, заболтался я с вами, друзья. Прощайте и будьте без сомнений. Коли я сказал «пардон», значит, можно смело надеяться.
14: Иван Тимофеевич, ну куда же вы так скоро?
16: А венца, Иван Тимофеевич?
14: Венца?
9: Это после. На свободе как-нибудь. Вот от водки сию минуту не откажусь.
16: Ну, а чего же? Нет, Иван Тимофеевич, вот, извольтесь.
9: Благодарствуйте. Надо бы мне, впрочем... обстоятельно об одном деле с вами поговорить. Интересное дельце. А для меня так и очень даже важное. Да нет, лучше уж в другой раз.
16: Да зачем же? Сделайте милость. Прикажите.
14: Прикажите.
9: О, крикели, есть у меня тут... Нет. Лучше уж в другой раз. А вы, друзья, между тем подумайте. Чувства свои испытайте. Решимость проверьте. Можете ли вы своему начальнику удовольствие сделать? Коли увидите, что в силах, ну тогда.
0: Это какое еще новое удовольствие от нас потребуется, а, Глумов?
11: А ведь он брат... нас в полицейские дипломаты прочит.
0: Ну да.
11: Да.
0: А я думаю, что он просто как чадолюбивый отец хочет одному из нас предложить руку и сердце своей дочери. Вот. А.
11: Но ежели он места сыщиков предлагать будет, а?
0: Ай.
11: Да. Нет. Тут без нашего соглядатая Шепши Цульского не обойтись.
17: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство...
11: Не обойтись.
17: И вот пришел к нам рано утром наш сыщик. Рассказал, что начальник получил в наследство

0: И кроме того, пан Квартальный имеет объясниться по весьма важному, лично до него, касающему делу. И именно с вами, пан.
1: Со мной? А чего же Глумова не зовут?
0: А як же ж можно двох?
1: Не можно. Сам Иван Тимофеевич так сказал?
0: Только вы один. Пан, только один.
2: Ну, раз двох не можно, ступай, брат, с миром. И Бог да определит тебя к месту по желанию твоему.
3: Когда я пришел в квартал, Иван Тимофеевич в припадке сильной ажитации ходил взад-вперед по комнате. И, вероятно, в видах смягчения предстоящих мероприятий на столе была приготовлена очень приличная закуска и стояла бутылка ренского вина.
4: Ну вот и слава Богу. Милости просим. Булочка? Сишка копченого? Ах да, белорыбец-то, кажется, и забыли подать. Эй, кто там? Белорыбец-то, велите скорее нести.
5: Ну, благодарю вас, я сейчас ел. Да и вы, конечно, заняты. Дело какое-нибудь имеете до меня?
4: Да, дело, да еще дело какое. Вы присядьте, благодарю. Венца откушайте. Мало что ели, ну, сей момент и белорыбицу подадут. На. Давно уж я подходящего человека для этого дела подыскиваю. Будьте здоровы. Рянская, на. Обещайте, что вы мою просьбу выполните, сударь.
5: Иван Тимофеевич, после всего, что произошло, позволительны с вашей стороны какие-либо сомнения?
4: Да, понимаю вас. Ну так извольте, видите, есть у меня тут приятель один. Такой друг, знаете, такой друг. А, вот и белорыбица явилась.
5: Ну-с, так значит, приятель. Что же, приятель?
4: Так вот, есть у меня приятель, словом сказать, Парамонов, купец.
5: Угу.
4: И есть у него, как вы насчет фиктивного брака, одобряете?
5: Помилуйте, даже очень одобряю, ежели...
4: Вот именно так, ежели.
5: Ежели, как раньше. Ну, когда, стало быть... Брак этот, в общем, ну как, извиняюсь, для освобождения женщины от гнета семейного, то...
4: То, ты понимаешь, придумали о количестве освобождений. Сам по себе это фиктивный брак по руганию. Но ежели по обстоятельствам, мой друг, и закону перемена бывает, как изволит выражаться наш господин частный пристав. Что? Вы сказать что-нибудь хотите?
5: Нет, я ничего, я тоже говорю. По обстоятельствам и закону перемены бывают.
4: Так вот, я и говорю, есть у господина Парамонова штучка одна. И образованная, в пансионате училась. Выпьем, друг мой. И белорыбец-то. Ренские, да. Не желаете ли вы вступить с этой особой в фиктивный брак?
5: Но почему именно я?
4: Слушай, друг, если насчет вознаграждения беспокоишься, так не опасайся. Еще Ренского?
5: Нет. Я бы водочки, Иван Тимофеевич. Вот с белорыбицей. Это как-то...
4: О, это по-нашему. Есть и водочка. Ты не опасайся. Ануфрий Петрович теперь и на будущее время не оставит.
5: Ой, позвольте. Что касается до брака, право в этом отношении, я даже не знаю, могу ли я назвать себя вполне ответственным лицом.
4: Да ведь от вас ничего такого и не потребуется, мой друг. Съездите в церковь, а у портного вам для этого случая пару из тонкого сукна закажут. Пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистра завитаю в поздравление перемете. И дело с кольцом. Вы в одну сторону, а в другую. Мило, благородно. А что касается до вознаграждения, то половину его до... А другую по совершению брака получите. И все, дружок вы мой.
3: Я слушал эти речи

0: и думал, что нахожусь под влиянием безобразного сна. Я и благонамеренность желал сохранить, и в то же время говорил себе: «Ну нет, вокруг налоя меня не поведут, нет, не поведут! Должно быть чудесное избавление, должно быть!» И в ту же самую минуту, как я искал спасения в галлюцинациях, в комнату вошло новое лицо, при виде которого я облегченно вздохнул. Я понял, что вот он, избавитель, по поводу которого возможен был только один вопрос: сойдутся ли в цене? То есть, говоря другими словами, это был адвокат Балалайкин. Давно я его не видел, но по-прежнему походка была торопливой, и в движениях сквозило легкомыслие. Я не скажу, что Балалайкин был немыт или нечесан, или являл признаки внешних повреждений, но бывают такие физиономии, которые, как ни умывай, ни холь, а все кажется, что настоящее их место не тут, где вы их видите, а в доме терпимости.
1: Иван Тимофеевич! Вот он!
2: Кто? О, господин Балалайка! А я-то... А мы-то... Вот он! Вот он, господин Балалайка! Ах ты! Закусить? Рюмочку пропустить?
3: Нет, нет, нет, нет, моншер. Я на минуточку. Спешу, мой ангел, спешу. Вот что, есть тут индивидуй один. Взыскание на него у меня. Так нужно бы подстеречь.
2: С удовольствием. И даже с превеликим сейчас. Сию минуточку. Ах ты, господи, да никак ты помолодел. Повернись. Сделай милость, дай на тебя посмотреть.
3: Не могу. Душа моя, не могу.
4: В суд спешу, да. Вот тебе записка, в которой все дело объяснено. А теперь прощай.
2: Да не, настой. А мы только о тебе говорили. То есть не говорили, а чувствовали, кого бишет не достает. А ты, вот он, вон. Слушай же, ведь у меня к тебе дело есть.
4: Так, у меня свободного времени. Где хронометр-то мой? Вот он. 3 минуты могу тебе уделить. Ну-с, так в чем дело?
2: Скажи, ты всякие поручения исполняешь?
4: Всякие. Дальше.
2: Жениться можешь?
4: Это зависит.
2: Ну, конечно, не за свой счет, а по припоручению.
4: Могу.
2: Так видишь ли, есть у меня приятель, а у него одна, ну, вроде как подруга.
4: Душенька,
2: ну,
4: то
2: да,
4: есть.
2: Ну как там, по-твоему? И есть у него желание, чтобы эта особа в законе была. Чтобы в метрических книгах и прочее. Словом, все, чтобы как следует. А она, чтобы между тем...
4: Ты с удовольствием, мой друг, с удовольствием.
2: Ну, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат, по-французски знает.
4: Да. А кто тут смертный, в пользу которого вся эта механика задумана?
5: А ты прежде скажи.
4: Нет, ты прежде скажи. Ежели это хозяин мелочной лавки в твоем квартале, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себе не намерен.
2: Ну да, я тебе скажи, ты к нему прямо и обратишься. А у меня тоже свой интерес есть.
4: Понял. И не думай обратиться. А то мне своих дел не хватает.
6: Так кто же он?
2: Ежели я Парамонова Ануфрия Петровича назову. Слыхал?
6: И еще спрашиваешь.
3: Ануфрий Петрович, самолично на медне.
2: Ну, и как же, по-твоему?
4: А вот как. У нас на практике такое правило. Ежели дело верное, то брать 10% с цены иска. А ежели дело рискованно, то по соглашению.
2: Чудак ты, как же ты бабу ценить будешь?
4: А вот как. Сколько господин Парамонов на эту самую подругу денег в год тратит?
2: Как сказать, одевает, обувает. Ну, экипаж, квартира. Меньше как 20 тысячами в год, пожалуй, не обернется. Ох, да и штучка-то хороша.
4: Принимая во внимание, что купец Парамонов меняло, а с таких господ за уродливость берут вдвое, то предположим, что расход возрастет до 40 тысяч.
2: Ну, предполагай, пожалуй.
4: Да. Пойдем дальше. Движимое имущество, ну там мебель, картины, другие произведения искусства, все подлежит оценке при содействии экспертов. Так ли я говорю?
2: Ну, так ты так, девяти.
4: Продолжу. Штучка, о которой идет речь, очевидно, представляет имущество движимое, но при том не снабженное такими признаками, на которые в законе имеются прямые указания. Посему в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше недвижимости 40 тысяч рублей и тем сам, так сказать, определяет годовой доход с нее.
2: Да постой, брат, не с нее, а ее.
4: Ну, с нее, ее не будем спорить о словах. Приняв цифру 40 тысяч как базис наших операций и помножив ее на 10, мы тем самым определим и ценность движимости для господина Парамонова в 400 тысяч рублей. Так что цифра гонорара никак не меньше, чем 80, а для круглого счета 100 тысяч рублей.
2: 100 тысяч?
1: Берите 50.
4: Ух ты! Я уже опоздал на целую минуту. И будь, условия мои будут признаны необременительными,

Признаться, когда он выговорил цифру 100 тысяч, у меня даже коленки затряслись. Иван же Тимофеевич несколько минут стоял как опаленный. Что касается меня, то я просто был близок к отчаянию, ибо за несообразностью речей Балалайкина дело, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня.

0: произнес ни с чем не сообразную цифру 100 тысяч, то я был близок к отчаянию, ибо дело о фиктивном браке, очевидно, должно было вновь обрушиться на меня. Но именно это отчаяние удесятерило мои силы, сообщило моему языку красноречие почти адвокатское, а мысли – убедительность, которой я едва ли когда-нибудь обладал.
1: 100 тысяч! Диву за тело, а то и тьфу! Другой бы даже за удовольствие счел!
2: Иван Тимофеевич, сообразите, ведь это такое дело, что право, дешевым образом обставить его нельзя.
1: Ну а вы как? Какого вознаграждения желали бы? Для вас, может, и 200 тысяч мало бы.
2: Выслушайте меня, прошу вас. Вы давно уже видите и знаете мое сердце. В деньгах я не особо нуждаюсь, потому что получил обеспеченное состояние от родителей. Что же касается до моих чувств, то они могут быть выражены в 2 словах. Я готов!
1: Ну да.
2: Готов-с! Но будет ли с моей стороны добросовестно отбивать у балалайкина куш, который может обеспечить его на всю жизнь? Он бедный человек, Иван Тимофеевич!
1: Помилуйте, друг мой! Да он же мне сам говорил, что адвокатура его чертова дает ему не меньше 25 тысяч в год!
2: Лжет! Лжет, Иван Тимофеевич! Где его записка, что он вам оставил? Ха, вот она. Ну, конечно. По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона. Ну, понимаете ли вы? Теперь какие у него дела? И как ему нужно, да зарезу нужно, чтобы на помощь ему явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде того, который представляет затеи купца Парамонова. Это же яснее ясного.
1: Продолжайте, сударь мой.
2: С другой стороны, ведь не вам придется платить деньги. Ну, конечно, балалайкин взломил цену уже совсем несообразную, но я убежден, Иван Тимофеевич, что он сам раскаивается и горько клянет свою несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите несколько прочувственных слов, и вы увидите, что он сейчас же съедет на 10 тысяч, а может и на 2.
1: Но он же не зря на 100 тысяч нацелился.
2: Он мог бы и до миллиона докатиться.
1: Расскажите, миллион.
2: Вот заметьте, цифра 100 значится в записке о взыскании с мещанина Эзельсона. Вот. Завтра он принесет к вам записку о взыскании 2 рублей и, сообразно с этим, уменьшит и требование свое до 2000. Ну и что вам, наконец? Ну, деньги. Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите бедного человека возможности поправить свои обстоятельства?
1: Да. Вы правы. И хотя мы не того, так сказать, не привыкли выслушивать правду, но я должен сознаться, что иногда она не бесполезна и для нас. Благодарю. Я давно не проводил время с такой пользой, как сегодня утром.
0: И он с какой-то особенной искренностью пожал мне руку. После чего я летел домой, не чувствуя ног под собой, и как только вошел в квартиру, так сейчас же упал в объятия Глумова. Я рассказал ему все, и в каком я был ужасном положении, и как мне на помощь вдруг явился балалайкин.
3: Да, ну, брат, это уже что-то совсем неисповедимое.
4: Поверь, что это за благонамеренность нашу гроб.
3: Ну, так-то так. Да ты прежде подожди. Возьмет ли еще балалайкин 10-то тысяч?
4: Помилуй, душа моя, как ему не взять? Ведь он, да он в противном случае погибнуть должен.
3: Ну, еще чего?
4: Ну да, конечно. Ведь 10 тысяч с полу не поднимешь. А с 10-то тысячами, да при настоящем падении курсов на ценной бумаге...
2: Ой, Глумов!
3: Да что с тобой?
2: Вспомнил!
3: Что?
2: Глумов! Я вспомнил!
3: Да что ж такого вспомнил? Ты успокойся!
2: Да ведь балалайкин-то женат!
3: Ой, черт! А ведь и правда женат!
2: Женат! И имеет, я слышал, человек 8 детей. Я пропал, Глумов, я пропал.
3: Ой, ну хватит нюни-то распускать. Ой, вели послать. за нашим сыщиком.
0: Немедленно приступили мы к розыску семейного положения Балалайкина. И на другой же день, когда мы с Глумовым еще кофе пили...
5: День добрый, панове. Смачнего. В смысле, бон аппетит. Ну, то есть, приятного аппетиту, панове.
3: Спасибо, дорогой. Принес?
5: А як же ж? То было не так трудно, бо пан Балалайкин юж давно положен на наш глаз.
4: Кофе не желаете?
5: Не. Сначала справа, панове. То есть, дело.
3: Правильно, кофе успеется. Давай свою бумажку.
5: Ну, панове, значит так. Балалайкин. Имя и отчество неизвестны.
3: Вообще?
5: Мне неизвестны, ага. Но буду.
4: Так, дальше.
5: Балалайкин, значит.
3: Да уж знаем, что Балалайкин. Ты давай дальше.
5: Добже, пан, добже. Балалайкин. Адвокат. Составляет всякие бумаги, в том числе и неуказанные в законах, а также поздравительные вирши, любовные письма, ну, угу. Там разные заботы, собаки пропавшие, брачные дела, бракоразводные, для Тегу содержит на жаловании 4-5 лжесвидетелей. Но ни в чем предусудительном не замечен. Вот, панове.
4: И? Все?
3: Да нам плевать, замечен или не замечен. Мы тебя для чего нанимали? Женат он или не женат?
5: Прошепрашем. Ну, як же ж. Женат и имеет 8 цурок.
4: Цурок?
5: Ну, дочек, прошепрашем.
4: Все против у меня.
3: Но.
5: Имеет также 8 дочек и старушку, бабушку жены. А жена никаких средств постоянных не имеет.
3: Ну и на что же они живут?
5: О, панове, то бедные люди. Дуже бедны. Дуже, бардзо. Не жить, а вся доля. Собача.
3: Но однако ж не помирают, я гляжу.
5: Ну, як же ж. Пан Балалайкин в виде пособления им привозит 10 рублей в месяц.
4: 10 в месяц?
5: Так, пан, так. Именно, 10 в месяц. А зараз можно и кавы, ну, то есть кофе.
3: Ага, вот, наливай. Угу. Ну, что скажешь, брат?
4: Воля твоя, Глумов. Угу. А я ни под каким видом на штучке купца Парамонова не женюсь. Я на тебя укажу, как на более достойного.
3: Да погоди же ты голову терять, ведь это еще не последнее слово. Балалайкин женат, в этом, конечно, сомневаться нельзя. Я правильно говорю, Кшепший Цульский?
5: Никак не можно. А кава у вас перфектна, панове.
3: Вот и пей. Нет. Тут сквозит какая-то тайна.
4: Что мне до его тайны, Глумов?
3: А то, брат, что эта тайна даст нам возможность выйти с честью из нашего положения. Так, необходимо прежде всего твердо установить цель. Во что бы то ни стало, женить балалайку на штучке купца Парамонова. И затем мужественно идти к осуществлению этой цели. Правильно?
5: Точно так, пан. Я знаю, между прочим, такий случай. Вам интересно?
3: Валяй.
5: Интересно, где така вкусна кава продается у Филиппова?
4: Ты случай давай, не тяни.
5: Панове, пусть балалайка слепит фиктивный развод. Правда, это будет трудно.
3: Вот, правильно. Уговорим его на формальный развод.
4: А если не слепит?
3: Да за приличное вознаграждение балалайка при живой жене женится. А что, братец, неужто ты... Да ты пей кофе, он и правда от Филиппова. Крендель вот есть. Да неужто ты только с одной бумажкой к нам пожаловал, а? Ну-ка, сказывай.
5: Бумажку эту я по пшиязни, ну, по дружбе добыл. То не так трудно было.
3: Ну?
5: А зараз дело началось. И трудно дело, панове.
4: Ну и что с того?
5: Что с тего? А то, панове, что дела и дружба. Штуки разные.
3: И что ж ты хочешь?
5: Задаток. 25 рублей. А всего 50.
4: Черт, возьми. Однако... Так, будет с тебя пока и 10.
3: Да, дорогой, мы не обманем. Докладывай.
5: Всего 50.
4: Ну хорошо.
5: Добже. Значит, где она? Так, вот. Жена пана Балалайки влюблена в него по уши. Об разводе с ней говорить нема сенсу. Нет смысла. Я для пробы денег ей предложил, слышать не хочет. Это первое.
4: Я так и знал.
5: Далее. Пан Балалайка для своей семьи абсолютно тайна. Никто в семье не знает, что он адвокат, который получает денег от поздравительных виршей для швейцаров.
4: За кого ж они его держат?
5: Все думают, что он служит в артели посыльных.
3: Знаменито.
5: В каждую субботу пан Балалайка приезжает в семью в парадной форме посыльного и непременно на лихаче. О, то ж ликованье в семье! О, тут у меня записка. Так, привозит так, каждой цурке пряник, Жоне мочену грушу, а старой бабуле штоф вудки с померанцем. Но вшиско семейство твердо верит, что это ворованные гостинцы, поскольку пан Балалайка цельный день по кухням да по лавкам гуляет. Как тут собе уберечь, значит?
4: И за эту мочену грушу ты просишь 50 рублей? Голубчик, у тебя совесть есть?
3: Погоди, брат, тут важно, что он для семьи полная тайна.
5: Тоже моя работа, панове.
3: Прекрасно, прекрасно. Вот тебе еще 20. А пока... Погоди.
4: Да что ж там такого прекрасного, Глумов?
3: Ну, пускай себе ломается.
4: Да об ком же ты?
3: Да об жене Балалайкина. И без нее обойдемся. Теперь, по крайней мере, путаться не станем. Прямо будем бить на двоеженство. Где, говоришь, он живет?
5: Угол Фонарного переулка и Екатерининского канала. Место так собе. Канал зловонный, погано пахнет. Фонарный переулок, сами знаете. Бардзо веселый переулок, одним словом. И еще, у него к двери прибита дощечка на иноземном языке. Балалайкин авокат. Раньше в этом доме жила... Так... Дарья Семеновна Кубарева.
4: А, Кубарева? Глумов, помнишь?

0: Кубариха, батюшки святы.
1: Этот дом нам был знаком с юных лет, поэтому отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Увы, в былое время тут жила... Да-да, Дарья Семеновна Кубарева, в просторечии Кубариха, с шестью молоденькими и прихорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей. Она была вдовой учителя латинского языка, который, к несчастью, из латыни хорошо знал только азбуку, за что по распоряжению начальства был предан суду. После его смерти вдова погоревала, посоветовалась с добрыми людьми и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц. А лет 15 назад Дарья Семеновна умерла, отпраздновав 25-летие своей педагогической деятельности. Хотя и без древних языков.
2: А вот и дом.
3: Да.
2: И правда, гляди-ка. Балалайкин, а во как? Ой, хлебосольная была женщина, Дарья Семеновна. Ой, веселая.
1: А не находишь, Глумов, что педагогическая часть у нее в пансионе была слабовата?
2: Ну, до всего руки разве дойдут? Хорошим манерам надо было научить, раз. Светскому обращению, два. Ну, каждый же вечер в квартире, ну, помнишь?
1: Да как не помнить, дым коромыслом. На поздних петухов, как говорится.
2: Ну вот, ну, какая же тут педагогика? Ой, а помнишь, топера? Все на клавикордах играл.
1: Танцы, папироски курили, пивом угощали.
2: Водка тоже была. И шампанское иногда. Ой, а драки, помнишь? Ой, но особенно тут, когда Кубариха за будущником послал.
1: Ну, спрашиваешь, его еще пивом поили, когда помирились. А как топера-то звали?
2: Иван Иванович.
1: Точно.
2: Иван Иванович, ну, как живой, теперь стоит передо мной. Представь себе, ведь отец семейства был. Я у него детей крестил.
1: Стрекозу, помнишь?
2: Еще бы. Уж так мазурка на вечерах у Дарьи Семеновны отплясывала.
1: Да мазурка что это? Тьфу ты, вспомни бешенство ног.
2: Какое бешенство?
1: Ног, ну, канкан. Так французы канкан называют.
2: А, ну так бы сказал, канкан, да, вот здесь и было.
1: Да, мазурка.
2: А стрекоза здесь же и в этой квартире воспитание получил. А теперь поди-ка тайный советник в комиссиях заседает. Рукой не достать. Нажми давай на звонок.
1: Вообрази, Глумов, встречаю его как-то на днях на Невском.
2: Да?
1: И как раз мне Кубариха на память пришла. Помните, спрашиваю? А он мне вдруг стихами: вельможу должны украшать ум здравый, сердце просвещенно. И об Кубарихе не полслова. Вот он нынче, как об себе полагает.
2: Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь... Ого-го! Да. Только мы вот с тобой.
4: Вы... господину Балалайкину?
1: К нему.
4: Проходите, господа, проходите. Только вам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами. Вот сюда, сюда прошу. Вот. К вам еще, господа, господин Балалайкин.
5: Через четверть часа я к вашим услугам, господа. У меня всего два клиента. Вот этот юноша... И где он? Вот, благородный отец.
1: Балалайкин был необыкновенно мил в своем утреннем адвокатском неглиже. Черная бархатная жакетка, пробор на голове, штаны сидели почти идеально, но что важнее всего, от каждой части его лица и даже тела так разило духами, как будто он только что выкупался в водах Екатерининского канала и надобно было заглушить амбре. Лицо дышало приветливостью и готовностью удовлетворить клиента. Клиентом же был юноша с длинными волосами и лицом юного Вертера, но в мятой визитке.
6: Ну-с, молодой человек, письмо наше возымело действие?
0: возымело, господин Балалайкин. Только нельзя сказать, чтобы вполне благоприятное. Фу. Вот ответ.
3: Так, ну-ка, так. А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне приставать? Да. Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с другой стороны, сердце женщины. Что ж, будем новое письмо сочинять, молодой человек.
0: Со стихами бы, господин Балалайкин.
3: Можно. Из Виктора Гюго, например. О, машамо, экуте ici, l'homme qui chante et pleure aussi.
2: Ладно будет.
0: Хорошо. Но ведь она по-французски не знает.
3: Вот и вы не знаете, а говорите хорошо.
2: Неизвестность, знаете, она на воображение действует. Впрочем, я и по-русски могу. Кудри девы-чародейки, кудри блеск и аромат, кудри кольца, кудри змейки, кудри бархатный каскад, кудри вьются, кудри вьются, и так далее.
0: Хорошо.
3: А, ну и славно. Приходите завтра, будет готово. Цена 5 рублей.
0: А нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего 10 рублей в месяц дает. Тут и на папиросы, тут и на все.
3: Молодой человек, желаете иметь успех у женщин и жалеете 5 рублей. Фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами. Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество. И так повторяю, завтра будет готово. До свидания, победитель!
0: До свидания, господин Балалайкин.
3: Ну, теперь ваша очередь, господин... как вас величать?
6: Об этом позже.
1: Этак мы и не доберемся до нашего двоеженца.
2: Кого-то мне этот старец напоминает.
6: Вот уже 5 лет, господин Балалайкин, как моя жена везде ищет удовлетворение.
2: Да? Интересно.
6: В том смысле, что жена моя держит судную кассу. Я же состою редактором по вольному найму при газете «Краса Димитрона». Ну, к сожалению, ведомство общей цензуры не сочло нужным считать газету органом политических и литературных мнений, а определило, ну, по специальности, ведение комитета ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Вот.
1: Это он.
2: Похож. А вдруг не он?
6: Не более года, как я нахожусь в должности редактора и достиг уже следующих результатов. Во-первых, от непрестанных внушений 2 раза лишался рассудка. Во-вторых, от ежедневно повторяемого трепета получил трясение головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащего по найму.
3: Да.
1: Нет. Это не он.
6: Ну, правда, взамен этих неприятностей я пользуюсь и некоторыми удовольствиями. Например, в 7 трактирах, в особенности рекомендуемых нашей газетой, я за несоблюдение в кухне чистоты, я по очереди имею право однажды в неделю воспользоваться 2 рюмками водки и порцией селянки. Ну и ежедневно имею возможность ночевать в любом участке. Вот, господа.
1: Он поник головой, но все высказанное им дышало такою правдою, что не только нам, но даже Балалайкину не приходило на мысль торопить его или перебивать напоминаниями о скорейшем приступе к делу. А мы с Глумовым все гадали.

0: Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь отзавтракать с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может и быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да. Ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он. Да, я забыл сказать, что, увидев нас с Глумовым в своей конторе, Балалайкин напомнил, что знаком с нами по Ивану Тимофеевичу и изъявил надежду, что мы сделаем ему честь отзавтракать с ним. Ну а затем он обратился к своим клиентам, последний из которых, почтенный старец, нам с Глумовым показался знакомым. Однако сомнения не оставляли нас во все время разговора Балалайкина со старцем, имевшим, впрочем, вид благородного отца. Причем в разговоре этом нам пришлось принять живейшее участие. Старец долго рассказывал о нелегкой доле редактора по вольному найму при газете «Краса Димедрона», и все высказанное им дышало такою правдою.
1: А жалование я получаю, увы, 25 рублей в месяц.
2: Неплохое жалование, между прочим.
1: Не спорю. Как говорится...
0: И к тому же вы сами говорили, что имеете право на бесплатное получение ежедневно 2 рюмок водки и порции селянки. Mm-hmm. И мне кажется, что человек в вашем звании...
1: Вам так кажется, господин. Вот скажите по совести, может и быть человек сытый, пьян, получая в день 1 порцию селянки, составленную из веществ загадочных и трудноваримых, и 2 рюмки водки, которые буфетчик с намерением не доливает до краев. Ах, молодой человек, да по моему воспитанию мне не только 2 рюмок и 1 селянки, а 20 рюмок и 10 селянок недостаточно.
0: 10 селянок?
1: Ах, молодой человек, молодой человек. И как же вы, милостивый государь, получивший, как говорится, такое образование...
2: Да-да-да-да-да. Возвратимся к рассказу, господа.
1: Да. Ну, конечно, я, видите ли, сластолюбив. Мармелад люблю, чернослив, изюм. А купец Муров вследствие переговоров разрешил выдавать мне по 1, как говорится, поврежденному яблоку. Это, по вашему разумению, для меня достаточно, милостивый государь?
3: Все ясно. Держи наготове 2-гривенный.
0: Это точно он.
4: А вот не изволите ли принять. Где же он у меня? Вот, 2-гривенный.
1: Благодарю вас, господа. Маловато, как говорится, но я не притеснителен. Итак, я сластолюбив. И потому имею вкус к лакомствам вообще. себе и к девочкам в особенности. Да-да-да. Есть у них, знаете ли, ну, они такие, ну, вы же знаете. Словом сказать никак нельзя остеречься, чтобы рубля или там двух не пожертвовать, собственно, на предметы сластолюбия.
3: Тут двух гривенным не обойдешься.
5: У меня все больше крупный. Ищи у себя.
1: А затем, так как жена, как говорится, моя удерживает у меня 15 рублей в месяц за прокорм и квартиру. И заметьте, при том, даже в таком случае, если бы я ни разу не обедал дома, то на так называемые издержки представительства остается никак не больше 5, как говорится, рублей в месяц. Я уже не говорю о неоплатном долге. 3 рубля 50 копеек, и о возвращении которых жена, как говорится, моя ежедневно настаивает.
5: Просто что-то невообразимое. И все тут. Глумов, не тяни, пока до 100 рублей не докатилось.
6: Да-да-да-да, катастрофа преудивительная. Вот вам 3 с полтиной. Какой-то прямо реприманд неожиданный.
1: Благодарю вас, достойный молодой человек, благодарю.
5: Похоже, что положение редактора газеты по вольному найму не таково, чтобы возбуждать зависть.
1: Как верно сказано, молодой человек, как верно.
5: Вот, если позволите, я... Вот, 2-гривенный.
6: Ну, что касается до меня, хотя я и не желаю упоминать о ваших родителях, но прошу вас счесть, в общем, как бы упомянуть об них, ну, при всем прилагаю... Полтинник.
2: Да, ну не сочтете ли нескромным, и с моей стороны... Да, принять от меня 75 копеек.
1: Ну, а чего ж не принять, ежели от доброго сердца? От доброго сердца тут получилось... Так, сейчас... Да, 1.40 рубль, как говорится.
2: 45.
1: Ну да, 1.45 рубль серебром. Чего же, как говорится, не воспрять духом.
2: Да, не извольте ли в таком разе нам газетку вашу осмотреть?
1: А, как же, как же, вот... Вот, краса Димедрона. Название, как говорится, ловкое получилось.
5: А Димедрон, это не из греческой ли истории?
1: Нет, это из отечественной. Так древние скифы называли путь из варяг, как говорится, в греки.
2: Так, газета ассенизационно-любострастная, выходящая в дни публичных драк.
6: Не может быть. Только в такие дни?
5: А в остальные?
1: Эх, молодые люди. Да ведь каждый день в Петербурге, как говорится, мордобой идет.
2: Да, это точно. Мне и квартальный ваш Иван Тимофеевич сказывал, да и по своей адвокатской стезе могу подтвердить.
1: Ну, понятное дело, столица, а в нашей публике, чтобы вы знали, давно уже чувствуется потребность в обстоятельных, как говорится, сведениях о драках. Но между тем, милостивый государь, органа, ну, который удовлетворял бы этому справедливому желанию, или вовсе нет, или же существуют такие, которые затемняют дело ненужными философическими, как говорится, размышлениями. Так что наша газета доставляет разнообразное чтение в этих видах.
2: Ну да. Разнообразное и, главное, обильное. Вот тут вот сведения о драках в публичных местах.
1: Да.
2: А это что? Литературно-лакейское обозрение. Ну, а здесь адресы наилучших кокоток. Ну, это мы знаем.
1: Между прочим, милостивые государи, все необходимые разъяснения по этому отделу для, ну, как говорится, желающих можно получить в конторе редакции ежедневно от 2 до 4 за умеренное вознаграждение.
2: Мерси. Так, дальше что тут? Что тут? Прогулка по трактирным заведениям, цены... Особо примечательные предметы гастрономии. Увековечение имен расторопнейших половых и гарсонов.
4: Вот это правильно. А то, понимаешь, ну...
2: Ну и разные. Так, анекдоты, острые слова, там афоризмы, куплеты, ложные слухи, да. Употребительнейшие средства для излечения от любострастных болезней. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Так, редактор по найму Иван Иванов... Очищенный бывший пронский помещик, преданный суду за злоупотребление помещичьей властью, а впоследствии топер.
6: Иван Иванович!
4: Иван Иванович!
6: Ведь это ты!

0: свидетель игр нашей молодости. Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописуемое волнение.
1: Чижик, где ты был? Ну, помнишь?
2: Помню. Как же я вспомнил?
3: Помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющихся веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел?
2: Как же вспомнил!
1: Иван Иваныч, ой, как ты вырос, похорошел!
3: Как отлично одет!
2: Друзья, не расправляйте старых, но не заживших еще ран.
3: Но теперь разве ты несчастлив?
1: Да.
2: Теперь я только тень того веселого Ивана Ивановича, которого вы знавали в этой самой квартире.
1: Но отчего же ты помолодел?
3: Отчего?
2: Ну, такова воля провидения, которая вознаграждает меня за все, что претерпел, и за то, что, как говорится, претерпеваю.
3: Ну, так расскажи же, братец, расскажи.
1: Расскажи.
2: Да. Не жизнь, а сплошные превращения. Это тяжелая и скорбная история, которую, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезные угощения. Если вы желаете мне назначить день и час в старом Пекине, то я, как говорится, готов.
4: Ну зачем же не теперь, господа? По счастливой случайности я сегодня совершенно свободен от хождения. А что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь Пекин.
1: Ну и превосходно, ну чего же лучше? Соглашайся, Ваня.
3: Соглашайся.
2: Ежели, господа, как говорится, не против.
0: Лайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом. Налили сначала, как водится, по полной за встречу и здоровье.
4: Ну что же, господа, вот рекомендую. Икра. Презентовано мне адмиралом Врангель. Я его с Днем Ангела поздравил. А это, господа, балык. Этот балык прислан прямо из Туркестана. Да, бывшим мятежным ханом Наср-эд-Дином. Я ему невесту подыскал.
5: Да, а вот эти кильки, это достопримечательность. Господа, я их сам ловил. Да, собственно, руками.
4: Прошлым летом ловил, господа.
3: Руками?
4: Да. Вы знаете, я была в политике. Прошлым летом попался.
5: Ну и надобно было за границу удирать, господа. Да. Нанял я живым манером чухонца. Мол, сколько шельма белоглазая. Возьмешься Балтийское море переплыть.
4: Взял он с меня, господа, 1000 рублей. Водки ведро. Уложил.
3: Пить. Ешьте, господа, ешьте.
4: Уложил меня на дно лодки. Прикрыл рогожкой. Эй, да по всем трем. Только как к острову Готланду стали подъезжать, тогда меня и выпустил. Тут-то я эту кильку и ловил. Да. Покуда не обнаружила я, господа, что вся эта история с килькой одно недоразумение. Да, господа, да. Ой, сколько же я в то время испытал. Сколько я испытал, господа. Как, господа, как нехорошо за границей. Все-таки с милой родиной расставаться тяжело.
3: Впрочем,
4: я тогда и воспользовался, господа. Поездил таки по Европе. В Женеве был, часы купил. Вот они. А потом поехал в Париж. Такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел. Поль,
6: мальчики облили.
2: Вот мне бы, как говорится, взглянуть бы.
4: Покажусь. Я вам, господа, все покажу. Все мои коллекции. Такие карточки есть. Ой, постичь невозможно. Пароль донор. Позвольте, а там-то что такое? Что такое? О, самга, господа. Уморительно, говорят, рыба. И умна, совсем как человек. А вот эти фиги, от этих мне турецкий паша презентовал, господа. Впрочем, не следовало об этом говорить. Вам, господа, война же с турками. Но вы меня не выдадите, господа. Не выдадите. А вы попробуйте. Эх, аромат.
6: За что же вам паша подарки делает?
4: За что? За что? Да я ему тут одно сведение в дипломатических сферах выведал.
3: Так пустячки, балалайки. Ну пощадите. Вы же ведь себя в измене отечеству обличаете.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же я антерру. Он через это самое сведение сражение потерял. Вот и как ее? Ну как ее? Сербии. Нет, господа, я ведь в этих делах осторожен. Ого. А он, между прочим, а он президент. Однако я его и тогда предупреждал. Ну что ты, говорю? Ну куда ты лезешь? Ну скажи на милость, ведь если ты проиграешь сражение, тебя турки судить будут. А если выиграешь, ну тебе же образованная Европа судить будет. Ну, подавай, говорю, в отставку.
6: И не послушался.
4: Нет, не послушался и проиграл. Жаль, господа. Такой лихой был, малый. И на турку совсем не похож. Я с ним в баню ходил.
2: Ну и что?
4: Совсем как есть человек.
2: Ну?
4: Только все тело голубое. Совершенно как наши жандармы. Ну, в прежний пост. Да, господа, много в своей жизни перипетий испытал. В березов сослан был. Да, пробовал картошку там акклиматизировать. Не выросла, да. Зато и много радости и света. Господа, да вы на сёмгу, на сёмушку налегайте. Вот, например, я вам скажу. Восход солнца на берегах Ледовитого океана. Это что же это такое, господа? В одно и то же время восходит и туда же заходит. Представляете, господа, оттого там никто не спит.
3: Как?
4: Да.
3: Вообще?
4: Нет, зимой спят, а летом тюленей ловят.
2: Желал бы знать, тюленье мясо приятно? Как говорится, оно на вкус.
4: Да, мылом отдаем. А впрочем, мы его ели. Там, батюшка, летом 73 градуса мороза бывает, а зимой... Ой, это что ж такое? Да тут и тюлени не будешь рад. Я однажды там нос отморозил, господа. Высморкался. Нос в руке. Господа. Я тут же нашелся. Взял тепленького тюленевого маслица, помазал. Вот здесь вот приставил нос. И вот, видите? Это вот что? Это что это?
3: Вот.
4: Можно было бы заподозрить, что тут какое-то пустое место. Всего я испытал. Господа, и на золотых приисках был. Такие, вам скажу, самородкин ходил. Что задним мне разом 5 лет каторги избавили.
3: А тебе
1: теперь в Горном институте, в музее лежит.
5: Да, я теперь у золотопромышленников, вот у этих вот всех, по всем делам поверенным состою. Женам шляпки покупаю. Да мужьям прически. Сочтите, сколько за это одного жалования получаю. Мне на две дни скупец трапезников. Мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал. Хотите, покажу?
3: Сделайте одолжение.
1: Покажу, непременно покажу, если просим. Ой, я его в зоологический сад отдал. У меня денег пропадет.
2: Господи Иисусе!
1: В прошлом годе, господа. Смотрите-ка, от сёмги только хвост остался. Умный рыба, господа. В прошлом годе я в Ниццу ездил. Смотрю, на горе у самого въезда в Ниццу замок стоит. Спрашиваю, что стоит?
7: Глумов, когда же о двоеженстве-то забыл?
8: Годить надо. Момент не пришел. Годи.
7: Да он уже совсем.
8: Еще не совсем. Погоди.
1: Я еще раз спрашиваю, что стоит? А не 1 200 000.
3: Эх, да.
1: Делать нечего, господа. Вынул из кармана деньги, отсчитал.
2: Ах ты, господи!
1: Я в Ницце 20 лет жила. Так, все даже удивлялись, господа. Оркестр у меня был, концерты по пятницам. Был сам Антон Григорьевич Рубинштейн. Берет в руки, как бельмейстерский, свой жезл. Как взмахнет, господа! Такое, господа! Что же это у вас под носы-то пустые? Налейте-ка. Иван Иванович!
2: Нету-тис. Все, как говорится, того. Вы свистили.
1: Ну вот и славно.
8: Скоро и момент подходящий будет. Не ропщи.
1: Иван Иванович, ты, кажется, нам историю своих превращений обещал.
2: Ну, я готов.
1: А не перейти ли нам, Балалайкин, в твой кабинет? А?
3: Точно, господа! Точно! Перейти!
1: Я вам такие фотографические картинки еще не
3: смотрю.
1: Ты лучше прикажи, чтобы нам сигар подали и ликерцу. Ну, а уж потом и...
6: И сигары есть, и ликер. Мне гаванский губернатор прислал за лжесвидетельство.
1: Ну, картинки доложу я вам из Парижа. Манифик. Манифик, господа, и только.
0: Мы перешли в кабинет Балалайкина. И хотя он умолял нас прежде всего просмотреть коллекцию картинок, но мы переломили себя и отложили это в высшей степени благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, окуривая удивительнейшие сигары и имея перед собой рюмки с душистым ликером, мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Димедрона».
1: Ну, Иван Иванович, рассказывай, брат.
2: Ну, я отпрыск, как говорится, старинного дворянского рода. И настоящая коренная моя фамилия Гадюк.
6: Ну как же, господа, известнейшая фамилия. Да. Гадюк. Ну что, как же, кто же не знает.
2: Ну да, вот. Ну вот, стало быть, Гадюк. Очищенными мы стали зваться недавно. Ну, по одному особенному случаю, о котором я упомяну позже. Итак, насчет происхождения моих предков существует два не слишком достоверных сказания. Одно московское, а другое из Петербурга. Московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был где такой новгородский благонамеренный человек, а по другим источникам вор. Добромысл Гадюк. Это он, прежде других, возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил навече прочим новгородским обывателям.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея.

гладкий, как блин. И, конечно, называется «Вершины». Живет в нем самое безобидное и всем довольна деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, до каких-нибудь сантиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына, самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» – говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр». Мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл.

0: что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде.
1: Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хенк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий, 6-балый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина. Это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросала в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?» «А ну их! Чуть там не видал!» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?»
0: «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере».
1: «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!»
0: Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу:
1: «Тише, приятель!»
0: Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопль, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере
1: визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым обыкновенно резали грудинку. И самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчишка был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел. Закурил трубку и прислонился к скале. «Чего ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я?» — говорю. «Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного».
0: «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься! Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает».
1: «И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм! Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?» «Думаю, — говорю я, — вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку». Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей, а вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона? Помоги, Боже, волкам!» И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
0: «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм!»
1: Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.
0: «Я тебе покажу, — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!»
1: После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
0: «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся, — говорю я, — он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа.
1: Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа. И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты погоди, — говорю я, — мало-помалу придешь в чувство». «Царь Ирод, — говорит он, — ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. «Если ты не будешь себя вести как следует, — говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка». «А он зачем меня ударил?» «Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.
2: «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм.
1: Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету». Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в $1500 вместо 2.
2: «Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить $2000 За эту веснущатую дикую кошку. Я согласен рискнуть. Пускай будет $1500. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение $1500. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 8:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
0: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
2: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет». «А что это за игра такая?»
0: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком».
2: «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
0: «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?» «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко».
2: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
0: «Далеко ли до заставы, малыш?» – спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
2: 90 миль, – отвечает разведчик.
0: «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
3: «Ну, пошел!»
2: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
3: «Ради бога!» – говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
0: Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует».
2: Я отправился в деревушку, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками.
1: один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать.
2: Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился раза два аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах в 8 позади него.
3: «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
1: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
3: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету. Зачем дорога идет в обе стороны? Отчего трава зеленая? Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город. Да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
1: Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
3: «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
1: «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть,
2: Что у тебя за спиной? Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего. А потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными. А я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
3: Великие пираты, говорю я. Да ведь этакой наглости! Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а? Сказать тебе по правде, Билл, говорю я,
2: Это сокровище, что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.
1: Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь.
2: «Сколько времени вы сможете его держать?» – спрашивает Билл.
0: «Силы у меня уже не те, что прежде», – говорит старик Дорсет. «Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться».
2: «Этого довольно», – говорит Билл. «В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы».
1: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
5: Александр Амфитеатров. Сыщик.
6: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало, он неподвижный и задумчивый стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Эдакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось 10 раз сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
7: Так, на чем я остановился? Ага.
8: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
7: Что ж хвастаться-то? Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
8: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
9: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
10: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
9: Лучше не бывает.
10: Так чего ж тебе еще?
9: Ну, послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того, в некотором роде пятно?
10: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
9: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
10: Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
9: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
8: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
9: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
8: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
10: Пожалуйста, как не хотеть.
8: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана. Остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами значит ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегаючи свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда, сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела, собственно, домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, не пойман, не вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
11: Андрей Иванович, штука. Помните караулку Евгениных ворот?
8: Ну?
11: Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившись, и такая сякая.
8: Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали, где там спрятаться человеку.
11: А вот подите же. Я, если там сейчас не вспыхнул огонек, словно кто-нибудь спичку зажег.
8: Ты не врешь?
11: Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам.
8: Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман – это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну, до злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Не молиться, не просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью. Ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
12: Христос, Христос родился. Надо же как! А?
8: Да и швырнул ружье свое на пол.
12: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
8: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
13: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
8: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится. А слезы так и бегут по щекам.
12: Христос родился. А мы-то... Мы-то что делаем? Господи! Такой праздник. Чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
8: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади кровки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
12: Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
13: Ну же,
12: век не забуду.
8: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
11: Ну что ж там?
8: Смотри-ка, какова яма.
11: Ого! то тут непременно под караулкой есть подполье.
7: Угу.
11: Точно. Федькина нора.
7: А ну, зови наших, посмотрим.
11: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте. Все равно ему уйти некуда.
7: Спустились мы в погреб уже вчетвером. Нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
11: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
7: Эх, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
11: Ай, вот так неудача.
7: Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
14: А что стало с Федькой?
7: Не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он. Ихний брат...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дорогие друзья, я расскажу вам историю, где много забавного, где много смысла явного и неявного. Прошу вас, не упускайте главного. В нашей округе был мельник. Он умер такого-то года, такого-то дня. Старшему сыну он оставил мельницу, среднему осла, а младшему сущую безделицу, меня. Я кот.
1: Мне в жизни никогда не везет. Кот. Ну какая от кота польза?
0: Хозяин, не беспокойся. Думай о добре и не думай о худе. Я тебя выведу в люди. Я сошью ботфорты, шляпу куплю.

Не грусти, хозяин, не пропадем.

я решил отправиться в королевский замок, потому что у меня возник план. Какой? Пока не скажу, ведь не все умеют держать язык за зубами. В этом замке живет король Бубей II. Говорят, что он не богат. Живет король Бубей II. Говорят, что он не

плохо. Где достать 100 рублей, вот эпоха. Где бы денег набрать?

герольдов, курьеров, писцов, секретарей. Плохо-плохо дело у нас, королей. О, плохо дело. Я их всех не люблю, ненавижу. Но нельзя королю без престижу.

0: плохо-плохо дело у нас, королей. Ох, плохо дело, эй, главный повар, готов ли обед?
1: Ваше Величество, продуктов нет. В королевских подвалах остался один бульонный кубик и одна картофельная котлета.
2: Меня погубит такая диета.
0: Бедная моя дочь, в ее годы нужны жиры, белки и углеводы.
2: И витамины. Я же расту, я же хорошею.
3: Ваше Величество, к вам просится кот в сапогах.
0: Гоните его в шею.
3: Государь, он принес вам кролика от маркиза Карабаса.
2: Я обожаю кроличье мясо.
0: Немедленно впустите кота, не то он обидится и уйдет. Здравствуйте, господин кот.
4: Государь, мой хозяин, маркиз Карабас, прислал вам в подарок этого кролика.
0: Спасибо, спасибо. Не будь я король, это не кролик, а целый кроль.
1: Мы его нашпигуем, поджарим с лучком, сделаем соусок с чесночком, а потроха пойдут для рассолика.
0: Не забудь мне поджарить антрекот.
2: Как вас зовут, господин кот?
4: О, прекраснейшая из принцесс! Меня зовут Кот в сапогах, сокращенно КС. Можете, как мой маркиз, звать меня просто Кис-Кис.
2: Я хотела бы вас погладить. Вы не будете кусаться?
4: Можете не опасаться. Я даже помурлычу. Мур-мур-мур.
0: Давно не встречал таких благородных натур. Ах, если бы люди достигали такой нравственной красоты, как коты. Может быть, выпьете вина, дорогой КС?
4: Благодарю, я не пью и не курю. Ну что ж, король произвел на меня хорошее впечатление. Он очень вежливый человек и принял меня довольно любезно. Правда, тут помог кролик. Вероятно, я нашел верный путь к королевскому сердцу. Надо почаще приходить к королю с какой-нибудь дичью. Я в засаду залягу, куропатку словлю. Отнесу куропатку господину королю. Трам-парам-парам-парам. Чтобы успеха достичь, надо мелкую дичь подносить.

0: Заходите, заходите, любезный кот. Вы у нас не были около недели.
1: В самом деле, Ваше Величество, в самом деле, маркизу Карабасу на охоте не везет. Либо его угодья оскудели, либо куропатки настолько поумнели, что не дают бить себя в лед.
0: Да, время у нас такое. Никто не хочет в жаркое. Нету настоящего порядку.
1: Примите от маркиза эту куропатку.
0: Послушайте, кот, вы чрезвычайно умны. Как вы думаете, что я могу сделать для своей страны? Какие-нибудь там реформы или нововведения, чтобы, наконец, окончилось оскудение?
1: Я думаю, вам полезно объехать свои владения.
0: Я очень ценю ваше мнение. Позвать ко мне главного кучера.
1: До свидания, Ваше Величество.
0: Всего наилучшего.
1: Дело, кажется, идет на лад. Теперь надо бы сообщить мой план моему хозяину Карабасу. Однако не все умеют держать язык за зубами. Карабасу я скажу пока только то, что ему следует знать. Какой он лентяй. Я сбиваю с ног, чтобы ему помочь, а он спит. Он даже и днем спит. Хозяин, хозяин, довольно спать.
2: Ох, кот, опять. Ты будешь меня без толку. Наверное, отнес королю какую-нибудь перепелку, и король ее съел. В общем, ты мне надоел.
1: Хозяин, завтра король поедет по своей стране.
2: А какое дело мне?
1: Вы должны залезть в речку.
2: Ну?
1: И кричать: «Тону! Тону!»
2: Ну?
1: Остальное моя забота.
2: Ой, ладно. Если тебе охота, я завтра буду вопить: «Тону, тону!» А сейчас отгоняй мух, я сосну.
3: Фрейдван запрягли королевских коней. Поехал король по державе своей. Поутру

0: дочь моя, это наше королевство.
1: Прелестно.
0: Это, так сказать, поля, а это, так сказать, луга, а это напротив того река.
1: Стоило ли выезжать из-за такого пустяка?
0: Неужели тебе не нравится этот чудесный вид?
1: Послушайте, там кто-то вопит.
2: Тону! Тону! Тону!
0: Нас это не касается. Сам тонет, пускай сам и спасается.
2: Тону! Тону!
1: А вдруг это тонет рыбак? Мы его спасем, а он нам даст рыбки на уху.
0: Уху-ху. Уха. Уха-ха. Слуги, немедленно и направо.
1: Для всех, для нас.
0: Для всех, для вас.
1: Игра.

0: Мне надо вам кое-что сказать, но не здесь.
1: Я весь к вашим услугам.
0: Будьте другом. Давайте встретимся вечером в саду.
1: Лучше на крыше.
0: О, я упаду.
1: Это совершенно...

0: маркиз, я доволен своим пребыванием, вашим вниманием и, так сказать, питанием. Если вы хотите жениться, не возьмете ли вы в жены мою дочь?
1: Я не прочь.
0: Честное королевское слово.
1: Не ожидал такого улова. Кот мой действительно ловок. Надо будет подарить ему несколько мышеловок.
0: Дочь моя, хоть ты еще молода, я решил выдать тебя замуж за маркиза.
2: Никогда! На это я не пойду!
0: Где же я тебе найду лучшего жениха? Ведь наша казна пуста!
2: Я хочу замуж за кота!
0: Но на это я не пойду! Еще не было котов в моем королевском роду! Ты должна блюсти государственные интересы! Кот не может быть мужем принцессы! Подумайся, будь паинька.
2: Ну хорошо, я подумаю, папенька.
3: Наконец-то окончился этот неимоверно длинный день. И, кажется, окончился благополучно. Приятно, однако, после стольких трудов провести время на крыше. Это я называю культурный отдых.

карниз. Оставьте жилище, здесь лучше и чище. Но только не падайте вниз.

0: Мало этого обмана, ты слопал великана. Мало этого, ты обидел мою невесту. Ты всем наврал, что я маркиз. Здесь обманщикам не место. Катись! Отправляйся в дальние амбары смотрителем крыс. А теперь брысь!
1: Я возвысил эту бездарность. И какую получил благодарность? Никакой. Я ухожу на покой. Сапоги-сапожки лучше продать. Без сапог постежки легче шагать. Что со знатью знаться?

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Мы не согласны с теми, кто считает Достоевского злым, темным, певцом безнадежности и отчаяния. Нет. Достоевский — это гениальный художник. Гениальность его в том, что он верил в человека, верил в человечество, верил не в боженьку, а в любовь, в земную человеческую любовь, которая спасет мир. Вот его удивительные слова из речи в дни открытия памятника Пушкина, который был для него солнцем русской литературы. «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Мы назвали свой спектакль «Петербургские сновидения» не только потому, что преступление и наказание пронизано с нами. Само преступление Раскольникова, разве это не страшный сон? И вся жизнь вокруг него, разве не кошмарный балаган, от которого человечество, Достоевский верил этому, однажды должно проснуться?

0: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки. Это был Раскольников Родион Романович, студент. Вернее, бывший студент. Его, по-видимому, преследовала какая-то неотвязная идея.
1: Удивительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все-то в руках человека. И все-то он мимо носа своего проносит. Единственно только из-за одной своей трусости. Убить эту гадкую, зловредную вошь. Необыкновенный человек. Необыкновенный человек имеет право позволить себе, позволить своей совести переступить через иные препятствия, да, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей, идеи, иногда спасительной для всего человечества. Если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы, нет, он просто был бы обязан устранить этих 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек по натуре своей непременно должен быть преступником. В большей или меньшей мере, разумеется.

0: Боже, какая жара! Не зайти ли в трактир?
1: Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей мрачного возбуждения, что с удовольствием вошел в распивочную.
2: Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Я осмелюсь спросить, служить изволили?
0: Нет, я учусь.
2: Студент, стал. Я так и подумал. Вы позволите? Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Я знаю, что и пьянство не добродетель, но нищета, милостивый государь, нищета порок-с. Позвольте вас еще спросить, вам, молодой человек, когда-нибудь случалось и спрашивать денег взаймы безнадежно?
0: То есть, как это безнадежно?
2: Ну, безнадежно вполне-с. Ну, вот вы знаете заранее досконально, что сей человек вам денег не даст, а вы все-таки отправляетесь к нему в путь. Ну и...
0: А для чего же ходить?
2: А коли не к кому, и коли идти больше некуда. Ой, молодой человек мой, молодой человек. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь, но пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, вот я тоже тогда пошел. И вот дочь моя, милостивый государь мой, по желтому билету живет, да. Молодой человек, осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Я свинья, я знаю. Я звериный облик имею, я знаю. Но Екатерина Ивановна, это супруга моя, дама благородная, воспитанная. А я, ну, видно, черта моя такая, что ли, но я прирожденный скот. Знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки, не, это сколько-нибудь походило бы на порядок вещей. Я чулки ее пропил. А живем мы в холодном угле. Екатерина Ивановна этой зимой простудилась и кашлять пошла уже кровью. Я вдовой ее взял, с тремя ребятишками, мало-мало меньше. Я от упору тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имею, руку ей свою предложил. Не мог я смотреть на страдания ее. И она благородная, воспитанная, фамилия известной, пошла за меня. Да-да, ну а тем временем возросла и дочь моя от первого брака. Вот теперь позвольте задать вам, молодой человек, вопрос чисто приватного свойства. Скажите, много, по-вашему, может бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь мой, не заработает, ежели честна. А тут ребятишки голодные бегают, Катерина Ивановна руки ломает, дескать, живешь ты у нас, дармоедка, ешь, пьешь, теплом пользуешься. О, Господи, что там ешь, пьешь, когда и ребятишки под 3 дня корки не видят. И вот лежал я тогда, а да что там, лежал пьяненькой. И слышу, говорит моя Сонечка, что ж, Катерина Ивановна, неужто мне на такое дело пойти? А что, отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, чего беречь-то? Я к сокровищу. И вот видел я, сударь мой, как это к часу в 6, Сонечка, встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась. А в 9 часу обратно домой пришла. Пришла прямо к Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко не вымолвила, а взяла платок, такой большой у нас платок есть, накрыла ему свою голову, лицо, легла на кровать. Лицом к стенке, только плечики до тела вздрагивали. И видел я тогда молодой человек, как Катерина Ивановна, дама гордая, тоже ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала. Встать не хотела. А потом обе заснули, обнявшись. Вот с тех пор, сударь мой, дочь моя Софья Семеновна принуждена была получить желтый билет. Сегодня я у нее, у Сонечки был. Вот на похмелье ходил просить. И вынесла. 30 копеек вынесла. Последние. Все, что было, сами. Ой, Господи, я опять словечко не вымолвила. Только посмотрела на меня так. Ой... Пожалела. Отца своего родного, пьяницу непотребного, не убоявшись звериного облика его, пожалела. За что? За что меня жалеть? Меня же распять надо. Распять на кресте, а не жалеть. Ну за что меня?
1: Более Раскольников не выдержал. Он встал и поспешил выйти из распивочной.

0: Подлец человек! Подлец! Ай да Соня! Ай да Соня! Какой колодец, однако ж, сумели выкопать! И пользуются! Поплакали, покричали и привыкли! Ко всему-то подлец человек привыкает! А коли я соврал, коли не подлец человек, весь род людской вообще человеческий, так значит, нет тому никаких преград. Так значит, все остальное только страхи напущенные. Так значит, так тому и следует быть.
1: Раскольников вбежал в свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Его встретила Настасья, кухарка и единственная служанка квартирной хозяйки его.
2: Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
0: Письмо? От кого?
2: От кого, не знаю.
0: Так и есть. От матери. Ступай. Ты черт! Милый мой, бесценный Родя, ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты вся надежда, все упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты несколько месяцев как оставил университет? Ах, мамаша, мамаша, знали б вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мною, и мы больше не разлучаемся. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидригайловых. Жена господина Свидригайлова, Марфа Петровна, нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории, однако господин Свидригайлов одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Узнай же, милый Родя, что к Дуне посватался жених Петр Петрович Лужин. Милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Молишься ли ты по-прежнему Богу, Родя? Ах, мамаша! Ах, Дунечка! А жертву-то, жертву-то свою вы до конца измерили. Спросили ли вы меня, нужно ли все это мне? Ну, конечно, конечно, все ясно, ясно. Тут на первом месте стоит бесценный Родя-первенец. Ну, как же ради такого и родною дочерью не пожертвовать? А вы-то, Авдотья Романна, сестрица миленькая, как же вы решились на эдакое? С вашим умом, с вашей гордостью. Ведь тут мы, пожалуй, и от жребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные сердцу души, ведь все ради ближнего своего отдадим, и нравственные чувства наши в себе придавим, и честь, и гордость, и ум, все ради ближнего на толкучий рынок снесем. А что я? Что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им? Решиться. Решиться на это, уйти из этой жизни навсегда, чтобы не знать, не чувствовать, не любить, заснуть навеки вечным сном, чтобы не любить, не чувствовать, умереть, забыться вечным сном, умереть. Что это со мною? Что это со мною? Ах да, я, кажется, все это время спал. Но какой жуткий, какой отвратительный сон. Убийца! Да неужели же, я решусь на это? Неужели же я приду к ней домой? Стану бить ее топором по голове, размозжу ей череп, буду скользить в теплой липкой крови, стану красть из сундука вещи, а потом всю жизнь буду прятаться от людей, весь замаранный кровью. На какой ужас, однако ж, способно мое сердце. А главное, все это так мерзко, пакостно, отвратительно. Господи! Господи! Да покажи же ты мне путь мой! И тогда я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Свобода! Свобода!
1: Впоследствии, когда Раскольников припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство. Именно он никак не мог понять, как занесло его на Сенную площадь, на которую ему было совсем лишне идти, ибо там случилась встреча, оказавшая самое решительное действие на судьбу его. Проходя по Сенной, Раскольников заметил мещанина и жену его. Они разговаривали с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторшей проценщицы, стремление убить которую стало его больной навязчивой идеей.
3: Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично. Приходите-ка завтра часу в семом.
4: Завтра? Ой, эк ведь вам, Алена-то Ивановна, страху задала.
3: Да вы на сей раз, Алене Ивановне, ничего не говорите, а приходите, не спросясь. Оно дело выгодное-с.
4: А ли зайти?
3: В седьмом часу завтра.
4: Хорошо, приду. Я и самоварчик поставлю.
0: Боже, какая решительная, какая роковая встреча. Стало быть, старуха скоро останется дома одна. Лизавета уйдет. Но почему? Почему столь решительная, столь роковая встреча подходит именно сейчас? Именно теперь, к такому состоянию духа моего, точно нарочно меня тут поджидала.
1: Раскольников в последнее время стал суеверен. Завернув в плохонький трактиришко, он опять, словно нарочно, вдруг услышал разговор молодого офицера со студентом.
5: А я тебе вот что скажу. Я убил бы эту проклятую старуху. Убил бы и ограбил. И поверь, без зазрения совести. Ну ты сам посуди. С одной стороны, глупая, никчемная старушонка. А с другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие даром. Убей ее и возьми ее деньги. Неужели же вот эта маленькая преступленница не искупится сотнями, тысячами добрых дел? Одна смерть, а тысячи жизней взамен. Ведь это же арифметика.
6: Ну а сам-то мог бы убить старуху? Или нет?
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
7: Вот и опять. Вот и опять мне приходится выслушивать те же мысли. Те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Черт подери. Может быть, я в последнее время стал слишком уж суеверен. Может быть, я просто верю в какие-то предчувствия. Нет. Нет, все это неспроста. Во всем этом есть какое-то предопределение и указание свыше.
1: И тут он словно услышал голос Лизаветы.
4: Восьмой час, батюшки, восьмой час.
1: И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг. Минута, и топор спрятан под одеждою. Лестница к старухе была близко, сейчас же из ворот направо. Стояла она в ту пору совсем пустая. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь. В ней работали маляры, но те и не поглядели. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь.
7: Здравствуйте, Алена Ивановна.
2: Господи! Кто такой? Зачем? Что вам надо?
7: Раскольников. Знакомый ваш. Я вот заклад принес, как обещался, на медне. Да что вы так смотрите на меня, будто бы и не узнали. Хотите, берите, хотите, нет, а не то я к другим пойду, мне некогда.
2: Так что ж ты бы, батюшка, так вдруг, что такое?
7: Вещь, папиросочница серебряная, вот. Идемте-ка лучше сюда, к свету. Тут лучше.
2: Что-то вы бледный какой, руки дрожат.
7: Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
2: Что такое?
7: Вещь. Папиросочница серебряная.
2: Что это? Будто не серебряный, а? Ишь, навертел. Что он там навертел?
7: Не мига терять более!
1: Он выхватил топор и со всего размаха ударил старуху. Выдвинув в спальне значительную кладку и отомкнув ее, принялся

0: Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу. Раскольников уже ступил было шаг на лестницу, но вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Гость остановился перед дверью и крепко постучал.
1: Что ты? Ой. Да что они, дрыхнут, что ли? Или передушил их кто? Треклятые.
2: Алена Ивановна!
1: Старая ведьма.
2: Лизавета Ивановна! Красота неописная! Отворяйте! Чтобы...
3: Здравствуйте, Кох.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Что, никого нет?
1: Черт его знает, чуть замок не разломал.
3: Странно. Да. Куда бы это уйти, этой проклятой ведьме? Глупо. У меня к ней дело.
1: Так и у меня, батюшка, тоже дело.
3: Черт возьми. Я думал, денег у ней занять.
1: А?
3: Ну, нечего делать, надо назад идти.
1: Так делать нечего, конечно, чешь. Стойте. Стойте.
2: Что?
1: А ну-ка смотрите. Видите?
2: Что?
1: Ну, видите, как дверь отстает? Если дергать-то.
2: Ну, а что? Что?
1: А ну! Значит, она не на замке, а на запоре.
2: Ну, а...
1: Да что, да ну?
2: А что?
1: Да как же вы не понимаете?
2: Что?
1: Значит, кто-нибудь из них дома сидит. Ну, если бы все ушли, так дверь бы снаружи ключом бы заперли, а не изнутри, на запор. Стало быть, дома сидят и не открывают. Давай.
2: Ах, да в самом деле, так...
3: Давай.
2: Анна Ивановна, стойте. Что же вы видите?
3: Стойте.
2: Что?
3: Вы уже стучали? Не отпирают?
1: Ты же стучал.
3: Стало быть, они обе или в обмороке, или...
1: Что?
3: А вот что. Пойдемте-ка лучше за дворником. Пусть он их сам разбудит.
1: Вот это дело.
3: Стойте, стойте. Стойте. Лучше вы оставайтесь здесь, а я сбегаю за дворником.
1: Зачем мне здесь оставаться?
3: А мало ли что. Я ведь в судебные следователи готовлюсь. А тут, очевидно, что-то не так.
1: А, да в самом...
0: Раскольников стоял по другую сторону двери и сжимал топор. Он был точно в бреду.
1: Однако он, черт, может... Нет, я не останусь тут, однако он... Нет, я пойду. Это ж тут нельзя, тут оставаться.
0: Раскольников притворил дверь и спустился вниз.
4: Беда. Беда. Не скользнуть ли разве в подворотню? А вдруг там люди? Беда. Что делать? Нанять извозчика? Беда. Всю воду.
5: В канаву?
4: Нет. А вдруг футляры по воде поплывут? Беда. Беда. Скорее сюда. Вот камень. Он тут небось... Со дня построения дома лежит. Все сюда. Все сюда, скорей. Нет улик. Схоронены концы.
0: Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Так пролежал он долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. То замечал он, что уже светило по-дневному. Так в бреду, в забытьи прошло 3 дня.
6: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю-то ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
4: Настасья, за что сейчас били хозяйку?
6: Какую хозяйку?
4: Я не спал. Я все вот тут сидел. Я слышал, крик на лестнице стоял. Двери хлопали. Все сбежались из своих квартир. Зачем сюда надзиратель и помощник приходил? За что он бил ее? Говори правду, Настасья.
6: Это кровь.
4: Кровь? Какая кровь?
6: Никто хозяин.

0: Зайку не бил, а эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться. Есть-то станешь, что ли?
1: Пить. Пить. Дай, Настасюшка.
2: Вошел Разумихин. Это был один из прежних его товарищей по университету.
3: Ага, не спишь? Вот и я. Как, брат, себя чувствуешь-то?
1: Я здоров. Я совершенно здоров.
3: Молодец. Молодец, ну да к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. Позволь-ка примерить. Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил.
1: На какие средства все это куплено?
3: Да на твои же деньги. Мамаша тебе прислала-то. А ли это забыл?
1: Нет, нет, помню.
3: Засимов. Господи, наконец-то. Здравствуйте. Видишь, очнулся.
0: Сейчас очнулся.
4: А, вижу, вижу, вижу. Пульс славный. Голова-то немного болит.
1: Я здоров.
4: Ну и хорошо. Микстуру прочь, все остальное прочь. А завтра я посмотрю.
3: Какая досада-то, а? Слушай, я ведь как раз сегодня-то новоселье справляю. Всего два шага. Вот бы и он хоть на диване полежал между нами-то. А ты-то придешь? Слушай, брат, ты же обещал. Свои соберутся.
4: А кто именно?
3: Да и все здешнее, и все почти новое. Да, Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Да, Биша, только начал тебе рассказывать про убийство этой старухи, ну, чиновницы, закладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
0: Елизавету-то тоже убили.
1: Какую Елизавету?
0: Елизавету, торговку-то. Ай, не помнишь. Она сюда вниз ходила и черубаху тебе чинила.
3: Ну, пойди, Настасья, пойди, пойди.
5: Что, красильщик-то, улики, что ли, какие?
3: Да какой черт улики? Ты слушай историю. Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распивочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами и говорит: «Прибежал ди ко мне, говорит, по вечеру третьего дни, примерно в начале девятого». Ты день часто смекаешь? Работник, красильщик Николай, и принес мне Евту коробку. А на мой спрос, где взял, объявил, что за дверьми поднял.
1: За дверьми. За дверьми лежала.
3: А что, Родя?
1: Так, ничего.
3: Задремал, должно быть. Спросонья.
5: Ну и что же дальше?
3: Вот тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли?
5: Ну не на волю же выпускать твоего красильщика.
3: Они же прямо в убийцу теперь его записали.
5: А серьги как попали?
3: А, точнёхонько и попали, как показал. Наклонился да поднял.
0: Вот сюда, видите.
6: Родион Романович Раскольников. Господин студент или бывший студент?
1: Раскольников, это я. Что вам надо?
6: Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам безызвестно.
3: Послушайте, а что же стоять-то все у двери-то? Вы проходите сюда. Вот вам стул. Пролезайте же.
6: Благодарю вас.
1: Так значит, это вы и есть жених. Ну, знаю. И довольно.
6: Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Ну, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру.
1: Где?
6: Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева.
3: Ой, грязь, вонь, да и подозрительнейшее место. Черт знает, кто не живет. Я и сам-то был вроде как один раз по скандальному делу. Дешево, впрочем.
6: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Очень милый молодой человек и следящий.
5: Убил непременно закладчик.
3: Непременно закладчик. Слушай, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает.
6: Это, кажется, недавнем убийстве старухи-чиновницы?
5: Да. Вы слышали?
6: Ну как же, в соседстве.
5: И подробности знаете?
6: Не могу сказать. Но меня интересует при этом другое. Обстоятельства. Так сказать, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица убита из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
1: А правда ли, что вы... Правда ли, что вы, как только получили согласие от своей невесты, сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая? Что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована?
6: Милостивый государь! Милостивый государь, так исказить мысль, извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания, и я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела, одним словом, ваша мамаша.
1: А знаете что? Знаете что?
6: А что-с?
1: А то, что если вы хоть еще один раз... Посмеете сказать хоть одно слово о моей матери? Я вас с лестницы кувырком пущу!
6: Ну, теперь слушайте, сударь, меня. Многое я мог бы простить больному и родственнику, но вот теперь вам никогда.
3: Я не болен!
1: Убирайтесь к черту! И вы! Пойдем. И вы оставьте меня одного!
3: Засимов, можно его
1: доставить? Я не боюсь вас! Мучители! Вон!
3: Вон! Тихо. Вон отсюда!
0: Чаю-то выпьешь теперь?
1: Ступай, Настасья, и ты. Я устал.
0: Ну?
1: Спать буду.
2: Оставшись один, он встал и начал одеваться. Странное дело, он вдруг стал совершенно спокоен. Через минуту он был уже на улице. Было часов 8, солнце заходило. Дойдя до первого поворота, он остановился, подумал и поворотил на другую сторону. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек. Раскольников протиснулся и нагнулся. «Я его знаю, знаю!» – закричал он. «Это Мармеладов!» Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. Умирающего внесли в комнату, положили в том самом углу, о котором он рассказывал Раскольникову. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы.
7: Да что же это вы за спектакль-то нашли? В шляпах с папиросами? Дайте хоть умереть спокойно!
8: Ваш пьяный муж лошади стоптал! Больниц его! Я хозяйка!
7: Амалия Людвиговна, да вы думаете, что вы говорите! Вы же видите, Семен Захарыч умирает. Дверь закройте, никого сюда не пускайте.
8: Я весь до квартир давно гельт не платил. Вы беспокоит, благородные жильцы. Больниц его, больниц, я хозяйка.
7: Добился своего, а детей... Детей-то я куда дену, а?
9: Надейтесь на помощь Всевышнего. Быть может, те, кто были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потерях дохода.
7: Да за что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез. Какие доходы? От него мука была одна, а не доходы. Он ведь пьяница. Нас обкрадывал, да в кабак носил. И ихнюю да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает. Убыток уменьшишь.
9: Простить бы надо в предсмертный час. А это грех. Таковые чувства большой грех,
7: сударыня. Батюшка, слова, все слова одни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, кабы не раздавили. Я бы всю ночь в воде полоскалась, об носки его на детские мыла. Вот моя и ночь. Так что тут о прощенье-то говорить? И то простила. Молчи, молчи, молчи. Знаю, что хочешь сказать, молчи. Да лежи, лежи ты что, лежи, лежи.
2: В комнату робко вошла Соня Мармеладова.
10: Кто там?
7: Ты что?
10: Кто там?
7: Да что ты?
10: Соня, дочь, прости.
9: Да упокой Господь душу усопшего раба твоего.
11: Аминь. Аминь.
12: Добился своего. А мне-то что теперь делать? Я его завтра на что похороню-то? А детей-то я завтра чем накормлю? Чем я детей-то накормлю? Господи, чем я детей-то накормлю?
2: Раскольников выхватил из кармана деньги, вложил их в руку Катерины Ивановны и быстро вышел. На улице столкнулся он с каким-то невысоким человеком, с виду похожим на мещанина.
10: Кровью-то как запачкались?
13: Я весь в крови.
10: Убивец?
13: Кто? Убийца.
10: Ты убивец? Нет!
13: Боже, Боже мой, кто этот? Кто этот вышедший из-под земли человек? Откуда он? Откуда он знает все? И откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но откуда он тогда смотрел? Откуда мог видеть? Да что ж это со мною? Прочь, миражи! Прочь, привидения! Прочь! Напускные страхи. Не умерла еще моя жизнь. Вместе с жизнью этой старой ведьмы пожила матушка. Помучила людей. Царствие небесное. Пора на покой. Дай жить другим. Жить. Во что бы то ни стало жить. Вот смысл. Вот цель. И поборемся еще, померяемся еще.
2: Он легко отыскал Разумихина. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Разумихин вышел к Раскольникову на лестницу.
3: Родя! Ой, я уже заждался, Родя. А ну, входи в дом. А,
13: ты знаешь, войти-то я и не смогу.
3: Что так?
13: Так слаб. Чувствую, сейчас упаду.
3: Ну.
13: Затем и пришел, чтобы сказать, а посему здравствуй и прощай.
3: Я провожу тебя домой.
13: У тебя же гости.
3: Гости? Черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь ли, не до меня. Да и мне надо немного освежиться. Еще минуту две я там подрался, ей-богу.
13: Что так?
3: Да врут такую дичь. Так, Родька, я тебе все прямо скажу.
13: Да.
3: Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобою. и тебя заставить болтать, и потом все им рассказать. Потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Нет, ты только вообрази.
13: Вот как. А в сумасшедшие-то зачем они меня записали?
3: Да нет, то есть, конечно, не в сумасшедшие. Я, кажется, слишком тебе разболтался. Я сейчас капельку пьян, но это пройдет, Родька. Это-то пройдет. Черт его знает, но ведь есть же у них на твой счет какая-то своя идея. Да только ты плюнь, да плюнь ты на них, Родя. Что с тобой?
13: Да так, голова немножко кружится. Ты знаешь, мне сейчас так грустно. Словно женщине. Ну, пойдем. Пойдем.
14: Что это?
3: Где?
14: Вон там. Свет в моей комнате.
3: Странно. Настасья, может быть?
14: Настасья? Нет, Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно. А впрочем... Прощай, Разумихин.
3: Да что ты, Родя, что ты, милый? Да...
14: Прощай.
3: Да мы же вместе войдем, Родька!
14: Я знаю, что туда-то мы войдем вместе. Но проститься с тобою я хочу здесь. Прощай, брат. Ну а теперь идем. Идем со мною. Ты будешь свидетелем. Идем! Идем!
2: Раскольников первый отворил дверь и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване. Они ждали уже полтора часа.
3: Ничего, ничего, это обморок, это дрянь. Воды, пожалуйста.
15: Помогите, помогите.
3: Ну вот, Родька, вот он и очнулся.
14: Уходите, уходите, вам нельзя тут. Ступайте, да, завтра, завтра все. Ступайте с ним. Вы давно приехали?
15: Вечером. Поезд опоздал. Роди, я никуда не уйду отсюда. Я ночую здесь, подле тебя.
14: Не надо, не надо. Разве вы не видите, что со мной? Я не могу, не могу. Ступайте.
16: Пойдемте, маменька, мы его убиваем, это видно. Пойдемте.
15: Господи, неужели я не погляжу на него после 3-х-то лет?
14: Ну, стойте. Это вы все перебиваете, а у меня мысли от того и мешаются. Что я хотел? Да, Лужина уже видели здесь?
15: Нет еще. Но мы слышали, Петр Петрович был так добр к тебе, навестил тебя сегодня.
14: Был так добр. Дуня, я давеча твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу, и прогнал его к черту. Сестра, ты выходишь за Лужина ради меня. Я жертв не принимаю. А посему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло.
3: Ты с ума сошел, деспот?
15: Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла.
14: Какая ты еще Марфа Петровна?
15: Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще тебе так много о ней писала.
14: Так умерла?
15: Умерла.
14: От чего же?
15: Представь себе скоропостижно. Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
14: Ну и больно он ее избил.
16: Ведь это все равно.
14: Господи, Господи, да ведь не только теперь, но и никогда в жизни я больше не смогу говорить с ними.
3: Ты куда?
14: Ну что вы, ну что вы, все смотрите на меня, точно боитесь. Ну вот, собрались все вместе, и такие скучные. Ну, давайте сядем. Сядем и станем разговаривать. Ну, маменька, ну вы хоть что-нибудь.
15: Друг мой, я уж и не знаю, о чем с тобой заговорить-то. Какая у тебя дурная квартира, Родя. Точно гроб. Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.
14: Да, квартира, конечно, во многом способствовала. Я об этом думал. Если бы вы знали, маменька, какую вы сейчас мысль сказали. Дуня, сестра, я прошу у тебя прощения. Прости меня, Христа ради, если можешь. Но я долгом своим считаю напомнить тебе, что от главного своего я никогда не откажусь. Или я, или Лужин. Выбирай.
16: Брат! Брат, ты, кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Я просто для себя выхожу.
14: А почему ты краснеешь?
16: Я не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его, и, к счастью, могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь.
14: Ты лжешь! Лжешь! Вот оттого и краснеешь. Я сегодня видел этого человека, я говорил с ним. Такого человека ты уважать не можешь. Стал быть, что ты продаешься! Продаешься за деньги!
16: А если бы ты был прав! Если бы я действительно решилась на подлость, разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, только себя одну, я еще никого не зарезала.
15: Что ты?
3: Родька! Родька!
15: Господи, до обморока довела.
14: А, маменька, дались вам ваши обмороки. Просто голова кружится. Опять забыл, что я хотел. Да, ты, кажется, сказала, что сегодня же сможешь убедиться в том, что уважаешь его. Ты, кажется, сказала, сегодня же, или я ослышался?
16: Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича.
15: Вот оно.
14: Милостивая государыня Пульхерисана, имею честь. Он у тебя, кажется, адвокат и по делам ходит, а ведь как безграмотно пишет. Так... С почтением к вам, П. Лужин. А вот это очень оригинально. Тут в письме есть несколько выраженец, которые поставлены очень прямо и знаменательно. Например, одно выраженец: «пеняйте на себя». Он пишет, что если при первом свидании с вами в Петербурге буду присутствовать я, то он принужден будет тотчас же уйти. Ведь это угроза уйти, это все равно, что угроза бросить вас. Бросить вас именно теперь, когда Петербург вас вызвал, когда вы беззащитны. Разве вы не видите?
17: Кроме того, в письме есть клевета. И довольно-таки подлинная обо мне. Маменька, я все деньги, которые вы мне давеча прислали, я их все отдал.
15: Полно, Роди, все, что ты делаешь, все прекрасно.
14: Я отдал эти деньги на похороны. Погиб под лошадьми чиновник. Осталась вдова, больная женщина. У нее куча детей. Я отдал эти деньги именно вдове в руки, а не, как пишет он, дочери того чиновника, как там, девушке отъявленного поведения. Во всем этом я вижу явное, поспешное желание меня размарать и с вами поскорее поссорить. Да не могу я больше, я устал. Простите.
3: Родя!
2: Дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла девушка. Это была Соня Мармеладова.
14: Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. А, вы верно от Катерины Ивановны?
18: Я зашла на одну минуту. Простите, что вас обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Ей послать было некого. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании утром на Митрофаневском, а потом у нас, у ней, то есть, откушать, честь ей сделать. Она велела просить.
14: Я постараюсь непременно. Да что ж вы все в дверях-то? Я прошу вас, пройдите, пожалуйста. Вот сядьте, подарите мне 2 минуты. Маменька, вот. Вот это и есть та самая Софья Семеновна Мармеладова, дочь несчастного. Я хотел у вас спросить, как там все у вас сегодня? Устроилось?
18: Катерина Ивановна приказала вас очень благодарить за то, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить.
1: Да что вы, что? Неужели Катерина Ивановна могла бы обойтись столь скудными средствами?
18: А гроб ведь простой будет. Мы давеча с Катериной Ивановной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть, а Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было.
1: Я понимаю, понимаю. Что же это вы всю комнату мою так разглядываете? Вот маменька говорит, на гроб похоже.
18: Вы нам все вчера отдали.
15: Родя, мы, разумеется, вместе обедаем. И вы, господин Разумихин, приходите тоже. Пойдем, Дунечка.
16: Да, да, пожалуйста, приходите.
3: Непременно.
16: Родя, я решила просить тебя непременно быть на этом свидании. Придешь? Пожалуйста. Пожалуйста, приди.
3: Дуня, сестра, дай руку. Вот так, сестра. Все славно. Все славно.
15: Пойдем, Дунечка, пойдем.
3: Я провожу. Прошу вас сюда.
15: Спасибо.
3: Осторожно, ступи. Сюда, пожалуйста.
1: Упокой Господь мертвых, а живым еще жить. Ведь так, не правда ли так?
18: Если вам теперь надо идти.
1: Да. Так вы передайте Катерине Ивановне, что я непременно приду.
18: Я передам. Прощайтесь. Да.
2: Вернулся Разумихин.
1: Послушай, Разумихин, а у меня действительно до тебя есть дело.
19: Ну?
1: Да право и неловко.
19: Нет, ты говори.
1: Ты, кажется, знаком с этим следователем Порфирий Петрович, кажется.
19: Еще, Бородька, он же родственник. А что?
1: Так вот, вы тогда при мне говорили, он, кажется, ведет сейчас дело об убийстве старухи-проценщицы.
19: О, да-да-да. Ну?
1: Штука в том, понимаешь, у нее ведь там и мои заклады были. Да нет, все так пустяк, дрянцон, ну, все вместе рублей 5-6 стоит. Однако ж сестрино золотое колечко, да отцовские серебряные часы. Пустяк, но часы, понимаешь, дороги, как память о нашем отце. Я все боялся сейчас, что мать об часах-то спросит.
19: Я понимаю.
1: Вот и подумал. А что, если не ждать мне, пока они там официально, а обратиться прямо самому? И дело, глядишь, поскорее обделать.
19: Так а зачем же официально, Родька? Да непременно к Порфирию. Да чего там? Да пойдем сейчас. Это два шага. Наверное, застанем.
1: А удобно ли вот так?
19: Удобно, Родя, слушай. Он очень хотел с тобой познакомиться. Пойдем.
1: Право, пойдем.
19: Пойдем. Пойдем.
1: Говорят, бабочка сама на свечку летит. Ну да, посмотрим.
20: Слушай, Разумихин, а я заметил, что ты сегодня в каком-то необыкновенном волнении состоишь.
19: Таком же-то я волнении, я вовсе нормален.
20: Да право же, заметно, заметно. На стуле он как сидел. Никогда так не сидишь. Все время на краюшке, и при каждом слове тебя судорога дергала. А когда мои пригласили тебя обедать, ты вдруг ужасно покраснел.
19: Да ничего, да... Да что ты врешь там? Да ты про что это?
20: Да что же это с тобою? Опять покраснел. Просто роза весенняя. Ромео! Ну смотри, я за обедом сестре все перескажу.
19: Послушай, Родька, послушай, брат, ну это же серьезно, Родя, что ты ей расскажешь, а?
20: Вот увидишь, Ромео!
19: Свинья, а? Какая ты свинья! Свинья! Фу!
21: Господа, господа, зачем же стулья-то ломать? Казне ведь убит.
1: О, простите, пожалуйста, Раскольников.
21: Помилуйте, очень приятно. Да и приятного, как ты так вошлись. А он что же, совсем и здороваться, что ли, не желает?
20: Я, правда, и не знаю, что с ним приключилось.
21: А что
20: с... Я ему, правда, по дороге сюда сказал, что он на Ромео похож.
21: Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Помилуйтесь, помилуйте. Очень приятно, да и приятно вы как-то так вошлись.
4: Да черт с вами, со всеми. Ну, ты следователь.
21: Да.
4: Ба!
21: Пришлось.
19: Заметов здесь. Давно ли сошлись-то?
20: Вчера же у тебя познакомились.
19: Забыл. Ты знаешь, забыл. Родя, ну да к делу.
20: Мне, правда, неловко.
21: Да что это такое?
20: Да вот, товарищ мой Разумихин сказал мне, что вы, кажется, сейчас ведете дело об убийстве чиновницы-проценщицы.
21: Да, да, да, да.
20: Дело в том, что там у нее мои заклады были, а я не при деньгах.
21: А вам следует подать объявление в полицию.
19: Так зачем же в полицию, когда...
21: А впрочем, действительно, можете написать прямо и ко мне в том же самом смысле, что известясь о том-то и объявляй о таких-то моих вещах, прошу. О, слушай, у меня после твоего вчерашнего голова... И он весь как-то развинтился.
19: Нет, ты вообрази, Роня. Ты вообрази, на что они вчера съехали. Есть или нет преступления?
21: Но вопрос был не так сформулирован.
19: Не совсем так, я согласен. Началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. То есть преступление — это есть протест против ненормальности социального устройства. Все. Все, вроде, никаких причин больше не допускается, ведь так? Ничего не допускается. Их любимая фраза — среда заела.
21: Ну вот и врешь.
19: Да не вру я. Натура-то ведь, человек не берется в расчет.
21: Кстати, по поводу всех этих вопросов, вот среды, преступлений, мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие периодической речи прочесть.
20: Да? А, да-да, была. Это та, где я, кажется, рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
21: Да. И утверждаете, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью. Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль, некий намек на то, что существуют, будто бы, некоторые такие лица, которые могут... То есть не то, что могут, а полное право иметь совершать всякие бесчинства и безобразия, что для них будто бы и закон не писан.
19: Как? Что такое? Что такое? Опять? Право на преступление? Хорошо. Хорошо, но не потому, что заела среда.
21: Нет, не совсем потому. Дело в том, что в их статейке все люди как-то разделяются на людей обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия.
20: Я хочу вам заметить, что вы как-то оригинально восприняли мою статью. Насколько я помню, я там вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Насколько я помню, я там просто намекнул на то, что необыкновенные люди имеют право позволить себе, то есть не то чтобы позволить себе, позволить своей совести переступить, перешагнуть через иные препятствия. Да, иногда и через кровь во исполнение идеи своей. Идеи, иногда спасительные для всего человечества. Это заметьте. Но что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я, пожалуй, могу с вами согласиться. В статье это действительно сделано, ну, несколько произвольно. Но в основную свою мысль я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Низший разряд, то есть материал, который служит единственно для зарождения себе подобных. И высший разряд. Разряд, собственно, людей. Людей, обладающих даром. талантом сказать в своей среде новое прогрессивное слово. Только в этом смысле я и говорю о праве необыкновенных на преступления. Преступления, конечно, всегда оригинальны. Суть не в этом. Главное, что масса. Она никогда не признавала и не признает за необыкновенными такового права. Масса всегда преследовала и преследует необыкновенных, сажает их в тюрьмы, ссылает на каторги, вешает. Однако же с тем, чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется.
21: Так вот вы-то все-таки верите же в новый-то Иерусалим?
20: Верю.
21: И в Бога веруете?
20: И в Бога верую.
21: И в воскресение Лазаря веруете?
20: И в воскресение Лазаря верую.
21: Вот буквально веруете?
20: Буквально? Зачем это вам?
21: Да нет, у меня всякие практические случаи беспокоят. Ну, а вдруг какой-нибудь муж, али юноша, вообразит себе, что он Ликург, али Магомед. Ну, будущее, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия. Это предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода, знаете.
20: Ну, тут я с вами хочу опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие и тщеславные очень на эту удочку попадаются. А уж молодежь-то наша вас...
21: Вот-вот. Видите? Ну так и как же-с?
20: Да вот и так же-с. Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами, простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
21: А коль сыщем?
20: Туда ему и дорога.
21: Вы таки логичны. Ну, а как же насчет совести-то?
20: О, а вам, простите, какое до нее дело?
21: Да уж так-с. По гуманности-с.
20: Да, по гуманности. У кого совесть есть, тот и страдает, коли сознает ошибку. Вот и наказание ему. А притч каторги.
5: Родя, а вот действительно гениальные, как ты говоришь, те, которым резать-то право дано. Так что, те никогда не должны страдать за кровь пролитую?
20: Зачем тут слово «должны»? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
21: Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на самую малость, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово, ну, в вашем конечном понимании, ведь так-с, а?
20: Да-да, очень может быть.
21: Но коль так-с, то неужели вот вы решились, ну, там, ввиду каких-нибудь неудач или жизненных затруднений, или даже как-нибудь это для поспешества не всему человечеству, тоже перешагнуть через препятствие. Ну, скажем, убить и ограбить.
20: Если бы я и убил, то вам бы, во всяком случае, не сказал бы.
21: Да, господи, господи, господи, я ведь интересуюсь только для уразумения вашей статейки в литературном одном отношении.
20: Ну, а в литературном отношении я могу вам сразу заметить, что ни Ликургом, ни Магометом, ни Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из названной компании. Но, стал быть, не быв ими, я не могу вам дать
17: точного рецепта на случай, как поступил бы я.
21: Ну, полноте, полноте. Кто это у нас в России теперь себя Наполеоном-то не считает?
0: Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?
21: Что, вы уже уходите? Да. А насчет вашей просьбицы просто не имейте сомнения. Да знаете что, а вы как-нибудь забегайте сами ко мне туда на днях. Да чего там на днях? Приходите завтра.
17: Это как же мне все понимать, Порфирий Петрович? А, вы решили меня допросить официально. Как говорится, со всей обстановкой.
21: Да нет, ну что вы, покамест это вовсе не требуется. Да, кстати, вспомнил. Что же это я, проходя тогда на лестнице. Позвольте, ведь вы в 8:00 у Алены Ивановны были?
17: В 8:00?
21: Так вот, проходя в 8:00, не видели ли хоть вы двух маляров? Не заметили ли? Это очень важно для них.
17: Это красильщиков, что ли?
21: Да, красильщиков.
17: Нет, я не видел.
19: Да ты что же? Красильщики мазали в самый день убийства, а он за 3 дня там был. Да,
21: ну, Господи,
19: да
21: Господи.
19: Ты что спрашиваешь-то?
21: Ну, перемешай.
19: Надо быть поумазаннее.
17: Ну, все, Порфирий Петрович, вот теперь я вам точно не дамся.
2: Ослабевшим шагом, с дрожащими коленями, как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку.
17: Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и жалкая старушонка-проценщица. Конечно, каково это переварить Порфирию Петровичу? Эстетика помешает. Ох уж мне эта эстетика. Но, впрочем, надо признать, Порфирий в чем-то и прав. Старушонка была болезнь. Старушонка была ошибка. Не в ней дело. Я не человека убил. Я принцип убил. Уверен. Если бы еще раз подвернулась бы старушонка. А ведь еще бы раз убил. И еще бы раз. Странно. Почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете? Бедная Лизавета. Ну зачем ты тогда вошла в комнату? Зачем подвернулась? Лизавета... Сонечка Мармеладова, милые, родные сердцу души. Лизавета, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Ах.
2: Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он видел стул. А на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. И за всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек. И пристально его разглядывал. Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он увидел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.
20: «Ну, говорите, что вам надо?»
6: «А я ведь так и знал, что вы не спите, а только вид показываете. Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонитесь, может быть, помочь мне в одном предприятии, прямо касающимся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю».
20: «Плохо рассчитываете. Марфу-то Петровну, вы, говорят, тоже уходили?»
6: «О, вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Да и ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердитесь, Родион Романович, но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то у вас есть. Ну, не хмурьтесь, не буду. Я ведь не такой медведь, как вы думаете.
20: По Марфе Петровне скучаете очень?
6: Кто? Я?
20: Вы.
6: Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения?
20: В какие привидения?
6: В обыкновенные, в какие?
20: А вы верите?
6: Да не то, чтоб верил, но...
20: Являются, что ли?
6: Марфа Петровна посещать изволит.
20: Как это посещать изволит?
6: Да уже 3 раза приходила.
20: Наяву?
6: Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
20: Ну почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
6: А? Ах, вы так подумали. Ну, не сказал ли я, что между нами есть точка общая? Я как вошел и увидел вас, тут же и сказал себе: это тот самый есть.
20: Послушайте, что это значит? Тот самый. О чем это вы?
6: О чем? А право, не знаю, о чем.
20: Все это вздор, вздор. А впрочем, может быть, вы все и лжете.
6: Я редко лгу.
20: Хорошо, хорошо. Тогда позвольте узнать, а прежде до этого вы привидений никогда не видывали?
6: Нет, не видывал.
20: Сходите к доктору.
6: Ну, это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидения.
20: Я нет, и никогда не поверю.
6: Нет, но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно.
20: Я не верю в будущую жизнь.
6: А вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. Да почему ж непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там одна комнатка. Маленькая. Вроде деревенской бани. Закоптелая. А по углам пауки. Вот и все. знаете, иногда в этом роде мерещится.
1: И неужели же вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого?
6: Справедливее? А кто знает, может, это и есть справедливое. Я бы даже нарочно так сделал. Эвана, в какую литературу мы заехали? Ну, не правда ли я говорю, что мы одного поля ягоды?
20: Слушайте, вы, будьте добры, сообщите мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения? И, впрочем, мне некогда, я должен идти со двора.
6: Извольте, прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я мечтал бы через ваше посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романной. И, спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным.
20: Но ведь вы действительно сумасшедший. Как вы смеете все это мне предлагать?
6: Я попрошу передать сказанное Авдотье Романне.
20: Я не передам.
6: Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе?
20: А вы что же думаете, что мы с вами сойдемся поближе?
6: А почему бы и нет? Да, передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно.
20: Нет. Вы правду говорите?
6: Правду. Передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас недалеко стою.
20: Три тысячи.
2: Раскольников спешил к дому Бакалеева, где остановились мать и сестра его. Там он застал Лужина и Разумихина.
15: Господи, неужели и тут Свидригайлов не оставит Дунечку в покое?
20: Свидригайлов только что был у меня. Дуня, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в 3000.
15: Слава Богу, молись за нее, Дунечка, молись.
7: Пора отправляться по делам. Таким образом, не помешаю.
16: Останьтесь, Петр Петрович. Вы писали, что были братом оскорблены. И я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться, поймите. Если вы не помиритесь, я должна же выбирать между вами или вы, или он.
7: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. Авдотья Романовна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина, извините, запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофеем ваш сын умышленно преувеличил значение слов моих до нелепого, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог.
15: Петр Петрович, доказательством тому, что мы с Дуней не приняли ваши слова в очень дурную сторону, это то, что мы здесь.
16: Хорошо, маменька.
7: Стало быть, я и тут виноват.
20: Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке, Родя, которого вы никогда раньше не видели, Родя, и не знали.
8: Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение? И особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфой Петровной 3000. Что кажется очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной.
20: И тебе не стыдно теперь, сестра?
15: Стыдно, Родя. Стыдно. Петр Петрович, пойдите вон.
8: Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте это. Я уже не ворочусь никогда.
15: А я не хочу, чтобы вы возвращались.
8: Как? То рассчитайте это. Я уже не ворочусь никогда.
15: А я не хочу, чтобы вы возвращались.
8: Как?

0: виноваты нас совсем. Дунечка, Дунечка, мы сами виноваты. На несправедливое дело пошли. Больше всех виноваты я.
1: И, наконец, я был вовлечен через то, так сказать, в издержки.
0: В издержки? В какие издержки? А? Не про сундук ли вы наш говорите? Так вам его кондуктор за даром перевез.
2: Маменька, перестаньте, Петр Петрович, сделайте милость, уйдите.
1: Уйду-с, но одно только последнее слово.
3: Да что, о двух головах, что ли? Ни слова, ни жеста.
1: Пойдите немедленно вон.
0: Не вини меня, брат, не вини. Бог избавил, Бог избавил.
3: Вот именно, Бог избавил. А главное, это то, что вы все вместе. И вы один другому нужны, вы так нужны. Вы только поверьте мне.
0: Роди,
3: ты куда?
4: Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам надо на некоторое время разойтись.
0: Как?
4: Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен. Нам надо расстаться. Быть может, еще все воскреснет. Быть может, когда-то мы и будем вместе. А теперь не смейте за мною ходить. Ведь если вы пойдете за мною, я возненавижу вас.
0: Родя!
2: Ну что ты с матерью это делаешь?
0: Родя, помирись с нами. Будем по-прежнему. Родя,
4: я приду,
0: Родя.
4: Приду. Если можно будет, приду.
0: Но ведь ты же не навек уходишь.
4: Прощайте.
2: Бесчувственный, злобный эгоист.
3: Нет, он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду. Я сейчас приду!
5: Раскольников поджидал Разумихина в конце коридора.
4: Я знал, что ты сейчас во след за мною выбежишь. Я так хотел. Разумихин, воротись теперь к ним. Им сейчас тяжело. Что бы со мною ни случилось, не оставляй их.
3: Что с тобой? Родя.
4: Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить, слышишь? Оставь меня. Их не оставь. А? Понимаешь. Теперь понимаешь. А теперь к Соне.
5: Сонина комната имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Мебели почти совсем не было. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой.
2: Кто тут?
4: Это я. Я к вам.
0: Это вы? Господи!
4: Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы... А я бы в вашей комнате по ночам боялся бы.
0: Хозяев очень хороший, очень ласковый. Мебель здесь все хозяйское, дети ко мне часто приходят.
4: Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал.
0: Я его... точно сегодня видела.
4: Кого?
0: Отца. Я по улице шла там, подле на углу, а он будто впереди идет.
4: Вы гуляли?
0: Да.
4: Катерина Ивановна, вас говорят, у отца-то чуть не била.

0: Била? Господи, да что вы это била? А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж, да вы ничего, ничего не знаете.
1: Так вы что, любите ее?
0: Ее? Да как же? Ну, она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучить ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было. И раздражается, ну, как ребенок.
1: С вами что будет?
0: Не знаю.
1: Они теперь на той, на старой квартире останутся?
0: Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник, что она денег где-нибудь займет. Ух, сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала.
1: Это вы-то жестоко?
0: Да, я. Главное, я приношу ей воротнички показать. Мне Елизавета торговка воротнички на рукавнички дешево принесла. А Катерине Ване очень понравились. Подари, говорит, их мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последнее. А я ей отдать-то и пожалела. На что, говорю вам, Катерина Ивановна, так и сказала, на что? Ой, кажется, вот сейчас бы все воротила, все эти прежние слова. Ой, да что это я вам же, это все равно.
1: Эту Лизавету, торговку, вы знали?
0: Да. А вы разве знали?
1: Катерина Ивановна в чехотке. В злой. Она скоро умрет.
0: Нет, нет.
1: Так ведь это ж хорошо, коли умрет.
0: Нет, нехорошо, совсем нехорошо.
1: А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут. Что с детьми-то будет, вы подумали?
0: Ну, это уж никак не может быть.
1: Как не может быть? Это у вас ум-то мешается.
2: Деньги-то, небось, не каждый день получаете?
0: Нет.
1: С Поленькой, наверное, то же самое будет.
0: Нет! Нет! Бог такого ужаса не допустит!
1: Да, других допускает.
0: Нет, ее Бог защитит!
1: Да, может быть, и Бога-то совсем нет!
3: Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу.
0: Господи! Да что вы, это передо мной!
1: Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился.
0: Я бесчестная. Я великая-великая грешница.
1: Это-то так. Это-то так. Но пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь, ведь чувствуешь, Соня. Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну, скажи мне, скажи, наконец, как в тебе этакий позор, грязь, низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещается? Ведь справедливей, в тысячу раз справедливей головой вниз в воду и разом покончить.
0: А с ними-то что будет?
1: Так ты что, Богу очень молишься, Соня?
0: Что я без Бога-то была?
1: А Бог что тебе за это делает?
0: Молчите, не смейте. Все делай.
1: Так и есть, юродивая. Евангелие у тебя откуда?
0: Лизавета принесла, я просил.
1: Ты с Лизаветой дружна была?
0: Да. Она приходила редко, нельзя. Мы с ней читали и говорили. Ее топором убили. она Бога узрит.
1: Где тут про Лазаря? Про воскресение Лазаря где?
0: Зачем вам? Вы же не веруете.
1: Читай!
3: Я так хочу. Читала же Лизавете. Читай!
0: Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Так, Господи». И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Сказав сие, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Все про воскресение Лазаря.
3: У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе.
0: Куда идти? Я не понимаю.
3: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом. А ведь кончишь на сеной.
0: Зачем? Зачем это?
3: Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну, скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
0: Что же делать?
3: Что делать? Сломать надо. Сломать, что надо, и страдания принять на себя. Свобода и власть. А главное, власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня.
2: Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь, если приду к себе завтра, скажу, кто убил Лизавету. Прощай.

0: На другое утро Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу.
1: А, почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, проходите, батюшка, проходите, садитесь вот сюда, на диванчик.
2: Я принес вам ту бумажку об часах-то. Вот.
1: Что? Бумажка? А больше ничего не требуется.
2: Да. Но вы, кажется, говорили вчера, что изволили бы спросить меня о моем знакомстве с этой с убитой.
1: Время терпится, время терпится. Вы извините, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя рядом, казенная, за перегородкой. Казенная квартира, это, знаете ли, славная вещь, а?
2: Казенная квартира. Славная вещь.
1: Славная. Да.
2: Знаете что? Ведь это, кажется, существует такой прием юридический. Сначала начать с пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого. А потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым роковым, самым опасным вопросом в самое темечко. Так, что ли?
1: Так. Так вы что думаете, что я вас казенной-то квартирой... Тавос?
2: Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Ну так вот, мне некогда. Или извольте спрашивать меня, или отпустить немедля, я тороплюсь. Но если будете спрашивать меня, предупреждаю, не иначе, как по форме.
1: Господи, да в чем вас спрашивать-то? Я вас как гостя принимаю. А за этот смех проклятый, батюшка Родион Романович, меня извините. Ну, извинитесь. Ну, садитесь, а то подумают, что вы рассердились. Ну, вот. А вот заметили вы, батюшка Родион Романович, что у нас в России, вот если этак два умных человека вместе сойдутся, то целых полчаса никак темы для разговора найти не могут. А чего это, батюшка, происходит? Интересов, что ли, у нас общественных нету? А ли уж честны мы очень и друг друга обманывать не желаем? Не знаю. Вот вы даете изволю упомянуть о форме. Да что ж форма-то? Форма — это вздор. Иной раз только по-дружески поговоришь с человеком, а она выгоднее. Ой, прикомично иной раз случай случается. Доставь я иного-то господина совсем одного. Вот не бери я его и не беспокой. Но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, что я все знаю. Что день и ночь на его стерегу, неусыпно сторожу. Так ведь ей-богу закружится. Право, сам придет. Да пусть его пока погуляет, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка. Никуда от меня не убежит. Да куда ему убежать-то? За границу, что ли? Так за границу в поляк убежит, а не он. В глубину отечества, что ли, убежит? Так ведь там же мужики живут настоящие, посконные, русские. Это кто современно развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши, жить. И все будет вокруг меня же круги давать, все сухо. Суживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочу. Да чего там, сам придет и спрашивать, значит, меня начнет, почему де меня так долго не беру?
3: Что это с вами, Родион Романович? Чего это вы так побледнелись? Уж не душно ли? Не растворить ли окошечко, Родион Романович, а?
2: Пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Нет?
2: О, пожалуйста, не беспокойтесь. Ну все, Порфирий Петрович. Вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-проценщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот, если находите возможным арестовать меня, арестуйте. Допрашивать, то допрашивайте. Но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю. Я не позволю вам!
1: Да что это опять, батюшка Родион Романович? Тихо, успокойтесь! Родион Романович, подожди, сядьте.
2: Я не
1: буду. Сядьте вот сюда. Ну-ка, подождите, выпейте. Выпейте хоть немножечко. Господи, да как же я так себя не жалеть, я так вы себя с ума сведете. Ведь я-то знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самой ночь, когда смеркалось. Да в колокольчик в этот стали звонить, да про кровь спрашивали. Да работников и дворников с толку сбили, я-то понимаю. Состояние душевное ваше тогдашнее. Ой, закружитесь, Родион Романович, закружитесь, болезнь это у вас, болезнь, бред. Да? Бред? Это же у вас все в одном бреду делается.
2: Все это было не в бреду. Все это было наяву. Слышите вы, понимаете, наяву?
1: Понимаю и слышу. Ну, действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы вы упирать, что не в бреду это делали, а напротив полной памяти. Вам именно и следовало бы упирать, что непременно, дескать, в бреду. Ведь так, за?
2: Лжете. Лжете вы все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику на следствии по возможности говорить правду. По возможности наследствия не скрывать того, чего можно не скрыть. Лжете! Не верю вам!
1: А я вам скажу, что уж на четверть аршина поверили, а я сделаю так, что поверите и на весь аршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю. Ну а как я с вами давеча-то поступил, сам же вам подсказывая и выдавая все средства к защите, болезнь, дескать, меланхолия, бред.
2: Хорошо. Ну, а теперь я хочу окончательно знать, признаете ли вы меня свободным от ваших подозрений или нет?
1: Господи! Да чего вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин-с?
2: А я могу объяснить вам, из каких. Потому что я больше не хочу переносить...
1: Чего-с? Неизвестности, да?
2: Слушайте! Не язвите меня. Я повторяю вам, я не хочу и я не могу больше. Извольте действовать со мною по форме, а не играть.
1: Ну, батюшка, что вы заладили? Все по форме, да по форме. Я вас как гостя принимаю, ну, совершенно по-дружески. Родион Романович...
2: Да я плевал на твою дружбу. Слышишь ты, плевал. И вот что. Я ухожу. Ну, что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
1: А сюрпризик разве не хотите посмотреть?
2: Что? Какой сюрпризик?
1: Сюрпризик. Вот тут у меня за дверкой сидит.
2: Где? Что такое? Где?
1: Запертась дверка, вот и ключик вот.
2: Лжешь ты все, полишинель проклятый. Ты лжешь, ты дразнишь меня, чтобы я себя выдал.
3: Так уж больше-то и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович.
2: А, идут?
4: Ну,
2: подавай сюда всех свидетелей. Я готов. Я готов.
1: Что такое? Я же предупреждал. Брать отсюда. Зачем его сюда пустили?
4: Виноват. Мой грех. Я убивец.
3: Как ты? Как? Кого ты убил?
4: Да я один! Я Леону Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я один топором! Омрачений нашло!
2: Вы, кажется, этого не ожидали, Порфирий Петрович.
3: Так ведь и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то дрожит.
2: Да и вы дрожите, Порфирий Петрович.
3: И я дрожу. Не ожидал. Ты мне что со своим помрачением-то вперед забегаешь? Я ведь тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя помрачения.
4: Да я убивец! Я показания сдаю!
3: Спишет, чем ты убил-то?
4: Топором!
3: Топором он убил! Один?
4: Один!
3: Извинитесь. Извините. Родион Романович, и пожалуйте. Вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы-то бывают. Ну-с, до свидания-с.
2: Ну, а по-моему, так уж и прощайте.
3: Теперь на именины-с.
2: На похороны-с.
3: То бишь на похороны-с. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то.
2: А уж вам и не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас, Порфирий Петрович.
0: Позднее Раскольников узнал, что Миколка сектант. Еще недавно, целых 2 года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Он решил, что пострадать надо, страдания принять. И этим и следовало объяснить неожиданное его признание в убийстве, которого он не совершал.

0: На похороны Раскольников, разумеется, опоздал, но на поминки поспел. И там сейчас он увидел Соню. Сидела она молча, почти безучастно.
1: Да-с! Бывало с до нее Вихровс. Это бывало с неоднократно.
2: Не только драньем Вихров, а и помелом. Иной раз полезно обойтись с иными дураками. Я не о покойнике сейчас говорю.
1: А позвольте вас спросить, это вы на счет чего-с? То есть на чей благородный счет?
3: Да.
1: Вы изволили сейчас?
3: Не надо.
1: А впрочем, не надо. Вздор! Вдова! Вдовица! Да. Прощаю, пас!
2: Во всем эта кукушка виновата. Я же ее просила, как порядочную, пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. А вы смотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Это глупая немка. Гордится, что она хозяйка. До моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол наряд накрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, лучше-то сказать Амалию Людвиговну, туда бы и на кухню бы не пустили.
4: Я вам сказала, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амалия Ивановна.
5: Амалия Ивановна?
4: Mein Vater aus Berlin был очень важный человек и все руки по карман ходил.
2: У вас, может, и фатера-то никакого не было, а вы просто пьяная петербургская чухонка. И жили прежде день в кухарках, а, пожалуй, того хуже.
4: Это у вас совсем фатер не был, а у меня был фатер aus Berlin и такой длинный сюртук носил и все делал. Mein Vater звали Йоган, и он был бурмайстер. А ваш фатер совсем никогда не был бурмайстер.
2: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь сопоставить на одну доску вашего дрянного фатеришку с моим папенькой, так я... Я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами!
4: Хозяйка! Я вам сказал, раз на прежде, сию минут съезжай с квартир! Желтый билет!
6: Желтый билет!
0: В эту минуту на пороге комнаты появился Лужин.
2: Петр Петрович, защитите вы. Помни хлеб, соль моего отца, защитите сирот.
7: Позвольте, сударыня, папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать.
2: Петр,
7: позвольте,
2: Петрович,
7: сударыня, я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей Софьей Ивановной, кажется, так? Софья Ивановна, со стола моего в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же, вслед за вашим посещением, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну-с, так как же-с?
8: Я не знаю. Я ничего не знаю.
7: Не знаете? Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Катерины Ивановны, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам в видах первого вспоможения. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
8: Я ничего не брала у вас. Вот вы мне дали 10 рублей, возьмите их, пожалуйста.
7: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь?
8: О, Господи.
7: Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию.
4: Майн Год, я так и знала, что она барабан.
2: Как? Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню, Соню!
8: О, подлецы, подлецы!
2: Соня, Соня, зачем ты взяла у него эти деньги? Верни их ему сейчас, глупая! Вот!
0: Екатерина Ивановна бросила скомканные деньги в лицо Лужину.
3: Удержите эту сумасшедшую!
2: Это я-то сумасшедшая, дурак! Да чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги, да она тебе свои отдаст, дурак! А ну обыщите ее! Обыщите ее! А ну обыщи ее! Соня! Соня, выворти ему карманы! Выворти карманы! Вот! Вот! Вот! Видишь! Вот! Вот! Видишь!
0: Из второго правого Сониного кармана вдруг выскочила бумажка. 100-рублевая ассигнация.
4: Маховка! Вон! С квартир! Полис!
5: Не надо!
4: Полис! Их надо в Сибирь прогнать! Вон!
8: Нет, это не я. Это не я. Это не я! Я не брала! Я не брала!
2: Ой, девочка моя! Девочка моя! А я не верю. Девочка моя, я не верю. Ну не плачь. Ну посмотри на меня. Ну посмотри на меня, девочка моя. Я не верю, не верю, что ты взяла. Глупые вы, глупые. Да вы не знаете, что это за девушка, что это за сердце. Господи, Господи. Ну защити же ты нас наконец.
7: Сударыня, сударыня, да вас этот факт не касается.
3: Какая низость! И вы осмелились меня свидетелем поставить?
7: Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?
3: А то значит, что вы клеветник. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму!
7: Вам померещилось!
3: Нет, не померещилось! Не померещилось! Вы его сложили и зажали, держа в руке все время. Мне в голову мысль пришла, что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать. Вы представляете, как я стал следить-то? Ну, я и видел, как он в карман ей сунул. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму!
8: Андрей Семенович, Андрей Семенович, ну защитите, ну защитите хоть вы-то ее, голубчик вы мой, батюшка.
7: Дичь, дичь вы все мелите, сударь. Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? Что общего у меня с...
3: Я могу сказать... И если надо, сам присягу приму. Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был увлечен в низкой и подлой лжи. Сейчас, рассчитывая, что счастье и честь Софьи Семеновны дороги для меня, он мстил лично мне.
7: Позвольте, господа, дайте пройти.
8: Как? Мало того, что безбожно клеветали эта тварь на меня же. Как? В день похорон мужа гонят с квартиры. После моего хлеба соли на улицу. А куда? Куда? Ну, куда я пойду, а? Господи! Да неужели же нет справедливости? Да кого ж тебе защищать-то, коль не надо?
0: Катерина Ивановна была в выступлении, в состоянии больном и противоестественном. И когда некоторое время спустя увидел ее Раскольников на канаве, неподалеку от дома, где жила Соня, мерещились Катерине Ивановне дети ее, а вокруг них сердобольные прохожие.
2: Пусть видят все, весь Петербург, как милостыню просят дети благородного отца. Довольно, Соня. Мы тебя истерзали. Хватит. Не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я встану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них: защити, отец! И он защитит. Он отец-сирот. Он милосерд. Ну, что ты хнычешь, Коля? Ну, чего ты плачешь, дурачок? Чего ты боишься? Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили. Да и наплевать. Я этих теперь сама кормить буду. Полечка, ну-ка покажи, сколько собрали. Ну, что это такое? Что это? Только 2 копейки? Что ж это не такое? Бегают за нами, высунув язык, ничего не дают. Ну, ну чего вот этот болван смеется? Ну это потому что Колька такой бестолковый, с ним во сня. Полечка, говори со мной по-французски, parlez français. Иначе как они отвечат, узнают. И сейчас мы будем петь благородный романс. Ну, ну, ну, ну, ну, Коль, ручки в бочки. Ну, Мальбрук сама там геро. Полечка, а ты платье поправь. Нам сейчас особенно прилично надо держаться на тонкой ноге. Но секеры в ядра. Опять этот солдат. Благодарю вас, милостивый государь. Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть благородные великодушные люди. Милостивый государь, вы ничего не знаете, мы на Невский пойдем. Соня, где ты, моя девочка? Что это? Что это вы так на меня смотрите? Сейчас я буду петь благородный роман, сейчас... Полдневный жар в долине Дагестана. Господи, как я любил этот романс. Я до обожания любил этот романс. Полечка, ты знаешь, твой отец, он еще женихом певал. Вот дни. Он бы сейчас-то спеть. Как... Забыла. Напомните мне. Ну, как? Полдневный жар в долине Дагестана. Свинцом в груди лежал недвижим. Я, милостивый государь, защитите сирот. Соня, ты здесь, моя девочка. Довольно, пора. Прощай, Гримык. Уездили, клячу. Надорвалась.

0: Раскольников видел смерть Екатерины Ивановны, но странно, был он почти спокоен. А теперь пора и мне, только и подумал он, и отправился на квартиру Сони.
1: Кто тут?
2: Ради бога, не пугайся, Соня. Это я. Я сказал вчера, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Ну вот я и пришел сказать.
1: А что, нашли, что ли, его?
2: Нет, не нашли.
1: А как же вы про это знаете?
2: Угадай.
1: Господи, ну что же меня так пугает?
2: Стало быть, я с ним приятель большой, если знаю. Он эту Лизавету убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить пришел, когда она была дома одна. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил. Да не можешь угадать-то?
1: Нет.
2: Погляди хорошенько. Теперь угадала?
1: Господи! Господи!
2: Соня, Соня, перестань. Не надо, не надо, не мучь меня, Соня.
1: Господи, да что же вы это над собой сделали?
2: Что ты делаешь? Что ты, безумный, обнимаешь, целуешь меня, когда я сказал тебе про это? Себя не помнишь?
1: Нет, теперь несчастнее тебя человека в целом свете.
2: Не оставишь меня, Соня?
1: Нет, нет, никогда и нигде. Всюду с тобой пойду, в каторгу с тобой пойду.
2: Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти.
1: Убийца? Да как это? Да как это? Вы такой... Могли на это решиться?
2: Ну да, чтобы ограбить.
1: Ты был голоден? Ты, чтобы матери помочь?
2: И знаешь ли, Соня, я ведь только сейчас, только теперь понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда тебя звал. За одним только и приходил, за одним только и звал. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?
1: Нет.
2: Вот, вот, теперь ты ждешь от меня объяснений. А что я тебе скажу? Ничего-то ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня.
1: Нет, нет, это хорошо, что ты пришел. Ты говори, я про себя все пойму.
2: Да-да, говори сейчас надо, а я вот, я начать не умею. Я действительно хотел помочь своей матери. Нет, ложь, не так все было. А вот слушай, Соня, как все было. Я, видишь ли, Наполеоном решил сделаться. Вот и убил, по примеру великого авторитета. Мне нужно было, Соня, узнать. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот законодатель. Кто больше других посмел, тот и властелин. А я вот тогда захотел только осмелиться. Мне нужно было знать, тварь ли я дрожащая, как и все, или человек? Вождь ли я? Или право имею...
1: Убивать. Убивать-то право имеете.
2: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я Себя Соня убил. Так-таки навеки себя и ухлопал. Оставь меня!
1: Экое страдание-то.
2: А теперь говори, что мне делать?
1: Что делать? Встань! Пойди сейчас же, сию минуту. Встань на перекрестке. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Поклонись на все четыре стороны. И скажи вслух всем. Я убил. И тогда Бог снова тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь?
2: К ним не пойду, Соня.
1: А жить? Жить-то как будешь? Ну, жить-то с чем будешь? Ну, как без человека-то прожить?
2: Ну, зачем? Зачем я пойду к ним? Подумай, ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы, не пойду к ним.
1: Этакую-то муку нести ведь целую жизнь.
2: А я привыкну. И вот что, Соня, они сейчас меня ищут, ловят. Только вот что, я им... не дамся. Я еще с ними поборюсь. Ох, как я с ними поборюсь. Но во строк-то они меня теперь наверняка посадят. Будешь приходить ко мне, когда посадят меня?
1: Буду, буду. Есть на тебе крест? Нет, нет. Вот, возьми мой кипарисный. А у меня другой есть. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Вот медный. Возьми. Я... возьми, это мой!
2: Потом дашь.
1: Хорошо. Хорошо, потом. Когда на страдания пойдешь, тогда и наденешь. Придешь ко мне, вместе помолимся и пойдем.
0: Для Раскольникова наступило страшное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безысходное тяжелое уединение. Однажды, пробродив весь день без цели и смысла по городу, воротился он к себе домой, но только он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с Порфирием.
3: Не ждали гостя? Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. Объясниться-с. Больны вы очень, Родион Романович. Что вы смелы и заносчивы, и чувствовали много-с. Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел как знакомую. Да как прочел, да так и отложил. Да как отложил, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка на руках, и уже с фактами. Уж там как хотите, а факты. Да нет уж, какой тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка.
2: Так кто же убил?
3: Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились.
2: Это не я убил.
3: Да нет, это вы-с. Вы-с и некому больше-с.
2: Хорошо. Если вы так убеждены, почему до сих пор не берете меня во строк?
3: Вот так вопрос. Ну ладно. Так по пунктам вам отвечу. Ну, во-первых, взять вас под арест мне невыгодно.
2: Как? Как это невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны...
3: Так мало ли, что я убежден. Ведь пока место это все одни мои мечты. И потом что я вас туда на покой-то посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Ну, а во-вторых, я ведь потому к вам пришел.
2: Да вот-вот, во-вторых.
3: Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали. Вследствие чего пришел с прямым и открытым предложением учинить явку с повинной. Это вам бесчисленно выгоднее будет. Да и мне, потому как с плеч дало.
2: А вот это уже не только смешно, Порфирий Петрович. Это уже даже, простите, и бесстыдно. Но с какой же стати я к вам с повинной-то являться буду?
3: Да известно ли вам, какая из-за этого с последствий сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту вы только это рассудите? Когда уже другой на себя преступление принял и все дело спутал. А я вот вам самим Богом клянусь, так там все подделаю и устрою, что ваша явка явится совершенно неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде какого-то помрачения. Потому как по совести-то оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержусь.
2: Не надо мне вашей сбавки.
3: Вот этого я и боялся. Как не надо! Как не надо, нетерпеливый вы человек! Да ведь много ее еще впереди-то будет.
2: Чего? Много впереди будет?
3: Жизни. Жизни. Ищите и обрящите.
2: Сбавка будет.
3: А что? Стыда буржуазного испугали, что ли? А только не вам бы бояться ли там стыдиться явки с повинной? А? Теорию выдумал? Да и стыдно стало, что сорвалось. Что уж очень неоригинально получилось. Вышло-то подло. Да все-таки вы-то не окончательный подлец. Я ведь вас за кого почитаю? Да я вас почитаю за одного из тех, кому вот хоть кишки вырезай, а он будет стоять и с улыбкой на мучителей своих смотреть, если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить. Еще хорошо, что вы старушонку только это убили. А вы, думай, вы другую... Какую теорию? Так еще в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Вам теперь только воздуху нужно. Воздуху!
2: Вы-то что за пророк такой, а? С высоты-то какого такого спокойствия величавого? Вы мне здесь свои премудрствующие пророчества изрекаете. Вы-то кто?
3: Я-то поконченный человек. И ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. Ну и что, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть вам-то с вашим-то сердцем. Ну и что, что вас слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все увидят. А солнцу прежде всего надо быть солнцем.
2: Так, вы когда намерены меня арестовать?
3: Да денька два. Или полтора. Могу вам дать еще погулять. Погуляйте немножечко.
2: Порфирий Петрович. Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас сейчас. Слушал, признаюсь, из одного только любопытства. Вы человек странный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался. И запомните это.
3: Да. Есть у меня еще к вам просьбица одна. Щекотливенькая, но важная. Если надумаете дело покончить каким иным, фантастическим образом, ну, скажем так, ручки на себя поднять, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну так, на всякий случай, кратенькую, но обстоятельную записочку. Две строчечки. Благороднее будет-с. Ну-с, добрых мыслей, благих начинаний.
0: У Раскольникова все эти дни мелькала еще одна мысль и страшно его беспокоила. Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А что, если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?
2: Что делать? Дуня в опасности. Спасти ее. Свидригайлов, я убью его!
0: Свидригайлов квартировал в двух просторных меблированных комнатах, а надобно сказать, что комнаты эти, хоть и числились за другими хозяевами, были отделены от жилища Сони одной тонкой стенкой. Раскольников вбежал к Свидригайлову, не помня себя.
2: Я к вам шел. Я вас разыскиваю. Я хочу сказать вам, вы грязный, развратный человек. Если вы держите свои прежние намерения насчет моей сестры, если вы хотите воспользоваться чем-либо из того, что стало известным в последнее время, я вас убью. Я убью вас раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. Мое слово твердо. Уж вы-то знаете, я сумею его сдержать.
4: Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович.
2: Что с Поленькой-то станет, той же дорогой пойдет. Подслушивал.
4: Ну и ходи, подслушивай у дверей.
2: Ах, вот как. Теперь и у дверей не подслушивай.
4: А ежели так, так ступайте, объявите по начальству, что так, мол, и так. В теории ошибочка небольшая вышла. А ежели убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег нет на дорогу, я дам. Я искренне говорю.
2: Я этого не сделаю.
4: Вот как... А хотите, я сейчас полицию кликну?
2: Клич. Ну, клич.
4: Шельм этот Раскольников много на себя перетащил, а теперь слишком жить ему хочется. А? Сигнал. Вода прибывает. К утру клынет на улице, зальет подвалы и всплывут подвальные крысы. Никогда в жизнь мою не любил я воды. Что ж сейчас-то разборчив стал? Точно зверь, который место себе выбирает в подобном же случае.
2: Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь-то бы вам и пожаловать.
4: И темно, и место пригодное... И минута оригинальная. Так нет. Именно теперь-то и не придете. Авдотья Романна. Авдотья Романна. Так не любишь. И не сможешь. Никогда. Эх, уехал, барин, в Америку.

0: никого не любил. Если бы меня никто не любил, не было бы всего этого.
1: Ну да я... Я за твоими крестами, Соня. А, сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь? Как дошло до дела, так и струсила. Меня теперь, знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, казенные хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет отвечать, будут указывать на меня пальцами. Ах. Ну, где же крест? Это значит смысл того, что я крест принимаю на себя. Точно, я мало до сих пор страдал.
2: Перекрестись. Помолись хоть раз.
1: Это сколько тебе угодно. И от самого чистого сердца. Ты куда? Ну, не смей за мной ходить. Зачем тут целая свита? Ступай, Соня, ступай, я один.

Сознаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором и ограбил проценщицу Алену Ивановну и ее сестру Лизавету.

на берегу пустынной реки, в тюрьме, вот уже 9 месяцев, заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. В остроге он серьезно заболел. Уже выздоравливая, припомнил свои сны, когда лежал в жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мир осужден. Все должны погибнуть. Появились какие-то новые трещины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем, в одном, и заключается истина. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Начались пожары, начался голод, войны. Люди собирались целыми армиями, бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Все и все погибало.

Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Их воскресила любовь. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть первая.
2: Не думай на секунду.

0: мгновенье, где последнее.
1: Штирлиц возвращался в Берлин. Он возвращался, хотя Мюллер ставил 1000 против 1, что тот не вернется. Оснований считать так было у Мюллера более чем достаточно, ибо его личная служба наблюдения передала из Швейцарии сводку, которая со всей очевидностью убеждала его, именно его, Мюллера, и никого другого в связи штандартенфюрера СС с секретной службой русских. Штирлиц не гнал, словно бы стараясь продлить то ощущение тишины и одиночества, которое сейчас принадлежало лишь одному ему. Не доезжая 3 поворотов до дома, Штирлиц резко притормозил. Дорогу перебежала черная кошка с шальными глазами. Он знал, что здесь его, увы, никто не обгонит. В Бабельсберге почти не осталось машин. Все были конфискованы для нужд фронта. Он понимал, что прохожего, который первым пересечет ту незримую линию, где прошмыгнула кошка, ждать придется долго. Все ныне жили затаенно, в ожидании неминуемого конца.
2: Я подожду. Что-что, а ждать я умею. Все-таки черная кошка, да еще слева направо. Во второй половине дня, накануне возвращения в мой ад. Штука фаршивая, чтоб там ни говорили. Я понимаю, что своим согласием вернуться я, видимо, подписал себе смертный приговор. Но ведь только больной человек лишен чувства страха. Значит, давая согласие вернуться, я оставлял себе хоть гран надежды, нет? Бесспорно. Ну, хорошо. В чем я могу быть засвечен? Во всем. Ты понимаешь, что одним из главных уязвимых мест является сестра пастора и ее дети. Если их все-таки вычислят и возьмут в гестапо, мне не будет спасения. Их, конечно, трудно вычислить, практически невозможно. Документы надежны, в те горы вот-вот придут американцы. Но ведь я был твердо убежден в безопасности Плейшнера, а его нет более. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Но я не должен отвечать ни Мюллеру, ни Шелленбергу. Я должен заставить их спрашивать. А этого я могу добиться только одним. Первым человеком, которого я обязан увидеть, должен быть Борман. И ему я передам пленку, которую добыл пастор о переговорах Вольфа с Даллесом. Но из моего дома Борману звонить нельзя. Мюллер уже, видимо, посадил там своих костоломов.

0: Группенфюрер, разрешите?
1: Здравствуйте, Штирлиц.
2: Необыкновенно рад вас видеть.
1: Живым и здоровым.
0: Благодарю.
2: Проходите, садитесь, пожалуйста. Хотите выпить моей яблочной водки?
0: Хочу.
2: Пожалуйста. А попробовать прекрасного магдебургского сала?
0: Тем более. Прозит.
1: Прозит. Если не можете не курить, курите.
0: Спасибо.
2: Ну, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?
0: Нет, и впредь этого делать не стану.
2: Почему?
0: Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свои отношения к вам. Вы же были у него.
2: Он сказал об этом.
0: Ну, а кто же еще мне мог сказать об этом?
2: Ну, например, ваш шеф и мой большой друг Шелленберг, например.
0: Мой шеф и ваш большой друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англо-американцами.
2: А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он же был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Должен вам сказать, Штирлиц, что меня, во всяком случае, пока еще Шелленберг не просил заняться вами в качестве пособника врагов.
0: Попросит.
2: Вы сказали об этом Борману?
0: Конечно.
2: Как он отреагировал?
0: Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода.
2: Да, Борман действительно попросил меня обеспечивать вашу безопасность. Вы снова угадали. Спалось в Швейцарии хорошо?
0: Так же, как здесь.
2: Но там же нет бомбежек, тишина.
0: А я не реагирую на бомбежки.
2: Вы фаталист?
0: Вы до чего угодно доведете.
2: Это да, умеем. Ну, выкладывайте, о чем он говорил?
0: Он говорил о том, что Шелленберг, видимо, продолжает свое дело в Швейцарии и готовит новое в Стокгольме.
2: И вам, как специалисту по срывам переговоров, поручено войти в эти комбинации Шелленберга?
0: Да.
2: Но ни Борман, ни вы не знаете, как это можно сделать.
0: Именно так.
2: И Мюллер Гестапо, добрый старый папа Мюллер, должен помочь вам в этом.
0: Должен.
2: А как он это сделает? Вот в чем вопрос. Что, я волшебник, что ли? Я честно говорю, не знаю, как подкрасться к вашему шефу. Я второй день ломаю голову и ничего не могу придумать. Штирлиц, ну, давайте, выкладывайте ваши соображения. Вы умный, хитрый.
0: Ну?
2: Да, да, смело говорите все, что взбредет на ум, а я стану вас корректировать.
0: Группенфюрер, если уж вы не знаете как, то я даже со всей моей хитростью вообще ничего не придумаю.
2: Штирлиц, я не люблю кокетство. Да вы толком и не умеете кокетничать, слишком для этого умны. Давайте, рассказывайте весь ход своей операции по Вольфу. С самого начала я слушаю. А, знаете что, я запишу вас. А потом мы послушаем вместе. Если какой-то узел будет непонятен, мы вернемся к нему и проанализируем заново. Вы согласны?
0: Конечно.
2: Угу.
0: Итак, мне была поручена работа с пастором, которого Шелленберг, видимо, уже давно держал в уме для прикрытия Вольфа. В случае, если переговоры с Даллесом окончатся неудачей, или же сведения о них дойдут до фюрера. Я работал с Шлагом не без интереса. Это достойный человек, у него своя позиция, он бесстрашен, готов на все, лишь бы немцы получили мир как можно раньше. По легенде, он должен был вступать в контакт с Алленом Даллесом, назвав имена ряда достойных людей в переговорах о мире. От Брюнинга к Шлагу поступили данные, что Даллес начал переговоры с обергруппенфюрером Вольфом. Так вот, Шлаг высчитал, что операция Вольфа планировалась не только вашим другом и моим шефом, но и весьма серьезными силами в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел.
3: Факты?
0: Факты любопытны. Хотя Шлаг мне далеко не все открывает. Он многое держит в резерве для торга. Но строй его логики в данном случае абсолютен. Шлаг считает, что когда Шелленберг арестовывал Канариса, один на один без свидетелей адмирал, видимо, отдал ему такие связи, которые обеспечили Вольфу вполне надежный контакт с Даллесом. И если бы не моя... Нет, наша. И вот если бы не наша с вами работа по пастору, переговоры наверняка могли бы закончиться полным успехом. Вероятно, сейчас нужно тщательно проверить, кто конкретно готовил в штабе вермахта приказ о Вольфе для Гудериана. Шелленберг, вероятно, действовал через свои личные связи, а, возможно, и через наиболее доверенную агентуру в армии. Ближе всех к Гудериану стоит Гелен. Его работа смыкается с той деятельностью, которой занимается второе подразделение Шелленберга. Может быть, он? Гелен.
3: Имя Гелена вам назвал Шлаг?
0: Нет.
3: У вас есть какие-либо причины считать Гелена близким человеком Шелленберга?
0: Нет. Допуск.
3: Хитрите?
0: Ну что вы, группенфюрер. Открыт как дитя.
4: Мюллер вдруг испугался. Страх был неожиданным, ибо в который уже раз он ловил себя на том, что Штирлиц словно бы читает его мысли, таинственным образом осведомлен о его поступках и наперед знает то, что он тайно от всех задумал. Дело в том, что только вчера Мюллер был у Гелена. Для руководителя особого отдела Генерального штаба, работающего против русских, этот визит был неожиданным.
3: Добрый день, господин генерал.
5: Хайль Гитлер, группенфюрер. Садитесь.
3: Благодарю. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?
5: Вы мыслите рельсом. Раз группенфюрер или генерал, значит, в глазах врагов ты полнейший злодей. А лейтенант всего лишь полусукин сын. Так?
3: Так.
5: Мы с вами, именно мы, группенфюрер, представляем собой не что-нибудь, но память Рейха. Нас грешно стрелять.
3: Нет, генерал, вы спутали меня с Шелленбергом. Но мыслили вы именно в том направлении, которое и привело меня к вам. Гудериан отказался передать нам копию вашей Красной Библии. Почему?
5: Гудериан лишь подписал отказ, группенфюрер. Отказал я.
4: Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье
5: Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен.
3: Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром.
5: Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы, армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад. Ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более.
3: Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом. Только вот что, генерал. Вы срочно отправьте в Тюрингию на вашу виллу к жене и детям пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока.
2: Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей.
6: Вы с ума сошли? Вы сошли с ума? Вернитесь!
2: Вы хоть бы кофе предложили, право?
6: Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру наряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?
2: Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?
6: Зачем вам Красная Библия?
3: Для того, чтобы пригласить вас в долю.
6: То есть?
3: Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций, попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь, в кабинете. Если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой.
6: Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь.
3: О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове.
6: В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису.
3: Им занимается Кальтенбруннер лично.
6: Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все.
3: Ну, хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, кто остановил руку палача, кому это на пользу. Такого рода уговор вас устраивает?
6: Хорошо. Минутку, группенфюрер.

0: Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар.
1: Это не товар. Это будущее.
0: Какие-то страницы можно будет фотокопировать?
1: Какие-то, да. Весь материал? Нет.
0: Пропорция?
1: Четвертая часть.
0: Договорились.

0: И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете. Такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался.
1: А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш.
2: Ну, хорошо. Это любопытно с Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором?
3: Да.
2: Двустороннюю?
3: Да.
2: Отдадите мне его адрес?
3: Конечно.
2: Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно?
3: Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей.
2: Кто она?
3: Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми, только что кончился налет.
2: Каков возраст детей?
3: Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали.
2: Где она вышла в Швейцарии?
3: В Берне.
2: А кого вы искали в пансионате Вирджинии?
3: Вы следили за мной в Швейцарии?
2: Я прикрывал вас?
3: В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором.
2: А почему пастор сам не пошел в Вирджинию?
3: Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой.
2: Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы.
1: Вот она, моя шифровка. Если он заставит меня писать левой рукой, будет плохо. Надо заранее подготовить себя к этому. Провал, случай, или он ведет игру. Но Борман вряд ли стал бы говорить со мной так, как говорил. Сообщи ему, Мюллер, о своих подозрениях.
3: Вы подозреваете меня, группенфюрер?
2: В определенной мере.
3: И какова эта мера?
2: Я подозреваю вас в том, что вы начали свою игру. Эдакое, знаете ли, мини-вольфиада. А почему бы и нет? По-человечески я могу вас понять. В нашем государстве национальной общности каждый сейчас думает о себе.
3: А если я действительно веду такую игру? Если я скажу вам, что я играю свою партию, не очень-то полагаясь даже на вас, хотя ваш план уйти в тот миг, когда здесь будет грохотать канонада союзников, представляется мне оптимальным. Ведь вы до сих пор не сказали мне, с кем мы станем уходить, куда именно, каким образом. Вы хотите быть хозяином предприятия, но я в ваше предприятие вкладываю не деньги, а жизнь. Поэтому я так и трепетно, и аккуратно вел себя с пастором.
2: Так лихо упрятали куда-то его сестру с детьми, что бедный Айсман чуть не повесился. Где она?
3: В Швеции.
2: Не лгите.
3: Ну, тогда не спрашивайте.
2: Но если я найду ее, пастор примет меня в вашу компанию?
3: Он примет вас в компанию, если вы санкционируете мою с ним работу. Продолжение работы, так точнее.
2: В чем она будет заключаться?
3: В том, чтобы он, Шлак, сделался фигурой, представляющей реальные силы в Рейхе. Он, а не Шелленберг.
2: Вы полагаете, что Даллес решится менять шило на мыло? Думаете, мое имя для него более заманчиво, чем имя Вольфа? Меня никто не вводил в комбинацию, как Вольфа. Ни Гиммлер, ни генеральный штаб, ни дипломаты. Я фигура устрашения, дураку ясно.
3: Но вы в силах организовать такие материалы на людей армии, что выломаете им руки и понудите их согласиться войти в наше дело. А с ними Даллес сядет за стол, невзирая на досадную неудачу с Вольфом.
2: Когда у вас назначена встреча с Шелленбергом?
3: Вы же знаете.
2: Его аппарат нами пока что не прослушивается.
3: В 19:30.
2: Найдите возможность задать ему вопрос. От кого Сталин мог узнать о переговорах в Берне?
3: А у вас есть такого рода данные?
2: Штирлиц, я попросил вас задать Шелленбергу вопрос и выслушать его ответ. И все.
3: Вы убеждены, что я выйду живым из его кабинета?
2: Убежден. Я не убежден, что вы проснетесь завтра утром в вашем Бабельсберге. Вот в чем я по-настоящему не убежден. Именно поэтому я прикрепляю к вам моего шофера. Да-да-да-да. Шофера. У вас болит кисть правой руки. Вам трудно водить машину. Скажите об этом Шелленбергу. Шольц, пригласите Ганса.
4: Группенфюрер?
2: Ганс, с сегодняшнего дня ты станешь нянькой у этого человека. Его жизни грозит опасность. Ты будешь ночевать в его доме на первом этаже. Ты никому не откроешь дверь, ни одной живой душе. Мой знакомец не имеет права рисковать собой. Ты должен быть неразлучен с ним и служить ему так, как служил мне. Тебе ясно все?
4: Мне все ясно, группенфюрер.

0: Идея создания глубоко законспирированной организации членов СС принадлежала Мюллеру. Он понимал, что спасение эсэсовских кадров после краха Рейха будет трудным, практически невозможным делом, если уже сейчас, в марте 45-го, не конституировать предприятие. До Мюллера дошла информация, которая окончательно убедила его в том, что Борман, сепаратно от СС, готовит тайные каналы для перемещения по миру особо верных ему членов НСДЭП. И тогда он дал понять Борману, что знает много больше.
1: Ну и что? Допустим, мои люди действительно ведут подобного рода работу. Вы подозреваете кого-то из них в нечестном поведении?
2: Я никого ни в чем не подозреваю, Рейхслейтер. Особенно, когда речь идет о ваших людях. Просто я думаю, что вам не с руки заниматься техническими вопросами, даже когда речь идет о таком важном деле, как судьба функционеров НСДЭП. Техника – удел техников, вроде меня, а не политиков. Ваши недоброжелатели, узная не об этом, обвинят вас в пораженчестве. А моя фирма вправе просить санкцию на создание запасного тайного центра, который позволит нам, в случае трагического исхода битвы, спасти сотни тысяч верных борцов национал-социализма. Я замотивирую необходимость этого тем, что среди ряда наших дипломатов и военных бытует мнение о возможности сепаратного мира. Такого рода отщепенцы не имеют права оказаться безнадзорными за границей. Необходимо срочно бросить за рубеж моих личных гвардейцев, которые будут следить за мерзавцами в любом уголке мира, пресекая их преступные попытки. Я даже готов для этого попросить у Шелленберга какие-нибудь данные о том, что, мол, в Латинской Америке зреют семена восстания против янки или красных. Это, думаю, заинтересует фюрера как наступательный аспект, а ему подобное сейчас словно бальзам на раны.
1: А что? Хорошее предложение. Составляйте меморандум. Я постараюсь убедить фюрера в разумности вашего предложения. У вас есть прикидки?
2: У меня уже отлажены каналы для тайного перемещения нужных людей из Рейха в безопасные места. В Европе есть отели, которые можно взять даром. Есть в Латинской Америке яхты без хозяев. Их можно приобрести за полцены у дальних родственников. У меня все готово. Но мне нужна санкция на действие. Вы же понимаете, что активность моих людей за границей сразу же будет замечена резидентами Шелленберга. Следовательно, Гиммлер задаст мне вопрос. С какой целью? Для кого? Куда?
1: Ну, а что, если этот вопрос поначалу вам задам я?
2: Отвечаю. Вам отвечаю. В моем распоряжении сейчас 70 тысяч великолепных документов. Паспорта, водительские лицензии, нотариальные свидетельства. Из Парагвая, Аргентины, Португалии, Испании, Сингапура, Чили.
1: Угу.
2: Проведены беседы с 7 тысячами тех членов СС, которые представляют интерес для нашей будущей работы. Активны, умны, молоды, оборотисты. Чтобы опробовать ряд каналов исхода, я санкционировал игру. Отправил одного из моих коллег по фальшивому паспорту через всю Германию с приказом нелегально пересечь нашу границу со Швейцарией, затем попасть в Италию, пробраться в Рим и поменять мою фанеру на ватиканский подлинник. Я предупредил этого человека, что в случае провала, случись он в Рейхе или в Швейцарии, или в Италии, я ему помощи не окажу. Отрекусь. Предам. Все должно быть приближено к боевой обстановке. Вот, посмотрите.
1: Что это?
2: Весточка от него из Буэнос-Айреса. Расшифровывается так. Устроился работать агентом по рекламе в испанской фирме «Куэлья».
1: Угу.
2: Могу приобрести 2 дома в пустынном районе возле Пунта-Аренас, где возможен прием судов среднего каботажа и подводных лодок. Требует 40 тысяч долларов. Готов внедрить 3 коллег. Обмен документов в Ватикане прошел идеально.
1: Полагаете, что таким образом можно будет организовать новые резидентуры СС повсюду?
2: В России вряд ли. А вот в Латинской Америке, там, где сильны наши позиции, дело пойдет.
1: Сколько времени шел туда ваш молодой коллега?
2: 5 месяцев.
1: Понятно. Изложите мне структуру организации. Принцип отбора членов. Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Где будет дислоцироваться штаб? Его структура.
2: Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум.
0: Отвечая Борману, Мюллер думал о том, что главный вопрос о штабе и его структуре, о том, кто станет во главе тайной организации. Этот вопрос Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное. Хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера «Поди не прими», Мюллер долго и обстоятельно отвечал в той последовательности, которую предложил Борман.
2: Этот вопрос смыкается с вашим вопросом о штабе. Я полагаю, что штаб придется возглавить мне. Если бы вы санкционировали при этом еще одну для меня должность, специальный помощник фюрера НСДАП Бормана по вопросам СС, тогда предприятию была бы придана та весомость, которая позволит мне провести всю необходимую работу уже сейчас.
1: Как вы намерены назвать нашу тайную организацию офицеров СС?
2: Она уже названа по первым буквам «Одесса». И огромное вам спасибо, Рейхслейтер, за то, что вы назвали Одессу нашей организацией.
1: Разворачивайте работу, Мюллер.
0: Тайная организация членов СС, идея создания которой принадлежала Мюллеру, функционирует и поныне.
3: А почему бы вам самому не пустить себе пулю в лоб, Штирлиц? А? Я гарантирую вам отменные похороны.
4: Я логик, бригадофюрер. Люди моей породы боятся переторопить события. Шлепнешься, а через час выяснится, что ты нужен живым.
3: Но мне-то, Вальтеру Шелленбергу, вы значительно более выгодны мертвым.
4: Чтобы было на кого свалить провал переговоров Вольфа с Даллесом?
3: Конечно. Ну, выкладывайте. О чем говорили с Мюллером? А?
4: Об операции в Швейцарии.
3: Признайтесь честно, на чем он взял вас?
4: На знание. Он знает больше меня. Он знает все.
3: Если бы он знал все, вы бы висели на дыбе, а меня бы держали в одной камере с Канарисом. Вот так, Штирлиц. Он знает только то, что ему полагается знать. А вот мне снова нужен ваш поп. И кто-то еще, через кого мы будем гнать дезинформацию вашему новому покровителю Мюллеру. Вас интересует, почему я говорю с вами так открыто, несмотря на то, что вы провалили дело?
4: Не я.
3: Кто?
4: Мы. Все мы. В первую очередь, Вольф.
3: Вы думаете, что вы говорите, Штирлиц?
4: Думаю, бригадофюрер. Думаю, постоянно думаю. Так почему же вы продолжаете быть со мною откровенным, несмотря на то, что я провалил дело?
3: А потому что вы отдаете себе отчет в том, что связывать себя с Мюллером накрепко – это безумие. Мы, разведка, можем вынырнуть. Он, гестапо, обречен на то, чтобы утонуть. Вы что, действительно уже побывали у него?
4: Да.
3: Он что, вызвал вас, не поставив меня в известность? Вы же все прекрасно знаете, бригада фюрер. Я думаю, что офицер пограничной стражи на нашем окне, возле Базеля, где я переправлял пастора Шлага, был перевербованным Мюллером. Как-никак это окно было вашим личным. По материалам гестапо оно не проходило. Через этого офицера Мюллер вышел на пастора. За стариком пустили хвост. В Швейцарии пока еще сильны позиции Мюллера. В объекте интереса пастора оказался, согласно нашему плану, Даллес. Тот вывел его на Вольфа. Молодая нация, разведку только-только ставят, опыта мало, засветились. Поскольку пастор числится за мной, Мюллер загнал меня в угол. Он не сказал мне и сотой доли того, что знает, но он знает все. И об этом нашем разговоре я обязан буду ему доложить. Будь прокляты волчьи законы нашей фирмы, но не я ее основал.
5: И не я. И не я, Штирлиц. Так что же вы отдадите ему из нашего разговора?
3: То, что вы позволите.
0: И этот планирует меня для какой-то комбинации. Они все что-то знают, а я не могу взять в толк, что именно. Меня играют. И если я не пойму, в каком качестве, то, видимо, часы мои сочтены. А что, если и Мюллер, и Шелленберг начали свою партию купно?
5: Оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера Рейхсмаршал Геринг, о чем говорят между собой Гудериан, Типельскирх и Гелен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратов прослушивания, то ни вы, ни я не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?
3: Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером.
5: Не надо, не надо, Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Рэмом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его. Пока еще петух даже не кукарекал. Вы понимаете, почему я так открыто говорю с вами? Я ведь никогда раньше так обнаженно не выявлял суть проблемы. Понимаете?
3: Нет.
5: Маршал Жуков вот-вот начнет штурм Берлина. Это конец, Штирлиц. Конец. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука, пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу, Штирлиц. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Ну или втроем.
3: А кто будет третьим?
5: А если третьим будет Мюллер? А?
3: Да. Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?
5: С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело – это жизнь. И за это дело он готов драться.
3: А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?
5: Нас. Нас,
3: Штирлиц, не отделяйте себя, нас.
4: А вы не полагаете, бригадофюрер, что Мюллера, коли он возьмет с собой наши все досье, не вздернут?
3: Если он попадется сразу после краха, могут в попыхах и вздернуть. Но ведь в условиях нашей задачи обозначен главный посыл – не попасться. Особенно в первые месяцы, потом не так страшно. Горячие головы постынут, эмоции улягутся. Делом надо будет заниматься, Штирлиц, серьезным делом.
4: Значит, вы полагаете, что Мюллер тоже знает, как уйти?
3: Бесспорно, бесспорно. Он готов к этому лучше всех.
4: И есть факты?
3: Есть. Есть факты. Я их знаю, Штирлиц, и я дал ему понять, что знаю. Он ценит силу. Он оценил мою силу. Его знание русского вопроса, Штирлиц, сделает наш союз крайне ценным. Мы станем некоего рода консультационной конторой. Выполняем заказы за наличный расчет, деньги пересылать в Парагвай, столица Асунсьон, качество гарантируем, ну и так далее. И вот чтобы эта моя задумка обрела форму реальности, нам нужен человек. Человек.
4: Какой именно?
3: Этого человека, Штирлиц, зовут Дагмар Фрайтаг. Ознакомьтесь у себя в кабинете с содержимым этой папки. Потом верните мне. Не забудьте это сделать. Вы знаете, это невероятная женщина. Во-первых, красива. Во-вторых, талантлива. В-третьих, ее мать шведка. Вы должны будете в течение 3-5 дней, не более того, перебросить ее в Стокгольм. В Стокгольме она, как доктор филологии, будет обязана не столько заниматься изысканиями в Королевской библиотеке, сколько изысканием подходов к семье графа Бернадотта. Ясно?
4: Ясно.
3: Я начинаю тур вальса с графом, Штирлиц. Мюллер намекнул, что ваше имя известно Портайгеносу Борману. Так вот, если Райхслейтер Борман узнает о Бернадотте так, что это нанесет ущерб моему делу, я пристрелю вас сам. Здесь, в этом кабинете. Понимаете меня?
4: Понимаю. Я понимаю, бригадофюрер, что зажат в угол. Я допускаю, что за каждым моим шагом следят. Я чувствую, что в каждом моем слове ищут неправду. Ну что ж, так даже интереснее жить. Но убивать меня даже в этом кабинете неразумно. И обернется это против вас страшным, непоправимым ударом. Разрешите идти?
3: Вы сошли с ума, Штирлиц. Вы сошли с ума.
4: Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать.
1: Как вы смеете, Штирлиц?
4: Смею. Извините, бригадофюрер. Смею. Все кончено. Все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди и есть дурни. Есть люди знающие. И есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Вы же вот те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
3: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.

Мы передавали первую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник. Автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Шелленберг Олег Табаков, Борман Анатолий Соловьев, Гелен Исаак Кастрель, Ганс Геннадий Фролов, от автора Михаил Глузский, ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования Третьего Рейха, его агония, когда крысы бегут с корабля. Из нейтральной Швейцарии возвращается только что выполнивший сложнейшее задание командования, а этим, как вы помните, заканчивается телефильм «17 мгновений весны», полковник советской разведки Максим Максимович Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, возвращается опять в эту сумятицу, в этот ад с новым приказом. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Штирлица – разобраться в этой сложной механике разваливающейся гитлеровской военно-политической машины. А крысы бегут. По тайным дорогам глубоко законспирированные организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, в планы которого входит не только уйти, но и заслать в советскую страну коварную дезинформацию, которая должна, по его мнению, обеспечить ему будущее. Этот материал Мюллер рассчитывает передать через Штирлица, ибо шеф гестапо получил точные сведения о том, что Штирлиц связан с секретной службой русских. Мюллер не торопится с арестом Штирлица, а держит свое знание до времени при себе, однако прикрепляет к Штирлицу в качестве шофера своего человека Ганса. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.

0: мгновение.
1: Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего.
2: А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое.
3: Идите.

0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара. Я пью кофе с сахарином.
2: Так вы же худой, господин Бозен. Это моему шефу приходится следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
3: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине?
1: Ганс, а вы откуда родом?
2: Из Магдебурга, господин Бользен.
3: Спасибо.
2: Наш дом стоит на развилке дорог. Помните поворот направления Ганновер и указатель на Гамбург? Красивый дом, очень старинный.
3: Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской.
2: Ну, конечно, значит, все же помните.
3: Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе.
2: Конечно, господин Бользен.
3: Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс.
2: Ничего, я люблю холодный кофе.
3: Ну, тогда идите, я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на 3 чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного, положил ее в чашку Ганса. Закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг.
4: Алло?
3: Добрый вечер. Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк.
4: А, да-да.
3: Моя фамилия Бользен. Макс Бользен.
4: Добрый вечер, господин Бользен. Я ждала вашего звонка.
3: Очень приятно. Очень приятно. У вас глаза зеленые.
4: О, ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют.
3: Ах, вот так.
4: Да, но вообще вы правы. Зеленые, ну, вот кошачьи.
3: Прекрасно. Когда вы найдете для меня время?
4: Да когда угодно. Вы где живете?
3: В лесу, Бабельсберг.
4: А я в Потсдаме, это же совсем рядом.
3: И когда вы ложитесь спать?
4: Если не бомбят, поздно.
3: Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься парой слов.
4: Да?
3: И свяжусь с вами.

0: Еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня. Только позже. Идет?
1: Пожалуйста, приезжайте.
0: Так. Сейчас пишут каждое мое слово. И это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут. 2 часа беспробудного сна это зелье гарантирует. Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего моциона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по Потсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в 3 блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмар есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не мешает переговорам с Западом.
2: Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, с сильно действующим снотворным.
3: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
4: Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на 2-й этаж. Если позволите, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице?
0: Нет. На 2-м этаже нет туалета, я буду вас тревожить.
4: Да ничего страшного, тревожьте, я быстро засыпаю.
0: В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и, не обращаясь к вам с просьбой, отодвигаться в сторону.
4: Но группенфюрер сказал мне, что я должен...
0: Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер.
4: Я вас охраняю, господин Бользен. А приказы мне дает группенфюрер. Простите, пожалуйста.
0: Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру?
4: Именно так, господин
0: хорошо.
4: Бользен.
0: Хорошо, подайте мне аппарат.
5: Могу я выпить еще чашечку кофе?
0: О, да, конечно. Что, плохо спали ночью?
5: Да, пришлось много ездить, господин Бользен.
6: Шольц слушает.
0: Добрый вечер. Здесь Штирлиц.
6: Добрый вечер.
0: Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом?
6: Соединяю, штандартенфюрер.
0: Спасибо.
6: Я слушаю.
0: Группенфюрер, ваш Ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на 2-й этаж.
7: Ну что, уже начался нервный приступ? Молодец, Ганс. Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону.
0: Да, пожалуйста.
4: Да, группенфюрер.
7: Ганс. Делай все, как я сказал. Понял?
4: Хорошо, группенфюрер.
0: Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более.
4: Спасибо, господин Бользен. Я не буду вам мешать.
0: Нет, ни в коем случае.
2: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его 2-м пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера.
4: Группенфюрер, он уехал.
7: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня молодец.
2: Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр.
0: «Почему медлите с передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно, центр. По нашим сведениям, Шелленберг развивает особую активность в Швеции. Насколько это соответствует истине? Если факт подтверждается, назовите имена людей, с которыми он контактирует, центр». Угу. Когда получили?
8: Вчерашней ночью.
0: А где ваш передатчик?
8: Спрятан. Надежно.
0: Можем сейчас съездить?
8: Нет. Я могу привезти его сам. Завтра к вечеру.
0: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет.
8: К сожалению, нет. Я должен быть на работе в 6. А мы только в 5 вернемся.
0: Ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте.
8: Хорошо.
0: Теперь телефон ваш не изменился?
8: Нет.
0: Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем.
8: Понимаю.
0: Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
8: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в госпиталь.
0: Угу. Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией?
8: Да.
0: А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
8: Две дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо? Я вполне надежен.
0: Конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто я устал, и у меня на пределе нервы.
8: Хотите крепкого чая?
0: Нет, спасибо. Может быть, вам позвонит мой, словом, шофер.
8: Понимаю.
0: Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины эсэсовский. Не пугайтесь, все в порядке.
8: Хорошо.
0: Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.

Шелленберг начал новую серию тайных переговоров в Швеции. Контрагентом называют графа Бернадотта в Стокгольме. Мне поручено подготовить к переброске в Стокгольм в окружении Бернадотта некую Дагмар Фрайтаг, филолога, 36 лет, привлечена к работе Шелленбергом после ареста ее мужа, коммерсанта Фрайтага, за высказывание против Гитлера. Мюллер приставил ко мне своего человека. Борман, видимо, информирован о контактах с Западом, ибо потребовал от меня сделать все, чтобы факт переговоров с нейтралами был пока что высшей тайной Рейха. Более всего, он не хочет, чтобы об этом узнал Кремль. Юстас.

0: Мюллер выслушал руководителя особой группы наблюдения, пущенной за Штирлицем, и записал адрес Лорха. Затем пригласил доктора филологии, штурмбанфюрера Герберта Ницше из отдела дешифровки.
1: «Доктор, если я дам ряд слов из вражеской радиограммы, вы сможете ее прочесть?»
2: «Какова длина колонки цифр? Сколько слов вам известно из тех, которые зашифрованы? Что за слова?
1: Мера достоверности?»
0: «Угу.
1: Лучше вам не знать этих слов. Право. Вы раскассируете те слова, которые я вам назову по группам, работающим вне нашего здания. Слова, которые я вам назову, опасный доктор».
2: «Понимаю.
1: Если их будет знать кто-либо третий в нашем учреждении, я не поставлю за вас и понюшку табаку. Итак, вот те слова, которые обязательно будут звучать в шифрограмме: Дагмар, Стокгольм, Фрайтек, Мюллер, Шелленберг, Бернадот. Вполне вероятно, что в провокационных целях будут названы святые для каждого члена партии имена рейхсмаршала, рейхсфюрера и рейхслейтера Бормана. Я не знаю, каким будет шифр, но, вероятно, он окажется таким же, каким оперировала русская радистка».
2: «Та, которую арестовал Штирлиц в госпитале?»
1: «Да, да. Штирлиц сумел обнаружить ее именно там. Вы совершенно правы. Я останусь ночевать здесь, так что звоните. Шольц предупрежден. Он меня немедленно разбудит».

0: Шольц разбудил Мюллера в 6, когда уже светало. Когда доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст, Мюллер закрыл глаза. Смех его был беззвучным. Он качал головой и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха, после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли.
1: Нет, Дагмар, все не так. Ваша реакция на слова друзей Бернадотта о возможных трудностях, связанных с заключением перемирия, ну, как бы сказать, слишком организована.
2: Не понимаю.
1: Поймите, вы женщина, следовательно, эмоция. Ваш отец немец, следовательно, часть вашего сердца отдана Германии. Вы должны атаковать, желая спасти нацию от тотального уничтожения. Вы должны обвинять Бернадотта в бездействии, а вы лишь приближаетесь к тому, чтобы робко и опасливо обозначить эту правду. А правду нельзя обозначать. Либо ее произносят, чего бы это ни стоило, либо лгут. Или третьего не дано.
2: Милый человек, не судите меня строго. Женщина – самый податливый ученик. Она поэтому повторяет мужчину. Про мужа я не хочу говорить. Он несчастный маленький человек. А вот мой первый наставник в делах разведки, я копировала его, понимаете? И сейчас копирую. Я в детстве занималась гимнастикой. И мой тренер, он стал моим богом. Вот прикажи он мне выброситься из окна, я бы выбросилась. Да, вот мальчишки из нашей группы были другими. В них с рождения заложено рацио.
1: Ну да, да, да.
2: И вдруг пришли вы, нормальный мужчина. Говорите правду.
1: Не всегда.
2: Ну, значит, у вас ложь невероятно достоверна. И потом, вы умеете шутить. И прекрасно слушаете. И позволяете мне чувствовать себя женщиной. Видите, я привязалась к вам, как кошка.
1: Все-таки лучше привяжитесь ко мне, как гимнастка к тренеру.
2: Как скажете.

0: любите венцы?
1: А вы терпеть не можете?
0: Ну, я покладистая. Если вам нравится, мне тоже будет нравиться.
1: Дагмар?
0: Да.
1: Вы когда-нибудь чувствовали себя несчастной?
0: Зачем вы меня так спросили?
1: Потому что нам предстоит работа, и я обязан понять вас до конца.
0: А вы меня еще не поняли?
1: Нет.
2: Куда вам вмонтировали звукозапись?
3: В настольную лампу.
2: Запись идет постоянно? Или только когда вы включаете свет?
3: Постоянно.
0: Но вы, видимо, не обратили внимания. Я вообще выключаю штепсель из розетки.
4: В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала.

0: В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек.
1: Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу.
2: О, я суеверная. За удачу не пью.
1: Ну хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны.
2: Это будет подло по отношению к Герберту, моему мужу. Ну, хоть мы только формально были мужем и женой, но тем не менее это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас.
1: Он мертв, Дагмар.
2: Что?
1: Мертв. Вам лгали. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам пересылали от него, были написаны им за неделю до смерти. Его вынудили поставить даты вперед, впрок. Понимаете? За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать. И тогда мы поговорим, да?
2: Да. Хорошо. Хорошо.
0: Штирлиц увидел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его Штирлица отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен и адрес его радиста.
1: Этим моим радистом вполне может быть сотрудник Мюллера. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно. Но ведь так нельзя, не верить никому и ни в чем. Максим, так нельзя. Нет, можно. Не только можно, но сейчас в этой ситуации нужно. Потому что здесь готовят такое. Но что именно, только один я здесь могу это понять. Я просто-напросто не имею права не понять этого. Дагмар, ни сегодня, ни завтра в машине мы не сможем ни о чем поговорить с вами.
3: Да.
1: Но вы должны собраться и запомнить то, что я сейчас вам скажу. Как только вы высадитесь в Швеции, проверившись тщательно, после того, как уж вы купите машину, покрутите по городу, потом выезжайте на трассу и, остановившись в любом маленьком городке, когда будете совершенно одна, кроме той телеграммы, которую вы обязаны послать мне, пошлите вторую. Запоминайте, Дагмар.
3: Угу.
1: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
3: Доктор Шнайдер, Ульфгаттен 7, Стокгольм, Швеция.
1: Срочно пришлите с оказией мое снотворное. Иначе я совершенно болен, кузен. Запомнили?
3: Да.
0: Телеграмма. Телеграмма, которую выучила Дагмар, была сигналом тревоги. Получив который, центр должен был принять решение о том, как поступать Штирлицу впредь, ибо он сообщал, что, видимо, раскрыт противниками, но продолжает выполнять их задания, смысл которых ему непонятен. Он просил начать встречную игру, но предупреждал, что вся информация о переговорах на Западе, которую он сейчас передает в центр, хоть и соответствует действительности, но тем не менее организована Мюллером так именно, чтобы первой ее узнавал не кто-нибудь, а Кремль. Слежки на улице не было. Штирлиц завез Дагмар домой, пообещал вернуться через полчаса и поехал в тот район, где жил радист. То, что сейчас за ним не следили, родило в нем абсолютное убеждение, что его первое посещение явки известно Мюллеру. Радист встретил его радостно и передал ему шифровку центра.
4: Дайте еще более расширенную информацию. Кто стоит за переговорами с Западом после того, как Вольф был дезавуирован? Где проходят переговоры? Фамилию хотя бы одного участника. Понимая всю сложность ситуации, в которой вы находитесь, просим выходить на связь по возможности чаще. Алекс.
0: Штирлиц передал радисту шифровку, написанную им только что. Она была первым шагом в рискованной и сложной контр-игре.
1: Дагмар Фрайтек, которую я переправляю завтра на пароме в Швецию в 19.04, служит Шелленбергу по идейным соображениям. Для вас она может исполнять роль маяка, светить тех людей, с которыми ей предписано общаться. Необходимую сумму франков, которую вы должны перевести на мой текущий счет в Асунсьоне, отправьте в тот банк, который назван вами в Мадриде. Юстас.
0: Последняя фраза, так же, как и слова об идейности Дагмар, была главной в игре. Пассаж о перечислении денег в Асунсьон не был заранее оговорен с центром, но смысл этих слов будет разгадан руководством. К Дагмар в Швеции подсядет человек из Москвы, и она на словах передаст ему то, что должна передать. Он, Исаев, решил поверить ей до конца. Однако Дагмар ничего не передала тому человеку, который действительно был отправлен в шведский порт на встречу с нею. Паром ждали три полицейские машины и карета скорой помощи. Дагмар вынесли на носилках. Она была мертва. Полиция обнаружила на стакане, в котором был яд, отпечатки пальцев человека, не проходившего по картотекам Интерпола. Из этого стакана пил Штирлиц, когда провожал Дагмар в каюту первого класса. И это было зафиксировано людьми гестапо. Как только Штирлиц и Дагмар вышли из каюты на палубу прощаться, туда, в первый класс, проскользнул быстрый маленький человечек из спецгруппы Мюллера. Стакан этот взял с собою. Туда будет влит грамм смертельного яда. Таким образом, Штирлиц, если он решит бежать из Рейха, будет передан в руки Интерпола в любом уголке земного шара, как садист и убийца. Однако на завтра, ровно в назначенное время, от уже несуществующей Дагмар из Стокгольма на имя Штирлица поступила телеграмма о начале работы с окружением Бернадотта.
5: Самим графом контакт невозможен, ибо он только что инкогнито выехал в Рейх на встречу с высшими чинами для обсуждения условий перемирия на Западном фронте.
0: Мюллер положил на стол Бормана 5 страниц убористого, почти без интервалов, машинописного текста. В этих 5 страницах Мюллер собрал и обобщил данные прослушивания разговоров Гудериана и Гелена, которые велись его службой последние дни по просьбе Бормана.
6: «Думаю, этого более чем достаточно, Рейхслейтер».
7: «Вы же понимаете, что подобного рода высказывания я просто-напросто не имею права показать фюреру. Это травмирует его ранимую душу».
6: «Рейхслейтер, я догадывался, зачем вам нужен этот материал, и поэтому отбирал самые мягкие высказывания. Были круче».
7: «Ну, знаете ли, в горячах всякое можно сказать. И Гудериан, и Гелен – честные люди. Но они... слишком прямолинейны. Армейская каста. Именно поэтому ваш материал в таком виде, как он сейчас записан, не годится. Пожалуйста, подготовьте на полстранички такого примерно рода данные. Гелен должен выразиться в том смысле, что ему необходим отдых. Он не в силах более выносить постоянных бомбежек. И что если их изнуряющий грохот не слышен в бункере, то он в Майбахе живет на пределе своих сил. По-моему, логично, не находите?»
6: «Вполне».
7: «Ну, а что касается Гудериана, то пусть он скажет, что мечтает, после того, как его подлечат, вернуться в окопы. Танковые сражения, мастером которых он себя считает, обеспечат нам победу в предстоящих боях. И пусть он скажет, но в весьма уважительном тоне, что постоянные размолвки с Кейтелем, особенно Йодлем, не дают ему возможности проявиться как военачальнику».
6: «Именно такого рода разговор состоялся у Гудериана с рейхсфюрером».
7: «Это я посоветовал ему именно так говорить с Гиммлером. Думаю, фюрер на днях поручит Гудериану поехать в штаб группы армии Висла и вручить Гиммлеру приказ о том, что с него слагается командование».
6: «Вы полагаете, что разъединение Гиммлера с армией приведет к еще большей изоляции? Лишит реальной силы?»
7: «Мюллер, хочу дать добрый совет на будущее. Никогда не показывайте тому, кто станет вашим шефом, что вы умеете просчитывать его мысль на порядок вперед. А теперь скажите главное. Сможете ли вы сделать так, чтобы в Кремле уже завтра узнали про 2 события, внешне ничем между собой не связанные? Первое. Начальником штаба вместо Гудериана назначен генерал Крепс, находившийся в тени, потому что был служащим военного атташата в Москве и слишком хорошо знал русских, и всячески подчеркивал свое убеждение, что окончательная победа над Россией невозможна. И второе. Крепса на пост начальника штаба провел рабочий секретарь фюрера некий Борман, полагающий, что именно Крепс в нужное время сможет договориться с советским верховным командованием о необходимости прекращения кровопролития».
6: «Завтра Москва будет знать об этом, Рейхслейтер».
7: «Я верю вам. Так что теперь вы вправе задавать вопросы».
6: «Стоит ли, Рейхслейтер? Я бесконечно вам предан. Ваше восхождение говорит за то, что вы знаете наперед не 2 или 3, а 100 ходов. и рассчитываете их так, что всякое сотрясение воздуха моими недоумевающими словесами может помешать вам держать нити плана в едином клубке замысла.
7: Что-то вы заговорили, словно Шелленберг. Слишком витиевато, а поэтому подозрительно.
6: Каждый человек всегда норовит хоть в чем-то взять реванш, если отдает себе отчет, что в главном, то есть в уме, реванш невозможен. Вот я и начал заливаться по-соловьиному. Не сердитесь.
7: Ответ убедителен. И, наконец, две последние позиции, Мюллер. Сделайте так, чтобы ваша служба получила тревожный сигнал из Фленсбурга, с морской базы гросс-адмирала Денница, по поводу того, что на борту подводной лодки особого назначения ведутся недопустимые разговоры среди офицеров флота. И начните там работу. Договоритесь с вашими людьми, обслуживающими подводный флот, чтобы они согласились на введение в экипаж 5 ваших наиболее доверенных коллег. Пусть они едут туда немедленно. До свидания. Вы свободны.

0: Поздно вечером, за час перед ночным совещанием в Ставке, Борману позвонил Штирлиц. Они встретились.
1: Через два дня в Генеральном консульстве Швеции в Любеке рейхсфюрер Гиммлер снова встретится с графом Фольком Бернадотом. Эти сведения абсолютны, и я счел своим долгом сообщить вам об этом немедленно.
2: Спасибо. Если бы я не верил вам и не имел возможности поручить проверить такого рода факт, я бы счел это бредом. Не за границей, а здесь, в Рейхе. Немыслимо. Вы сообщили об этом Мюллеру?
1: Нет.
2: Сообщайте теперь ему обо всем, Штирлиц. Чем дальше, тем мне будет труднее уделять вам время. Вы же понимаете, как серьезна ситуация. Доверяйте Мюллеру. Он получил на этот счет мои рекомендации.
1: Центр. Генерал Гудериан смещен с поста начальника штаба германской армии. Его преемник Ганс Крепс, в прошлом оказавшийся в опале, потому что, по словам Мюллера, был чрезмерно уважителен по отношению к русским. Юстас.
3: Юстасу, можете ли получить информацию о мере готовности Крепса для контакта с тем, кого мы вам назовем? Центр.
1: Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Юстас.
0: Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры.
4: Почему на этот раз Штирлиц не назвал фамилию Бормана в связи с Крепсом, а упомянул лишь мою? Я же ему определил этот узел вполне определенно. Он же не мог не понять меня. А чего же он отправил в их центр такую осторожную информацию? А если он ее растягивает? Он же постоянно требует сообщений, куда и когда переведены деньги на его счета. С Дагмар все было сработано отменно. Шифровки от нее будут идти такие, в каких мы заинтересованы. Но когда Жуков начнет штурм, когда он перевалит через Одер и покатится к столице, положение сделается бесконтрольным, и Штирлиц может исчезнуть, а именно тогда он мне будет особенно нужен, чтобы поддерживать через него контакт с его центром перед тем, как исчезнуть во Фленсбург к подводникам, если Борману не удастся сговориться в последний момент с красными. Да, и потом венец моего замысла, главный удар по русским, я не смогу нанести, если Штирлиц исчезнет. Он просто-напросто не имеет права исчезнуть, потому что тогда моя вторая ставка на Запад окажется битой. Там же не принимают с пустыми руками. Прагматики. Ладно, стоп. Итак, первое. Сегодня моя бригада заложит мину и поднимет в воздух дом радиста Штирлица в Потсдаме. Ничего, ничего, пусть останется без связи. Пусть поищет связь. Это всегда на пользу дела. Пусть немножко понервничает. Второе. Необходимо сейчас же закрыть окно на границе. А для Интерпола я сработал Дагмар. Штирлица схватит, если он все-таки, чем черт не шутит, прорвется к нейтралам. Все. Дверь захлопнута. Ку-ку. Вот так. Ну, а уж потом посмотрим, как будут развиваться события. И снова ты не откровенен с собой, Мюллер. Ты все время норовишь организовать дело таким образом, чтобы жизнь понудила тебя посадить Штирлица в камеру и сказать ему: «Дружище, текст, который вы отправите в центр, должен звучать так: Мюллер в свое время спас меня от провала и таким образом помог сорвать переговоры Вольфа с Даллесом. Сейчас он предлагает сотрудничество, однако требует гарантий личной безопасности в будущем». Ой, ты хочешь видеть, как Штирлиц составит эту шифровку? Ты хочешь насладиться его унижением?
1: Мюллер?
2: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
1: Кого вы имеете в виду?
2: Того, который ездил на запад.
1: Штирлиц?
2: Да. Я жду.

0: Вы слушали вторую часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Дагмар Ирина Карташова, Ганс Геннадий Фролов, Лорх Лев Дуров, Ниче Владимир Гордеев, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, слушайте третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии. В ожидании неминуемого конца высшие чины Рейха ищут пути сепаратного мира, тайно друг от друга торгуют последним, что пока еще осталось в их руках. И задача Максима Исаева, он же Штирлиц, вернувшегося в Германию для выполнения нового приказа, разобраться в этой тайной торговле. По законспирированным дорогам организации членов СС «Одесса» готовы уйти в Латинскую Америку видные функционеры СС. Среди них шеф гестапо Мюллер, которому все же удалось расшифровать Штирлица. Но Мюллер держит свои знания при себе, используя Штирлица как канал для засыла выгодной ему, Мюллеру, информации в Москву. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть третья.
1: Не думай на секунду.

0: Мюллер?
1: Здесь Борман. Мне срочно нужен этот офицер. Я забыл его имя. Привезите его ко мне.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Того, который ездил на запад.
0: Штирлиц.
1: Да. Я жду.

0: Вы звонили ему, Штирлиц?
1: Нет.
0: Как вы думаете, чем вызван этот звонок?
1: Не знаю. Я, во всяком случае, в работе с ним соблюдал те правила, которые мы с вами оговорили.
2: О том, что радиограммы из Москвы расшифрованы, знал только один Мюллер. Слежка за Штирлицем осуществлялась под прикрытием организации его же безопасности. После блистательно проведенной операции в Берне у штандартенфюрера слишком много могучих врагов. Мюллер и это аккуратно замотивировал при разговоре с Рейхслейтером. Операция по устранению Дагмар проведена старыми агентами Мюллера, его личной гвардией. Никто об этом не знает, и уж, конечно, никто не догадывался про то, какую игру с Москвой затеял Мюллер, используя Штирлица в темную.
0: Вы будете чувствовать меня во время беседы, Штирлиц. Сосредоточьтесь. Постарайтесь настроиться на мою волну. Это в ваших же интересах.
1: Я готов. Но если бы я знал то, что знаете вы, группенфюрер, меня может повести не туда. Информированный человек никогда не совершит тех ошибок, которые совершают люди, лишенные знания.
0: Вы в деле, Штирлиц. Я не умею предавать. Добрый и доверчивый Мюллер всегда страдал за свою доброту. У меня, во всяком случае, нет к вам никаких претензий. Мои подозрения живут во мне и умрут там, ибо лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

0: Мюллер, я хочу, чтобы вы предали Штирлицу несколько своих верных людей и срочно отправили их в Линц.
1: Да, Рейхслейтер.
0: Задача. В районе Альтаузе работает враг. Там же, в соляных штольнях, депонированы сокровища, которые принадлежат партии нации. Над ними занесен меч. Необходимо отрубить ту руку, которая посмела этот меч поднять. Вам понятна задача?
1: Нет. Мы, секретная служба, грубые люди, Рейхслейтер. Отрубить вражескую руку может и другой человек. Штирлиц нужен мне здесь. Хотя, если существует какой-то особый аспект проблемы, то Штирлиц должен его знать, иначе ему будет трудно выполнить задачу, возлагаемую вами.
0: Если бы я считал нужным коснуться особых обстоятельств этого дела, я бы коснулся их, Мюллер. Гауляйтер Верхней Австрии Айгрубер окажет необходимую помощь Штирлицу.
1: Нет. Айгрубер — человек совершенно определенного склада. Он, простите меня, слепой фанатик. Он ничего не видит и не слышит. Он только повторяет лозунги, которые ему присылает доктор Геббельс. Рейхслейтер, мы так не умеем работать.
0: Но если вы так высоко занеслись, Мюллер, сидя здесь в центре, что стали с недоверием относиться к людям в областях, даже к Гауляйтеру, мне ничего не остается делать, как разбить ваши подозрения. Враг, судя по всему, оперирует, имея базу в штаб-квартире Кальтенбруннера. Да-да, именно так. На его вилле Керри, где расположена специальная группа 6-го управления, действует враг. Вы понимаете всю деликатность задачи? Кальтенбруннер лично следит за работой радиооператоров, нацеленных на перехват всех сообщений с востока и с запада. Если бы вам, Мюллер, сказали, что противник коллаборирует с вашим сотрудником, как бы вы отнеслись к этому? Я ведь не допускаю мысли, что вы намеренно можете держать подле себя врага.
2: Ну, отчего же? С точки зрения нашей профессии, Рейхслейтер, это порою даже выгодно. Отличная возможность начать игру.
0: Вот вы мне и докажете, что Кальтенбруннер ведет игру в темную, а нерасчетливо и коварно покрывает врага в своем доме. Вот вы и принесите мне на стол доказательства абсолютной надежности вашего шефа.
2: Да, но как отнесется к такого рода особому положению прибывшего человека Гауляйтер Айгрубер?
0: Я пошлю ему радиограмму, что вы действуете автономно, согласно моему указанию. Если результаты проверки кончатся благополучно, связывайтесь со мной через него. Поставьте его обо всем в известность, успокойте его. Если же вы обнаружите трагедию, если вам станет ясна неверность Кальтенбруннера, ничего не говорите Айгруберу, не надо. Выходите прямо на меня.
1: Спасибо, Рейхслейтер. Теперь нам будет легче думать об этом деле. Рейхслейтер, и еще одно.
0: Да?
1: Гелен передал мне все те документы по России, Югославии, Польше и частично по Франции, которые я у него просил. Это уникальные материалы, слов нет. Если ценности музея фюрера в Линце исчисляются сотнями миллионов марок, то дела Гелена, они попросту не имеют товарной стоимости. Я был намерен поручить Штирлицу работу по подбору и учету этого кладези информации по тем высокостоящим людям в Париже, Москве, Белграде и Варшаве, к которым мы в будущем сможем подходить. Папки с бумагами Гелена надо превратить в 50 страниц. Я убежден, что Штирлиц справился бы с этим делом лучше других.
0: Посадите на этот узел кого-то из тех, кто сможет провести первую прикидку. Предварить начало обстоятельной работы, систематизировать ее.
1: Рейхслейтер, я не хочу хвалить Штирлица в глаза, но лучше его никто не сможет охватить это дело. Если кто-то начнет предварять и систематизировать, потом будет очень трудно раскассировать дела по секторам. Армия, промышленность, идеология.
0: Нет, все-таки туда надо ехать именно Штирлицу. Со свойственным ему тактом он проведет работу в Линце за 3-5 дней и вернется, чтобы готовить материалы Гелена.
2: Надо уходить. Поездка в Линц – последний шанс. Все, что можно было понять, я понял. Выше головы не прыгнешь. Слова Бормана об изменнике, работающем возле Мюллера, были, конечно же, случайностью, но эта случайность стоила мне сердечной колики. А про то, что они хранят в штольнях, я не имею права передавать в центр, и так приходится ломать голову, где ложь, а где правда. И связняка нет, и, видимо, не будет. Я стал объектом двусторонней игры. Из Берлина мне не уйти. Думать про то, чтобы пробиться отсюда на восток, безумие. Меня схватят через день, как бы я ни менял внешность. А Линц — это горы. Там можно отсидеться. Можно, в конце концов, идти по тропам на восток. И еще эти документы Гелена. Это крючок для меня. Он хочет, чтобы я заглотал этот крючок. А я не проявлю к ним интереса. Не проявлю.
1: Заходите, Штирлиц. Минуточку.

0: Вот, посмотрите. В этом чемоданчике лишь один из материалов Гелена. Здесь данные по людям науки во Франции, чьи родственники тайно коллаборировали с нами на оккупированных территориях. Пожалуйста, приглядитесь, подумайте, как это вернее и короче записать, рассчитывая использование агентуры на будущее в наших целях.
1: Ну, понятно.
0: Когда вернетесь, я вас поселю на одной из моих конспиративных квартир, дам пару стенографисток, хорошенькие. Возьмите на себя Югославию и Францию. Это дорого стоит. Больше, чем картины всяких там Тинторетто и Рафаэля, вы уж мне поверьте. Но это по возвращении из Линца, Штирлиц. По возвращении в Берлин.
1: Думаете, я успею вернуться?
0: Успеете.
1: Сомневаюсь.
0: Что ж, ваше тогда счастье.
1: Когда выезд? Сколько времени у меня осталось?
0: Снова погода меняется. Времени у вас не осталось. Сейчас, Штирлиц, вам не надо от меня уезжать.
1: А собраться в дорогу?
0: Заедете с моими людьми по пути в Линц. Погодите, сейчас я познакомлю вас с ребятами, которые будут вас сопровождать. Я не хочу рисковать вами, дружище. Не сердитесь.
2: Все. Конец. Я в кольце. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. Я ведь чувствовал, только боялся себе. Меня теперь будут держать плечами. Я зажат. А я ведь чувствовал, только боялся себе.

0: запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять его одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц – человек нездоровой храбрости. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним.
1: Спасибо, группенфюрер. Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу.
0: Вилла, откуда идут передачи на врага, окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага, подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам на здоровье и ведите беседы с глазу на глаз. Но имейте в виду, Штирлиц, вам придется записывать беседы в парке и передавать их Ойгену. А вы, Ойген, организуйте немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота. Штирлицу нужды нет забивать голову мелочами.
1: Это не мелочи. Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер.
0: Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Не сердитесь, дружище. До встречи.
2: От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сидении между Ойгеном Шритвассером и Куртом Бёзе, штурмбанфюрерами СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. В Альтауззее они приехали, когда стемнело. Ворота виллы Керри открывались медленно. Работал автомат. Когда Вилли загнал машину в темный парк, из небольшого домика возле шлагбаума вышли два охранника, потребовали документы, долго сличали фотографии на офицерских книжках СС с лицами прибывших, потом попросили выйти, подняли заднее сиденье, проверили чемоданы и, корректно извинившись, сказали, что необходимо предъявить содержимое портфелей, а личное оружие сдать под расписку. Потом показали путь в третий коттедж. Там были приготовлены две комнаты.
1: Ну что ж. Так, ребята, чтобы у нас не было недомолвок, давайте на чистоту. Кто из вас храпит?
3: Я. Знаете, особенно когда засыпаю. Но мне можно крикнуть, и я сразу проснусь. Я не храплю. Я натренирован на тихий сон.
1: Это как же, Ойген?
3: Когда Скорцени меня готовил к одной операции на Востоке, он заставлял меня успокаивать самого себя перед наступлением ночи, лежать на левом боку и учиться слышать собственное дыхание.
1: Разве такое возможно?
3: Да, возможно, возможно, я убедился. Даже наркотик можно перебороть, если только настроить себя на воспоминания самого дорогого. Да не улыбайтесь, это точно. Я пробовал на себе.
4: Кофе сейчас будет готов.
5: Штандартом, фюрер. Как вы отнесетесь к глотку бренди?
1: Пожалуй.
5: Отлично.
1: Ойген.
3: Да?
1: Не сочтите за труд. Пригласите дежурного офицера смены на чашку кофе.
3: Сейчас, штандартный фюрер.
2: Дежурный смены, штурмбанфюрер Хётль, оказался седоголовым, хотя еще молодым человеком.
1: Дружище Хётль.
3: Да.
1: Не составите мне компанию. Я обычно гуляю перед сном.
6: С удовольствием, штандартенфюрер.
3: За ворота штандартенфюреру выходить нельзя.
1: Ему постоянно угрожает опасность. Мы прикомандированы к нему для охраны группенфюрером Мюллером.

0: Портайгенос и Кальтебруннер в курсе вашей командировки?
1: Он знает. Мы прибыли, чтобы проследить за организацией специального хранилища для партийного архива. Личное поручение рейхслейтера Бормана.
0: А, так. Ну что ж, мы все к вашим услугам.
2: Ойген, не беспокойтесь за меня. Мы погуляем по парку. Пойдемте,
3: Фетман. С удовольствием.

0: Да. Ночь сегодня на редкость звездная. Смотрите, штандартенфюрер. Какие близкие звезды.
1: Да, но перемигиваются они как-то тревожно. Не находите? Но это все лирика. Хётль.
0: Да.
1: Для того, чтобы я смог успешно провести дело, порученное мне, я хочу рассчитывать на вашу помощь.
0: Я к вашим услугам.
1: Хорошо. Расскажите про ваших коллег. Кого бы из них вы порекомендовали мне для выполнения заданий центра?
0: Прошу простить, мне было бы легче давать им оценки, зная, каким должно быть задание.
1: Сложным.
0: Так, я начну с Докса. Он живет здесь с 42-го года. С первых дней организации этого радиоцентра. Великолепный работник. Бесконечно предан делу фюрера. Примерный семьянин, горнолыжник, стрелок. Безупречен в поведении.
1: Хётль. Да. Я читал его анкету. Не надо повторять штампы. Меня, например, интересует, за что он получил порицание обергруппенфюрера Кальтенбруннера в 43-м году.
0: Не знаю, штандартенфюрер. Я тогда был на фронте.
1: В войсках СС?
0: Вы же знакомы с личными делами всех тех, кто работает здесь, у обергруппенфюрера. Значит, вам известно, что я служил рядовым в войсках вермахта.
1: В вашем личном деле сказано, что вы были разжалованы Гейдрихом. А после его трагической гибели вам вернули звание, наградили и перевели на работу в отдел Эйхмана. За что вас наказал покойный Гейдрих?
0: Я позволил себе говорить то, чего не имел права говорить.
1: А именно?
0: Я был пьян в компании, где находился друг покойного Гейдриха. Я, понятно, об этом не знал. Я позволил себе усомниться в том, надо ли уничтожать славян. Я пошутил. Я, видимо, неумело пошутил, сказав, что часть славян стоило бы держать в гетто, чтобы потом, когда Россия откатится за Урал, было на кого выменять Оренбурга.
1: И за это вас разжаловали?
0: В основном, да.
1: А не в основном?
0: Я еще сказал, что мы одолеем русских, если вовремя заключим мир на Западе.
1: Угу. Когда вы примкнули к нашему движению?
0: В 39-м.
1: А к СС?
0: Дело в том, что я родился в Линце, в одном доме с обергруппенфюрером Кальтенбруннером. Он знал мою семью, отец помогал ему в трудные времена, поэтому он рекомендовал меня в СС лично, в 40-м.
1: Угу. Что еще знаете о Доксе?
0: Я сказал все, что мог, штандартенфюрер.
1: Хорошо. Я поставлю вопрос иначе. Вы бы пошли с ним на выполнение задания? В тыл врага?
0: Пошел бы.
1: Спасибо, Хётль. Дальше.
0: Оберштурмбанфюрер Растерфельд. С ним я готов идти на любое дело.
1: С каких пор вы его знаете?
0: С 41-го года.
1: А вам известно, что именно Растерфельд готовил для Гейдриха материалы на ваше разжалование?
0: Это быть не может.
1: Я покажу вам документы. И последний вопрос. Он знает, что вы спите с его женой? Пойдемте. Держите ритм. Вот так-то, Хёйтель. Вы, конечно же, относитесь к числу неприкасаемых, поскольку вас вернул с Востока обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Но система проверки РСХ работает вне зависимости от того, кто тебя опекает наверху. Веселитесь, как хотите, но не попадайтесь. А вы попались.
2: Осторожно. Штирлиц вдруг как-то странно упал на левый бок. Поднявшись, незаметно достал из внутреннего кармана плоский диктофон, вытащил кассету, порвал пленку, поставил кассету на место и сунул диктофон в карман.
1: Вы поняли, что я упал, поскользнувшись. Поэтому, вернувшись, вы спросите при моих коллегах, не сильно ли я ушибся. Мои коллеги не спят, может быть, даже кто-нибудь из них идет следом за нами. Но в отдалении. Поэтому сейчас вы напишите мне обязательство работать на Гаулейтера Айгрубера и на НСДАП. Ясно? Вот блокнот. Быстро, Хётль, быстро. Это в ваших интересах.
0: Что писать?
1: Да что в голову взбредет. Обязуюсь работать на Гаулейтера в Верхней Австрии в случае измены и так далее.
0: Сейчас. Я не могу писать на ходу.
1: И не надо, я подожду. Так, хорошо. Теперь переверните страницу. Зрение хорошее?
0: Да.
1: Посмотрите, что там написано.
2: Хётль нагнулся и сразу же отпрянул. В блокноте Штирлица была записана последняя радиограмма, отправленная из Альт-Аузее неустановленным оператором на запад.
1: Это моя последняя попытка. Один шанс из десяти, но все-таки это шанс. Хётль.
0: Да.
1: Передайте вашим шифрам. Тихо, не суетитесь.
0: Да.
1: Я не собираюсь вас губить. Я заинтересован в вас так же, как Кальтенбруннер. Передайте вашим шифрам мои цифры. А если вздумаете отказаться, я не поставлю за вас и пфенига.
2: В шифровке Штирлиц сообщал центру, где находится, что зажат тремя гестаповцами, и впервые открыто признался, что силы его на исходе. Если центр сочтет возможным организовать его побег на родину, налет на виллу Кальтенбруннера в Альт-Аузее вполне возможен. Виллу охраняет 12 человек, но по крайней мере семерых он, Штирлиц, рискнет взять на себя, если только получит ответ, который ему передаст Хётль. Через час Даллис получил странную радиограмму из Альт-Аузея от агента Жозефа. Под этим именем был зашифрован Хётль, предложивший свои услуги осенью 44-го года. Цифры Штирлица, переданные в Берн Хётлем, расшифровки специалистами Даллиса не поддались. Однако, поскольку Штирлиц был вынужден назвать адрес, куда следовало передать его шифровку, люди Даллиса немедленно навели справки и установили, что там жил человек, связанный в свое время с группой советского разведчика Шандора Рада. Ойген и Вилли аккуратно просматривали документацию по радиопередачам, а Курт отправился в Линц, чтобы проинформировать секретариат Гаулейтера Айгрубера о начале работы.
1: Хётль,
0: да.
1: Составьте мне компанию, а? Право, не могу гулять в одиночестве.
3: С удовольствием.
4: Одну минуту, штандартенфюрер.
1: Да, Ойген.
5: Я починил вам аппаратик.
1: О,
5: не понадобится?
1: Вы очень внимательны, старина. Я действительно привык к диктофону, словно к парабеллуму. Надо будет опробовать ваши технические способности на штурмбанфюрере Хётле. Придется мне его немного позаписывать, а? Не возражаете, Хётль?
3: Что вы? Подслушивания боится только враг. Честный человек не опасается проверки.
1: Ну и славно. Нет ничего приятнее работать с единомышленниками. Пошли, Хётль.
6: Спасибо, что вы нашли для меня время. После утомительного дежурства.
7: Ну что, Скрёв?
1: Самое поразительное заключается в том, Хётль, что сейчас я совершенно явственно представил себе мельк форели, который возносится сквозь грохот падающей воды вверх по порогу. Любите ловить форель?
3: Не пробовал.
1: Зря. Это еще более азартно, чем охота.
3: Здесь кое-кто ловит форель.
1: Я знаю, тут у вас хороший форель. В Испании я пытался заниматься живописью. Там красивая рыбалка на Ирате, в стране басков. Рыбу очень трудно писать. Надо родиться голландцем. Любите живопись?
7: Штандартенфюрер, я так не могу. Вы включили аппаратуру?
1: Конечно, нет.
7: Покажите.
1: Видите? Можете держать у себя, если вам так спокойнее. Возьмите.
7: Спасибо. А почему вы спросили о голландской живописи? Потому что знаете про шахту Аузее, где хранятся картины Гитлера?
1: Ой, как это ужасно, Хетль, когда люди ни одно слово не воспринимают просто, а ищут в нем второй потаенный смысл. Отчего вы решили, что меня интересует хранилище картин, принадлежащих фюреру?
7: Потому что вы спросили меня, как я отношусь к живописи. Мне поэтому показалось, что вы тоже интересуетесь хранилищем.
1: Я тоже? А кто еще?
7: Да все, кому не лень.
1: Хетль, вам выгодно взять меня в долю. Я не фанатик. Я отдаю себе отчет в том, что мы проиграли войну. Крах наступит в течение ближайших месяцев, может быть, недель. Вы же видите отношение ко мне тех слепцов, которые не выпускают меня с территории этого замка.
7: Да-да.
1: Меня подозревают так же, как вас, но вы имеете возможность днем уезжать в Линц, а я этой возможности лишен, хотя заинтересован в этом по-настоящему.
7: Но как же тогда понять, что вас, подозреваемого, отправляют со специальным заданием в штаб-квартиру Кальтенбруннера? Что-то не сходится в этой схеме.
1: Это верно. Согласен. Но вам ничего не остается, кроме как верить мне, Хетль. Мне ведь тоже приходится верить вам. А кого интересует копия, где складированы картины?
7: Американцев.
1: Их люди давно заброшены сюда?
7: Да.
1: Где они?
7: Под Зальцбургом.
1: Вы с ними контактируете?
7: Они со мною контактируют.
1: Ой, да будет вам, дружище. Сейчас такое время настало, когда именно вы в них заинтересованы, а не они в вас.
7: Нет. Они больше. Если я не смогу предпринять решительных шагов, штольни, где хранятся картины и скульптуры, как-никак миллиард долларов, будут взорваны.
1: Вы с ума сошли?
7: Приказ фюрера. В штольне уже заложены 5 авиационных бомб.
1: Кто должен отдать приказ о взрыве?
7: Берлин. Фюрер. Или Кальтенбруннер.
1: Не Борман?
7: Может быть и он, но я знаю про Кальтенбруннера.
1: Хетль, сможете повлиять на Кальтенбруннера?
7: Ну, вы же знаете характер этого человека.
1: О ваших контактах ему известно?
7: Нет.
1: Думаете открыться ему?
7: Я не решил еще.
1: Если вы говорите правду, то погодите еще пару недель. Он относится к числу тех фанатиков, которые ночью признаются себе в том, что наступил крах, а утром, выпив водки, от страха норовят написать исповедь фюреру и молить о пощаде. Признайтесь ему, когда здесь станет слышна канонада. Он намерен приехать сюда?
7: Не знаю.
1: Он прибежит сюда. Навяжите ему действия. Сам он не умеет поступать. Ни он, ни Гиммлер, ни Геринг. Они все раздавлены их кумиром, фюрером. В этом их трагедия, а ваше спасение. Скажите ему, что обергруппенфюрер Карл Вольф стал равноправным партнером Алена Даллеса после того, как гарантировал спасение галереи Уффици. Признайтесь ему, что вы можете сообщить Даллесу о его, Кальтенбруннера, благородстве. Утопающий хватается за соломинку. А вас, если сможете повлиять на него, это действительно спасет от многих бед.
7: А что будет со мною? Если вы всех просчитали далеко вперед, в том числе и меня, то значит, меня могут просчитать и другие. Я готов сделать все, что в моих силах, но я хочу получить гарантию. Я должен выжить. Я хочу выжить. Я готов на все, штандартенфюрер. У меня прекрасная семья. Я пошел в СС ради семьи. Будь проклят тот день и час.
1: Понимаю, понимаю. Вы мне тоже выгодны в качестве живой субстанции, Хёдль. Живой. Наши интересы смыкаются. А теперь вот что, милый Хёртль. Передачи из Швейцарии не было. Я уже узнавал у радистов. Далес молчит. Поэтому готовьте мне встречу с вашими контактами.
7: Это невозможно. Вас не выпускают из-под опеки.
1: Спокойно, спокойно, Хёртль. Верно. Поэтому готовьте встречу здесь, в парке, возле ворот. Сколько человек вы сможете привести?
7: Что-то я вас не понимаю, штандартенфюрер.
1: Проще простого, Хёртль. Вы приводите ваших людей, мы снимаем охрану, я ликвидирую моих стражников, и все вместе уходим в горы. Между прочим, вашу семью советовал бы перевести сегодня же куда-нибудь подальше. Нечего им делать дома.
7: Но это слишком рискованно.
1: Конечно. Но еще рискованнее держать жену и детей в качестве заложников. Вы же понимаете, что наша команда сюда не в Серсо приехала играть. Не я, так другой схватит вас за руку. Только другой начнет с того, что бросит вашу жену и детей в подвал и применит к ним третью степень устрашения. Да-да, в вашем присутствии.
8: Пообещав Штирлицу налет на замок, уговорившись, что он, Хёртль, подготовит за сегодняшнюю ночь план операции вместе с теми, кто выступает с ним против Рейха, штурмбанфюрер зашел в коттедж, где работали Ойген, Курт и Вилли, рассказал пару анекдотов, обсудил план работы на завтра и уехал в Линц. Оттуда-то он и позвонил по личному телефону Кальтенбруннера.
3: Команда идет по следу. Пусть их заберут отсюда.
8: И положил трубку. Поступив так, он выполнил рекомендацию Далеса, переданную им по запасному каналу связи, которая гласила: «Уберите из Альт-Аузеи того человека, который понудил вас отправить мне его шифрограмму, адресованную русским».

0: два часа ночи Кальтенбруннер позвонил Мюллеру.
1: Послушайте-ка, Мюллер, мне не нравится ситуация в Альтаузее. Пусть они сейчас же выезжают оттуда и днем явятся ко мне для доклада. Подумаем вместе, как организовать надежный поиск вражеских радистов.
2: Хорошо, обергруппенфюрер. Я подготовлю телеграмму Штирлицу.

0: Через полчаса в бункере Борман выслушал Мюллера.
1: Что ж, значит, Кальтенбруннер тоже играет свою карту. Честному человеку нечего бояться проверки. Молодец, Штирлиц.
2: Ойгену. Вывезите Штирлица и доставьте его ко мне немедля, не часа.

Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 45 года. После того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона, хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемая стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседала, поднимая при этом смерч душной пыли и гари.

0: К вашим услугам, Рейхслейтер. Садитесь.
1: Счетчик включен, Мюллер. Вы должны сделать так, чтобы Шелленберг предложил Гиммлеру открыто обратиться к англо-американцам с предложением о капитуляции.
2: Безоговорочно?
1: А вы как думаете?
2: Так же, как и вы. По-моему, самое время сейчас называть уже собаку собакой, Рейхслейтер.
1: Выпить хотите?
2: Хочу, но не решаюсь. Сейчас такое время, когда надо быть абсолютно трезвым, а то можно запаниковать.
1: В нашем распоряжении, Мюллер, неделя. А это очень много. 7 дней, 168 часов, что-то около 10 тысяч минут. Так что я выпью. А вы позавидуйте. Что вы такой грустный?
2: Я не люблю быть болваном в игре, Рейхслейтер. Я не умею работать, если я не знаю конечной задумки. Я ощущаю тогда свою ненужность. И что еще страшнее, малость.
1: Я объясню вам все, Мюллер. Вчера еще было нельзя. Даже час назад было рано. Сейчас можно и нужно. Я человек альтернативы, вы знаете. Я не могу спать в комнате, где только одна дверь. Меня мучают кошмары. Если Гиммлер сговорится с Бернадотом, он все равно не сможет без меня сдержать рейх. Партия взяла верх над его СС. Это очень хорошо. Следовательно, на него мы найдем вожжи. Аппарат в моих руках... Гестапо в ваших. Геринг? Вряд ли. Оперетта. Хотя я не исключаю и этой возможности. Его офицеры тоже не смогут держать. Он это понимает. Держать можем мы. Но это один строй размышлений, один допуск. Второй. Они не сговорились. Тогда я обращаюсь к Сталину. С предложением мира. Я отдаю в его руки Германию порядка. Германию сконцентрированной силы. Я говорю ему, примите нас, иначе нас возьмут ваши союзники. Ваша игра с Москвой, Мюллер, идет хорошо, не так ли? Кремль нервничает, получая информацию о переговорах с Западом. Иначе они бы начали штурм позже. Когда сойдут разливы рек, и не будет непролазной грязи на полях.
2: Это две двери, и обе они могут оказаться закрытыми. Что тогда? Прыгать в окно?
1: Придется. Но мы прыгаем с первого этажа, Мюллер. Натренированы, не впервой. Окно – это подводная лодка. Опорная база в Аргентине готова к ее приему.
2: Где окно? Я готов прыгать хоть сейчас.
1: Шелленберг подвигнет Гиммлера к открытому обращению на Запад.
2: Спросили бы точнее, Рейхслейтер. Сможет ли Мюллер сделать так, чтобы Шелленберг провел нужную операцию против Гиммлера? Я бы ответил, да, смогу. На то я и Мюллер. Так когда станем прыгать из окна?
1: После того, как обратимся к русским, и они ответят нам. А это случится в ближайшие дни.
2: Ну, а с ним-то вы справитесь?
1: Я всегда считал Геббельса мягким человеком. Он мне по силе.
2: Не надо так, Рейхслейтер. Ну, зачем? Часы бьют полночь. Не надо. Ответьте прямо. Я могу быть вам полезен в устранении Гитлера? Я лично, я Мюллер. И могу я еще быть вам полезен в том, чтобы уже сейчас продумать будущее трех ваших двойников? Мои люди ведь тоже их стерегут. Не думайте, не только ваши.
1: Давайте обговорим детали, Мюллер. Что же касается Гитлера, то здесь ваша помощь мне не нужна. Я его слишком хорошо знаю.
3: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
4: Заберите у него оружие.

мы передавали третью часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Хетль Аристарх Ливанов, Ойген Владимир Митюков, Курт Сергей Варчук, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Шольц Иван Тарханов, от автора Михаил Глузский. Ассистент режиссера Тамара Калыгина, музыкальное оформление Елены Новиковой. Уважаемые товарищи, сегодня мы передаем четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Последние недели существования фашистской Германии, поиски ее руководителями тайно друг от друга сепаратного мира с выгодой для себя. В этой обстановке работает советский разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц. Шефу гестапо Мюллеру удается расшифровать его, но с арестом Штирлица Мюллер не торопится. Борман посылает Штирлица в Линц, где находится шахта с сокровищами искусства, которые в случае краха Рейха должны быть взорваны. Штирлиц делает все, чтобы это варварство предотвратить. В это время Мюллер решается на арест Штирлица. Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль. Часть четвертая.

0: Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
1: Заберите у него оружие.

0: какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
1: Вас ждут.
2: Ротфронт, группенфюрер.
3: Здравствуйте, товарищ Штирлиц. Садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
2: Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
3: Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
0: А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
3: Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
2: Вы лучше. Давно начали меня читать?
3: С февраля.
2: Пока еще работал Эрвин?
3: Ай, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
4: На третьем этаже особняка, стоявшего на тихой узкой улице, в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
3: Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
2: А у вас здесь неплохо.
3: Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?
2: Не до конца.
3: Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш Лорх сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую, теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы Лорх не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем.
2: В чем, например?
3: Отдать им Гиммлера, например.
2: А Бормана?
3: Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?
2: Думаю, что нет.
3: Спасибо за откровенность. Но вы составите такую телеграмму на всякий случай, не правда ли?
0: Если настаиваете.
3: Очень хорошо. Спасибо. Теперь второе. Вы расскажете мне все о своей работе. Все. С начала и до конца.
0: Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер.
3: Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру.
0: Что вам даст мое признание, группенфюрер?
3: Я думаю о будущем, Штирлиц.
0: Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?
3: Не медли ни минуты.
0: Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь.
3: Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму.
0: Готово.
3: Покажите, пожалуйста. Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас. Фокусов нет?
0: А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание.
4: Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зееловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский.

0: Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
1: Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я ведь погибну здесь. У меня остались часы, ребята. Ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете. Я очень старался сделать то, что мог, только приблизить эту минуту.
2: Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать с гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
1: Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
2: Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
1: Штирлиц.
2: Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
1: Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
2: А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
1: Сашенька, это моя сестра.
2: Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
1: Да, кстати, как Дагмар?
2: Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
1: Она вам отдала мою явку в Швеции?
2: Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
1: Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
2: Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех.
1: Нет, не буду. Я не могу, господин Мюллер.
2: Ой, ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
0: Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус –

Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви.

Там ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они...

0: А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
1: Доктор, заражения не будет?
2: Нет, шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
1: Не уходите, доктор.
2: Слушаюсь.
1: Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
3: Ему хватит.
4: Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
1: Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг. Понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
4: Да. Я слышу.
1: Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька – это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
4: Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой. И красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
1: Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
0: Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
2: Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче.
1: Как фамилия отца? Отвечай. Я жду. Отвечай.
4: Вот видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа.
5: Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо.
1: Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует.
6: Ну, уколите ему еще что-нибудь.
2: Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
1: Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
2: Позвольте, я задам ему вопросы.
1: Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
7: Ойген. Выйдите со мной.
8: Слушаюсь, группенфюрер.
6: Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
9: Тогда зачем же все это?
6: Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
7: Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
6: Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
9: Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
7: Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
9: Благодарю вас, группенфюрер.
7: Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
9: Хорошо.
7: А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных. Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
9: Понял.
7: Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
9: Yes.
7: Это совершенно секретные данные.
9: Понял.
7: Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я
9: так
7: вам говорю?
9: Точно.
7: А?
9: Так точно, группенфюрер.
7: Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
9: Нет, группенфюрер.
6: Ну, ничего.
7: Задание понятно?
9: Нет, группенфюрер.
6: Ну, ничего. Со временем...

Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. Хрустело,

0: Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
1: «Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя.

0: канонада отчего-то совсем не слышна. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер? Я жив, я жив, жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, ничего.
1: Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
2: Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.

0: Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. От обергруппенфюрера он теперь не отходил ни на шаг. Хётль в который раз уже за последние дни вспомнил Штирлица, его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
1: «Хётль,

0: Где команда взрывников Аузея? Соедините меня с ними.
1: Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам.
0: Что?
1: Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
0: То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
1: Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
0: Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
1: Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Аузе еще более укрепит ваши позиции.
0: Ну хорошо. Соединяйтесь.
2: Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
3: Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал. И мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
2: Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата.
1: Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
0: А если он меня не послушает?
1: Пригрозите расстрелом.
0: Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.

0: Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры номер заключенного.
1: Мюллер?
2: Держите пальцы на пульсе нашей линии?
1: Пока да. Вы скоро?
2: Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
1: Там порядок.
2: Будем на связи постоянно.
1: Только так. Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена, заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно я сказал Борману.
0: А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
3: Да, точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес. И бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право, хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
0: Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов, туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фаустпатронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
4: Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. Пьяный, видно, гад. Со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит. Часы и кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
0: И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
5: Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
4: И по-русски научился. На тебя!
0: И тут пуля ударила Прошлякова в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
6: Фридрих наш.
7: Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
8: Он не жилец.
7: Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.

0: Через два часа танк Т-34, номер 24-9, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
1: «Тише, тише. Мы у своих. Вы на явке Одессы. Понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните, доктор Рудольф Дрог».
2: Не думай на секунду.

0: мы передавали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по роману Юлиана Семенова «Приказано выжить». Режиссер-постановщик Эмиль Верник, автор инсценировки Сергей Карлов. Роли исполняли Штирлиц Вячеслав Тихонов, Мюллер Леонид Броневой, Борман Анатолий Соловьев, Ойген Владимир Митюков, Кальтенбруннер Михаил Погоржельский, Хёртль Аристарх Ливанов, доктор Григорий Лямпе, Шольц Иван Тарханов, Прошляков Игорь Радов. От автора Михаил Глузский. Над спектаклем работали ассистент режиссера Тамара Калыгина, звукорежиссер Роза Смирнова, звукооператоры Марина Рябушкина и Зоя Белоусова, музыкальное оформление Елены Новиковой. В передаче звучала музыка Микаэла Таривердиева, а также фрагменты из музыкальных произведений Аббарова, Гевиксмана и Овчинникова. Уважаемые товарищи, ваши отзывы о радиоспектакле просим присылать по адресу 113-326, Москва, радио, литературная редакция.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

не останавливалось столько народа, как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, флеманский мужик с трубкой, выломанной рукою, похожий больше на индийского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенный сюжет.

0: Картины! Зайдите, зайдите! Спирсы получены! Картины!
1: Лиз! Картины! Лиз! Мужичок в русской рубашке! Смотри, мужичок!
2: О, це шарма, мама!
1: На другом холсте женщина, моющее лицо.
2: О, quelle jolie figure, мама. А мужичок шарм.
3: Это талант.
4: Да, истинный талант.
5: Прикажете ее связать? Эй, малый, подай веревочку.
3: Какой легкий тон.
4: Да. Досадно, черт побери.
5: Снести за вами? Где извольте жить, батюшка?
3: Нет, любезный, не надо.
6: В это время невольно остановился перед лавкой проходивший мимо молодой художник Чертков. Старый шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости.
0: Сюда, батюшка, сюда, вот картины. С биржи получены, зайдите. Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая. Просто глаз прошивает.
7: Постой, брат, не так скоро.
0: Или вот зима. Возьмите зиму. Одна рамка чего стоит. О, вот она, какая зима. Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где извольте жить?
7: А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. А ось что-нибудь и отыщется.
0: Вот картины! С биржи получены! Зайдите! Что, батюшка, выбрали что-нибудь?
6: Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверной силою. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда он понес портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе.
1: Гляди.
8: Прям глядит.
1: Ой, прям громобой, а?
5: Что ж, возьмете портрет?
7: А сколько?
5: Да что за него дрожится-то? 3/4 давайте.
7: О, нет.
0: Да что ж дадите?
7: 2 гривны.
0: Какую завернуть цену? Да за 2 гривны до 1 рамки не кушать. Гривенчик хоть прикиньте. Господин, воротитесь. Возьмите. Давайте 2 гривны. Так же быть. Пропадай, картина!
6: Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет. И в то же время подумал, зачем я его купил, на что он мне. Но делать было нечего. Усталый, весь в поту, дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. На стук его в дверь не было никакого ответа, человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо. пока не раздались, наконец, позади его шаги парни в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была открыта, Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают.
9: А свечи нет.
10: Как нет?
9: Да ведь и вчера еще не было.
6: Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепкий и сильно заношенный халат.
9: Да, вот еще. Хозяин был.
10: Ну, приходил за деньгами, знаю.
9: Да он не один приходил.
10: С кем же?
9: Не знаю, с кем. Какой-то квартальный.
10: Ну, а квартальный зачем?
9: Не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено.
10: Ну? Ну, что ж из того выйдет?
9: Я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба.
10: Пусть их приходят.
6: Молодой Чертков был художник с талантом, пророчившим многое. Вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностью, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант, грешно будет, если ты его погубишь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпу с лоском. Оно заманчиво. Можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу, твое от тебя не уйдет».
10: Да, терпи, терпи. Есть же, наконец, терпению конец. Терпи. А на какие деньги завтра буду обедать? Что в самом деле? Зачем я мучаюсь? И как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?
6: Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Это был купленный им портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом:
11: «Глядит человеческими глазами. Глядит! Глядит!»
6: «Глядит! Глядит человеческими глазами!» Это были живые человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда.
10: Что это? Фух. Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок? И к
12: кажется ярким нестройным криком. Почему же простая низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкую, грязную? А между прочим, он также был верен природе, но нет в ней чего-то озаряющего. Все равно, как вид в природе, как он не великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца.
13: Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете. А между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простыней портрет. У него захолонуло сердце. И видит, старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками, наконец приподнялся на руках и, выгнув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился выкрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевелиться, сделать какое-нибудь движение. Не движутся члены. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, а на каждом было выставлено 1000 червоных. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо, заворачивалось вновь. Тут он заметил один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страха смотрел, не заметит ли старик. Но старик, казалось, был очень занят. Он собрал еще свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Чертков сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него. И вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставал одного свертка. Полный отчаяния стиснул он всею силой в руке свои сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул. И проснулся.
11: Неужели это был сон?
13: Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда, уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его. Он хотел отойти, но почувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. С воплем отчаяния от
6: Отскочил он
13: и проснулся.
11: Неужели и это был сон?
13: Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить.
11: Господи, боже мой, что это? И это был также сон.
13: Стараясь утешить сколько-нибудь душевные волнения и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный нахлынувший ветер оживил его. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном. Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара. Голова его неприятно болела. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил, наконец, весь свой сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту перед сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.
7: Боже мой, если бы хоть отчасти этих денег.
6: Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя.
14: Извольте сами глядеть, Ворох Кузьмич. Вот, не платит за квартиру. Не платит.
7: Ну что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу, я обязательно заплачу.
14: Мне, батюшка, ждать нельзя. У меня вот Поточенкин, подполковник, живет, 7 лет уж живет. Анна Петровна Бухмистрова и сарай, и конюшню нанимает на 2 стойла. 3 при ней дворовых человека, вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведения, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.
7: Ну, позвольте,
15: да я... Да уж, если порядились, извольте платить.
7: Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша.
15: Ну, в таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии. Он, может быть, согласится взять картины.
14: А? Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро были картины с благородным содержанием, а то вот как. Вон, мужика нарисовал, мужика в рубахе, слугу-то, что трет краски. Вот, посмотрите, какие предметы. Вот, комнату рисует. Добро бы взял комнату, прибранную, опрятную, а он вон, как нарисовал ее, со всем ссором и дрязгом, какой не валялся. Нет, я вам скажу, Ворох Кузьмич, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет, просто не приведи бог.
15: Да... А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал?
7: Это тень.
15: Тень?
7: Тень.
15: Ну, ее можно куда-нибудь в другое место отнести. А под носом слишком видное место.
7: О, Господи.
15: Да. А это чей портрет? Страшен слишком. Будто он и в самом деле был такой страшный. Ох, да он просто глядит. С кого вы писали?
10: Это с одного...
6: Квартальный нажал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих. Боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червоных».
15: Не как деньги зазвенели.
11: Деньги? А вам какое дело знать, что у меня есть?
15: А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру. Что у вас есть деньги, да вы не хотите платить. Вот что.
11: Ну, я заплачу ему сегодня.
15: Ну, все. Все, Иван Иванович, он вам заплатит. А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня вечеру, тогда уж извините, господин живописец.
10: Слава богу, черт их унес.
13: Чертков выглянул в переднюю и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до окончания века в покое.
11: Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года. Могу запереться в комнату, работать. Окраски теперь у меня есть. На обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. И если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником.
13: Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки, одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины и зашел к ресторану-французу. Там он выпил бутылку шампанского, вино несколько зашумело в голове, и он прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо него, как будто бы не заметив его вовсе. Так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему криги: «Чертков, Чертков! Видали ли вы картину Черткова? Какая быстрая кисть у Черткова! Какой сильный талант у Черткова!» На другой же день, взявший десяток червонцев, отправился он к одному издателю «Ходячей газеты», прося великодушной помощи. Был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час почтеннейший. И на другой день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Черткова». Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты, воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной бутылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Спешите, спешите! Заходите с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин. Спешите, откуда бы ни было. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! Виват, Андрей Петрович! Прославляйте себя и нас! Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги будут...

0: Виват, Андрей Петрович. Виват, Андрей Петрович.
1: Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее.
2: Вы, месье Чертков, об вас только пишут. Ой. Ваши портреты, говорят, верх совершенства. Ой. Где ваши портреты?
3: Вынесли. Я только что переехал еще на одну квартиру, только они еще в дороге. Не доехали.
2: Ой, вы были в Италии?
3: Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь пока я отложил.
2: Все шарман, Лиз. Ой, вон, видишь, как пыль нарисована.
4: Ой, все шарман.
2: Ой, скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли теперь нет таких, каким был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... Однако, месье Ноль.
4: Да.
2: Как он пишет. Вы знаете месье Ноля?
3: Кто этот Ноль?
2: Месье Ноль. Такой талант. Он писал с нее портрет, когда ей было только...
4: 12 лет.
2: Да, 12 лет. Лиз, покажи свой альбом. Вы знаете, мы приехали с тем, чтобы сей же час вы начали с нее портрет.
3: Ну как же, я готов сию минуту.
2: Знаете ли, я бы хотела, чтобы она была одета просто. И сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали.
4: Или рощи, мама.
2: Да. Но простоты, чтобы было больше.
1: Чертков принялся за дело, усадил оригинал и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать. Работа его завлекла. Без всякой церемонии, одним движением кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.
2: Довольно? На первый раз довольно.
5: Еще немножко.
2: Нет, пора, Лиз, 3 часа.
4: Как поздно.
5: Еще немножко, минуточку только.
4: Адье, месье Чертков.
3: Это, однако же, досадно. Рука только что расходилась.
1: И вспомнил он, что ему никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. И недовольный положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно перед холстом. Аристократическая дама совершенно очаровала его. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своей бледненькой дочерью. Он увидел в легоньком своем оригинале много того, что было уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой оконченности, в какой теперь представлялась ему натура. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты, и это почти прозрачное тело 18-летней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу.
2: Зачем это? Это не нужно. У вас тоже. Вот в некоторых местах как будто бы несколько желто. И вот здесь совершенно как темное пятнышко.
3: Но, позвольте, здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской.
2: Зачем это? Это не нужно.
1: С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивление, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в 2 сеанса оканчивает портрет совершенно. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Он положил кисть, отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения.
2: Лиз! Лиз!
4: Мама!
2: Ой, как похоже! Ой, как хорошо! Вы вздумали, что одели ее в греческий костюм? Какой сюрприз! Ой,
3: это Психея.
2: Ой, боже!
4: Види Психея! Ой, все шарма!
2: Ой, не правда ли, Лиз, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи?
4: Келиде, мама!
2: Ой! Но какая работа!
4: Какая работа!
2: Ой, боже!
4: О, какой талант, мама!
2: Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать так же и с меня портрет.
3: Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.
2: Нет, я боюсь, чтобы как-нибудь не... Она теперь так похожа. Довольно, довольно, довольно, довольно.
1: Портрет произвел по городу шум. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Дамы требовали округлить все углы, облегчить все изъяны и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже несовершенно влюбиться. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы. Другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский чиновник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице, чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галерее и даже на гулянье, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его звание, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя в мастерской он завел опрятность и чистоту высшей степени, определил 2 великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимал посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятные впечатления на дам. Одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачушке на Васильевском острове.
6: Нет, я не понимаю напряжения других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек...

0: несколько часов.
1: Боже!
0: Это в час с небольшим. Нет, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уж ремесло, а не художество.
2: Посмотрите, посмотрите, как блестят его глаза.
3: Это талант, истинный талант.
2: Это великий талант, браво!
4: Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положения и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросить только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Кисть его холодела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, давно изношенные формы. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник, и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они все еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет, стал толстеть и, видимо, раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он пригласительные: «Почтенный наш Андрей Петрович», «Заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Слава не может дать наслаждение тому, кто украл ее, а не заслужил. Она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав. В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей. Всем пренебрегая, он все отдал искусству. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себе несколько с великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедший в залу, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиной. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и

Но, Боже, что он увидел? Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояла перед ним произведение художника. Но властительней всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу, и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной торжественной песнью. И стало ясно, даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией с природы. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Неподвижно, с отверстым ртом, стоял Чертков перед картиною. И, наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбой объявить свои мысли, он пришел в себя. Хотел принять равнодушный обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенные пошлые суждения зачерствелого художника вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника. Есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного, хотел это сделать». Но речь умерла на устах его. Слезы и рыдания нестройно вырвались на ответ – и он, как безумный, выбежал из залы. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, погубить без всякой жалости! Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников.

0: заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик сидел он за своим трудом, но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота.
1: Ну, точно ли был у меня талант? Не обманулся ли я?
0: Он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно. Там, в бедной лачушке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все. И вместе с ними стало представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его.
1: Да, у меня был талант. Везде на всем видны его признаки и следы.
0: Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Как вспомнил он всю странную историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие талант. Почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение от того не умерилось. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеной силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил он в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждения. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворить этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. К счастью мира искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, все это образовалось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная самой быстрой чахоткою, овладели им так свирепо, что в 3 дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания.

ничего тоже не могли найти от огромных его богатств. Но увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, цена которых превышала миллионы, поняли, что

Вы слушаете «Умное радио». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-77-877-96. Выдано Роскомнадзором 9 июля 2024 года. Радиоканал без возрастных ограничений.

0: Месье Жюль Верн.
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город
1: вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
0: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: Миц!
1: Здесь я, Фрэнсис, здесь.
0: Миц, что происходит в нашем доме?
1: Не знаю.
0: Что творится с дядюшкой Дином?
1: Не знаю, малыш.
0: Уж не болен ли он?
1: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
0: Омикрона тоже не видно.
1: Этот-то всегда там, где его хозяин. И вместе смотрит свои острокомические трубки.
0: Астрономические, Митц.
1: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
0: Ты звала дядюшку к завтраку?
1: Да у меня ног не хватает сбираться к ним на насест.
0: В обсерваторию, Митц.
1: Я так и сказала. Два раза ходила, хватит.
0: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митц называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи, тучи, тучи!
1: Какая жалость!
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
4: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
4: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
4: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
4: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
4: А как же он показался бы? Ведь тучи.
3: Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнс?
5: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну, так вот мы тоже ждем.
5: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
5: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митц, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митц? А который час?
5: 11:46.
3: 11:46?
5: Да-да.
3: Только я не понимаю, как эта Митц могла так запоздать.
5: Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам.
3: Два раза? Ну, хорошо, хорошо, я готов.
5: Ну,
3: идем скорее.
5: Идем. А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митц. Извини нас.
1: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митц. Придется сегодня обойтись без него.
1: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
5: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
5: Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать. Но повторные наблюдения, повторные, понимаешь, все должно прояснить. И это очень важно.
1: Важно. Какое-то там астрокомическое открытие.
3: Астрономическое, Митц.
1: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или невматизм.
3: Ревматизм, Митц.
1: А я что говорю? Я так и говорю.
3: Боже.
1: Вот будет радость.
6: И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась?
5: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
5: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
5: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни.
3: Ах, да. Как же. Милый Дженни, прелестный Дженни. И ее маленькая сестренка Плутовка Лу. И миссис Флора Гюдельсон. Прекрасная жена и мать. Но сам доктор.
5: Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
5: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, пап.
2: Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Но мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот, так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Лу бегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа.
4: Папа такой странный последние дни.
3: А все эти звезды.
5: И здесь звезды. О, боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
6: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
4: Добрый день.
6: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу.
4: Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
6: Да он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
6: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
4: Я тоже ее люблю.
6: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: Кто?
0: Но забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Ах, право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы. И что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр. Несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. То есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я? Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну, вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура!

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию, и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила:
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: «О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника».
2: «Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?»
1: «Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик».
2: «Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который, имя которого я не в силах произнести».
1: «Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе».
2: «Нет, послушай, ты послушай, Митц».
1: «Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя».
2: «Ну, Митц, ну...»
1: «Я всего-навсего бедная служанка, но у меня есть сердце».
2: «Ну, Митц, что ты рассумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?»
1: «Что же он вам сделал, сэр?»
2: «Он меня обокрал».
1: «Что же это он у вас украл, сэр? Часы?»
2: «Хуже».
1: «Хуже? Кошелек?»
2: «Еще хуже».
1: «Еще хуже?»
2: «Он украл мой метеор».
1: «Ах, метеор, черти окаянный! Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня».
3: «Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!»
2: «Метеор? Прочь с дороги, Митц!»
1: «Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь

0: Омикрон. Это он.
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы Бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
3: Форсайту Дину! Ура! Ура! Ура! Форсайту Дину!
4: Ура! Ура! Ура!
0: Гюдельсон!
5: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории и твой дядюшка Эмикрон. Кланяются. Эмикрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен.
6: Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном.
5: Ну, а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили?
6: Готов поверить, что спятили.
5: И все из-за какого-то камня, который болтается по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор?
6: На то, чтобы поссорить друзей.

0: ума, дорогая. Неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
2: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного.
0: Да, и как ему не надоест весь этот шум.
2: Дайте мне пожарную кишку. Я утоплю в холодной воде всю эту публику.

0: что же дальше предпримут соперники. Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Но постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Уастона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу слова. Господин судья, я прошу слова.
2: Слово должно быть мне предоставлено.
3: Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
4: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! У кого право на метеор?
5: У доктора Юдисона!
3: Прошу тишины, джентльмены! Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет...
2: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
3: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
2: Япония!
3: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: В Японии.
3: Ну хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я Я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
0: Никогда!
5: Никогда! Никогда!
6: Никогда!
5: Никогда!
6: Никогда!
3: Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
2: Я не подчиняюсь такому постановлению. Что? Это явная бессмыслица.
7: Что? Бессмыслица!
3: Это постановление нелепость.
2: Я буду защищать свои права в другом месте.
7: Да здравствует Гидельсон!
2: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
3: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
8: Уехал.
9: Оба уехали. Уму непостижимо.
8: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
10: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
8: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
9: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
11: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор, но ведь он может и не свалиться.
8: Как?
11: Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти.
8: Неужели?
11: Да.
8: Вот это сюрприз.
10: Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично.
8: Я очень, очень, очень рада.
0: Статья И.Б.К. Лоуэнталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Лоуэнталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран делегат Соединенных Штатов мистер Гарвей. По окончании всех формальностей мистер Гарвей обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом.
12: Внимание! Итак, милостивые государи, я уверен, что нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, Что? Право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
6: Это неверно. Я прочитаю.
12: Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
6: Я прошу слова.
12: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Холт. Господин Ван Холт, прошу, пожалуйста.
6: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
13: Правильно. Правильно, такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
6: Конечно.
13: Неверно. Неверно.
3: Возмутительно.
12: Прошу не перебивать, господа. Продолжайте, милостивый господин, господин Ван Холт.
6: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
14: Какое?
6: Одну минуточку, господа. Я предлагаю. Что я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я хочу.
13: Правильно.
12: Довольно.
3: Возмутительно.
12: Внимание, господа, внимание. Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюа.
15: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно дарят нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена.
6: Интересно.
15: Месье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, прося подаяние. Исчезнут болезни.
3: Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком?
6: Браво!
3: Возмутительно!
15: Дайте мне...
12: Минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
6: Что? Что?
12: Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
6: Что?
12: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
6: Это действительно сумасшедший.
12: Подписи нет.
13: Это значит, нет оснований с ней считаться.
3: Возмутительно.
12: В таком случае, господа, в таком случае я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ, приобщить к делу.
6: Правильно, господин.
12: Возражений нет?
6: Нет.
12: Заседание продолжается. Слово предоставляется делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста.
0: Прения с каждым днем принимали все более острый характер. Мистер Гарвей то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость», но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И. Б. К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Остоне, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон.
1: И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гюдельсон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: О созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зефиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

0: Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм, храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них, уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой! Здравствуй, здравствуй! Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, отвечать на него был...
1: Здравствуй! Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, отвечать на него был...

0: проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
1: Как я провожу?
0: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
1: Ни малейшего.
0: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
1: Вот так штука.
0: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой сочёт на счет господина Ксердала. Мне кажется, что... Merci. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
1: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так отдайте их.
0: Кому?
1: Ну, кому? Кому угодно, не все ли равно?
0: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
1: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
0: Ого! Вот это ново! Что же ты намерен делать с такой суммой?
1: Совершить путешествие.
0: Прекрасная мысль. В какую страну?
1: Я и сам еще не знаю.
0: Это прекрасно. Я еще сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. Получи.
1: Благодарю.
0: Ну что, это все?
1: Нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
0: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
1: Нет, скорее всего, не во Франции.
0: Ну, где же, говори.
1: Я и сам еще не знаю.
0: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты порешь?
1: О, крестный, я имею в виду одно дело.
0: Чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
1: Ну, как сказать, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
0: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
1: На земном шаре это возможно. А в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
0: Постой, ничего не понимаю. Метеор?
1: Да.
0: Это золотой метеор?
1: Да, тот самый.
0: Да, но как же ты собираешься взобраться на такую высоту?
1: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
0: Каким образом?
1: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
0: Да, все-таки, какие силы ты применишь?
1: Видите ли... Нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам.
0: Все-таки.
1: Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
0: Да, удивительно любезен. Merci.
1: О, нет, ну...
0: Не хочу тебя...
1: Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я сконструировал некую любопытную машину. Вот, она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
0: Ну что же, да будет так. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
1: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
0: Ага.
1: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
0: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно на такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
1: О.
0: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
1: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir.
0: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Au revoir.

0: Зефиренг Сердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лёкёру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
1: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
1: Так, совершенно точно, так, так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее. Затем снова включил.
1: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
1: Так. Честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
1: Так.
0: И так день за днем.
1: Так.
0: С неукоснительной точностью.
1: Так.
0: Он повторял одни и те же действия.
1: Так. Вот так штука. О, ля-ля, ля-ли. Так-с. Ну что ж, теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксирдалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там на беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
1: Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
2: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
1: О, и в самом деле?
2: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
1: Не, я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
2: Ну тогда путь к Сердаль.
1: Путь?
2: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
1: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
2: Чудесно.
1: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксирдаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
3: Фу-фу-фу-фу-фу, какое пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю, все приберу. А это что это? Что это такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, сторн его вот так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
3: Кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
3: Вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
3: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксирдаль, вернувшись через 2 недели домой.
1: Узнаю вдову Тибо. Вот так что. Сука! Ах, давайте, бро, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука, вот так штука! О, дырка в потолке! Дырка в крыше! Вот так штука! Ля-ля-ля-ля! Но я воображаю, что должно было произойти с метеором! Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? Ах, давайте, бог, давайте, бог! Когда это все кончится? Ну, вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука. О, ла-ла-ла-ли. Так-с, так и есть, так и есть. Вот так штука. Так, войдите. Крестный? Вот так штука, вот уж не ожидал.
4: Наконец я застал себя. Где ты, черт возьми, пропадал?
1: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
4: Отлучился? Это ведь безобразие. Это что, вино?
1: Я не знаю, пожалуйста.
4: Я не знаю. Стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Это... Людей так беспокоиться.
1: Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
4: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
1: Как? Я не понимаю. Как...
4: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
1: Игру? На понижение?
4: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
1: Я... Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
4: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
1: Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
4: Ну да.
1: А, ну это, фу ты, это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
4: Да нет же, ни одной.
1: Как нет? Вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
4: Ага. А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
1: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать?
4: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
1: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
4: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей земле.
1: Ой-ой.
4: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
4: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
1: О, крестный, успокойтесь. Вот вам еще вина.
4: Да.
1: Успокойтесь, ради бога.
4: Что так?
1: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал?
4: Ну, конечно.
1: Ну, так он упадет.
4: Как? Как? Ты ручаешься?
1: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
4: Да, это все в порядке.
1: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
4: Я поеду вместе с тобой.
1: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
4: О, улыбается, еще бы, разумеется. Ах. Но ты бы знал, что делается на международной конференции. Ай-яй-яй.
1: Что-что, это еще что такое?
4: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
1: Понятия не имею.
4: Как? Она делит твой метеор.
1: Делит?
4: Ну да.
1: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну нет. Нет, я сейчас же оповещу всех этих господ. И пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
4: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
1: А еще бы!
4: Я воображаю, что поднимется сейчас!
0: А сейчас, когда мистер И. Б. К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции, то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
5: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
6: Ставлю на карту.
5: Бьюсь об заклад.
6: 19-го.
5: Два против одного. Получаю с головой.
6: Ставлю на все.
5: Подождите, недолго осталось ждать.
7: Ну как, он еще не упал?
5: Да, подождите, еще не настал срок.
7: Ждать осталось недолго.
8: Ветер разыгрался.
9: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии.
4: Я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло. Не могу, далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
3: Что?
0: Вот это. Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
3: Нет, как же иначе?
0: Я не знаю. Что же, презреть все общепринятые законы божеские человеческие?
5: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
6: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зефирен Сердаль.
7: Эй, вы! Там! Ну, не стесняйтесь! Будьте как дома!
8: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
7: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
8: Мы, конечно, видели объявление, сударь, но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
7: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
8: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
7: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора – вещь самая обычная.
8: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
7: И это чепуха. Чепуха? Метеор всегда остается метеором. Золотой он или какой-либо иной?
8: Позвольте не согласиться с вами, сударь. К тому же...
5: Остановка.
6: Что нужно этому чудаку?
5: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
7: И вдруг...
8: Вы слышите, сударь? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
7: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
8: Да, но, сударь...
7: Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
8: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
7: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
8: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Ва на метеор.
7: О, еще бы. Я постесняюсь.
8: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
6: Да, пора.
5: Продолжим путь.
6: Где же этот метеор, черт возьми?
5: Вот он.
6: На самом краю мыса.
5: Ох, как жалко. К нему и не подойдешь.
6: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
9: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
6: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
9: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом. А 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зефиренг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Люкера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
10: Какое свинство.
5: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
10: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
5: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
10: Крестный, вы посмотрите только, что делаете. Делается. Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
11: Разумеется.
10: Я пойду узнаю, в чем дело.
11: Цель — поддержать порядок.
12: Вот это справедливо. Если будет порядок.
11: Ну, право же, вы напрасно беспокоитесь, мистер Форса. Вопрос изучается в высших инстанциях, и к правам всех, абсолютно всех, и каждого отнесутся с должным уважением.
5: Значит, я получу возможность защищать свои права.
11: Разумеется.
5: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре. А, да.
10: Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидней Гюдельсон из Уастона был первым.
5: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
10: Не меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
5: Это я невежда.
10: Это я-то лекаришка.
5: Прорядитесь, сударь.
9: Папа, я умоляю вас.
5: Ликоришка, ликоришка.
13: Невежда. Невежда.
11: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
10: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
6: Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
10: Ну, есть о чем спорить. А эта милая девушка, почему она плачет?
6: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона. Моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
10: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
5: Что такое? Что случилось?
10: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
5: А что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
10: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
5: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
10: Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
5: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
10: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
5: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
10: Но не позволите?
5: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
10: А, об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
5: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париже покупки акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефирен.
10: Чему вы так обрадовались, крестный?
5: Ха! Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
10: А, вы очень любезный, крестный.
5: Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву.
10: Все это вздор, чепуха. Так. Значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована. И тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Рам. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий.
14: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
9: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увести отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астоне это станет невозможным.
14: Неужели же мы должны отказаться друг от друга?
9: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис! Куда это бегут люди? Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт и отец?
6: Торопятся, размахивают руками.
9: Поспешим к ним.
6: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
15: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
16: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: Остановитесь! Я с вами!
1: Они погибнут! Погибнут оба!
2: Мистер Форсайт уже упал!
3: Ой, и доктор свалился!
0: Кто-нибудь!
4: Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда!
5: В чем дело?
4: Господа!
5: В чем дело?
4: К вашим услугам сюда!
5: К вашим услугам сюда!
0: Дядюшка!
5: Скорее!
0: Дядюшка,
5: осторожней!
0: Дядюшка! Осторожней! Дядюшка, дорогой! Очнитесь, дядюшка.
6: Жор, что со мной? Мне стало дурно.
0: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
7: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
6: О, старый друг, спасибо.
0: Ничего опасного, просто обморок.
6: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
0: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
6: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
0: Они последовали за вашими.
8: Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
0: О чем же, Джейми?
6: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми.
0: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
9: Да?
6: Мы с моим другом доктором Сиднеем Гюдельсон.
0: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
6: Ведь это вы имели в виду, Дженни, дорогая моя Дженни.

0: У вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зефирена Ксердаля?
0: Да. Как она сконструирована?
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зефирена безнадежно устарела, как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Вер?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Лют в багровых тонах. Часть первая.

0: Вы меня звали, сэр?
1: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот на этом сейчас. Э? Да, прижмите крышку чуть-чуть.
2: Да, пожалуйста.
1: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
3: Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки.
2: Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы.
3: Так. Назовем эту главу «Красным по белому». Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да, да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет, получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников, я некоторое время жил в гостинице. Но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу.
4: Ба, Уотсон, что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
2: Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих злоключениях.
4: Да, бедняга. Ну и что вы поделаете теперь?
2: Ищу квартиру за умеренную цену.
4: Да, странно. Вы второй человек, от которого я сегодня слышу такие слова.
2: Да, кто же первый?
4: Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221-Б, но никак не может найти себе компаньона. Оплатить за нее целиком ему не по карману.
2: Черт возьми! Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве.
4: Да, но вы ведь не знаете, что такое этот Шерлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве.
2: Почему? Чем же он плох?
4: Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудаковат. Но человек он порядочный.

0: Квартира на Бейкер-стрит 221-Б – это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни. Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность. И все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да, это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах. Прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько ни перечисляй все то, что он знает, невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину.
1: Что за дикая чушь? Ха-ха. В жизни не читал такой галиматьи.
2: О чем вы?
1: Да вот, послушайте, мистер Холмс.
2: Да.
1: Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада. Даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, вот-вот, дальше. Послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. Вот. А? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, да заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет.
2: И вы проиграете. А статью написал я.
1: Как? Вы?
2: Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложил, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненная, что я и обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант.
1: Ах, вот как.
2: Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков, и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу.
1: Погодите. Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробности известно лучше, чем вам?
2: Да, именно. Именно. У меня есть своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции, процесса логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
1: Поразительно. Мистер Холмс.
2: Да?
1: Посмотрите в окно. Вон, видите, вон на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет.
2: Да.
1: Вот интересно было бы узнать, кто этот человек и что он там высматривает?
2: Этот человек посыльный и отставной флотский сержант, между прочим.
1: Кичливый хвостун. Знает же, что его не проверишь.
3: Мистеру Шерлоку Холмсу. Пожалуйста, письмо.
1: Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?
3: Служу посыльным. Форму отдал заштопать.
1: А кем вы были раньше?
3: Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?
1: Нет.
3: Есть, сэр.
1: Как же вы догадались?
2: О чем?
1: Да вот о том, что он отставной сержант флота.
2: Ну, в общем, очень просто. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стало быть, перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом.
1: Простите. Просто чудеса, мистер Холмс.
2: Ну, чепуха. Будьте добры, прочтите мне письмо вслух.
1: Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой. И в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку. Енох Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. И никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме. И вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон.
2: Ах, Грегсон. Грегсон самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрейд выделяется среди прочих ничтожеств. Оба расторопные, энергичные, хотя банальные до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след.
1: Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать кэп?
2: А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень. А вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело, ведь все равно Грегсон, Лейстрейд и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального.
1: Но он просит у вас помощи.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно, возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
1: Да-да, идем.

0: Офицер, стойте!
1: Ну, выходите, Уотсон. К дому подойдем пешком.
0: А вы нас ждите.
2: Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Нет. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару. Затем зашагал по дорожке к дому, пристально разглядывая множество следов на земле.
3: Как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было.
0: Кроме этого, посмотрите на дорожку, друг мой Грегсон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво. Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем позволили ее истоптать.
3: У меня было много дела в доме, сэр. Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь, и я надеялся, что он проследит за этим.
0: Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лестрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать.
3: Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите.
0: Вы сюда подъехали в кэбе?
3: Нет, сэр, пришел пешком.
0: А Лестрейд?
3: Тоже, сэр.
0: Тогда пойдемте посмотрим комнату.
2: Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна. На голых досках пола толстый слой пыли. Распростертая, одинокая, страшная фигура 40-летнего человека. Пустые, незрячие его глаза были устремлены в потолок. Рядом вылущенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек. Это был инспектор Лестрейд.
4: Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый.
3: И нет никакого ключа к этой тайне.
4: Никакого.
0: Так, брызги крови вокруг тела.
3: Совершенно верно, сэр.
0: Вы уверены, что на нем нет раны?
3: Безусловно.
4: Безусловно, что вы.
0: Хорошо. Значит, это кровь кого-то другого. Вероятно, убийцы. Если тут было убийство.
2: Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали. А в глазах стояло тоже отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа, потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
0: Его не сдвигали с места?
3: Нет, только осматривали.
0: Хорошо, можно отправить его в морг. Больше в нем нет надобности.
3: Приподнимите его немножко. Так. Смотрите, на пол упало кольцо.
4: Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да, дело осложняется.
0: Или упрощается. Довольно любоваться кольцом. Что вы нашли в карманах?
3: Все тут, сэр. Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон, номер 97-163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами, видите, сэр?
0: Да.
3: Бумажник русской кожи для визитных карточек. И карточки. ЕД Кливленд, Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Декамерона Боккаччо с надписью Джозеф Стенджерсон на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону.
0: А адрес какой?
3: Стрэнд, американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании Гийон и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк.
5: Вы начали разыскивать этого Стенджерсона?
3: Сразу же, сэр, сразу же. Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся.
5: А Кливленд вы запросили?
3: Утром послал телеграмму.
5: Какую?
3: Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать те сведения.
5: А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?
3: Я спросил насчет Стенджерсона, сэр.
5: И больше ни о чем. Нет ли здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела?
3: Я спросил обо всем, о чем считал нужным.
6: Грегсон, мистер Холмс, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся я тщательно осмотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда. Сюда, пожалуйста.
7: Да.
6: Вот встаньте здесь, вот здесь. Угу. Встаньте, смотрите, вот. Вот на эту стену, вот так. Сейчас я одну зажгу спичку. Одну минуточку. Так, вот. Видите? Вот здесь. В углу на стене. Выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква R, A, C, H, E. Видели? Вот. Убийца, он или она, написал это своей собственной кровью.
3: Потрясающе. Как вы это растолкуете?
6: Убийца хотел написать женское имя, Рэчел, но не успел закончить. Наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэтчел. Ну нет, смейтесь сколько угодно. Пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умны и сообразительны, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
5: Да. Прошу прощения. Разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. Так, я не успел еще осмотреть комнату, и с вашего позволения осмотрю сейчас.
2: Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно...

0: констеблем, который обнаружил труп.
1: Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одли Корт, 46.
0: Благодарю вас. Пойдемте, доктор Уотсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики, я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов. Он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста. А будут в тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Ну, это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться.
2: Если этот человек убит, то каким же образом?
0: Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. R-A-C-H-E по-немецки читается как Rache, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэчел.
3: Мы вышли из дома номер 3 по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал кэб и велел кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд.
0: Кэбман! Кэбман, пожалуйста, Одли Корт 46, и попрошу вас побыстрее.

0: Ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили?
1: Слушайте внимательно. Следы кэба – глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, кэб проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные три следа подков менее четкие. Рост человека в 9 случаях из 10 можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне своих глаз.
0: Так. А как вы узнали, сколько ему лет?
1: Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть 4,5 фута. А это как раз ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул. Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули.
0: Ну, а ногти и трихинопольская сигара?
1: Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар.
0: Поразительно. Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица...

0: Констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
1: Часа в два ночи иду мимо злополучного дома. Знаю, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил неладно. Когда я подошел к двери...
2: Вы остановились, потом пошли обратно к калитке.
1: Откуда вам это известно?
2: Почему вы вернулись?
1: Кругом было так пустынно и тихо, что я решил, лучше-ка я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение?
2: Вы вернулись, и на улице никого не было.
1: Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На камине стояла свечка, красная, и я увидел.
2: Вы несколько раз обошли комнату, встали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню, а потом... Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вот моя визитная карточка.
1: О, сэр, счастлив с вами познакомиться.
2: Ну и так, что было потом?
1: Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал к

0: констебль Мерчер, а с ним еще двое.
1: Я повторяю вопрос. Когда вы вернулись, на улице никого не было?
0: Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, но чтоб уж так нализаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
1: Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
0: Краснорожий верзила.
1: Так.
0: Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта.
1: Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся?
0: Нам некогда было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой.
1: Как он был одет?
0: Коричневое пальто.
1: А в руке он не держал кнут?
0: Кнут? Нет.
1: Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом кэп?
0: Нет.
1: Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем.
0: Как? Что? Как?
1: Поехали, доктор.

0: многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу?
1: Кольцо, друг мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом, и я его поймаю, доктор. Ставлю 2-1. И, кстати, я вам очень благодарен. Очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы то, что я назвал бы интереснейшим этюдом. На самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом.

0: Сегодня утром на Брикстон-Роуд между трактиром «Белый олень» и «Холленд-Грув» найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону, Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
1: Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Ради бога, простите, что воспользовался вашей.
0: Да, но ведь у меня нет кольца.
1: Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
0: Ну и кто же, по-вашему, придет за ним?
1: Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда, из-за его оплошности, уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
2: Здесь же доктор Уотсон.
3: Пожалуйста, проходите.
2: А, благодарю.
1: Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. А, ровно 8 часов.
0: Вместо грубого силача перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света. Сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха.
2: Я вот пришла насчет золотого обручального кольца. Это моя дочка Салли обронила. Она вчера пошла в цирк.
4: Это ваше кольцо?
2: О, оно самое. Слава тебе, Господи. Слава.
4: Будьте добры, ваш адрес и фамилию, если можно.
2: Так, Дункан-стрит, 13. Моя фамилия Сойер, а ее по мужу, ее... Деннис, большое вам спасибо.
4: Ну что вы, что?
2: Какое счастье, я думаю, и не найду. Сюда проходите, да?
4: Да, пожалуйста.
2: Благодарю. Спасибо. Большое спасибо.
1: Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
0: Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
5: А, черт побери! Черт побери! Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала кэп, велела ехать на Дункан-стрит 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбмен спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13-го старухи Сойер и ее дочери Деннис. Никто, дорогой мой доктор, и не слышал.
4: Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из кэба на ходу?
5: Какая там к черту старуха, Уотсон? То был молодой человек и бесподобный актер. Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Каневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальновой.

Конан Дойль. Этюд в багровых тонах. Часть вторая.

0: На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой «Брикстонской тайне». И каждая предлагала свои версии, свои предложения, но все сходились на том, что дело будет непременно распутано, так как оно в руках опытнейших сыщиков из Скотланд-Ярда, мистера Лестрейда и мистера Грегсона.
1: «Я же вам говорил, что бы ни случилось, Лестрейд и Грегсон всегда останутся в выигрыше. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники. Глупец глупцу всегда внушает восхищение, как сказал Буало».
2: Боже, что там за шум? О, поглядите, Холмс! Целая рама каких-то грязных и оборванных мальчишек.
1: О, это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит.
3: Тихо, тихо, смирно. Тихо. Уиггинс, поднимись ко мне один. Остальные ждать. И тихо.
4: Сэр!
1: Ну что, Уиггинс, нашли?
4: Не нашли, сэр.
1: Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот вам ваше жалование. Каждому, пожалуйста, по шиллингу. В следующий раз приходите с хорошими новостями.
4: Хорошо, сэр.
1: Вы знаете, от этих маленьких сорванцов больше толку, чем от десятка полисменов. Они везде пролезут, все услышат.
2: Вы наняли их для брикстонского дела?
1: Да, мне нужно было установить один факт. Ага, смотрите. К нашему подъезду пожаловал сам Грегсон. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства из мести.
5: Дорогой коллега, поздравьте меня!
1: Что такое?
5: Поздравьте меня, я разгадал загадку.
1: Так.
5: Все ясно, как божий день. Преступник сидит у нас под замком.
1: Поздравляю вас.
5: Благодарю вас.
1: Кто он такой?
5: Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества. Этот болван Лестрейд пошел по совершенно ложному следу. Он ищет Стенджерсона, который также причастен к убийству, как еще не родившееся дитя.
1: Садитесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас, сэр.
1: Вот вам виски, сигары. Располагайтесь.
5: Благодарю.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы напали на след.
5: Ну что ж, первая трудность состояла в том, как добыть сведения о жизни Дреббера в Америке. Так вот, помните цилиндр, что лежал возле трупа?
1: Помню. На нем была марка «Джон Ундервуд и сыновья», Каберул Роуд 129.
5: О, вот уж никак не думал, что вы это заметили. Вы были в магазине?
1: Нет.
5: В нашем деле нельзя упускать ни единой подробности, хоть и самой малой.
1: Для великого ума мелочей не существует.
5: Само собой. О, благодарю вас.
1: Пожалуйста.
5: Благодарю. Я пошел к Ундервуду. Он нашел в книге фамилию Дреббер. Цилиндр был послан в пансионат Шарпантье. Миссис Шарпантье. Нахожу пансионат. Вам известна о загадочной смерти вашего бывшего квартиранта, мистера Эноха Дреббера из Кливленда? Она кивнула, а дочь, на редкость хорошенькая, между прочим, расплакалась. Ясно? Женщины что-то знают.
6: В котором часу мистер Дреббер уехал на вокзал?
7: В 8. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть 2 поезда. Один в 9:15, а другой в 11. И он собирался ехать первым.
6: И больше вы его не видели?
7: Нет.
8: Мама, ложь никогда не приводит к добру. Да, мы видели мистера Дреббера еще раз.
7: Да простит тебя Бог. Ты погубила своего брата.
8: Артур сам велел бы нам говорить только правду.
6: Советую вам рассказать все без утайки. Мы ведь сами уже кое-что знаем.
7: Ну пусть же это будет на твоей совести, Алис. Я вам все расскажу, сэр. Мой сын Артур ни в чем не виноват. Я боюсь лишь того, что в глазах ваших и других он скомпрометирован. Алиса, оставь нас вдвоем. Мистер Дреббер жил у нас почти 3 недели. Он был груб, много пил, заигрывал с горничными. И вскоре он повел себя так же и с моей дочерью. Я сейчас же просила его оставить комнаты. Он уехал. Но не прошло и часа, как раздался звонок. Он вернулся, успев порядком напиться. Сказал, что опоздал к поезду. И предложил дочери бежать с ним. Назвал меня старой ведьмой. Дочь бросилась прочь от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала. Вошел сын, Артур. Что было потом, я не знаю. Я слышала шумную возню в коридоре. Наконец вошел Артур с палкой в руках.
6: С палкой?
7: Да, с палкой в руках. Так. И сказал, что наш жилец сюда больше не покажется. Сказал, что выйдет на улицу поглядеть, что он там делает. И он ушел с палкой в руках. А утром мы узнали, что Дребер убит.
6: Когда сын вернулся домой?
7: Я не знаю. У него свой ключ.
6: Но вы уже спали, когда он пришел?
7: Да.
6: А когда вы легли спать?
7: Около 11.
6: Так, значит, ваш сын отсутствовал 2 часа, не меньше. А может быть, 4 или 5?
7: Может быть.
6: Так. Я нашел и арестовал лейтенанта Артура Шарпантье. Он спросил меня нагло: вы что, подозреваете, что я убил этого негодяя Дребера? А поскольку мы еще ни словом не обмолвились об убийстве, то все это весьма подозрительно.
9: Да, очень, очень, очень. Как же, по-вашему, произошло убийство?
6: Ну что ж, Шарпантье ударил палкой Дребера. Вероятнее всего, в живот. Тот сразу умер. На теле никаких следов не осталось. Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо – это всего-навсего хитрость, чтобы запутать следствие. Но Лестрейд рыщет по ложному следу, ищет Стенджерсона.
10: Мистер Холмс, да? Совершенно небывалый случай.
6: Легок на помине.
9: Здравствуйте, коллега Лестрейд, что с вами? На вас лица нет.
6: Ну что, удалось вам найти мистера Стенджерсона?
10: Мистер Джозеф Стенджерсон убит в гостинице «Холидей» сегодня около 6 часов утра.
9: Так, и Стенджерсон тоже. Ну что ж, дело осложняется. А вы точно знаете, что он убит?
10: Я только что был в его комнате. Я первый обнаружил это убийство. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок, и, должно быть, нож задел сердце. И как вы думаете, что мы увидели над трупом на стене?
6: Что же?
9: Слово из букв R-A-C-H-E. Рахе.
6: Потрясающе.
9: Что на немецком языке означает, как мы уже знаем, месть.
10: Совершенно верно. И убийцу видели. Мальчик, приносивший молоко. На задах гостиницы заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, приставлена к окну 2-го этажа гостиницы, а окно распахнуто настежь. Он увидел, что по лестнице спускается человек, высокий, с красноватым лицом и в длинном коричневом пальто.
9: Не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы?
10: Нет, ничего. Не знаю, каковы мотивы преступления, но только не ограбление, нет. На столике лежала телеграмма из Кливленда, месячной давности, текст «Джиха в Европе», подписи в телеграмме нет.
9: И больше ничего?
10: Ничего. Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стенджерсон читал на ночь, а на стуле рядом трубку убитого, стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка, и в ней 2 пилюли.
9: Последнее звено. Последнее звено. Теперь все ясно. Пилюли с вами?
10: Да, я взял и пилюли, и все, что там было, чтобы сдать в полицейский участок.
9: Дайте их мне, пожалуйста.
10: Пожалуйста.
9: Доктор, будьте так добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы не продлевать его мучений. Так, сейчас я разрежу 1 пилюлю пополам. 1 минуточку. Так, половинку положу обратно. Она нам еще пригодится. Так, возьмем бокал. Нальем 2 ложки воды. Осторожно, спасибо. Хватит. Так, растворим половинку этой водички. Так,
11: Добавим немножко молока. Дайте мне вот стакан с молоком.
12: Пожалуйста.
11: Чуть-чуть, только чуть-чуть. Ага. Спасибо, спасибо, хорошо. Это чтобы вкуснее было, понимаете? И выльем все это в блюдце. Вот, вот, вот. Так, тише, дайте все, все. Спасибо. И дадим нашей бедной собачке. На. Так. Так, ну подождем немножко.
13: Холмс вынул часы. Прошла минута, другая. Собака дышала по-прежнему. А Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу, словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стало его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь провалу.
11: «Не может быть. Не может быть. Те самые пилюли, которые, как я предполагал, убили Дребера, найдены возле мертвого Стенджерса. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А, стойте! Я знаю, теперь я знаю!»
14: Он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, проделал с ней все то же, что и с первой половинкой, и поставил перед терьером. Несчастный пес еле успел лизнуть языком эту смесь, как по всему его телу пробежали судороги. Он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией.
11: «Надо больше доверять себе. Вам всем это кажется сущей дичью, да?»
12: «Послушайте, мистер Холмс, мы признаем, что вы человек сообразительный, изобрели свой метод работы, но сейчас надо ловить убийцу. Мое толкование дела оказалось ошибочным.
11: Мое, признаюсь, тоже, но надо искать убийцу.
9: Да, убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас еще есть возможность схватить его. Но если у него мелькнет хоть малейшее подозрение, хоть малейшее, он тотчас же переменит имя и затеряется среди 4 миллионов жителей огромного города. Это же ясно? Так, ну и вот что еще. Я не хочу никого обидеть, но должен все же сказать, что такие преступники не по плечу, извините, сыскной полиции. Поэтому-то я и не обращался к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся вина за это упущение пойдет на меня, и я готов понести ответственность.
15: Войдите.
14: На пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек Уиггинс.
16: Сэр, Кеп ждет на улице.
9: Молодчина, спасибо. Сейчас мы достанем замечательные новые наручники. Вот они. Кстати, Грегсон и Лейстрейд, почему Скотленд Ярд не пользуется этой новой моделью? Смотрите, как прекрасно действует пружина. Смотрите. И все, мгновенно.
11: Мы обойдемся и старой моделью.
12: Было бы на кого их надеть.
9: Уиггинс, мальчик мой, позови, пожалуйста, Кэдмена сюда. Пусть несет вниз мои вещи.
16: Сейчас, сэр.
14: Холмс вытащил на середину комнаты небольшой чемодан и, став на колени, начал возиться с ремнями. Вошел Кэбмен.
17: Вы меня звали, сэр?
9: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень.
14: Кэбмен с вызывающим пренебрежительным видом шагнул вперед и протянул руки к ремню.
9: Вот на этом сейчас. Да, прижмите крышку чуть-чуть.
17: Да, пожалуйста.
9: Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яноха Дребена и Джозефа Стенджерсона.
12: Сопротивление бесполезно.
14: Секунду-другую мы превратились в каменное изваяние. Вдруг пленник вырвался из рук Холмса. Как мы ни старались навалиться на него, он то и дело раскидывал нас в разные стороны. И только когда Лестрейд изловчился просунуть руку под шарф и схватить его за горло, он понял, что бороться бесполезно.
9: Внизу стоит Кэп. На нем мы и доставим его в Скотланд-Ярд. Ну что же, джентльмены,
18: Нашей маленькой тайны уже не существует. Прошу вас, задавайте любые вопросы и не опасайтесь, что я откажусь отвечать.
1: Итак, перед вами мистер Джефферсон Хоуп.
17: Вы, наверное, повезете меня в участок. Мой кэп стоит внизу. Если вы развяжете мне ноги, я сойду сам. А то нести меня будет не так-то легко. Я потяжелел с прежних времен. Слушайте, как вы меня выследили? Просто уму непостижимо.
1: Хоуп, не хотите ли вы что-либо заявить до суда?
17: А до суда я, наверное, не доживу. Не бойтесь, я не собираюсь кончать самоубийством. Если кто-нибудь из вас разбирается в медицине, положите сюда свою руку. На грудь.
2: Да-да. Позвольте, позвольте. Да ведь у вас аневризма аорты.
17: Так точно. На прошлой неделе я был у доктора. Он сказал, что через несколько дней она лопнет. Дело к тому уже идет много лет. Я сделал, что хотел. И мне теперь безразлично, когда я умру. Только прежде мне нужно рассказать, как это все случилось. Не хочу, чтобы меня считали обыкновенным головорезом.
10: Как вы считаете, доктор, положение его действительно опасно?
2: Да, безусловно.
10: В таком случае наш долг в интересах правосудия снять с него показания сейчас же. Как вы считаете, Холмс?
1: Ну, совершенно с вами согласен. Можете говорить, Хоуп.
12: Я составлю протокол показаний.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Вам же отчитываться по этому делу.
17: С вашего позволения сяду.
1: Пожалуйста.
17: Я уже на краю могилы и лгать вам не собираюсь. Вам не так уж важно знать, почему я ненавидел этих людей. Достаточно сказать, что они были причиной смерти двух человеческих существ, отца и дочери, и поплатились за это жизнью.
1: Извините, но мне этого недостаточно. Прошу вас изложить мотивы своей ненависти к Дреберу и к Стенджерсону несколько подробнее. Если господа Лестрейд и Грегсон простят мне мою назойливость и не будут против моей просьбы.
12: Что вы? Очень интересно.
1: Благодарю вас. Итак, слушаем вас внимательно.
17: Девушку, которую они сгубили 20 лет тому назад, звали Люси. И она должна была стать моей женой.

0: Я уезжаю, Люси. Согласны вы уехать со мной, когда я вернусь?
1: А когда вы вернетесь?
0: Самый большой через месяц. Я приеду и увезу вас, дорогая моя.
1: А что скажет отец?
0: Он согласен.
1: Ну, если вы с отцом уже столковались, что же мне остается делать?
0: Благодарю тебя, Господи! Значит, решено. Чем дольше я остаюсь с тобой, тем труднее мне будет уехать. До свидания. Радость моя, увидимся через месяц.
2: События развивались молниеносно. Позже я узнал от Ферье, что происходило в мое отсутствие. Дело в том, что когда Люси была совсем крошечной, ее вместе с отцом спасли от голодной смерти люди с племени мормонов. Это страшное сборище людей, секта, учение которых причудливая смесь христианских, мусульманских, буддийских, других верований. Возглавлял это сборище святой Бригам Янг. Он принял спасенных в свой отряд, обязал их следовать своим законам. И, надо сказать, создал неплохие условия для существования Ферье и дочери в краях, где обосновалось это племя. Люси подросла и стала привлекать к себе внимание мужчин. Решить ее судьбу как раз в мое отсутствие и должен был глава мормонов, святой провидец Бригам Янг.
3: Брат Ферье, мы истинно верующие, были тебе добрыми друзьями. Мы подобрали тебя в пустыне, где ты умирал от голода. Мы разделили с тобой кусок хлеба, хоть ты из тех, кто искал золото и хотел обеднить наш край. Бог покарал всех твоих спутников. Тебя же сохранил он лишь из-за маленькой девочки, послав меня к тебе. Я привез тебя в обетованную долину, наделил тебя хорошей землей и, покровительствуя тебе, дал тебе свободу и возможность разбогатеть. Разве не так?
4: Так.
3: И взамен мы потребовали только одного, чтобы ты приобщился к истинной нашей вере и во всем следовал ее законам.
4: Да, я не женат, но женщин мало, и многие среди нас нуждаются у них больше, чем я. Я все-таки не одинок, обо мне заботится моя дочь.
3: Я хочу поговорить с тобой о твоей дочери. Она уже взрослая и слывет цветком нашего поселения. Она пришлась по сердцу некоторым достойнейшим людям. Девушка молода, и мы не хотим выдавать ее за седого старика и не станем ее лишать права выбора. Мы должны дать жен нашим сыновьям. У Стенджерсона есть сын, у Дребера тоже, и каждый из них с радостью примет в дом твою дочь. Пусть она выберет одного из двух. Оба молоды, богаты и исповедуют нашу святую веру. Что ты на это скажешь?
4: Дайте нам время подумать. Моя дочь еще очень молода, ей рано выходить замуж.
3: Она должна сделать свой выбор за 2 недели. Ровно через 2 недели она обязана дать ответ.
4: Но, брат, я...
3: Если ты, Джон Ферье, вздумаешь со своими слабыми силенками противиться нашему приказу, пожалеешь, что твои и ее кости не истлели тогда в пустыне.
4: Брат, я...
3: Я ухожу.
1: Отец! Отец, я не виновата, отец. Я все слышала. Его голос гремел по всему дому. Ах, отец, отец, что нам теперь делать?
4: Ну, не бойся, Люси, ты только не бойся. Все уладится, девочка. Ну, успокойся, как тебе кажется? Ты еще не начала остывать к этому малому Хоупу? Ну вот, значит, нет. Ну и слава богу. Не хотел бы я услышать, что ты его разлюбила. Он славный мальчик. Ну, успокойся, девочка, все. Завтра в Неваду едут старатели, и я уж как-нибудь дам ему знать, что с нами приключилось. Насколько я понимаю, он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша.

0: Потом Ферье рассказал мне, что когда он отдал письмо и возвращался домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей.
1: Вы, вероятно, нас не знаете. Это сын старейшины Дребера, а я Джозеф Стенджерсон. Мы пришли просить руки вашей дочери для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего 4 жены, а у брата Дребера 7, то у меня есть некоторые преимущества.
2: Да. Пусть девушка выберет сама. Мы предоставим решать ей самой.
3: Ну вот что. Когда моя дочь вас позовет, тогда и придете. А до тех пор я не желаю видеть ваши физиономии. Из этой комнаты 2 выхода. Через дверь и через окно.
1: Ну, так и не надо.
4: Ладно, ладно, ладно. Но вы пожалеете об этом.
5: Пойдем, Джон.
0: Ферье ждал, что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся. Хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с изумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано: «На искупление твоей вины тебе дается 13 дней». И каждый день он находил такие записки, только количество дней все уменьшалось. 12, 11 и, наконец, 2. Был вечер. Ферье сидел, уронив голову на стол, и плакал от сознания своего бессилия. В это мгновение, пробравшись сквозь охрану, я тихонько влез в комнату.
6: Боже всемогущий, Боже мой. О, Господи, как ты меня напугал, Хоуп. Почему ты явился ползком?
0: За домом следят со всех сторон. Вот почему пришлось ползти.
6: О, тобою можно гордиться. Немногие бы рискнули разделить с нами такую беду.
0: Пока я хожу по земле с Люси, ничего не случится.
6: Но что же нам делать, Хоуп?
0: Завтра последний день. Если сегодня не скрыться, вы погибли. В Орлином ущелье нас ждут 2 лошади и мул.

Долго бы мне пришлось рассказывать о том, как удалось нам бежать. Скажу лишь одно, все мои старания оказались напрасными. Пробравшись в горы и наивно полагая, что мы в безопасности, я дал Люси и Ферье возможность отдохнуть, а сам отправился на охоту. Так как еды у нас не было. Вернувшись часа через четыре, я увидел лишь маленький холмик свежей земли, в который была воткнута палка, а к ней приколота бумажка с надписью «Джон Ферье умер 4 августа 1866 года. Похоронили Дреббер и Стенджерсон».

0: Люси исчезла. Позже я узнал, что Дребер женился на Люси, прикарманил все состояние Ферье, а Люси, на которую катастрофически подействовала смерть отца и насильственное замужество, стала чахнуть и через месяц умерла. В день похорон мне удалось незаметно снять с ее пальца обручальное кольцо, и я поклялся, что в предсмертную минуту Дребер будет видеть перед собой это кольцо и, умирая, думать о преступлении, за которое он понес кару. Вот и все. Остается добавить одно. Навряд ли нашелся бы другой человек, который потратил бы столько времени на поиски своих врагов, столько выдержки и упорства в этом деле мщения.
1: Позвольте задать вам несколько вопросов.
0: Задавайте, только глоток воды прошу.
1: Пожалуйста.
0: Очень устал я.
1: Пожалуйста. Я получил из Кливленда телеграмму. В ней указывается, что Дребер просил помощи у полиции, чтобы спастись от вас, от Хоупа.
0: Да, Дребер и Стенджерсон видели меня в Кливленде, а затем сбежали в Европу.
1: Кто ваш сообщник, приходивший за кольцом?
0: Свои тайны я могу уже не скрывать, но другим не стану причинять неприятности. Я прочел объявление и подумал, что либо это ловушка, либо мое кольцо в самом деле найдено на улице. Мой друг вызвался пойти и проверить. Вы, наверное, не станете отрицать, что он вас ловко провел.
1: Что верно, то верно.
0: Тем более ловко, что он имел дело с таким человеком, как вы, сэр.
1: Благодарю вас за комплимент.
0: Я рассказал вам все честно. И поэтому позволю себе обратиться к вам с великой просьбой. Рассказать, как вам удалось меня выследить. Умоляю вас. Удовлетворите мое любопытство, ведь осторожность, с которой я действовал, была весьма продумана.
1: Я готов восстановить цепь моих дедуктивных рассуждений с условием, что рассказ мой будет в одно и то же время семинаром для уважаемых господ Грегсона и Лейстрейда.
2: Да, да, разумеется, это очень интересно.
1: Ну и так начнем. Вам, доктор Уотсон, известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, вы помните, подошел к дому, где лежал труп Дребера пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую. И, как я уже говорил вам, обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что Кэп мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный Кэп, а не частный. Экипаж, обыкновенный лондонский Кэп, гораздо уже господской коляски. Дорожка, которая ведет в дом Грегсону или Лейстрейду, очевидно, представлялась лишь полоской истоптанной грязи. Так ведь?
2: Так, ну, собственно.
1: Я же увидел на дорожке глубоко вдавленные следы констебля и следы двух человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста, а второй был щегольски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания узких подошв. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд.
0: Совершенно верно, я заставил его принять яд. Я выследил его в одном заведении. Был он совершенно пьян, пообещал отвезти в отель, а привез в тот дом, о котором вы говорите.

0: Сейчас. Что, в гостинице нет света? Дьявол! Коридорный! Коридорный! Что за адская тьма?
1: Сейчас зажжем свечу. Вот так вот.
0: Где я? Так ты кто?
1: Не узнаешь меня, Дреддер?
0: Нет.
1: Я гонялся за тобой от Солт-Лейк-Сити до Петербурга и Парижа. И ты всегда удирал от меня.
0: Ты?
1: Но теперь уж странствием твоим пришел конец. Кто-то из нас не увидит завтрашнего утра. Ну что, помнишь, Люциферье?
0: Ты? Ты решишься на убийство?
1: При чем тут убийство? Разве уничтожить бешеную собаку значит совершить убийство?
0: Ты не сможешь.
1: А ты жалел мою дорогую бедняжку, когда оторвал ее от убитого вами отца и запер в свой гнусный гарем?
0: Я?
1: Смотри! Собака! Это ее кольцо!
0: Нет!
1: Пусть нас рассудит Всевышний. На, выбери пилюлю и проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Нет. Я проглочу то, что останется. Посмотрим, есть ли на земле справедливость или нами правит случай.
0: Нет!
1: Глотай!
0: Нет!
1: Глотай!
2: Ну что же, все, как я предполагал. Кровяные пятна на полу совпадали с вашим шагом. Значит, это хлынула кровь из носа, так?
1: Так.
2: Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций. Разве только если он очень полнокровен. Поэтому я и рискнул сказать, что преступник, вероятно, дюжий и краснолицый. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с Дребером, был никто иной, как Кэбмен. Фамилия преследователя мне известна из телеграммы кливлендской полиции. Ну, а мальчишки, моя тайная полиция, завершили все дело. Они нашли вас. Ну, а кольцо – напоминание какой-то женщине, быть может, причиной убийства. Надпись на стене – отвлечение тех, кто захочет заниматься расследованием. Вот, коротко, суть этого пустякового дела. Ну, а пьяного на улице разыгрывали, конечно, вы, хлоп.
1: Конечно, я. Я хотел вернуться за кольцом. Вы гений, сэр.
0: Все. Пульса нет, мистер Холмс. Это смерть.

0: Господа, воспользуйтесь его кэбом. Так вот, Отсон, этот этюд в багровых тонах создан мной для того, чтобы обеспечить этим господам из Скотланд-Ярда достойную награду.
1: Просто чудеса. Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле. Если вы не напишете, это сделаю я.
0: Делайте, что хотите, доктор.
1: Я знаю. Я знаю, что делать. Все факты записаны у меня в дневнике. И публика о них узнает.

0: Вы слушали радиоспектакль «Этюд в багровых тонах» по рассказу Артура Конан Дойля. Автор инсценировки Евгений Весник, режиссер Надежда Киселева, композитор Владимир Романычев, редактор Елена Ковалевская, ассистент режиссера Яков Ромбро. Роли исполняли Шерлок Холмс, Евгений Весник, доктор Уотсон, Евгений Киндинов, инспектор Лестрейд, Сергей Цейц, инспектор Грегсон, Леонид Коневский, Хоуп, Игорь Охлупин. В эпизодах артисты Людмила Шапошникова, Янина Лисовская, Татьяна Курьянова, Виктор Никитин, Александр Леньков, Яков Ромбро, Ирина Бардукова, Сергей Габриэлян, Игорь Верник. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Галина Засимова. Шумовое оформление Татьяны Стальной.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно. Душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна! Комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что мне может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка. Я уже у него.
1: О, прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка.
2: Что? Вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает данное за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое.

0: ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
0: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй.

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади.
1: Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур.
0: Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку.
1: Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот... И толстяк доктор.
2: О!
1: Доброго здоровья, любезный доктор. Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
2: Ну что вы, милейший, вовсе нет.
1: С вашей стороны это было бы так великодушно.
2: Разумеется, и притом весьма глупо.
1: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
2: В замке, это смешно.
1: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви.
3: Зачем же ненавидеть?
2: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
4: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
2: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
4: А она тоскует.
2: Почему?
4: Граф забыл ее.
2: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
4: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
2: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
4: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
2: Господина Фигаро, мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
4: А вот Базиль утверждает, что нет.
2: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
4: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, который он с давних пор питает ко мне.
2: На вашем месте,

0: Василина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
1: Каким образом?
0: Выходите вы за него замуж.
1: О, какой злой и пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания?
0: Василина.
1: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод забытой любви, который должен был связать нас брачными узами.
0: Марселина! Марселина! Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
1: Ну хорошо! Все, не будем больше говорить об этом, если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
0: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
1: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик? Не сердцеед. Фигаро!
0: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
1: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
0: Это в самый-то день его свадьбы?
1: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
0: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
1: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
0: Что?
1: Я говорю, мы девушки пылкие, но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: «Будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно». И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, чтобы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение.
0: К чему это поведет?
1: Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится.
0: Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
1: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
0: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
1: Боже мой, какое блаженство!
0: Наказать мерзавца!
1: Стать его женой!
0: Наказать мерзавца!
1: Стать его женой! Стать его женой! Чьей?
2: Уж не моего ли Фигаро?
1: Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
0: Когда женщина сердится, здравого смысла ее речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
1: Уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
2: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
1: Ну, не стоит благодарности. А потом, где же тут колкость? Разве эта несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
2: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
1: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
2: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
1: Ангелочек, невинно, как старый судья.
0: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
3: И тайная суженая его сиятельства.
2: Которая вас искренне уважает, сударыня.
3: Не удостоюсь ли я хоть малой степени вашей любви, сударыня?
2: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
3: Вы такая поражительная особа.
2: Разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
3: Непочтительно.
2: Ко всем старухам.
3: Ко всем старухам.
2: Старухам!
0: Возьмите в руки! Арселина, уходим! Прощайте!
3: Я за себя не отвечаю!
2: Прощайте, сударыня! Ах, старая ведьма! Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
4: А Сюзон?
2: Керубино!
4: Сюзон, 2 часа я ищу случая поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю.
2: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
4: Сюзанна, граф меня отсылает.
2: Керубино, кто-то напроказил.
4: Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзан, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзон.
2: Меня?
4: Да, тебя.
2: Меня.
4: Сюзон.
2: А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
4: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзон.
2: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
4: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить.
5: Сюзон.
4: Но какая ты счастливая, Сюзон. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь.
2: Одеваешь.
4: Вечером... Раздеваешь. Булавочка за булавочкой. Ах, Сюзон, за одно такое мгновение я вот... А что это у тебя в руках?
2: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
4: Ее лента?
2: Да.
4: Душенька моя, отдай мне эту ленту.
2: Нет,
4: Сюзон.
2: Нет. Лента.
4: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
2: Ах, ты скверный мальчишка! Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхаете вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
4: Правда?
2: Правда.
4: Святая правда, Сюзон. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» приводят его в трепет и наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним и к тебе, Сюзон, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова, сколько в них таинственного.
2: Керубино, мне это надоело. Верните-ка мне ленту.
4: Сюзон?
2: Верните ленту.
4: Как бы не так.
2: Керубино, верните.
4: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
2: 1000 пощечин? Если только вы поспеете ко мне приблизиться. Керубино! Керубино?
4: Это граф. Я пропал.
2: Сюда.
4: Куда? Сюда.
2: За кресло!
6: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубина, накрывает его шалью. Сюзон. Взволнованы?
2: Да.
5: Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
2: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь
5: я
2: сегодня...
5: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально одна минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
2: Нет, нет, я не могу вас слушать. Нет.
5: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. Придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
2: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
5: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. Проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь.
2: Да мне не надо никакой власти.
5: Что ты хотела сказать?
2: Я забыла.
5: Говори.
2: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
5: Которое так огорчало невест. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтобы потолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
0: Сиятельство не у себя.
5: Чей это голос?
2: Боже мой, как я несчастна.
5: Выйди, а то войду.
2: Нет, а вы что, вы останетесь здесь?
0: Сиятельство, графиня ушел. Я сейчас посмотрю.
5: Спрятаться некуда?
2: За кресло.
5: За кресло?
2: За кресло.
5: За кресло мне как-то не очень удобно. Ну, боже мой.
6: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
0: Вы не видели его сиятельства, сударыня?
2: А почему-то я должна его видеть.
0: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
2: Ну, как вы посмели сюда войти?
0: Негодница, успокойтесь. Все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
2: Керубина.
0: Да, Керубина.
2: Керубина
0: Диаморе. Этот херувим любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Как только я уйду, скажите, разве это неправда?
2: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
0: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот роман, который он прячет от всех?
2: Да, он мне посвящен, ну и что?
0: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот черт человек очень строгий.
2: А вы просто зловредный человек. Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
0: Да что я, что ли, все это выдумал?
2: А кто это все выдумал?
0: Все говорят в один голос.
7: Ах, это! Все говорят в один голос.
0: Вот тебе раз.
7: Да. Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Керубина здесь не было.
0: Зачем я только сюда вошел?
7: 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник. Вчера я застал его с дочерью садовника.
0: С фаншетой?
7: Да, с фаншетой в ее комнате.
2: Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу.
5: Да, я вообще люблю остроумные замечания.
0: Это добрый знак, ваше сиятельство.
7: Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так приподнимаю покрывало и вижу.
0: Вот тебе раз.
6: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
7: Одно другого стоит.
0: Нет, это еще почище.
7: Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
0: Да.
7: И уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро... Мой друг, да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль, Керубина вошел вместе с вами?
0: Нет, нет.
2: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубина уже был здесь.
7: Ах, он уже был здесь?
2: Да.
7: Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
2: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
4: Да.
2: А когда вы вошли,
4: да.
2: Он так испугался,
4: да,
2: что
4: да,
2: кинулся
4: да.
2: к этому креслу.
7: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
4: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
2: Он был за креслом.
7: Опять ложь. Потом я занял место за креслом.
4: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
2: Мальчик был в кресле.
7: Ужом вьется маленький змееныш. Бог мой, он что, нас подслушивал?
4: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
7: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
4: Ваше
2: сердце.
7: Для меня это решено.
4: Я
7: не рассиживайся здесь перед целым светом.
0: Ваше сердце, сюда идут.
6: Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
8: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
9: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
7: Надо, чтобы она была благоразумная.
6: Поддержи меня.
9: Бесполезно.
6: Попытайся.
7: Что вы хотите?
8: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
7: Этого права давно уже не существует.
8: Пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил. И мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
7: Полно, полно. Друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани – это тирания, это вандализм, это недостойно кастильца.
8: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений.
7: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбродства...
8: Друзья, поддержите меня!
2: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
7: Ох, коварно!
8: Какая красивая невеста! Это лучшее доказательство величия вашей жертвы!
2: Оставь в покое мою наружность! Не будем восхвалять ничего, кроме добродетели его сиятельства!
7: Все разыграно, как по нотам.
9: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
7: И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю свое согласие. Попался. Но... В целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
4: А почему же до вечера?
7: Где Марселина?
6: Из толпы появляется Фаншета, дочь Антонио.
10: Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
7: Когда вернется?
10: Она шла под руку с господином доктором.
7: Ага, и доктор здесь.
10: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
7: Будущего двоюродного братца.
4: Да, будущего.
10: Ваше сиятельство. Да. А вы простили нас за вчера?
7: Ваше сиятельство. Ну, полно, малышки, полно.
4: Керубин, а почему ты не радуешься?
2: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
11: Граф, простите его.
7: Он этого не заслуживает.
11: Но он еще так молод.
7: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
4: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился, ваше
7: сиятельство. Довольно, друзья мои, довольно. Друзья мои, довольно. Керубина, хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
12: Виват! Виват! Виват!
7: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
4: Как же сегодня? Нельзя до завтра.
7: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения.
4: Повинуюсь, ваше сиятельство.
11: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
7: Графиня,
11: а?
7: Что-то вы очень взволнованы.
11: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
4: Да, родственник вообще.
11: И к тому же крестник Керубин.
7: Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз.
11: Сюзанну.
8: Ваше сиятельство. Ну, почему ж в последний?
11: Да.
8: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку.
11: О.
8: Угу. Ну, поцелуй меня, капитан.
4: Фигаро.
8: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Ой. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
4: Фигаро, ну зачем?
8: Конец пышкам, пирожным с кремом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
11: Да.
8: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед. К славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
11: Да.
8: Один меткий выстрел.
2: Перестань! Какой ужас!
7: Разин! Зайдете ко мне. Мы можем идти.
11: Да.
7: Разина.
11: Да-да.
7: Вашу руку.
8: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку.
2: Молодчина!
8: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
4: Праздник? Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
8: Керубина, хотел бы остаться.
4: Ну, конечно, еще бы!
8: Нужно ухитриться, Керубина. Никакого шума при твоем отъезде.
4: Так.
8: Дорожный плащ через плечо.
4: Да.
8: При всех уложи свои вещи.
4: Да.
8: И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму, Керубина, и за дворками пешком обратно.
4: Браво!
8: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю. Не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его умилостивать.
11: А фаншет?
13: Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина наплачется. Она из-за вас повадился кувшин по воду ходить.
8: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...
13: Полным быть.
8: Полным быть. Не глупо. Пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзон, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: И при этом присутствовал маленький паж?
2: Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
1: А почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзон?
2: А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзон, как она прекрасна, как она благородна. Но как же она неприступна.
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
2: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее.
1: Мою ленту.
2: Я была хотела отнять. Но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзон, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше?
2: А дальше? А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо. Оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзон, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
2: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
3: Он меня совсем не любит.
2: А почему же он так ревнует? А,
1: как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина.
3: Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь.
1: Он сюда придет?
2: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ой, отвори окно. Здесь так душно.
2: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и отхождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, Борзые.
1: А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
4: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. Ой, Фигаро.
4: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну что вы? Ну, ваше сиятельство. Нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
4: Ну что? Ну, в сущности говоря, ну что произошло? Графу понравилась девушка. Ну... Ну, хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
4: Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
4: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
2: Ах, перестань, Фигаро!
4: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
4: Да нет, ну что, просто.
1: Ну как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
4: Ну почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать в свою очередь их карты. Так поступают все, и так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать. С не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить?
4: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
4: Да.
1: Вы с ума сошли?
4: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, нет, нет. Нет, такого...
3: такому ревнивцу?
4: Да тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите. А? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
3: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
4: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
3: Благодарю за лестные мнения.
4: Ну а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своей собственной? Он уже сейчас сбит с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
3: Как? Вы отпустите ее на свидание к графу?
4: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
3: Кого же нарядишь?
4: Херубина.
3: Ах, он уехал.
2: Он уехал.
4: Уехал?
3: Да, уехал.
4: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
3: О, Фигаро.
4: Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
2: Говоря, такое трудное ремесло.
4: Получать, брать, просить. Три слова, вся тайна.
3: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
4: Такова моя цель.
3: И так ты говоришь?
4: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
3: Ой, Сюзанна! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета.
2: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
3: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
2: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
3: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
2: Точно. В таком беспорядке? Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его... журить?
3: Что вы такое говорите, моя милочка?
2: Входите, господин офицер! Принимают!
5: Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
2: И такой прекрасной.
5: О, да!
2: О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка.
5: Ну что?
2: А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс.
3: А кто же? Кто же его сочинил?
2: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как маков цвет.
5: Разве запрещено обожать?
2: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
3: А может быть, он нам споет?
5: Графиня, я так взволнован.
2: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
3: Возьми мою гитару.
5: Романс называется «Погибну я, любя».

и пищит в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем. Друг мой милый,

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть. Подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
3: Нет.
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так. Кирвин. Ой, Сюзанна, не надо. Кирвин. Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
3: Сюзанна. Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ,
1: как?
2: Мне передали его через Базиля.
1: Как? Уже готов.
0: Лишние минутки не дадут побыть.
3: Они так торопились, что позабыли поставить печать.
1: Печать?
3: На его приказе.
1: Как?
3: Уже готов?
1: Да,
3: но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
3: А это мой чекет, да?
1: Самый красивый из всех. Кирубина, сударыня, он у нас ну просто очарователен.
3: Поправь вот ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ах, вот он. Ой, вы посмотрите на этого молокососа.
2: Ну, Сюзан, ну
1: какая
2: что ты говоришь?
1: Из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Кирвина, ой, сумасбродка.
0: Засучи ему рукава,
3: чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это?
3: Лента?
1: А это ваша лента?
3: На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой трензелем, оцарапал мне руку.
3: Да, но кто же перевязывает лентой?
1: Краденой. Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука.
3: О,
1: почти как женская, белее, чем моя.
3: Сюзанна... Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь? Пластырь.
0: Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
3: Сюзанна!
1: Пластырем!
3: Сюзанна, пойдешь ему за платьем? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство!
2: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
0: Ну каким же образом?
3: Ах, вот этот пластырь будет верный. Ой, тихо, вы на коленях.
2: Лента, которая касалась тела особы, которая... Вы понимаете?
3: Да, понимаю.
2: Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
3: Но не навсегда же.
2: Я так несчастна.
3: Ой, Боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный Фигаро с его напутствием. Ну, Херувин, милый, ну не надо. Ну, успокойтесь, ну, дитя мое. Ну...
4: Как бы я желал, чтобы скорее наступило то роковое мгновение, которое мне пророчило, чтобы меня в первом же бою.
3: Ну, успокойтесь, ну, дитя мое. Ну, что такое? Ну, не надо.
4: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас... умру.
0: Тихо, тихо.
4: Уста
0: тихо.
4: Мои.
0: Ну, дитя
4: может,
0: мое, дитя мое.
4: Быть может, дерзнули
0: бы. Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, кто это стучится ко
5: мне? Почему вы закрылись?
3: А! Ой, это мой муж. А вы в одной курточке? Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда, скорей, скорей, скорей.
5: А вы не откроете?
3: Дело в том, что я здесь одна.
5: Уходите. Одна?
3: Уходите.
5: С кем вы разговариваете?
3: С вами, разумеется. Уходите отсюда, скорей.
4: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
6: Керубину прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
3: Боже, какая неосторожность.

0: Прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
1: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
1: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: А что такое? Ну, разина. Ох, так плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: А, какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А, кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованный. Да?
1: Из-за моей камеристки.
0: Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваши подозрения имеют так мало под собой оснований.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
2: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно, выходите.
1: Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате...
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда!
1: По одному подозрению сзывать слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правы. Я один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для
1: сказать
0: нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
2: Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Киломино, выходите, это я, Сюзанна!
3: Ах, Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Киломино, уходите, у нас нет ни минуты времени!
3: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь!
3: Ну куда, если некуда?
1: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет. Ну, и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите.
3: Окно в сад. Одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы? Целый этаж, это немыслимо, вы расшибетесь.
3: Сюзан, с дороги дорого время, Сюзан.
1: Нет, нет.
3: Сюзан.
1: Керубина.
3: Сюзан.
1: Керубина.
3: Сюзан. Этот поцелуй принесет тебе счастье.
1: Керубина.
3: В пылающую бездну. И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме.
1: Керубина. Керубина. Ах, сорванец. Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
1: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
1: Ах.
0: Так.
1: Ах, граф! Граф, неужели вы могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
1: Что я забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
1: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
1: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне... Клянетесь!
1: Я клянусь, что и он, и я!
0: Он и я!
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить!
0: Мужчина!
1: Мальчик!
0: Мальчик?
1: Мальчик!
0: Кто?
1: Ой, Боже, милосердный! Я
0: говорите! Говорите!
1: Боже, помоги мне!
0: Я убью его!
1: Я не могу этого сказать!
0: Я убью его!
1: Это маленькая Керубина!
0: Паш! Ну, подлец!
1: Граф! Граф! Вы так разгневны, что я трепещу за него!
0: Отойдите от двери!
1: Не отдавайте!
0: Отойдите от двери!
1: Я краснову подозрению!
0: Отойдите!
1: Граф!
0: От двери!
1: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите!
0: Беспорядок в одежде?
1: Да. Он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
1: Он в одной курточке.
0: Да.
1: Рукава засучены. Шея голая.
0: Шея голая.
1: Ой.
0: О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате.
1: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней. Надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойти.
1: Хорошо. Я встану. Я отойду. Я отдам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб. Ну, убейте же этого злого пажа, граф.
0: Сюзан.
1: Ой.
0: Ах, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я вне себя от страха. Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко.
0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль.
4: А я ваше сиятельство.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
4: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзан, ну что ж ты не открывал, я тебя звал.
4: А я там как раз переодевалась на скорую
0: руку.
4: А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Чем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
5: Нет, граф, Ну, Розина.
6: Подобные обиды не забываются.
5: Ну, Розина.
6: Сезон. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Нет, я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
5: Ну, жаль.
6: Нет,
5: свой.
6: У вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина.
5: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
6: Ах, я была против этой записки.
7: Что-что? Вы о ней знали?
6: Нет, это легкомысленный Фигаро.
5: Что Фигаро?
6: Передал ее Базилю.
5: А Базиль сказал, что передал. Какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
6: Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
5: Всех! Я всех прощаю, ну всех! Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
6: Как
5: ну, раз Розина.
6: Я говорила это слово.
5: Ну, произнесите
6: это
5: слово.
6: Я этого не слышала.
5: Ну, Сюзанна, да. ну я не знаю.
4: Вообразить,
5: ну,
4: что в туалетной комнате графиня.
5: Я,
6: не
5: я,
6: верить
5: я,
6: мне,
5: да,
6: как
5: я
6: сам говорила.
5: Ну, я не думаю, ну вот! Ну вот я ну на коленях!
6: Ой, ой, Сюзон, какая я слабая женщина! Ой, какой пример я подаю тебе! Вот и верь после этого женскому гневу!
4: Ах, ваше сиятельство! Ну разве можно с мужчинами не помириться?
5: Ну, разве можно с мужчинами и не помириться? Да. Да. Ох, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Бог мой. Это говорят, что мы, мужчины, сильны в дипломатии. Мы дети. Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол, ну, так изучил это искусство.
6: Фигаро!
8: Я бежал, сломя голову. Мне сказали, что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
5: А вы вообще необыкновенно внимательны.
8: Это мой долг. Ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
5: Кто же в замке останется присматривать вон за графиней?
6: Ну, присматривать? Ну, что вы.
8: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, ну, здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
5: Да здоровая-то она, здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
6: Ну,
8: мужчина?
5: Да, мужчина.
8: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, какой мужчина?
5: Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
8: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
5: Даже.

0: для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась.
1: А, ты там переодевалась?
0: Переодевалась.
1: А я это все написал, да?
2: Ну, на это что можешь сказать?
1: Ну, что сказать, ваше сиятельство? Молодцы! Что я могу сказать на все?
3: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
1: Шутка окончена.
2: Окончена шутка.
1: Шутка окончена.
2: Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
1: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Да.
1: Да. Нет, ваше сиятельство. Ну, раз этого так желает Сюзо, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Угу. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
2: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
1: Ваше сиятельство! Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство?
3: Они заверяют от нетерпения.
2: Ну где Марселина? Где она?
4: Ваше сиятельство! Прихожите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили.
2: Что?
4: Из этих окон?
1: Вот.
0: Выручай, Фигаро, выручай!
3: Фигаро, выручай!
4: Вообще, если посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
1: Антонио, Антонио.
4: Да.
1: Ой, ваше сиятельство, с утра пьяный, а?
4: Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало, это у меня остатки вчерашнего. Ой.
2: Где этот мужчина?
4: Где он?
2: Где этот мужчина?
4: Где он?
2: Ну, где он?
4: Ой, я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга? Вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Ох. Сами понимаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь.
2: Ах, это твоя честь?
4: Моя.
1: Антонио, Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
4: Ой, перестань, ну, я пить, я бешеным сделаюсь.
3: Антонио, но пить без всякого повода.
4: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью.
1: Что ты говоришь?
4: Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных.
2: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон?
4: Разве я уйду?
2: Что?
4: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут вот,
2: Боже,
4: вот тут вот так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
2: О, Боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
4: Вот только что, ну, в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Вообще, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Вообще, у меня вот этот палец не туда, ни сюда.
2: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
4: Еще бы! Ну? Ежели я только бы успел его разглядеть.
3: Он его не видел!
1: Из-за горшка с цветами... Такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
2: Как это ты?
1: Ну, я.
4: Сколько тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы, давеча, такой щупленький были, куда ниже ростом.
1: Ну, так понятно, когда прыгаешь, себя немножко сжимаешься. О чем ты говоришь?
4: Мне сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога, Паша.
1: Керубина! Он керубина, да?
4: Да.
1: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
4: Этого не говорю! Я не видел, чтобы выпрыгнул конь! А то бы я так прямо и сказал, конь!
1: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
2: Испугался?
1: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума... прыгнул прямо на клумбы и даже слегка ушиб правую ногу.
2: Это левая.
1: Ах, это левая. Да. Зачем это правая?
4: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
2: Дай сюда.
1: Попался.

0: Ну, я надеюсь, что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась. Вот это? Да, вот это.
1: Сюзанна, это Сюзанна, это приказ.
2: А, ну, разумеется, не забыл.
0: Так, это что?
2: Вот это?
0: Вот это, да, вот это что?
2: А,
0: ну?
2: Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь было о письмебели малого замка. Сейчас выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваша честь, которого вы изволили посадить в тюрьму.
1: Приказ Керубина.
0: Ну, мастер по части уверток! Вспомнить не можете.
3: И вы, сельце, спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
2: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
0: Еще память будет, а? Вам изменяет?
2: Это же приказ. О назначении бедного нашего мальчугана он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошалый, а? Ну что же он будет делать без приказа? Это надо, надо скорее бежать.
0: Да, куда? Стоп, стоп, стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
2: Он говорил, что там чего-то не достает.
1: Чего? Печать.
0: Чего там не достает? Там все, что...
2: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
1: Печать!
2: Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого, говорит, нельзя.
0: Без чего нельзя?
2: Без печати. С вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
0: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
2: Нет, нет, ваше сельство, нет.
1: Как?
2: Вы что,
1: ваше
2: уходите? Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сельство?
4: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю.
5: Не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
2: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
5: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
0: Марселина, о чем идет речь?
2: Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
5: С условием на мне жениться.
2: Марселина.
5: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
0: Марселина, Марселина, в суд.
5: В суд.
0: С этим в суд.
5: В суд.
0: Я каждого готов рассудить по справедливости.
6: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на... На Марселину.
0: Постеснялся бы показываться мне на глаза, олух царя небесного.
3: Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название.
0: Марселина?
5: Да?
0: Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой... аудиенс в зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга. Бегите в село и приведите всех членов суда.
6: Для разбора ее дела.
0: Да, а заодно прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
6: Откуда я его знаю?
0: Фигаро, он отказывается.
6: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
0: Для чего вы поступали?
6: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
7: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
8: Кто такой, как зовут?
7: Я Гриб Салель. Подпасок. На козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет. Я мигом слетаю.
8: Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим... пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
6: Чтобы я сопровождал Гриб Салейля, играл ему на гитаре.
8: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
9: Граф Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
6: Нет. Сильным не борись. Да уж мне-то.
10: Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
4: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
11: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа?
1: А вдруг он встретит мальчика в замке?
5: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
1: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
5: Но я-то ведь тоже не пойду, опять моя свадьба.
1: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
5: Как? Вы, сударыня?
1: Да, тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверности, это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад, только чтобы никто...
5: А Фигаро?
1: Нет, я тебе запрещаю.
5: Сударыня! Ваш замысел великолепен! Теперь, что бы там ни было, моя свадьба!

0: В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушаю, ваше сестра.
1: Педрильо.
2: Да, ваше сестра.
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра.
1: Вихрем в Севилью.
2: Да, слушаю, ваше сестра.
1: Как приедешь, узнай, прибыл ли Паша.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо, передашь пакет и возвратишься назад.
2: А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо,
2: да?
1: Возвратишься еще быстрее и сообщишь мне. Ступай.
2: Слушаешь, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
3: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
3: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
1: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
3: Как?
1: Я...
3: Ваше сиятельство. Ну вы что, передумали?
1: Я передумал.
3: Нет.
1: Я передумал.
3: Ваше сиятельство.
1: Ты же языка не знаешь английского.
3: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю, я знаю.
1: Я знаю.
3: Я знаю, God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню, сделайте так. Boy, God damn it, и вам подают солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. Boy, God damn it, и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуйте по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
1: Я?
3: Да.
1: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
1: Ну, хорошо. Ну, God damn
3: it. Ну, что такое? Ну, God damn it. Your excellence. It's very important things that English indeed, surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose. I'm sure, but...
1: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
1: Ему хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
1: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
3: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
1: Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация.
3: А я лучше, чем моя репутация.
1: О.
3: Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
1: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей. И каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, а остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
1: От благополучия?
3: Да.
1: Новости.
3: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
1: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Нет. Нет, ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
1: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом? И вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, ну что вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
1: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
3: Я ее знаю, ваше сиятельство.
1: Что ты знаешь?
3: Да нет, я знаю, только хвастаться нечем.
1: Ты все знаешь вот так, как английский язык. Основы, это не знание.
3: Ваше сиятельство, политика. Политика, это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Забираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет, худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места.
1: Это не политика, это уже интрига.
3: Ну, политика, интрига. Вы называйте, как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.
1: Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала.
3: Я его поддел на удочку.
4: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
3: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой?
1: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
3: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
1: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
3: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время – честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
1: Ну, придется женить на старухе.
3: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
5: Ваше сиятельство.
6: Да?
5: Простите, ваше сиятельство.
6: Что случилось?
5: А вы что, сердитесь?
6: Что вам нужно?
5: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
6: Сейчас.
7: Прошу.
5: Я верну вам его через минуту.
6: Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
5: А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали?
6: Я обещал.
5: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
6: Вы не ослышались. А нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
5: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
6: Чего раньше-то молчала?
5: Правду никогда не поздно сказать.
6: Как стемнеет, выйдешь в сад.
5: Ну, разве я там не гуляю каждый
6: Почему
5: вечер?
6: Почему холодна? Была утром со мной.
5: Утром, утром. А Паш за кресло.
6: Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия, ты не отвечаешь.
5: Ой, ваше сиятельство, очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий...
6: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему ты рассказала все.
5: Да, конечно. Ему я рассказала все.
6: Ну, вот видишь.
5: Кроме того, о чем ему знать не положено.
6: Прелесть, ты моя... Ты моя прима. Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
5: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
6: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
5: Флакон?
6: Да.
5: Он не нужен.
6: Как?
5: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
6: С ума сойду.
5: Пойти все рассказать графине.
8: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
3: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
5: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
3: Подожди, подожди, Сюзанна!
4: Ты... Уже выиграл свое дело!
6: Наглецы! Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: комнату входят судья Бредоазон, за ним Марселина и доктор Бартолео.
1: Государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, и прочее, прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю. Денежная сумма вам вручена.
1: Нет, сударь, это я дала ее взаймы.
2: Понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили.
1: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
2: Понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
1: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
2: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
1: Не понимаете. Что это такое, а? Что это он будет нас судить?
3: Я сам удивляюсь.
2: Да. А для чего же я покупал эту должность?
1: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
2: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
1: Вот, с этим бесчестным человеком.
4: Отсиди, нахуй, господи. Я... Не помешал?
2: Нет.
4: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
2: А где-то я видел этого малого.
4: Меня?
2: Да.
4: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
2: Ага.
4: Я был вызван к ней для услуг.
2: Когда именно?
4: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
2: Ага.
4: Кстати, чудный парень. Я им горжусь.
2: Да-да-да, он у меня самый красивый.
4: Да, ну это понятно.
2: А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
4: Да, нет, здесь...
2: Брачные обязательства, дурали. Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный малый, но он своего не упустит.
4: Обе лапы запускает.
2: Надо же формальности соблюдать.
4: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
2: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости. Но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
4: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
2: Правильно.
4: Конечно.
2: Нет, это неправильно. Что ты сказал?
5: О, господин Бредоазон.
6: Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
2: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется.
6: А уж при одном виде прокурор в мантии невольно в дрожь бросит. Форма.
7: Откройте двери!

0: Идет!
1: Супермен, огласите дела!
2: Слушаюсь. Барпагараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
4: Аноним.
1: Аноним? А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья. Я мог бы быть и сыном принца.
5: Ну тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
4: Обычай, господин дублемент, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
1: Профессор, я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоли, огласите обязательства.
4: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательства.
1: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство. Необходимо с ним ознакомиться.
5: Пожалуйста, ваша милость.
2: Тише, господа.
1: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпаграб и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней.
6: Жизнь на ней!
1: Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа! Господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла...
5: Простите, да? Нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
1: Пожалуйста, ваш сесть.
2: Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документ?
4: Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно. Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это не одно и то же.
5: Что стоит в документе?
4: И! Или, ваше сиятельство.
1: И!
6: И!
1: Читайте сами. Да,
2: очень неразборчиво написано. Тут клякса.
4: Где клякса?
2: Вот, пожалуйста.
1: Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющие соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или... Упомянутый вами, господин Бартоло, глаголы разъединяющие. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
1: Да!
4: А я профессор филологии.
5: Как нам поступить?
2: А черт его знает вас есть.
1: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, Давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
4: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу, нет, я прошу.
2: Мы занесем ваши дела.
4: Сядьте на место. Я возражаю.
1: Не возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы – это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее суду требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней?
4: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
4: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
4: Где?
1: Где?
4: Доктор Бартелло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояло бы запятая. А ее там нет.
1: Там запятая есть.
4: Ее там нет.
1: Там запятая была.
4: Ее там нет и не было.
1: Тогда она там будет.
4: А с каких это пор доктор Бартелло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
1: По нашим законам имущество супругов раздельно.
4: По нашим законам плоть супругов не едина. Коль брак, это всего лишь расписка.
1: Вознец, это мошенник.
5: Чего может требовать истица? Брака или платежа исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
1: Да в этом-то он хоть волен.
4: Я выиграл.
0: Марселина, Марселина.
4: Не унывайте, не унывайте.
5: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.
1: Виват!
6: Я выиграла!
1: Виват!
4: Я проиграл.
1: Великолепный приговор!
3: Наконец-то я смогу вздохнуть свободно.
2: Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все расскажу Сюзанне.
4: Ваше сиятельство, вы что, уходите, да?
5: Все решено.
4: Что решено?
5: Все решено.
4: Ух, этот мне пузан.
0: Что значит пузан? Я...
4: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак, я дворянин.
1: Вы на ней женитесь.
4: Без согласия моих благородных родителей.
1: Назовите их нам и укажите.
4: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
1: Хвостун, подкидыш.
4: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
5: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
4: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
3: У тебя на руке знак шпателя?
4: Да.
3: Боже мой, это он.
4: Это я.
1: Кто это он?
3: Эммануэль!
1: Тебя утащили цыгане?
4: Около замка, доктор.
7: Эммануэль.
4: Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете?
7: Вот твоя мама.
4: Нет, ну, кормилица, почему мама?
7: Родная мать.
4: Да толком говорите.
3: Вот твой отец.
4: Вот это? Боже, я несчастный, боже мой.
3: Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
4: Никогда, мама, никогда.
5: Она боже. Его мать?
8: И теперь он, конечно, на ней не женится.
5: О, боже.
1: Я тоже на ней не женюсь.
3: Как? Это же ваш сын!
4: Даже
3: вы же мне клялись! Клялись!
1: Я был глуп, ваша милость, если подобные клятвы чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех!
7: Если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
3: На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мы будем ухаживать за тобой!
4: 20 раз и за сотни тю готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка.
3: Остановитесь! Остановитесь!
4: Сюзанна!
3: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которую мне пожаловала моя госпожа!
1: Черту!
4: Ну все в заговоре против меня!
1: Плати, плати, плати! А не вот что видишь!
3: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Дядя, пошли отсюда!
4: Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
3: Отвратительная женщина!
4: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
3: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
1: Это что, с сегодняшнего дня?
4: С сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио!
3: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительной причины! Во мне говорил голос крови!
4: А во мне голос рассудка всегда!
3: Дети мои, вот, вот иди сюда! Вот эта расписка, это тебе мое приданное!
4: Спасибо!
3: Вот тебе
4: спасибо.
3: Еще одно приданное!
4: Спасибо.
3: Дети мои, обнимите меня! На вас перенесу я всю свою нежность!
7: Да я действительно дурак!
4: Конечно!
7: Да
1: брось ты! Телячьи нежности разводи.
4: Антонио.
1: В хороших семьях так заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку.
7: Руку! Вот! Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
4: Я попросил бы вас не плевать
1: вы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дело. Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
7: Достаточное ли дело, болван, каждый человек это чей-нибудь ребенок.
1: Да слыхали мы, господа, не получит он ее.
4: Не ссорьтесь, господа, господа.
7: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
4: Не уходи.
3: Папа, куда вы? Это же ваш сын.
4: Это же ваш сын, папа.
3: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
4: Кстати, не стоило вам ни одного икю, папа.
7: Отец, то икю, который ты украл у папы.
5: Когда это было?
7: Он у папы. Что же это я? Что же это я? Я распустил нюни, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
9: И что, опять про меня?
7: Да.
4: Папа.
7: Стойте! Я еще не дал согласия. Да. Где его сиятельство?
4: Да. Бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.
7: Друзья, еще окончательно...

0: галерея, украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался, поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак – залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
2: А теперь поговорим о свидании с графом.
3: Нет, нет, не хочу. Не хочу, не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
2: Мне было трудно назначить ему свидание, не пойти. Легче легкого.
4: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
3: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
4: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьем?
2: Сударыня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
4: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
4: Нет, вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
4: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударыня, в чем же вы меня подозреваете?
4: В том, что вы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня, оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете, какая это для меня обида.
4: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
4: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
4: Да, нет, сударыня, это необходимо.
2: Лучше
4: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
2: Дальше?
4: А ты думаешь, он не догадается, да?
2: Все ясно. А чем же запечатать?
4: Вот, вот держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
2: Печать?
0: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы.
4: Ты хорошенькая.
0: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубино.
5: Ваше сиятельство.
4: Сюзанна, Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
2: Вылитый портрет!
6: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубино здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где он?
7: Ищи, Антонио!
6: Это не он, это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда, иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
2: О, боже, какой плутишка!
8: Итак, графиня.
4: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
8: Так, так. А утром?
4: А утром? утром?
0: Утром, утром.
4: А, да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
8: Да, ваше сестра.
4: А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась. Ну и общий испуг все довершил.
9: Вот это тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя.
10: Керубина?
3: Да?
10: Вы почему не уехали?
3: Ваше сиятельство, я...
11: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
9: Ой-ой-ой.
10: Фаншет.
11: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта, если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
9: Когда я это говорил, я просто...
11: Говорили, ваше сиятельство. Я... Пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше жените его на мне.
3: Как же?
11: Я буду любить вас за это без памяти.
10: Фаншетта.
4: Да. Теперь моя очередь спросить вас. Итак, граф.
6: Розина. И вы туда же,
10: Антонио!
6: Ваше сиятельство. Ну, погоди, я ее... проучу, как ее покойницу мать, да. Царство ее небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
9: Какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начинать ни празднества... Не танц.
12: Это вы танцевать захотели?
3: Да, да, ваше сиятельство.
12: Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: Да. Побаливает еще, побаливает.
12: Побаливает у него.
3: Пройдет. Девушки, идемте.
11: Пойдемте.
12: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
3: А, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье. Иначе...
6: И чего же он скорчился, когда падал сверху?
3: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
6: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
3: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
12: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
3: Ну, это бесспорно, ваше...
12: Это бесспорно.
3: Что ж, допрос, что ли? Ну, где...
6: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, ну, что мой будущий зятек врун каких мало.
3: Какая девушка это говорит?
6: А вот это полюбуйся. Вот.
9: Керубина.
3: Хорошенькая, хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
6: Понял теперь.
3: Понял.
6: Молодец.
3: Это Керубина.
12: Ну да.
11: Да, разумеется.
3: Да, а что он поет?
12: Да как-то ничего не поет. Говорит, что-то он прыгнул на Левкое.
3: Он прыгнул.
12: Он так говорит.
3: Ага. Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
12: А, значит, и вы... И он.
3: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов очертя голову.
12: Два человека сразу.
3: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
12: Что же вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
3: Вот знак к началу торжественного шествия. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
4: Керубина.
12: Графиня.
4: Да.
12: Керубина.
3: Да.
12: Немедленно переодеться. И чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
4: Он будет очень скучать.
12: Что-что?
8: Скучать? О нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
4: О!
12: Графиня?
4: Да.
12: А что это за блаженство? На лбу.
4: А,
13: Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
12: Ты, да. Боже мой.
13: Детям все игрушки.
12: Вы уходите?
13: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
12: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
13: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их как подобает.
12: Нельзя помешать, и приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Барт

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением!
2: Пусть войдет без села!
1: Слушаюсь, ваше сиятельство!
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство,
3: то есть
4: руки Марселины. Я решительно возражаю.
5: Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
5: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
5: Кабацкий музыкант.
4: Газетный прозаписец.
5: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
6: Оба хороши.
4: Но на каждом шагу роняет мое достоинство.
5: Я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
5: Может быть, что я это эхо.
4: А между тем, сколькие певцы благодаря моему таланту блеснули.
5: Ужаснули.
4: Ну вот опять.
5: Терпи правду, мерзавец.
4: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
4: Ну?
7: Но с каким условием?
4: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.
8: Он нашелся!
4: За мной дело не станет.
8: Вот он!
4: Фигаро, черт знает, что такое?
9: Так вы отказываетесь от его мамаши.
4: Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя?
5: Считаться сыном негодяя?
4: Нет, уж раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
5: Все, наконец, у меня будет жена.
6: А у меня любовница.
9: И все удовлетворены.
10: Составьте 2 брачных договора, я подпишу.
8: Виват! Виват! Виват!
5: Спасибо, красавица. Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
7: Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться. Под влиянием нехорошего чувства я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
5: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
7: Это хорошо. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность.
5: Это неразумное дитя гордости. Или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
11: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
5: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
11: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
5: Уже научилась хитрить плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
11: Кого его?
5: Херубина.
11: А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он.
5: А кого?
11: Я ищу мою сестру Сюзан.
5: А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанчар.
11: Вам-то, братец, так и быть скажу.
5: Да, скажи.
11: Мне бы только ей булавочку передать.
5: Булавочку.
11: Булавочку.
5: Булавочку.
11: Маленькую булавку.
5: Булавку? От кого? От кого, негодница?
11: Мама, я сейчас
5: уйду. Что ты? Я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
11: Да.
5: И велел передать Сюзанне.
11: Да.
5: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да?
7: Да?
5: Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно.
11: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?
5: А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученице.
11: Ну, сказал, возьми эту булавку, ага, малышка Фаншет, и передай своей прелестной сестре Сюзон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
5: От больших?
11: Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
5: Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение и не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
11: Ну, а что я еще должна сказать?
5: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
7: Что, сынок?
5: Бывают, однако, дела на свете.
7: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
5: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
7: Сын мой, ревность — это неразумное дитя гордости. Если крайний сезон мне изменит, я заранее прощаю.
5: Мой брак — дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
7: О, вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Смарку? Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить?

тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких мужчин.

0: темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке. Слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще. За ним Базиль, Антонио, Бартолео, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно? Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли?
2: Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю.
3: Что?
2: Понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда.
3: Здесь
2: речь идет об одном свидании. Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
3: Но мы вернемся.
1: Я вас позову. Немедленно сбегайтесь все сюда.
3: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишу.
4: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего немудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения и ради одного только пропитания. Мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи, Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я

0: Увлекся занятием противоположным, очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название. «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор. Когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и, совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна. Сюда идут. Сейчас все решится.
1: Фигаро прячется в тени каштанов. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
2: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти.
3: Говорите тише. Он уже давно здесь.
2: Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем.
3: Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте.
2: Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
4: Вечер прохладный. Я пойду в замок.
2: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю.
5: Вот здесь, под каштанами.
4: Смотри, не простудись. Сильная роса.
5: Я росы не боюсь.
0: Знаем мы, какая это роса, знаем.
6: Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
4: Маленький Паш.
6: Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншета. Боже!
4: Боже, милосердный!
6: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
1: В глубине
6: Сюзан.
1: Парка появляется граф.
4: Вдруг сюда придет граф?
6: Сюзан! Да! Это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть? Это нежная ручка. Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
4: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
6: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
2: Сейчас сюда придет Фигаро.
7: Кажется, это Сюзанна.
6: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
4: А кого же?
7: Она не одна.
6: Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
7: Боже, опять этот чертов Паш!
0: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
4: Уходите отсюда, пожалуйста!
6: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
4: Как? Вы хотите?
6: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
4: И вы осмелитесь?
6: Еще как осмелюсь, ты! Займешь я место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел, Сюзан!
0: Мерзавец!
2: Мерзок, как всякий Паш!
1: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
6: Это граф!
0: Ваше сиятельство, я хочу...
8: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
0: А чего ему плакать-то?
8: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
1: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
9: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
4: А вы были уверены, что она состоится?
9: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
4: Я очень боялась.
9: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
4: Ах! Какие вольности!
0: Как она отвратительна!
2: Как она обворожительна!
9: Боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа. О, пальчики, а? Ну, шаловливые. Господи, если бы графиня была такая прелестная ручка.
4: А вы больше не любите графиню?
9: Да люблю я ее, люблю. Но 3 года, 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
4: А чего же не достает вашей жене?
9: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть.
4: Ваше сиятельство.
9: Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
4: Боже, какой урок!
9: Сезон, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома. Только потому, что наши жены, не владеют. Они не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять. Если можно так выразиться, прелесть обладания прелестью хоть какого-то разнообразия.
4: Значит, женщины должны все.
9: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
4: А дело женщин
9: уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
4: О, нет, я-то уж не забуду.
8: Я тоже.
9: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
4: Ага.
9: Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, Сюзанна, пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
4: Но ведь там же темно.
9: Мы что, читать собираемся?
10: Графиня поспешно удаляется. Граф бежит за ней. Появляется Фигаро.
11: А ведь пошла. Не ожидал.
10: Никаких сомнений. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
12: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
13: Ты мне заплатишь за все свои подозрения.
12: Наконец! Накрыл!
13: Кто это?
12: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
13: Ах! Это Фигаро?
12: Ваше сиятельство! Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Да. Как вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна?
13: Где Сюзанна?
12: Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную. Да. Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь. Я гуляю. Я их сейчас позову.
13: Нет. Не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
11: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
13: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
12: Вам очень этого хочется, сударыня.
13: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
12: Средства женщины стоят всех наших.
13: Но что это за месть, если в ней нет любви?
12: Примите в рассуждение время, место. И пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
13: Как чешется рука.
12: Ой, как бьется сердце у меня.
13: Милостивый государь!
12: Да!
13: А знаете ли вы, что гнев и любовь
12: не терпит отлагательств, иначе все погибло. Вашу руку. Ой.
13: А это?
12: Ой. Сегодня что же, день оплеух, что
13: вот
12: ли?
13: Вот тебе за подозрение.
12: Ой.
13: Вот тебе за месть.
12: Ой.
13: Вот тебе за измену.
12: Ай-яй-яй-яй.
13: Вот.
12: Ой.
13: Вот. Ой. Вот. Ой.
12: Ну, ну. Бей меня, ну. Бей меня, любимая. Ну, разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
13: Ты меня узнал?
12: А кто же графа-то приманил, а?
13: Его жена! Ну, гордец! Проси прощения!
12: На колени, кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе.
13: Бедный граф!
12: Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет.
14: Сюзанна! Сюзанна!
9: О, боже мой. Напрасно обегал весь парк. Ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь. Сюзанна!
14: Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи!
12: Он ищет ее, я думал...
13: Он ее не узнал?
12: Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна!
10: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
14: О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
15: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
14: Вот, когда все выясняется.
15: Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
13: Не может!
14: Дьявол, сатана!
12: Браница!
15: Сударыня, сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть
12: не выбросился в окошко.
14: Тот, который был утром в туалет, это он!
13: Прежде чем войти,
15: да.
13: Посмотрите,
15: да.
13: Не следит ли кто-нибудь за нами?
15: Хорошо.
14: Мщение!
15: Это граф!
9: Ваше
14: Фигаро! Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
16: На силу ты искал вас, ваше сиятельство!
14: А, это ты, Педрильо? Отлично, ты один?
16: Только что из Севильи коня совсем загнал.
14: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче!
16: Никакого пожата нет и в помине! Вот пакет, ваше сиятельство!
14: Ну, что же ты за скотина?
16: Ну, вы же сами вошли, если велели кричать.
14: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда!
16: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться?
14: О, боже!
12: Молодцы!
14: Ты застал его, Сюзанны? Ну? Мои вассалы, встаньте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
17: Вот тебе раз!
14: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
12: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
17: Не самим собой. Ловко вернул.
14: Ах, вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
12: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
14: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
12: Вон в ту,
14: вон в эту.
12: А, это разница.
14: Да.
12: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
17: Вот тебе раз.
14: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
12: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
14: Предпочтение. Боже, он что, чистосердечен? Господа, господа! То, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы.
17: Сообщница!
14: Да! Вот оскорбление, вот оно так нанесено, публично. Мщение произойдет на глазах. У всех!
9: Фигаро, кто у кого увел жену?
12: Господин Бредозон,
0: Этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока.
8: Понял. Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
10: Граф стремительно бросается к беседке и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
8: Вот тебе раз!
0: Керубина!
7: Боже, опять этот чертов паш! Что вы там делали?
18: Скрывался по вашему приказанию!
7: Ох, Антонио! Антонио!
19: Есть, есть, есть!
7: Антонио!
0: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье, приведи! Ой,
7: что там, графиню разыскивает?
19: Все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сядьство, в наших краях...
7: Антонио!
19: Столько набедокурили!
7: Антонио!
19: Что теперь следует и вас тоже!
7: Сейчас, сейчас вы убедитесь, что паш в беседке был... Не один.
18: Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
19: Выходите, сударыня! Выходите! Пусти, раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения.
8: Вот тебе раз!
0: Фаншетта, сестренка!
19: Ах ты, прах ее забери! Вы что, ваше сядьство, нарочно меня туда послали?
7: Кто ж знал, что она-то там?
8: Ваше сядьство, позвольте мне... Я человек более хладнокровный.
7: Вот. Вот, графиня.
8: Что тебе раз?
0: Как? И мама оказалась там?
8: Марселина.
7: К маме я вообще никакого отношения не имею.
0: Ваше сядьство, вот, вот.
10: Появляется Сюзанна в костюме графини.
7: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренное?
2: Ваше сиятельство.
0: Нет, ваше сиятельство.
18: Нет, ваше сиятельство.
7: Нет,
18: ваше сиятельство.
7: Нет, нет, нет, нет, будь здесь вас хоть целая сотня.
2: Я еще в придачу.
7: Боже мой, графиня где?
0: Ваше сиятельство.
7: Только великодушнейшее прощение.
2: На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет. А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас. Без всяких условий.
20: Я тоже.
2: Я тоже.
0: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
7: Это я хотел их провести, они меня как мальчишку.
0: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
7: А как же записка, сколотая булавкой?
2: Ее продиктовала графиня.
7: Значит, ответ принадлежит только ей.
2: Каждый получает то, что ему полагается.
0: Ну, а что вы скажете на все, на это... Дон Бредвазон.
21: Относительно того, что происходит на моих глазах, Васильство, я ничего не могу вам сказать. Вот каков мой взгляд на вещи.
0: Рассудил.
22: Некий муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла.

0: терпенье прошло.
1: Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
0: Но по часу бегут.
2: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
3: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
4: Угодить готова всем.
5: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет. Но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
0: лучше золота мешка.
5: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
4: Все решает ум один.
5: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
1: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
5: Тут смешался глаз рассудка.
1: Сблех.

0: В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
1: И бунтуют, и дерутся,
2: сколько шуток, сколько бед.
0: А под занавес куплет.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Виталий с нескрываемым негодованием смотрел на девчонку, сидевшую около его стола. Как она себя размалевала. Брови, веки, ресницы, щеки. А ведь ей только 18 лет. Виталий нахмурился. «Водку употребляешь?» — сухо спросил он. «Что вы? Мама не разрешает». «А малеваться так мама разрешает?» «Ну, тут вкусы. Мама принадлежит к другому поколению, а водка, что вы?» «А вот мне говорили, что пьешь и куришь. Несовестно? Сама себя ни во что не ставишь. Ну, какое к тебе может быть уважение?» Девушка, опустив голову, хмуро молчала. «С кем Васька тебя знакомил?»
2: «Ни с кем. И я вообще не знала, что он такой плохой мальчик».
1: «Знала, что он плохой мальчик. Прекрасно знала. Только научилась врать. Я тебя, Люда, предупреждаю». Зазвонил телефон. Виталий взял трубку. Голос Цветкова сказал: «Лосев, девчонка у тебя?»
3: «Да».
1: «Выпроваживай. Едешь со мной. От коленка найди».
3: «Слушаюсь».
1: Новое дело. Казалось, и так не продохнешь, и так уже суток не хватает. Но каждое новое дело невозможно волновало Виталия, разжигая его воображение. Уже в машине высокий, плотный Цветков в синем плаще и черной кепке, не поворачивая головы, он сидел рядом с шофером, сказал: «Едем, милые мои, в музей Достоевского. Я лично в жизни там не был. А ты, от коленка?»
4: «Не приходилось, Федор Кузьмич».
1: «То-то. Какие только университеты у нас не пройдешь». Виталий с наигранной небрежностью спросил: «А там что, кражонка?»
4: «Кражонка?» – переспросил Цветков, усмехаясь. «Это как посмотреть. Там, милые, украли портсигар самого Достоевского».
1: «Ого! Историческая ценность!» – заинтересованно воскликнул Откаленко, подаваясь вперед к Цветкову. «В скупку не понесут».
4: «Достоевским на Западе очень интересуется», – авторитетно сообщил Виталий. «Повышенный, я бы сказал, интерес в связи с творчеством».
1: Стоял первый весенний день. После холодных, промозглых ветров и унылых мокрых снегопадов, в которых было больше дождя, чем снега, впервые солнце по-весеннему теплое залило до краев улицы. В машине стало душно, и Виталий, прежде чем закурить, опустил прогретое солнцем стекло. Откаленко тоже полез за папиросами. Но вместо них он вытащил какую-то бумажку, развернул ее и горестно вздохнул.
5: «Ха, рецепт Алка дала. И, конечно, забыл. Черт его знает. Аптека напротив 100 раз мимо прошел».
1: «Кто у тебя захворал?» Не поворачивая головы, спросил Цветков.
5: «Да Димка, кто же еще? У него одного гланды остались из всей семьи. Говорят, рано вырезать. 3 года надо еще ждать. За это время Алка мне всю плешь проест с этими рецептами».
1: «Ну, пусть сама берет. Мать все-таки», – беспечно заметил Виталий. Откаленко многообещающе усмехнулся. «Погоди, я тебе этот совет еще припомню. Не век тебе холостым ходить. Да не волнуйся. Я под каблук не попаду, дудки. И вообще…» – Виталий сладко потянулся. «Погожу, не к спеху». Машина промчалась мимо гигантской колоннады театра и, обогнув квартал, остановилась у старинной железной ограды. За ней виднелся 3-этажный желтый больничный корпус. Крыло его торцом выходило на улицу. На желтой стене была прибита большая мемориальная доска, сообщавшая, что здесь, в этом доме, родился великий писатель. У края тротуара стоял сильно накренившись фонарный столб. Лампочка вверху была разбита, на тротуаре возле него сохранились темные, словно графитные следы широких узорчатых протекторов.
4: «Кто-то со столбом поцеловался», — усмехнулся Виталий, вылезая из машины. «Явно грузовая».
1: Сидевший неподалеку на скамейке старичок в мятой шляпе и теплом ярко-красном шарфе ворчливо и словоохотливо пояснил:
6: «Мальчишек за руль сажает. Он вчера как врезался, так даже задний ход дать не мог. Ошалел совсем. Нечто это дело. В наше время кого за руль сажали? Бывало ча...
4: Через калитку в ограде все трое подошли к высокому старинному крыльцу и, миновав полутемный коридорчик, очутились в маленькой прихожей. Стены ее были увешаны театральными афишами. В глубине виднелся гардероб. У самых дверей на столике лежала большая книга. К вошедшим подбежала девушка. «Вы из милиции? Я вас провожу к заведующей». Она попросила их снять плащи и повела через анфиладу небольших комнат со старинной мебелью и стенами, сплошь увешанными картинами. Ни одного посетителя в комнатах не было. «Что это у вас пусто?» – спросил девушку Виталий. «Какие-то нечуткие потомки пошли». Девушка слегка покраснела. «Что вы? Это мы просто закрыли. Раз такая пропажа...» «Это, гражданочка, кража. Вы тут главный сторож? Или еще кто постарше есть?»
7: «Нет, не я», – испуганно ответила девушка. «Смотритель у нас в том зале, Антонина Степановна».
4: В этот момент из двери, к которой они направлялись, вышла высокая седая женщина в очках. Подойдя, она расстроенным голосом строго спросила: «Вы, товарищ, ко мне? Так я полагаю?» «Так точно», – ответил Цветков и представился. «Майор Цветков, а вы, наверное, заведующая?»
7: «Да».
4: «Товарищ Вольская?»
7: «Да. Пойдемте, я вам все покажу».
4: Она повела их в комнату, из которой только что вышла.
7: «Учтите, это очень большая потеря. Реликвия».
4: В следующей комнате, в углу около окна, стоял старинный письменный стол и такое же кресло. На столе под стеклянным плоским ящиком без дна лежали бумаги и какие-то предметы. Вольская подошла к столу и, указав на вещи под стеклом, скорбно сказала: «Вот тут он и лежал. Еще вчера». «Никто здесь ничего не трогал?»
7: «Как же так не трогал?» – удивилась Вольская. «Сначала сами все перерыли, всюду искали. Потом уже Светлана позвонила вам».
4: «Да, попортили вы нам обстановочку», – вздохнул Цветков. А Откаленко спросил: «А кто эта Светлана, которая нам звонила?»
7: «Это наш научный сотрудник, Горина Светлана Борисовна».
4: Цветков кивнул на стол и сказал Откаленко: «Погляди тут получше, на предмет пальчиков и всего прочего. Эх, жаль, эксперт задержался».
8: «Сами пока поглядим», – спокойно возразил Откаленко.
4: Цветков повернулся к заведующей. «Сначала с вами хотелось бы поговорить лично. Может, в кабинет к вам пройдем. А ты, Виталий, побеседуй с товарищами о вчерашнем дне. Какие у них соображения и все такое прочее». В этот момент в комнату вошла стройная светловолосая девушка в темном костюме. Самая обыкновенная девушка, но что-то удивительно привлекательное было в ней. И с той минуты Лосев, как ни старался отвлечь себя и чем бы ни занимался, все время ощущал ее присутствие в этой комнате. Виталий решительно, может быть, даже слишком решительно, обратился к пожилой женщине в халате. «Вас, кажется, Антонина Степановна зовут. Вы смотритель в этом зале, так?»
7: «Смотритель, а как же?» – растерянно ответила женщина. «Да вот, выходит, не усмотрела».
4: «Разберемся. А пока припомните, кто вчера был. Может быть, обратили внимание на что-нибудь?»
7: «Ты ведь кто ж был? Разве их припомнишь всех?» – расстроенно проговорила Антонина Степановна. «Тетя Тоня, книга же у нас есть!» – раздался вдруг девичий голос за спиной Виталия. Он нарочно старался не смотреть в ту сторону. «Вы покажите товарищу!»
9: «Ах, да, да, книга!» – спохватилась Антонина Степановна. «Конечно, есть, а как же? Все там и записаны, кто приходил.
4: Ну, давайте посмотрим вашу книгу». Книга оказалась большой, с разграфленными страницами. Фамилия, профессия, город. Под вчерашним числом в ней значилось, как назло, особенно много посетителей – 74. Записи были по большей части небрежные, а порой и смешные. Виталий начал проглядывать все записи подряд. Антонина Степановна стояла рядом.
6: «Ладно, тетя Тоня», – улыбнулся и Виталий. «Поговорим потом. А сейчас я вот выпишу себе всех этих...» Он кивнул на книгу. «Может, кто из них чего заметил? Помогут нам».
4: Виталий подсел к столику и принялся за работу. Спустя минуту наружная дверь с шумом распахнулась, и вошел Свиридов, толстый, краснощекий, самоуверенный.
10: «Ну-ну, «Доложи, чем занят»,
7: — сказал он вставшему при его появлении Виталию. Тот коротко доложил.
10: Свиридов нахмурил пшеничные брови, посмотрел книгу и недовольным тоном сказал: «Мартышкин труд. Из-за этой фитюльки».
7: «Это портсигар, Николай Иванович».
10: «А знаю, что портсигар. Это я фигурально. Но да ладно, занимайся пока».
7: Около письменного стола Достоевского все еще возился от коленка.
10: «Отсюда, что ли, пропало?» — спросил, подходя, Свиридов и указал на стол.
7: «Отсюда, Николай Иванович», — сдержанно ответил от коленка.
10: «Только не пропало, а украли». «Это еще посмотрим. Беспорядку тут, надо полагать, хватает».
7: «Обнаружил что?» — спросил Свиридов.
10: «Капельки крови. Вот тут гвоздик торчит», — ответил Игорь, показывая на край стола. «Вор и поцарапался». «А, на глаз уже определяешь, кто поцарапался», — насмешливо осведомился Свиридов. «Пинкертон. Где Цветков?»
7: «Он там, с заведующей беседует». Игорь указал на дальнюю дверь. В маленькой и тесной комнате Елена Анатольевна, волнуясь и поминутно поправляя очки, говорила стоявшему у окна Цветкову: «Так что за них, за всех я ручаюсь, как за самое себя. Но вообще это ужасно. Ужасно, поймите».
10: «Понимаю. А как же?» — рассеянно ответил Цветков, что-то, видимо, соображая про себя. «Ясное дело, нехорошо».
7: Он увидел входящего Свиридова, и лицо его приняло замкнутое выражение.
10: «Здравия желаю», — сказал тот. «Занимаетесь? Ну-ну, продолжайте».
7: «Так я, в общем, все уже товарищу сказала», — ответила Вольская, снова поправляя очки. «Право уж не знаю, что вас еще интересует».
10: «Все сотрудники вне подозрений», — заметил Цветков. «Вот Елена Анатольевна ручается». «Так, так», — кивнул головой Свиридов.
7: Между тем Виталий, покончив с записями в книге посещений, занялся беседой с Антониной Степанной. Та не смогла сообщить ничего интересного ни об одном из вчерашних посетителей. Внимание ее привлекла только семья одного дипломата, точнее его жена, цветущая дама в каком-то необыкновенном туалете. Что же касается самого и их сына, то те, по словам Антонины Степановны, были почти что как наши.
10: Разговор, который произошел на следующий день между Свиридовым и Цветковым, был тягостным и неприятным. «Тебе что, больше всех надо?» — напористо спросил Свиридов.
7: «Ты о чем это?» — переспросил Цветков, уже обо всем догадываясь.
10: «А о том. Делать тебе нечего, что ли? Кражу из ателье уже раскрыл? С группой Васьки Резаного, который вот-вот на преступление пойдет, уже покончил? Хватит или еще припомнить? Картинка? К концу квартала-то? На кой ляд возбуждать дело по той фитюльке из музея? Ей цена ломаный грош, кусок старой кожи и все».
7: «Историческая вещь, Николай Иванович. Сам ведь слышал, как заведующая сказала.
10: Дело тухлее не придумаешь. Сотни людей перебрать надо. И как докопаешься? Солидный вор туда вообще не сунется, в музей этот. А если сунется, то фитюльку эту не тронет, не тот товар. Вот ищи. Или ты думаешь, он тебе в книге той расписался?»
7: «И в книге он не расписался».
10: «Да нет его вообще. И ты там новое, да еще тухлое дело не вешай, понял?»
7: Разговор накалялся. «Что же прикажешь делать?»
10: «За малозначительностью прекратить».
7: «Дело это я не прекращу, Николай Иванович».
10: «Не прекратишь. А я полагаю, покумекаешь и прекратишь».
7: Цветков отрицательно покачал головой.
10: «Нет, совесть не позволяет».
7: «Хм, больно ты совестливый».
10: «Какой есть. А она тебе позволяет картину нам портить? Покумекай все же, Федор Кузьмич. Все оцени. Нажимать на тебя я не собираюсь. Так, поделился мыслями. Ребята твои где?»
7: «Лосев в центральной справочной, от коленка тоже».
10: «Ага. Значит, влез в дело». «Влез? Ну-ну».
7: И Свиридов грузно направился к двери. Цветков с досадой размял окурок в пепельнице и поглядел на часы.
10: «Итак, это дело с портсигаром. Странное дело. Украл его кто-то из посетителей. И в книгу, конечно, не записался, это ясно. 74 человека надо перебрать. Лосев и еще двое сотрудников с утра до ночи сидят в центральном справочном бюро. Откаленко там тоже копался вчера полдня. А потом гонял по городу на машине. Хорошие попались ему ребята.
7: В первый день Лосеву так и не удалось поговорить со Светланой Гориной. Потом Виталий невылазно сидел в центральной справочной. Потом целый день беседовал с посетителями музея. И только спустя несколько дней он, наконец, снова приехал в музей. За столиком, который едва помещался в тесной комнатке, сидела Светлана. На ней был тот же строгий темный костюм.
10: «Я к вам», — сказал Виталий. «Здравствуйте».
7: И с излишней даже официальностью представился. «Лейтенант Лосев из угрозыска».
10: «Здравствуйте». Светлана чуть смущенно улыбнулась. «Садитесь».
7: Она указала на стул, втиснутый между столом и стенкой.
10: «Вот, решил поговорить с вами».
7: «Да-да, конечно», — кивнула Светлана. «А о чем?» Ее смущенный вид неожиданно помог Виталию собраться с мыслями.
10: «Вы должны рассказать мне все, что думаете по поводу этой истории».
7: «Постараюсь. Думаем мы об этом, конечно, много. Вот только с чего начать?»
10: «Начните с конца. Как узнали о краже, как поступили?»
7: «А мы сначала даже не подумали, что это кража». Завязался разговор. И у Виталия мелькнуло вдруг странное ощущение, будто разговоров два, и идут они сразу одновременно. В одном Виталий узнавал от девушки какие-то факты по интересующему его делу, но одновременно те же самые слова раскрывали Виталию его собеседницу, ее живой ум, ее усмешку, ее взгляды, и он мысленно говорил себе: «Умница! Как она это поняла?» Или: «Так вот что ей нравится, вот что она не любит».
10: Светлана вдруг всплеснула руками и воскликнула: «Ой, да я же вам хотела совсем другое рассказать. Мы все думали, думали, кто мог это сделать. И знаете, мы вспомнили вот что. В тот день к нам в музей приходил один очень подозрительный парень. Вообще к нам такие не ходят».
7: «Кто же он такой?»
10: «Не знаю».
7: «А в книгу вашу он записался?»
10: «В том-то и дело, что нет. Хотя Надя его просила».
7: «Просила, говорите?» Виталий секунду помедлил. «Давайте поговорим с вашей Надей, а?»
10: «Давайте», загораясь, согласилась Светлана. «Я ее сейчас позову».
7: Худенькая девушка из гардероба на вопрос Виталия с возмущением ответила:
10: «Он мне сказал, пора, малявка, знать, что своих сюда не записывают. А я тут почти родственник. Нахал жуткий».
7: Виталий и Светлана с улыбкой переглянулись. Потом Виталий спросил: «Интересно, зачем он пришел? Ведь не Достоевским же он интересуется».
10: «Он Людой интересуется», — язвительно сказала Надя.
7: Светлана пояснила: «Это дочка Антонины Степановны».
10: «Дочка Антонины Степановны?» — медленно повторил Виталий. «Неужели... Черт возьми! Ну, конечно, ее фамилия тоже Данилова».
7: «Вполне естественно», — улыбнулась Светлана.
10: «Вы, Светлана, не улыбайтесь. Все действительно вполне естественно. Они ведь все живут недалеко. Парня этого зовут Васькой. И Люда мне говорила...»
7: Виталий бурей ворвался в кабинет Цветкова. Тот лишь взглянул на него, оторвавшись от какой-то бумаги, и, не дав Виталию раскрыть рот, приказал: «Позови сначала Откаленко». Через полчаса решение было принято. Васькой надлежало заняться вплотную. И заняться в основном предстояло Виталию.
10: Придя к себе в комнату, Виталий плотнее уселся за стол, достал тощую папку и, опершись на нее локтями, принялся обдумывать создавшуюся ситуацию. Итак, Васька. В первую очередь и только Васька. Что же знал об этом парне Виталий?
7: Знал, прямо скажем, немало. Прежде всего, семья. Отец, мать. Отец шофер, знающий, уважаемый, не пьющий. На работе самые лучшие отзывы, по дому тоже. Мать чертежница в проектной организации, тихая, скромная женщина. Словом, семья рабочая, трудовая. С этой стороны плохого влияния быть не может.
10: Но что известно о самом Ваське?
7: Да, в общем, все самое главное. Виталий, не раскрывая папки, вспоминал, что там имелось о Ваське. Его порезали в драке. С тех пор и кличка пошла «Резанный». Парень отчаянный, упрямый, волевой. Он сколотил компанию и жестоко отомстил обидчикам. В ход тогда опять пошли ножи, и после этого суд, колония. Парень недавно вышел оттуда. Васькины друзья. С ними у Виталия дело обстояло неважно. Он знал только одного. Зовут Олег, а фамилия? Как же его фамилия? Виталий раскрыл папку и принялся медленно перебирать бумаги, пробегая их глазами. И неожиданно запнулся на одной. Черт возьми! Как же он раньше не обратил на это внимания? Ваську зовут Василий Анатольевич, а отца Сергей Трофимович. Значит, не родной у Васьки отец. А где же родной? Через 2 часа был составлен план работы по новой версии. Цветков, хмурясь, проглядел его и утвердил. А напоследок сказал: «Времени тебе на все 2 дня. Понятно? Не считая сегодняшнего. Прямо сейчас туда двигай. И с Васькой аккуратно смотри. Не замкни. Ты его хоть раз в глаза видел? Как же? Толковали однажды. Черт, а не парень!» Виталий вздохнул. «Во дворе у них был. Зараза, а не двор. Ну ладно, ладно. Ступай и трудись. И помни, Васька, как и всякий другой, живой человек. Не только факты, но и струны ищи, за которые ухватиться можно». Виталий ушел от Цветкова с обычным чувством какого-то строптивого уважения к этому человеку. Первым пунктом в его плане был визит в штаб народной дружины. Уж там-то Ваську, наверное, знали как облупленного. Он шагал по сумеречным улицам, обдумывая, с чего начать разговор о Ваське в штабе. Интересно, сколько раз приводили его туда по факту хулиганства, как пишут в протоколах. Факты. Внезапно Виталий вспомнил напутственные слова Цветкова, и в душе появилось какое-то смутное недовольство. Факты, факты. А что если... Виталий остановился и после секунды колебаний решительно свернул за угол. «Ладно, штаб не убежит», — подумал он. Во двор дома, где жил Васька, он зашел, когда уже порядком стемнело. Поднявшись на 3-й этаж, он позвонил. Дверь, обвешанную почтовыми ящиками, отперла высокая худая женщина в кофте с закатанными рукавами и в переднике. «Не вы ли, Вера Григорьевна?» — спросил он, уже успев отдышаться. Женщина в испуге прижала руки к груди. «Я?» Она провела Виталия по узкому коридору. В комнате стоял полумрак. Горела только маленькая лампочка на столе, загороженная с одной стороны газетой. У окна угадывались 2 постели, большая и маленькая. Женщина сказала негромко: «Они спят. Муж после суток и Мишутка, сын. Садитесь». Виталий только сейчас разглядел ее осунувшееся строгое лицо с чуть заметными продольными морщинками на впалых щеках. «Красивая была», — подумал он. Женщина сидела напротив него, положив на стол сцепленные руки, и с усталой покорностью смотрела на неожиданного гостя. «Я насчет Васи», — почему-то через силу сказал Виталий. «Надо подумать о нем». «Догадалась. Я уже все глаза проплакала. Плохо с ним. И моя вина тут есть. Расскажите мне, Вера Григорьевна, все про Васю и про свою вину. Я вас не обману». В этот миг у Виталия вдруг появилось предчувствие, что за Васькой нет вины. И еще что он, Виталий, вдруг прикоснулся к какой-то издерганной, больной и сложной судьбе, мимо которой он уже не может пройти равнодушно. И это предчувствие в нем все росло по мере того, как говорила эта женщина. Говорила тихим, ровным голосом, поминутно смахивая со щек слезинки. Вера Григорьевна и сама не понимала, почему она все рассказывает этому тонкому и какому-то ясному пареньку с почти детским, сейчас строгим и чутким лицом. Видно, есть у человека предел, дальше которого не может он носить в себе свое горе. И в ответ на первое же слово участия в такой момент, на искреннее душевное движение, распахивается истрадавшаяся человеческая душа.
10: Ну а в чем же ваша вина перед Васей?
7: Моя вина в моей слабости. Женщина разомкнула пальцы, провела ладонями по лицу, словно стирая с него колебания и усталость, и вздохнула. «Да, слабость», — повторила она. А Вася сказал, когда вернулся, что я предатель, и горько усмехнулась.
10: Виталий опомнился, когда был уже 12-й час. Он поднялся. «Пойду, Вера Григорьевна. И поверьте мне», — он осторожно коснулся ее руки, — «я ничего не употреблю во зло Васе. Ничего. Я теперь знаю, как с ним говорить».
7: «Я верю», — женщина грустно и чуть недоуменно улыбнулась. «Почему-то верю вам. Вы нам поможете».
10: В ту ночь Виталий долго не мог заснуть.
7: Утром Виталий Лосев еще с порога возбужденно сообщил. «Федор Кузьмич, помните ту кражу из ателье? Считайте ее почти раскрытой».
11: Цветков вопросительно взглянул на него, а Игорь Откаленко снисходительно усмехнулся.
10: «Что значит «почти»?» – спросил Цветков. «И вообще, выкладывай толком».
7: «Кражу из ателье совершил Косой», — с ноткой торжества сообщил Виталий. «Но он сразу убрался из Москвы. И тут есть идея, Федор Кузьмич».
10: «Но сначала давай про кражу, а потом идеи».
7: «Пожалуйста. Насчет кражи я узнал от Васьки».
10: «Так прямо он и доложил?» — ехидно спросил Откаленко.
7: «Нет, не прямо», — вспыхнул Виталий. «Совсем не прямо. Узелок тут сложный. Во-первых, Васька признался, что передал одну вещь Косому. Ясно, какую вещь. С ней тот и мотанул в другой город. Причем не куда-нибудь, а в Снежинск. И приказал Ваське подбросить ему туда кое-что из оставшихся здесь вещей. Откуда они, Васька, по его словам, не знает».
10: «Что за вещи? И что значит подбросить?» — спросил Цветков, неторопливо закуривая.
7: «Два чемодана на чердаке одного дома лежат». Васька в них заглянул. «Костюмы, платья, отрезы. Одно платье и один костюм он мне обрисовал. Те самые. А подбросить — это вот что значит».
11: Виталий говорил торопливо, волнуясь и поминутно щелкая зажигалкой. Папироса в зубах все время гасла.
7: «Косой велел привезти чемоданы Ваське. Тот отказался. Привел веские доводы. И тогда Косой...» — Виталий сделал небольшую паузу. «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?» —
11: сделал небольшую паузу.
7: «Велел, чтоб привез чемоданы Олег, Васькин приятель, которого он в глаза не видел. Вы понимаете?»

Тот молча курил. «Но куда деть Олега?» — спросил Откаленко. «Это последнее дело», — задумчиво ответил Цветков. «Между прочим, — заметил Игорь, — Васька может поверить и мне в крайнем случае». Виталий живо возразил. «Сомневаюсь. И не надо рисковать». «А хватит вам», — сердито сказал Цветков. «А рискнуть, может быть, и стоит. Все надо продумать. Все. Потом доложим начальству. Свяжется с местными товарищами». До отхода поезда оставалось еще полчаса, когда Откаленко и Лосев поздно вечером подъехали на машине к Ярославскому вокзалу, и шофер предложил помочь донести чемоданы. «Давай», — согласился Игорь. «А я все. Больше с вами не знаком». Он вышел из машины первым и мгновенно исчез в суетливой, безликой привокзальной толпе. Тащить чемоданы было трудно. Они оттянули все руки, пока Виталий и шофер оперативной машины добрались до нужного вагона. «Камни у тебя там, что ли?» — отдуваясь, спросил шофер, ставя, наконец, чемодан на перрон. «Солидный пассажир, чего ты хочешь?» — усмехнулся Виталий. «Уж солиднее некуда», — пробормотал шофер, критически оглядев на Виталии потрепанное пальто, мятую кепку и разношенные неопределенного цвета ботинки. «В общем, главное — счастливого тебе возвращения». «Это верно», — серьезно согласился Виталий. Он достал билет, показал его проводнику, и когда тот сделал пометку у себя в списке, прибавил. «Ну, помоги уж затащить их в вагон, что ли?» Они с трудом запихнули чемоданы на самую верхнюю полку, и шофер, попрощавшись, ушел. Виталий закурил и стал у окна. До отхода поезда оставалось минут 5. Виталий попытался найти на перроне Игоря, но его нигде не было видно. И в этот самый момент он вдруг увидел Люду. Люду Данилову, вероломную Васькину подругу. В первый момент Виталий не поверил своим глазам. Как она могла тут оказаться? Зачем? И невольно с тревогой забилось сердце. Неужели что-то случилось? Может быть, Васька испугался? Может быть, хочет предупредить о чем-то? Тогда надо подойти к Люде? Нет, подойти он не может. И ни о чем спросить тоже не может. Ее заметит Игорь и, может быть, узнает, в чем дело. Но тут Виталий вспомнил, что Игорь не знает Люду Данилову. Что делать? На секунду у Виталия мелькнула мысль все-таки выйти из вагона и подойти к Люде. Ну, условно бы, случайно увидел ее. Надо же узнать, в чем дело. Может быть, там, в Снежинске, что-то произошло? Может быть, Косой уже в Москве? Или что-нибудь выкинул Олег? Или еще хуже? И его ждет в Снежинске провал? Виталий с бьющимся сердцем стоял у окна, не зная, на что решиться. Поезд медленно тронулся. Поплыл за окном ночной перрон. Виталий не отрывал глаз от Люды. Та остановилась в толпе провожающих и равнодушно помахала рукой вслед уходящему поезду. В Снежинск поезд пришел утром. Виталий жадно вглядывался в проплывавшие за окном дома, в большинстве деревянные, с наличниками и террасками, стоявшие за невысокими заборчиками. Старался запомнить улицы. На всякий случай. Мало ли что. Поезд, наконец, остановился у низкого перрона. К вокзалу надо было идти через пути. Виталия, как условились, никто открыто не встречал, но увидеть его должны были. И он старался угадать в толпе тех людей, незаметно приглядываясь к окружающим. Но никто не обратил на себя его внимания. «Молодцы, ребята!» — подумал Виталий с легкой досадой на себя. «Видно, не хватает ему еще наблюдательности». Он с трудом, то и дело меняя руки, дотащил и сдал в камеру хранения свои чемоданы, потом облегченно вздохнул, вышел на привокзальную площадь и огляделся. Площадь оказалась небольшой, со сквериком посередине. Огибая его, к вокзалу подкатывали автобусы. Он с независимым видом сунул руки в карманы потрепанного пальто и в развалку двинулся наугад по одной из улиц, решив расспрашивать прохожих подальше от вокзала.

0: Нужный дом оказался действительно третьим за глубоким оврагом, пересекавшим грязную кривую улочку на самой окраине города. Третья хибара за оврагом, как сказал Васька. Дом был и в самом деле маленьким, деревянным, за невысокой оградой, как и большинство зданий в городе. Виталий толкнул незапертую покосившуюся калитку, и она со скрипом распахнулась, чертя низом по бурой, свалявшейся прошлогодней траве, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь долго не открывали. Наконец женский голос раздраженно спросил: «Ну, кто там?» «Петр нужен. Из Москвы я». Женщина помолчала, потом тем же тоном ответила: «Нету его». «Когда будет-то?» «Кто его знает? Не докладывает». «Ну, хоть обождать пустите». Виталию показался неуместным просительный тон, и он грубо добавил: «Давай, давай, поворачивайся. Не пустой, небось, приехал». Женщина подозрительно спросила: «Где ж твое богатство?» И Виталий догадался, что она успела рассмотреть его в окно, пока он шел к крыльцу. «А долго я через дверь буду лясы точить?» — со злостью спросил он. «Дернуло меня переться к вам!» Видимо, женщина наконец решилась. Виталий услышал звук отодвигаемых запоров. Потом дверь осторожно приоткрылась, и голос из темноты сказал: «Проходи». Только в комнате, чистой, с половиками на полу и цветами на подоконниках, Виталий рассмотрел хозяйку. Это была коренастая средних лет женщина с грубоватым лицом, в очках и цветастом переднике. «Как звать-то?» — спросила она, не приглашая садиться. «Олегом звать, а вас?» «Ага», — вместо ответа она кивнула головой, и Виталий понял, что имя ей знакомо. «Как вас звать-то?» — повторил он вопрос, хотя имя хозяйки дома было ему уже известно. «Анисья». «Так», — подумал Виталий, — «начинается». Имя это было ему незнакомо. Значит, либо она скрывает свое настоящее имя, либо это не хозяйка. В конце концов Анисья подобрела, принесла на стол холодную картошку, миску соленых огурцов, нарезала ломти сероватого хлеба. «На, поешь. Чайничек поставила, а выпить успеешь еще». И впервые усмехнулась. Виталий не заставил себя упрашивать. Вскоре в дверь два раза коротко позвонили. Анисья пошла открывать. Было слышно, как она с кем-то шушукалась в темной прихожей. Потом в комнату вошел набычившийся громадный парень с широким туповатым лицом в кургузом пиджаке. «А это котик приезжий», — неузнаваемо ласково сказала Анисья. Парень, настороженно оглядев Виталия маленькими заплывшими глазками, хрипловато спросил: «Этого ждешь? Косова?» И вдруг ухмыльнулся. «Ага. Скоро припрется». «Будет», — туманно ответил парень, усаживаясь на стул, и лениво потянулся к миске с огурцами. Прошло, наверное, часа два, прежде чем в дверь снова позвонили. Опять так же, два коротких звонка. «Притопал», — криво усмехнулся кот, — «с кралечкой своей». В комнату вошли двое. Худенькая девушка с бледным лицом и подкрашенными смешливыми глазами и смуглый черноволосый парень, жилистый и нахальный. Из-под его коричневого пиджака виднелся расстегнутый ворот ковбойки. Один глаз заметно косил. Парень уверенно подошел к Виталию, смерил его веселым взглядом и протянул руку. «Ну, здорово, Олежка!» Он цепко и сильно поздоровался. «Будем знакомы!»
1: «Ниночка!» — кокетливо представилась девушка, с интересом оглядев Виталия.
0: Косой по-хозяйски объявил: «Сегодня здесь гуленем в честь москвича!»
2: «Не надо бы здесь-то!» — хмуро отозвалась Анисья.
0: «Но!» — прикрикнул косой. «Укороти язык! Сегодня здесь гулять будем. Кое-кто еще придет».
1: «А москвича мы разыграем!» — засмеялась Ниночка. «Кому достанется?»
0: Косой сверкнул глазами. «А ты не клейся! Делов у тебя здесь других нету?» — спросил он Виталия.
2: «А какие такие еще дела? Вот посмотреть город охота, раз уж занесло сюда!» Беззаботно ответил Виталий.
0: «Валяй», — согласился косой, потом повернулся к коту. «А нам топать пора. Вечером, значит, свидимся».
2: Когда парни ушли, Виталий сказал: «Ну, пойду, посмотрю, чего тут у вас».
1: Ниночка, лукаво взглянув на него и подмигнув, сказала: сказала Анисия. «Хорош мальчик. Только причесать его надо и лицо помыть».
0: Она приблизилась к Виталию и провела рукой по его волосам.
1: «Пошли вместе», — негромко сказала она. «Я тебе все покажу, чего захочешь».
0: «Не, я сам», — покачал головой Виталий. В его расчеты не входило раньше времени ссориться с косым.
1: «А я вот хочу с тобой», — начиная сердиться, топнула ногой Ниночка. «Ох, и невежа ты!»
0: Виталий пожал плечами. «Ты ведь с косым?»
1: «Что это значит с косым? Я сама по себе».
0: Виталий понял, что от нее не отвязаться.
1: «Ну пошли, пошли!» – затормошила его Ниночка.
0: Виталий неохотно поднялся. На улице Ниночка бесцеремонно повисла на его руке и принялась болтать. Они побывали в городском саду, где на пригретых солнцем скамьях дремали старики и читали книжки мамаши с колясками. Потом по заросшим жухлой травой дорожкам спустились к реке. Потом вышли из сада и оказались на оживленной улице. Здесь были высокие каменные дома. В нижних этажах расположились магазины. Гастроном, ткани, детский универмаг «Малыш» и еще какие-то. Ниночка непрерывно и громко болтала о чем-то. И вдруг Виталий увидел Светлану. Она шла ему навстречу с какой-то женщиной и оживленно говорила ей что-то, размахивая небольшим портфельчиком. Первая мысль, которая пронеслась в голове Виталия, была: «Как я ей покажусь в таком виде? Что она подумает?» Но тут же Виталий сказал самому себе, что в любом виде он сейчас не может подойти к Светлане, не может даже показать виду, что знает ее. Виталий невольно замедлил шаг, потом резко повернул к витрине какого-то магазина. «Ты чего?» – удивилась Ниночка. «Ничего». «Что это у вас там?» Ниночка усмехнулась. «Консервы». В это время Светлана и ее спутница поравнялись с ними, и Виталий услышал знакомый голос за спиной. «После обеда я к вам снова приду. У вас очень интересный музей. Очень. И с такой любовью вы музей». «Значит, Светлана здесь в командировке. И, наверное, живет в гостинице». «Да чего это ты?» — снова спросил Ниночка. «Увидел кого?» И тут вдруг у Виталия мелькнула счастливая мысль. «Ага», — утвердительно кивнул он головой. «Знакомая из нашего дома. Узнала меня все-таки, чтобы ей...» «Это та беленькая?» — Ниночка оглянулась. «Да, та самая. Эх, теперь будет». Он досадливо почесал затылок, сдвинул кепку на лоб. «Дома сказал, что в Рязань к тетке поехал. Теперь пойдет трепать». «А ты чего-нибудь наверни». «Да, чего навернешь-то?» «Ну, ты же лопух», усмехнулась Ниночка. «А я всегда могу матери навернуть». «Я матери один раз уже навернул. Сколько можно?» «В общем...» Виталий сделал вид, что колеблется. «Попробую. Ты иди».
1: «Давай», согласилась Ниночка.
0: Виталий быстро догнал Светлану, однако пришлось подождать, пока девушка не простилась со своей спутницей у остановки автобуса. Только после этого Виталий сказал: «Здравствуйте, Светлана». Девушка удивленно оглянулась, секунду всматривалась в его смущенное лицо, потом с изумлением спросила: «Это вы?»
2: «Да, это я», поспешно сказал Виталий. «И ради бога, не удивляйтесь больше. Вы в гостинице остановились?»
1: «Да».
2: «Можно я вас провожу?»
1: «Пожалуйста, но вы мне должны помочь. И не обращайте внимания на мой костюм, так надо». Светлана улыбнулась. «Просто детектив какой-то, еще и с переодеванием. Я вам все объясню. А зовут меня сейчас Олег. Пойдемте».
2: «Ну что ж, пойдемте».
0: Виталий нагнулся, словно завязывая ботинок, и мельком взглянул назад. Ниночка стала у витрины магазина и смотрела ему вслед. Виталию не понравился ее ревнивый, недоверчивый взгляд.
2: «Что-то не так получилось», — подумал он.
0: В вестибюле гостиницы Виталия подозрительно осмотрел швейцар. «Этот товарищ со мной», — строго, без всякого смущения, сказала Светлана. Они зашли в номер, простенькую, со старыми обоями комнатку. Виталий набрал нужный номер телефона, — ответил мужской голос.
3: «Лосев!» — обрадованно переспросил он. «Сейчас буду, жди».
0: Потом Светлана рассказывала о местном музее, о семье какого-то врача, у которого от деда сохранилось письмо, где автор рассказывал о встрече с Достоевским. Виталий был в таком счастливо приподнятом настроении, так беззаботно и весело шутил, словно не предстояло ему сегодня вечером трудного и опасного испытания. И только приход паренька из Угрозыска вернул его снова на землю. Парня звали Костя Федоров. Был он энергичный, быстрый, смешливый и сразу понравился не только Виталию, но и Светлане. «Располагайтесь», — приветливо сказала она, «а я спущусь в столовую, пообедаю». Костя одобрительно кивнул русой головой. «Правильно. И вообще, встречаться вам больше не стоит». Виталий поймал тревожный взгляд девушки. Он проводил ее до двери и, бережно пожав руку, сказал: «Мы теперь с вами уже в Москве увидимся, хорошо?» «Обязательно», — вырвалось у Светланы. Она улыбнулась, но глаза смотрели по-прежнему тревожно. «Возвращайтесь только благополучно». С Костей они сговорились быстро. «Компанию эту мы не знаем», — с досадой сказал он. «Вот черт, или мы работать разучились, или ничего не пойму». «Ладно», — улыбнулся Виталий. «Постараюсь понять я, для того и приехал. Но только гляди в оба. Компания, по всему видно, опасная», — сказал Костя. Виталий не спеша шел по малознакомым улицам и нарочно не спрашивал дорогу. Надо тренировать зрительную память. Завтра, самое позднее, послезавтра, он уедет отсюда. Но до этого времени предстоит многое узнать. Кто такой Косой? Где притон, в котором они обычно собираются? Тысячи вопросов роились в голове, а ответов пока нет. Их надо добыть. Но Виталий чувствовал, что не может сосредоточиться. Его било, словно в лихорадке. Он остановился. Вытер со лба пот и огляделся. Не заблудился ли он? Что-то не помнит он такой улицы. И тут вдруг откуда-то из-за угла появился Косой. Он пошел навстречу быстро и уверенно, словно знал, что именно тут и встретит Виталия. «Нинка где?» — спросил он. «Ушла. Я тут одну встретил из Москвы. Потемнил малость». «Кто такая?» «Из нашего дома, знакомая». «Не брешешь? Гляди у меня». «Барахло где?» «На вокзале где же еще?» «Пошли!» «Не», — отрицательно мотнул головой Виталий. «Сначала гони, что обещал. У Аниси получишь». «Не», — упрямо повторил Виталий. «Сейчас». «Нет у меня сейчас, понял?» «Не мое дело».
4: «Ты, мужик, видать, деловой», — прищурился Косой.
0: «Ладно, доставим барахло в одно место. Там получишь». Последние слова прозвучали угрозой.
5: «Со мной не шути», — посоветовал Виталий. «Гони все сполна, потом барахло получишь».
4: «А ты не такой, как Васька тебя обрисовывал».
5: «Васька прыщ! Много он понимает».
0: Косой, видно, ожидал другого и сейчас раздумывал, на что решиться.
5: «Ладно», — тряхнул он черной вихрастой головой. «Хиляй со мной».
0: Они зашагали молча и быстро. Около дома Анисии Косой остановился, прижался к забору и рукой притянул к себе Виталия. Они долго и чутко прислушивались. Ночной неугомонный город был полон звуков, мирных, трудовых, веселых. И только здесь, у этого проклятого дома, как казалось Виталию, притаилась опасность. Косой оторвался от забора и буркнул: «Потопали. Все вроде тихо». Они вошли в дом. Первый человек, которого увидел Виталий, была Ниночка. Он увидел ее ненавидящий, лихорадочный взгляд и понял, что случилось что-то непредвиденное и страшное. А сзади, за спиной его, уже возникла тяжелая, как глыба, фигура кота. Он нехорошо усмехался. «Качать права будем», — услышал он вдруг кем-то произнесенные слова и инстинктивно отпрянул в сторону, к окну. Он увидел озадаченное выражение на лице Косова. «Чего надумали?» — напряженно спросил он. В комнате было еще два парня.
6: углу сидела, словно спала хозяйка. «Вот этот!» — кот тяжело указал на Виталия. «В гостинице с уголовкой встречу имел. Она сама видела». И он мотнул головой в сторону Ниночки. Косой спружинился, словно для прыжка, и, по волчьи взглянув на Виталия, хрипло спросил. «Верно говорят». Виталий, пытаясь унять нервную дрожь, медленно покачал головой. «Брешет». «Я сама видела», — вмешалась Ниночка. «Приходил туда этот из гор милиции. Я нарочно пошла смотреть, куда он ее поведет. А потом и тот пришел. А вышли порознь. Я видела, подослали его». И тут косой, развернувшись, словно пружина, кинулся на Виталия. В руке у него блеснул нож. На ориентировку не осталось и секунды. Повинуясь больше отработанному рефлексу, чем разумному расчету, Виталий нырнул навстречу косому ему в ноги. И когда тот уже падал на него, Виталий заученным ударом обрушил косого вправо головой вниз на угол стола. Стремительно вскочив на ноги, он снова отпрыгнул к окну, успев схватить нож, выпавший из руки косого. Высоко подняв его над головой, Виталий уже собирался высадить плечом раму окна, но тут его обожгла мысль. «Васька! Не подходи, убью!» — крикнул он. Ни кот, ни двое остальных парней еще не успели сообразить, что произошло, когда раздался истерический крик Ниночки. «Кот! Кот! Он сейчас в окно выскочит!» На полу стонал косой, пытаясь подняться. Кровь сочилась по смуглой щеке, черные глаза были полны бешенства. «Дай ему, кот!» – прохрипел он. И кот глыбой двинулся на нож. Парни зашли с боков. «Стой, ребята!» – угрожающе предупредил Виталий. «Бежать мне некуда!» «А она!» – ему вдруг пришла новая мысль. «Она же дешевка!» – он с презрением посмотрел на Ниночку. «Она же липла ко мне всю дорогу и плевала на тебя, косой! А я чужих баб не трогаю, поняла?» Он сказал это с такой силой и яростью, что взгляды всех обратились на Ниночку, и та залилась краской, задрожали губы. Она съежилась, как от удара, под неостывшим взглядом косого. Да, Виталий не врал. Это было сейчас всем ясно. «Гнида!» прошипел косой, тяжело поднимаясь с пола и утирая рукой кровь со щеки. Кот, сопя, отошел от двери, парни замерли. Все ждали, что скажет косой. А тот мутно посмотрел на Виталия и, повернувшись к Анисье, которая испуганно сжалась в своем углу, хмуро приказал: «Водку давай!» И только потом бросил Виталию: «Опускай нож!» Все уселись за стол. Выпив, косой вдруг задумчиво сказал, глядя куда-то мимо Виталия:
7: «Ну ты даешь, Олежка! Но откуда все-таки это...»
6: Он опять выругался, кивнув на Ниночку.
7: «Откуда она про гостиницу взяла, а?»
8: «Я в гостиницу ту девчонку проводил», как можно беспечнее ответил Виталий. «Почем я знаю, кто еще туда заходил?»
7: «Почем знаешь?» – переспросил косой, не поворачивая головы.
8: «А мы почем знаем, брешет она или нет?»
7: «Хм, первый раз она вам брешет, что ли?» «Ну, не первый, а все-таки».
6: Косой, прищурившись, оглядел своих дружков и кивнул одному длинному рыжему в синей мятой рубашке с закатанными рукавами.
7: «Слышь, нос, кто у тебя там в гостинице есть?»
9: «Дядька», — сумрачно ответил рыжий.
7: «Чё делает?»
9: «Двери открывает».
7: «Двери, значит, открывает. Подходяще. А ну, подкатись к нему, поспрашай, кого и что видел».
6: Рыжий ушел. Кот, переваливаясь, сдвинулся к окну. Пересел к двери и третий парень.
9: «Если что, живой отсюда не уйдешь, попомни», — сказал косой.
6: Виталий, пытаясь унять предательскую дрожь в руках, хмуро ответил: «Тогда лучше в Москве не показывайся».
7: «Грозишь?»
6: Косой рванул было к Виталию, но тут же остановился. «Ладно, Обождем сначала». И снова все умолкли. Тягуче потянулось время. «Почему так болит голова?» — думал Виталий. «Почему дрожат руки? Что узнает рыжий в гостинице? Что будет, если тот швейцар все видел? Драка? И придется стрелять, а Васька? Ведь косой отомстит и Ваське. Нет, что-то надо придумать». Резкий звонок у двери оборвал его мысли. За первым звонком последовали два других, коротких, условных. «Нос притопал», — удовлетворенно сказал косой и бросил Анисье. «Ну, открой!» Когда рыжий, запыхавшись, появился в дверях, все разом повернулись к нему, и Виталий решил: «Сейчас надо кинуться к окну. Именно сейчас, потом будет уже поздно». Он напружинился, готовясь сорваться с места, незаметно отодвинул с пути чей-то стул и внезапно поймал на себе злой и настороженный взгляд Ниночки.
7: «Порядок! С девкой туда пришел, с девкой и ушел!»
6: Виталий застыл на месте, не веря своим ушам. «С девкой ушел? Откуда они это взяли? Что случилось? Может, он ослышался?» Лоб покрылся холодной испариной. «Неужели тот швейцар...» Он не успел додумать до конца. Косой придвинулся к нему, обхватил за плечи и, не скрывая ликования, возбужденно сказал: «Но ты даешь! Такого кореша иметь в Москве лучше ничего не надо!»
3: Потом косой поглядел на всхлипывающую Ниночку и, закипая новой злостью, крикнул:
7: «Катись, гнида! С глаз катись! Я с тобой потом посчитаюсь!»
6: «Слышь, косой!» — проговорил рыжий. «Писулька пришла от папа».
7: «Покаж», — оживился косой.
3: Парень передал ему сложенный в четверо грязноватый листок. Косой развернул его, но буквы прыгали у него перед глазами.
7: «Давай, читай», —
3: вернул он парню письмо.
6: И тот со вкусом прочел: «Привет, почтенный брашки из Снежной Сибири. Объявил себе амнистию подчистую».
7: «Утек, холера!» —
3: восхищенно пробасил кот.
6: «Этот откуда хошь утекет?» — подтвердил косой. «Нет еще таких решеток».
3: Виталий настороженно слушал.
6: «Амуницию достал классную и бумагу тоже», — продолжал считать рыжий. «Теперь инженер, командировочный с севера. Курс держу на столицу, имея там дело. Такси и рестораны к нашим услугам. Косой, встреча на старом месте. Навеки ваш, Поп».
7: «Вот дает! Артист!»
3: — опять восхищенно пробасил кот. Виталий лихорадочно соображал, только мысли почему-то потеряли ясность. Его било озноб. «Нервы», — подумал он. Усилием воли он заставил себя обдумать новую обстановку. «Надо дать условный знак Кости. Сейчас эту компанию брать нельзя. Косова надо непременно проводить до Москвы. Там у него встреча. Из заключения бежал, видно, опасный преступник». Он поднялся из-за стола. Голова кружилась. Виталий подошел к окну, потянулся к форточке, чтобы ветер обдул разгоряченное лицо, и, словно невзначай, отодвинул горшок с цветком. Наутро Виталий проснулся совсем больной. Голова разламывалась и пылала. Запеклись губы. В комнате никого, кроме косого, не было. Виталий приподнялся и с трудом сказал, поймав на себя взгляд косого:
7: «Расхворался я, кажись».
6: «Отсюда мотай», — сипло приказал косой. «Тут сгоришь, как свеча».
3: «Ну, может, в Москву на пару рванем?»
7: «А чего ж, сегодня вечерним. Здорово же ты меня приложил».
3: «Не суйся».
7: «Я тебе дам, не суйся», — ощетинился косой.
3: Виталий поднялся с кушетки, машинально ощупал карманы, все было цело. И неуверенно сказал: «Пошел я. Значит, едем вечерним. Билет возьмешь?»
7: «Ладно уж. А в случае чего привет получишь через Ваську».
3: Виталий, пошатываясь, вышел из дома. На улице он остановился, соображая, куда ему идти. В милицию нельзя. За ним могли следить. Он шел долго, казалось, целую вечность. И вдруг почувствовал: пришел. Виталий взглянул на здание, перед которым стоял, и медленно прочел:
6: «Гостиница Северная». Из последних сил он толкнул тяжелую дверь. Навстречу ему двинулся старый швейцар. Тут остановилась моя... Виталий еле шевелил пересохшими губами. В ту же ночь Косой один уехал в Москву. Его никто не провожал. Виталий очнулся только утром, уже в госпитале. Он сразу подумал обо всем, что с ним случилось, и вспомнил вдруг то, что мучительно не мог вспомнить в ту памятную ночь в доме Анисьи. Вспомнил и в отчаянии зажмурил глаза. Портсигар Достоевского исчез вместе с Косым. Проводив поезд, Откаленко не спеша брел в толпе к выходу из вокзала. Толпа провожающих втянулась с перрона в распахнутую дверь вокзала. Стало тесно. Кто-то за спиной у Игоря толкнул его и тут же извинился. Игорь скосил глаза и внезапно заметил пробиравшуюся в толпе стройную девушку в зеленом пальто с модной, высоко взбитой прической и ярко подведенными глазами. «Где-то я ее видел», — подумал Игорь и по привычке стал тут же вспоминать, следя глазами за девушкой. Та, видимо, торопилась и старалась обогнать идущих впереди. Игорь тоже прибавил шаг. По залу девушка почти бежала. На площади перед вокзалом она остановилась, ища кого-то глазами, потом радостно махнула рукой и устремилась вперед, в самую гущу стоявших перед вокзалом машин. Игорь видел, как она подбежала к красному москвичу. В ту же минуту машина словно ожила, вспыхнули белые и красные сигнальные огоньки, сзади замигал желтый фонарь поворота, и москвич стал медленно выползать на проезжую часть площади. Через несколько дней у Игоря состоялось знакомство с Владиславом Починским, владельцем красного москвича, полным рыжеватым разбитным парнем в модном светлом пиджаке. Он был актером одного из театров. Починский нисколько не удивился и тем более не встревожился, когда Игорь предъявил ему свое служебное удостоверение и, прижав большие розовые руки к груди, озабоченно сказал: «Только, уважаемый товарищ, прошу, в смысле умоляю, побыстрее. У нас сегодня прогон. Будут из управления культуры, а у меня сложный грим». «Все зависит от вас», — улыбнулся Игорь. «Что от меня требуется? Помощь только и всего. На днях вашу машину видели у музея Достоевского. Что вы там делали?» Глаза Починского суетливо метнулись в сторону, но он тут же овладел собой и удивленно ответил: «Музей Достоевского? Никогда там не был, видит Бог. Ну что ж, придется вам устроить встречу с людьми, которые вас в тот момент видели», — сказал Игорь. «Вы мешаете следствию». «Да что вам, в конце концов, нужно от меня?» — вспыхнул Починский. «Черт знает что!» «Кто был с вами в машине в тот момент? Что за девушка?» «Я не обязан отвечать на этот вопрос». «Вы обязаны отвечать на любой вопрос», — холодно возразил Игорь. «Ну так я не желаю отвечать».
10: «Можно узнать, почему?»
6: «Потому что это интимный вопрос».
10: «Ну вот», усмехнулся Игорь. «Таким образом, мы выяснили уже два обстоятельства. Первое. Вы подъезжали к музею Достоевского. Второе. С вами была девушка, так?»
6: «Ну, допустим, но это еще ничего не значит. Я буду...»
10: «Хватит крутить», жестко оборвал его Игорь. «Или вы сейчас же ответите мне, или мы вызовем вас повесткой и проведем официальный допрос».
6: «Ну, хорошо. Хорошо, я скажу». Губы у Починского дрожали. «Пожалуйста. Ее зовут Люда».
10: «Фамилия?»
6: «Не знаю».
10: «Где живет?»
6: «Не знаю. Я с ней только перед этим познакомился».
10: «Вы говорите неправду».
6: «Клянусь».
10: «Клятв нам не надо. Завтра на допросе вы дадите подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Вы свободны». Починский затравленно озирался по сторонам и не уходил. Потом прерывающимся голосом сказал: «Ну, в конце концов, пожалуйста, я вспомнил. Ее фамилия Данилова. Она работает в детском мире».
6: И тут Игорь тоже вспомнил.
10: «Ну, конечно, это та самая Люда Данилова, подружка Васьки Резанова. И тут же всплыла тревожная мысль. Почему она была на вокзале, когда уезжал Виталий? «Зачем вы 2 дня назад возили ее на вокзал?» Не удержавшись, спросил Игорь.
7: «Провожала кого-то? Кого? Не знаю»,
10: — резко ответил Починский. «Это точно?»
7: «Теперь уже все точно».
10: «Ну ладно, гражданин Починский, пока все». Игорь торопливо вышел на улицу. Нельзя было терять ни минуты. Этот тип мог предупредить Данилову по телефону. Машина стояла у тротуара. «Коля, гони в детский мир!» Люда работала в секции обуви. Игорь попросил позвать ее в кабинет заведующего. Через минуту в маленькую комнатку заглянула Люда.
11: «Это вы меня спрашиваете?»
10: «Я, заходите».
11: «А в чем дело?»
10: Она критически и настороженно оглядела Игоря.
12: «По долгу службы хочу задать вам несколько вопросов», ответил Игорь.
11: «Вот как? Интересно даже».
10: Она уселась против Игоря, свободно перекинув ногу на ногу и не одернув халатик, приоткрывший полные колени, обтянутые чулками.
12: «Несколько дней назад вы были в музее Достоевского, так ведь?» – спросил он.
11: «А я там часто бываю. Там мама работает».
12: «Ну вот тогда, когда вы подъехали на «Москвиче»?»
11: «У многих моих знакомых машины. Вы кого имеете в виду?»
12: «Владислава».
11: «Ах, его, он меня часто катает».
12: «Так, вы вышли из машины и пошли в музей, так?»
11: «Да, и пошла в музей», — насмешливо повторила Люда. «И что дальше?»
12: «Вы одна туда пошли?»
11: «Конечно. Владик спешил на репетицию».
12: «Но в музее с вами был, кажется, Вася Кротов».
10: Люда презрительно повела плечом.
11: «Он за мной как тень ходит. Отвязаться не могу. Отелло какой-то. Подстерег в музее».
12: «Зачем?»
11: «Вы его спросите, зачем? С объяснениями лез».
12: «Понятно. Кстати, — поинтересовался Игорь, — кого вы недавно провожали на Ярославском вокзале?»
11: «Я? Никого не провожала. Просто одна сотрудница из музея уезжала в Снежинск и забыла какой-то материал. Маму послали на вокзал передать, а она, конечно, меня отправила. Спина у нее, видите ли, болит».
10: Девушка пожала плечами и вытащила зеркальце.
12: «А вы ничего не заметили, когда были в музее в день кражи?» – спросил Игорь.
11: «Ничего», – задумчиво ответила Люда. «Правда, ну, это, знаете, могло и показаться».
12: «Что именно?»
11: «Да, вам скажи, потом сама не рада будешь».
12: «Это почему же?»
11: «Ну, впутаешь человека, вы ему нервы измотаете, а он ничего и не сделал».
12: «Ну, а все-таки что же вам показалось?»
11: «Да вот, ну, нет, боюсь я».
12: «Ну-ну-ну, вы не бойтесь».
11: «Да показалось мне, что Вася, что он пришел не только из-за меня».
10: И убежденно, совсем по-детски закончила.
11: «Плохой мальчик».
12: «А почему вам так показалось?»
11: «Ну, это я не могу объяснить. Такие слова говорила, а сам...»
12: «Что сам?»
11: «Все время посматривал туда, на этот стол».
10: Люда умолкла.
12: «Ну, спасибо вам», — как можно спокойнее сказал Игорь. «До свидания».
10: От коленка и не предполагал, что через несколько часов ему придется с ней встретиться снова. Когда он второй раз приехал в детский мир, на работе Люды не оказалось.
11: «Она только что ушла», — сказала черненькая спокойная девушка в голубом халате. «Сказал, что не здоровится, только дома ее нет».
12: «Вы уверены?»
11: «Да, я слышала. Она по телефону договорилась встретиться с кем-то у театра Советской армии».
12: «Когда?»
11: «Через полчаса».
10: Игорь посмотрел на часы. «Спасибо, у меня 15 минут, я успею».
11: «Пожалуйста».
10: Игорь остановил машину около сквера напротив театра. «А ты подъезжай прямо туда», — сказал он шоферу. Сам же Игорь торопливо пересек сквер и, не выходя из него, стал внимательно рассматривать людей около театра. Наконец он увидел Люду. Она стояла наверху возле одной из гигантских колонн у входа в театр и, очевидно, кого-то ждала, нетерпеливо поглядывая по сторонам. «Актера своего, небось, ждет», — с неприязнью подумал Игорь. Но вот Люда устремилась навстречу кому-то, и Игорь с удивлением узнал в подошедшем Ваську. Люда поспешно взяла его под руку и увлекла за собой. Игорь пошел им навстречу. Первым его заметил Васька и остановился. Люда удивленно посмотрела на него, потом тоже увидела Игоря и поспешно отстранилась от своего спутника. На ее лице вдруг отразился такой испуг, что Игорю на секунду стало даже жаль ее.
13: Подойдя, он сказал: «Хорошо, что встретил вас. Надо поговорить. Там машина ждет». Он кивнул в сторону театра. «Пойдемте».
10: «Не пойду!» Рванулась вдруг в сторону Люда. В голосе ее зазвучали истерические ноты. «Не пойду!» — сказала.
13: Но теперь уже Васька крепко взял ее под руку и хмуро сказал: «Не дури, понятно? Надо так пойдем». Пока ехали, никто не проронил ни слова. Машина, наконец, затормозила у подъезда. В комнате Цветкова горел свет. Игорь со своими спутниками молча поднялся на второй этаж. Там он открыл одну из дверей и сказал сотруднику, указывая на Ваську: «Этот гражданин посидит у тебя». Вместе с Людой Игорь зашел к Цветкову. Цветков снял очки, перевернул бумаги чистой стороной вверх и посмотрел на Люду. Под его взглядом та начала всхлипывать.
10: «Хватают прямо на улице», — сквозь слезы сказала она. «Как будто я в чем виновата».
13: Цветков встал, подошел к ней и в упор спросил: «У вас уже зажил палец?» И от этого совсем простого, казалось, вопроса Люда вдруг изменилась в лице, силой закусила губу, потом, запинаясь, ответила: «Не знаю». И, упав на стул, зарыдала. Игорь поморщился. Опять эта девчонка выкидывает номера. А Люда, захлебываясь в слезах, проговорила:
10: «Он все равно вам ничего не скажет».
13: «Нам это теперь не обязательно», — покачал головой Цветков. «Нам важно, что все сказали вы».
10: «Я ничего не знаю, а вот Вася...»
13: «Он пришел после того, как вы поцарапали палец», — спокойно возразил Цветков. «После того, понятно? Так что он нам рассказать ничего не может. И не путайте его в это дело. У него хватит своих».
10: «А я не путаю! Не путаю!» — закричала Люда, подняв на Цветкова залитое слезами лицо. «Это он взял! Он! Спросите его сами, если не верите!»
13: Цветков пристально посмотрел на нее и сказал: «Он дурак, ясно? Потому что любит такую, как вы».
10: В голос зарыдала Люда, закрыв лицо руками, потом откинулась на спинку стула и простонала: «Воды! Дайте мне воды!»
13: Игорь поспешно подал ей стакан с водой и усмехнулся. «Где портсигар?» — хладнокровно спросил Цветков, закуривая. «Давайте уж, рассказывайте». И Игорь подивился его выдержке. Ему казалось, что он-то уж привык к этим истерикам, но свежий человек их так спокойно выдержать не может. Игорь на минуту забыл, что Федор Кузьмич привык к подобным и даже куда более тяжелым сценам еще тогда, когда Игорь от Коленко ходил в школу. «Так где же он?» Совсем по-будничному, как о самом простом и очевидном, спросил Цветков.
10: «Я взяла», захлебываясь в слезах, пробормотала Люда. «Потому что он сказал, что покончит с собой, если...»
13: «Кто он?»
10: «Он еще сказал, что я его любовь, и свет его жизни, его судьба, и я буду большой артисткой, большим талантом, а я так хотела, всю жизнь мечтала сниматься в кино».
13: «Все ясно», — сказал наконец Цветков и посмотрел на Игоря. «А? Как полагаешь?» «Починской», — подтвердил Игорь. «Ну, тогда давай по-быстрому». Они еще не знали, какое разочарование ждет их через полчаса и какие новые тревоги. Глядя на Люду Данилову, Цветков с удовлетворением и даже с затаенной гордостью думал о том, что дело с музейным портсигаром можно считать завершенным. Правда, на свободе остался Косой, и он в Москве. Это опасно. Но Лосев сообщил, что Косой собирается связаться с Васькой. Значит, ниточка есть. Надо только поговорить с парнем. Конечно, лучше всего мог бы сделать это Лосев. Парень ему доверяет. Но придется уж ему, Цветкову. А Люда, съежившись в комок, со страхом смотрела на него и молчала. Цветков вызвал сотрудника и отрывисто приказал: «Возьмите вот ее к себе. Пусть подождет».
6: У меня тут паренек сидит, Федор Кузьмич.
10: В это время в комнату неловко заглянул Васька.
6: «Заходи», — сказал ему Цветков.
10: Когда парень приблизился, он кивнул ему на стул.
6: «Садись. Вот какое дело, Василий. Сначала про портсигар из музея. Слышал эту историю?»
10: «Слышал.
6: Его, считай, мы уже нашли».
10: «На Люду дело повесили?» — враждебно спросил Васька.
6: «Она созналась и даже сказала, зачем взяла».
10: На Васькином лице отразило замешательство.
6: «Зачем же взяла?»
10: «Он нужен был не ей», — спокойно пояснил Цветков.
6: «Ей велел это сделать один... Ну, в общем, его сейчас привезут, и ты сам услышишь. А пока нам надо поговорить о другом».
10: В этот момент снова зазвонил телефон. Цветков досадливо взял трубку, и до него донесся взволнованный голос от Коленко.
14: «Федор Кузьмич, Починской уехал».
6: «Куда?»
14: «С театром, на гастроли в Австрию».
6: «Что?» «Когда ушел поезд?»
14: «Час назад».
6: «Немедленно на вокзал и сразу телеграмму по линии», — жестко приказал Цветков.
14: «Пусть садят на ближайшей станции».
10: Он положил трубку и посмотрел на Ваську.
6: «Видел? Вот наша работа какая. Но ничего, далеко он не уйдет».
10: «Кто такой?» — угрюмо спросил Васька.
6: «Артист один. Владиком зовут», — небрежно ответил Цветков.
14: «А что? Ты, брат, для нее стал мелковат. Шика нет в тебе, лоска, да и денег тоже». «Ну, появился этот артист», — продолжал Цветков. «С ним загуляла».
6: «Не расстраивайся, Вася, не стоит она того. Тут большое дело надвигается. Виталий ты наш заболел там, в Снежинске».
10: «Ну да», — встрепенулся Васька, и Цветков почувствовал, что ему удалось увести его от мыслей о Люде.
6: «Заболел», — досадливо повторил он. «И Косова взять не успел. Тот теперь здесь, в Москве. Брать его должны мы».
10: Цветков почувствовал. Васька напуган известием, что Косой на свободе и что он в Москве. И с неожиданной для него мягкостью Цветков сказал:
6: «Ты, Василий, забудь, что было у тебя плохого. Это все прошлое и не вернется, понятно? Можешь мне поверить. Я, милый, кое-что в этом понимаю. И первое настоящее испытание тебе – Косой. Тут дело тонкое. За ним еще кое-кто стоит, и, может быть, поопаснее, чем он. Поэтому будем действовать вместе».
10: Потом они договорились, как следует поступать Ваське, когда Косой даст о себе знать. Казалось, предусмотрели все. За это время звонил с вокзала от Коленко. Сказал, что поезд, где находится Починский, прибудет на ближайшую станцию через 2 часа. И вот уже ушел Васька, потом Цветков велел отпустить Люду, все равно Починского привезут уже не раньше утра. Наконец прошло 2 часа, потом 3. Не выдержав, он позвонил сам на вокзал.
14: «Только что получено сообщение, товарищ майор», – доложил дежурный. «Гражданина Починского в поезде не оказалось».
10: А на следующий день появился Лосев. Чуть побледневший, осунувшийся, он, сконфуженно улыбаясь, вошел в кабинет Цветкова. У того в это время сидел от Коленко. Игорь изумленно посмотрел на друга, потом перевел взгляд на Цветкова и воскликнул:
14: «Явление Христа народу! Ты же болен, черт возьми! У тебя ведь еще вчера была температура».
15: «Была и сплыла».
14: «Врешь, симулянт несчастный. Симулирует здорово, а? Как вам это нравится, Федор Кузьмич?»
4: «Ну, совсем не нравится. Отправляйся домой, Лосев».
14: «Ну, имею я, в конце концов, право узнать, как дела идут», — взмолился Виталий.
10: Цветков неожиданно смягчился.
6: «Ну, ладно, ладно, узнавай, раз пришел. Вот разыскиваем этого проклятого артиста. Родные и те не знают, что думать. Иди, Садколенко, он тебя проинформирует».
15: «О, пошли, пошли, симулянт», — поднялся со своего места от Коленко.
6: «Не будем мешать начальству», —
10: Цветков добродушно усмехнулся. Друзья зашли к себе в комнату, уселись на диван и закурили. Телефонный звонок прервал их разговор. Звонил Цветков.
14: «Живо ко мне!»
10: Когда они появились у Цветкова, тот с усмешкой оглядел их, взволнованных и нетерпеливых, и сообщил:
6: «Починского обокрали. Всю ночь пробегал, искал свои чемоданы. Сейчас сидит у дежурного по вокзалу».
10: Через полчаса растерянный, изнервничавшийся Починский сидел в кабинете Цветкова и сбивчиво рассказывал, еще считая себя лишь жертвой чьего-то преступления.
16: «Приехал я на вокзал задолго до отхода поезда. Зашел в ресторан, 100 граммов водки заказал. Это я точно помню, не больше. Потом подсел ко мне очень приличный человек. Инженер, командированный. Ну, выпили». Починский замялся. «Ну, порядочно, надо сказать. Он что-то рассказывал, я тоже. Увлеклись. Потом он попросил постеречь его чемодан, в туалет пошел. Потом и я пошел. Возвращаюсь, а чемоданов моих нет. А его стоит. Я туда-сюда, нет его».
10: «Мы постараемся найти ваши чемоданы», — сказал Цветков. «Какие у вас там были вещи?» Он стал перечислять свои вещи. Игорь записывал. Когда Починский наконец кончил, Цветков спросил. «Это все?»
16: «Все, если не считать мелочей».
10: «Ну, назовите и мелочи».
16: «Булавки, иголки, зубную щетку, да?»
10: «Да, и их».
16: «Вы что, издеваетесь надо мной?» Возмутился Починский.
10: Цветков, хмуро глядя ему в глаза, отчеканил. «Сбавьте тон. Мы сейчас перейдем к вашему собственному преступлению».
16: «Что? Что вы сказали?»
10: «Что слышите? Где портсигар из музея?»
16: «Какой портсигар? Я не знаю никакого портсигара. Это что за приемы? Я буду жаловаться».
10: Цветков все так же невозмутимо оборвал его. «Прежде чем звонить и жаловаться, может быть, пригласим Данилову? Она вам кое-что напомнит».
16: «Не знаю никакой Даниловой».
10: «То есть как это не знаете?» – вмешался Игорь. «Заговариваться начинаете?» Починский посмотрел на него взбешенными глазами, потом нервно сказал.
16: «Да-да, действительно, но при чем тут она?»
10: «Может быть, перестанете валять дурака?» – хладнокровно осведомился Цветков. «И все честно расскажете?» Но тут Починский вдруг заплакал. Видно, нервы его не выдержали. Он тяжело всхлипывал, и по толстым щекам потекли слезы.
16: «Я не могу. Все так неожиданно навалилось. Я человек впечатлительный, такой грубый нажим».
10: Цветков брезгливо сказал. «Рассказывайте, Починский. Чего уж там. Все по порядку. Первое. Зачем вам нужен был портсигар?» На толстом лице Починского появилось выражение почти трагическое, и, театрально вздохнув, он сказал.
16: «Хорошо, слушайте же. Я сам не знаю, что со мной творилось. Если хотите, это тоже по Достоевскому. Все началось с постановки у нас в театре пьесы австрийского классика. На премьере, которая прошла с грандиозным успехом, присутствовали сотрудники посольства. А потом посол устроил прием в честь участников спектакля. И там на приеме я познакомился с одним искусствоведом. Обаятельнейший человек. Он восхищался Москвой, ее музеями. Потом заговорил о музее Достоевского, о том, как популярен Достоевский на Западе. И, между прочим, сказал, что там за любой сувенир Достоевского, за любую его вещицу платят колоссальные деньги. Я бы, — сказал он со смехом, — и сам, не задумываясь, отдал бы. Тут он назвал громадную сумму. Но вскоре я, клянусь вам, забыл об этой встрече». «С пафосом», — продолжал он. «И вдруг узнаю, что театр едет в Австрию на гастроли. И тут мне словно что-то в голову ударило. Вот бы привезти с собой какую-нибудь безделицу Достоевского. Пошел в музей, увидел этот портсигар и потерял покой. Конец этой трагедии вы знаете. Но, клянусь, все это было как мания, как болезнь. В принципе, я честный человек, и никогда раньше...»
10: «Раньше было тоже не все хорошо», — сухо заметил Цветков. «Нам уже кое-что известно о вас. Теперь расскажите нам о том инженере. Что он вам говорил, как выглядел?»
16: Починский замялся. «Я, признаюсь, не очень был трезв, поэтому боюсь, что немного помню».
10: «Но постарайтесь все-таки вспомнить».
16: «Ну, что он говорил? Ну, что инженер, командированный, да, что приехал с севера».
17: «С севера?»
16: – вырвалось у Виталия. «Он так сказал?»
17: «Да, сказал»,
10: – растерянно подтвердил Починский.
16: «А что?»
10: Виталий покачал головой. «Ничего, ничего. А говорил он вам, что у него много денег, что будет широко жить в Москве, такси, рестораны?»
16: «Да». «Представьте себе, говорил», – оживился Починский. «Он даже, мне кажется, платил потом по счету. Говорил, что любит московские рестораны».
13: Какие именно? Называл?
16: Не помню, наморщил лоб Починский. Видит Бог, не помню. Да, сказал, что любит тихие рестораны не в центре. Тихие, говорит, встречи люблю. Да-да, это я почему-то запомнил.
13: Так-так, задумчиво произнес Цветков. Ну, а вы ему про портсигар рассказывали?
16: А черт его знает, прихвостнул, кажется. Вот, мол, подарок везу приятелю в Австрию.
13: Все ясно, решительно сказал Цветков. А теперь садитесь и все, что вы нам рассказали, напишите. Это в ваших интересах.
16: Починский насторожился. Но имейте в виду, вкрадчиво сказал он, что портсигар все-таки украл не я.
13: Потом он долго сидел над листом бумаги, сосредоточенно обдумывая каждую фразу и поминутно вытирая со лба крупные капли пота. Наконец Починский кончил и положил на стол исписанные листы.
16: «Я еще раз повторяю, что портсигар из музея не крал и, между прочим, ту девицу красть тоже не заставлял. На этот счет она все врет. Сама вызвалась».
13: Ему ничего не ответили, и Починский, усмехнувшись, вышел.
16: «Два сапога пара», — покачал головой от коленка.
4: «Ну-с, милые, что будем делать дальше?»
13: Цветков остро взглянул на Виталия.
4: «Что же это за инженер, как думаешь?»
16: «Боюсь, это тот самый поп, Федор Кузьмич. Ведь у него документы какого-то инженера с севера, и еще многое совпадает. Я же помню содержание письма».
4: «Но как он попал на Киевский вокзал?» – спросил Игорь. «Он же не любит шумных ресторанов».
13: «Да», – задумчиво кивнул Цветков. «Надо разослать запрос. Кто из пассажиров, следовавших поездом из Сибири в Москву, в такие-то дни заявлял о пропаже документов? Тогда мы установим фамилию, под которой этот поп сейчас скрывается. И еще. Надо проверить сообщение о побегах. Может, узнаем его настоящую фамилию и кое-что о нем».
18: К середине следующего дня многое прояснилось. Откаленко привез спецсообщение о побеге из места заключения некоего Григория Сердюка по кличке Поп. Приметы тоже совпадали. Потом приехал Лосев и сообщил, что у инженера Егорова, следовавшего поездом из Хабаровска, были похищены документы и деньги. Инженер ехал с семьей из Якутии.
13: «Ладно, давайте думать», – тряхнул головой Цветков. Он снял очки, откинулся по привычке на спинку стула и пытливо посмотрел на Виталия.
4: «Значит, тихие встречи. Это что такое?»
16: «По-моему, есть такой ресторанчик на юго-западе», — ответил Виталий.
13: Цветков задумчиво сказал, посасывая папиросу.
4: «Так, что ж, теперь понятно. Значит, там будет встреча у Сердюка с Косым. Надо, милые мои, подготовиться. И по-особому на этот раз».
16: «А чего тут особого?» — спросил Виталий.
4: «Подстеречь, да и взять обоих. Проще всего. Я Косова узнаю как-никак».
13: «Просто, но глупо», — нахмурился Цветков.
4: «Ну, возьмем их, и что? Это не такой народ, который сам все расскажет. А нам много чего у них надо узнать. Это звери опасные».
16: «Ха! Наконец-то становится горячо!» — азартно воскликнул Откаленко. «Котята мне, признаться, поднадоели. А что? Разрешите, Федор Кузьмич, теперь мне командовать парадом. С Лосева хватит».
13: Цветков задумчиво усмехнулся.
4: «Горячо будет так, милые мои, что всем дела хватит. Но ты...» —
13: он оценивающе посмотрел на Игоря. — «Ты получишь особое задание». Было ясно, что у Цветкова созрел уже какой-то план. И, зная его характер, можно было предположить, что план этот опасный и смелый.
18: Олег Полуянов сидел на кровати в своей комнатке и, предварительно заперев дверь на ключ от случайного вторжения соседей, рассматривал привезенный из Одессы заграничный товар. Вообще, это была невероятная удача. В такое время ему, рядовому сантехнику, получить командировку в Одессу, чтобы выбить с местного завода дефицитную облицовочную плитку. Встреча с давнишними друзьями была самой радостной. Единственные, кто оказался не в восторге от его приезда, были его собственные старики и студентка-сестренка. То есть вначале они тоже были обрадованы, но потом, заметив, как тащит он в дом барахло, как приходит среди ночи под газами,
10: Они решительно потребовали прекратить все это. Отец, крутой и вспыльчивый, просто выпроводил его из Одессы. Мало того, что отъезд его был обставлен родными столь бестактно, главное заключалось в том, что его выперли значительно раньше, чем он рассчитывал. У него даже не закончилась командировка.

0: и открыл. Перед ним стоял смуглый черноволосый парень, высокий и жилистый, в мятом пиджаке и расстегнутой ковбойке. Нагловатые цыганские глаза смотрели на Олега с неподдельным изумлением.
1: «Это ты, Олег?»
0: — спросил парень недоверчиво. Олег насмешливо осведомился. «А что, не похож?»
1: «Да в том-то и дело, что не похож».
0: «Я, между прочим, только на папу с мамой похож. И то, они говорят, чисто внешне». Но гость не был расположен поддержать шутку. Лицо его стало хмурым и злым. Он шагнул в комнату и прикрыл за собой дверь.
1: «Ты трепаться-то брось. Я дело спрашиваю», — с угрозой сказал он. «Дружок у тебя такой есть? Васька?»
0: «Был. На заре туманной юности. А что?
1: Где живет?»
0: Олег, пожав плечами, назвал адрес. «Как? Подходит?» Он продолжал усмехаться.
1: «И фамилия твоя Полуянов?»
0: «И папа Полуянов, и дедушка Полуянов. А сам-то ты кто такой?»
1: «Ты от Васьки про Косого не слышал?»
0: «Косой?» – изумленно переспросил Олег. «Ты и есть Косой?»
1: «Я самый. Тебя Васька просил ко мне съездить?»
0: «Припоминаю. Был такой разговор. А потом меня в уголовку таскали из-за него».
1: «В уголовку?»
0: Косой напружинился, сжал большие кулаки.
1: «Выходит, сучился Васька. Выходит, не того Олега прислал».
0: Олег ошеломленно кивнул головой. «Выходит, так».
1: «Тогда погорели мои кореши там. Тогда и сам я чуть на крючок не попал».
0: С неутихающей злостью продолжал Косой. «А меня в командировку вдруг отослали», сообщил Олег. «Это я раньше времени вернулся». Косой вдруг неслышно подошел к двери, прислушался, потом вернулся к Олегу и тихо сказал:
1: «С Васькой надо посчитаться. Понял?»
0: «То есть как посчитаться?» — испуганно переспросил Олег.
1: «А так, как со всяким гадом считается. Не слыхал? Пока Васька ничего не чухает, его увести надо. Ты город-то знаешь?»
0: «Здесь нигде нельзя», — поспешно возразил Олег.
1: «Это уж ты прикидывай», —
0: Косой насмешливо посмотрел на него.
1: «А то я к тебе его приведу».
0: «Ты что, в уме?»
1: «Вот и думай. Башка-то, небось, работает».
0: Васька, весь чумазый, в промасленной спецовке, стоял около машины, которая висела на уровне его головы на толстом блестящем стволе подъемника, и внимательно смотрел, как Сергей, бригадир, сняв колесо, вынимал тормозные колодки. Уже несколько дней, как Ваську восстановили на работе в гараже. Помог в этом Лосев, да и ребята из райкома комсомола. Все эти дни он жил в каком-то радостно возбужденном настроении. Сергей передал Ваське испачканные тормозные колодки и отрывисто приказал: «Вытри и наждачком их». Васька с ожесточением тер клочком наждачной бумаги тормозные колодки, когда к нему подошел кто-то из ребят и сказал: «Слышь, тебя там на проходной один спрашивает». «Кто такой?» «Да знакомый, — говорит». Васька, предупредив Сергея, не спеша, в разволочку, вышел из гаража и пересек двор. За проходной его дожидался Косой. Сколько раз мысленно Васька представлял себе эту встречу, каждый раз волнуясь и с трудом сдерживая все возрастающую день ото дня ненависть к этому человеку. Это был враг его и всех тех, кто теперь окружал Ваську. Васька вышел из проходной. Косой заметил его и двинулся навстречу. На губах его играла знакомая пренебрежительная усмешка.
1: «Привет», — сказал он. «Не ждал?»
0: «А чего мне тебя ждать? Не девчонка».
1: «И то верно», — охотно согласился Косой. «Чего меня ждать? Надо будет, сам притопаю, верно говорю?»
0: «Верно». «Ишь, какой ласковый гад», — подумал Васька. Косой нехорошо усмехнулся.
1: «Со мной поедешь. Дело есть фартовое».
0: «Куда?»
1: «Сначала на вокзал подскочим, кое-чего заберем и в одно место отвезем. Делов на вечер».
0: «Когда поедем?» — спросил Васька.
1: «Сейчас надо. Отпросишься, работяга?»
0: «И отпрашиваться нечего. Сейчас все равно кончаю. Вот переоденусь только». Васька торопливо умылся, переоделся, забравшись в какую-то машину, потом бегом кинулся к телефону. Цветков, к счастью, оказался на месте. «Федор Кузьмич», — торопливо сказал Васька, — «приятель появился. Зовет с собой. Дело у него есть. Можно поехать?»
1: «Сказал, куда?»
0: «Сначала на Ярославский вокзал за вещами». Цветков

0: другом конце провода, секунду помедлил, что-то, видимо, обдумывая, потом сказал: «Езжай, но только на вокзал, и все, оттуда домой. Под любым предлогом домой. Смотри, Вася, не забывай, о чем условились». Ресторан с необычным названием «Тихие встречи» находился в первом этаже большого дома, торцом выходящего на оживленную, красивую, тоже совсем новую улицу в районе сплошных новостроек, далеко от центра города. Днем здесь обедали целые семьи, и холостяки, и застенчивые молодожены, видимо, не успевшие еще после переезда в новые квартиры наладить как следует свой быт, а также всякий случайный народ, занесенный делами в эту далекую от дома часть города. За два дня Игорь Откаленко вполне освоился в этой обстановке, быстро попал в категорию тихих холостяков, ибо регулярно и очень скромно завтракал, обедал и ужинал в этом ресторане, не привлекая ничьего внимания. Связанная с Игорем оперативная группа, в которую входили Лосев и еще двое сотрудников, расположилась в красном уголке соседнего дома. Оттуда хорошо был виден каждый человек, входящий в ресторан. В тот вечер Игорь занял свое обычное место за столиком и, как всегда, заказав скромный ужин, развернул газету. Прошло некоторое время, и Игорь неожиданно почувствовал на себе чей-то пристальный, изучающий взгляд. Игорь продолжал некоторое время спокойно читать, потом как бы непроизвольно столкнул со столика тяжелую папочку с меню. Нагибаясь за нею, он бросил незаметный взгляд в сторону углового столика и сразу узнал сидевшего за ним человека. Это был художник Зернов, которого он вызывал недели две назад по поводу кражи портсигара из музея. Он был в тот день в музее. Зернов что-то быстро набрасывал карандашом на листе бумаги. «Уж не меня ли он рисует?» – с неудовольствием подумал Игорь. Вопрос этот разрешился быстро. Зернов неожиданно встал и, держа лист бумаги в руках, подошел к Игорю. «Здравствуйте, дорогой товарищ!» – пробасил он, лукаво и в то же время удивительно добродушно улыбаясь. «Разрешите показать вам портрет одного знакомого?» С листа бумаги на Игоря смотрел он сам. «Здорово!» – недовольно вырвалось у Игоря. Потом Зернов довольно бесцеремонно перебрался за его столик со всем своим хозяйством. Этим хозяйством оказалась папка со множеством зарисовок. «Студии мы рядом, здесь», – басил Зернов. «Расщедрился моссовет, питаясь тут. Заодно собираю человеческие типы. Вы только взгляните, какая смесь одежд и лиц». Встреча эта была на редкость не ко времени. Зернов мог серьезно помешать. Тем не менее, Игорю пришлось сделать вид, будто он очень обрадован. Просматривая рисунки Зернова, Игорь внезапно обратил внимание на один портрет. На нем был изображен лысоватый человек с узким лицом и неприятным прищуром слегка воспаленных глаз. Даже такую деталь сумел ухватить художник. Изображенный человек был почему-то знаком Игорю, хотя он готов был поклясться, что никогда его не встречал. «А это кто?» – спросил Откаленко. «А, бедняга!» – сочувственно махнул рукой Зернов. «Вот придет, познакомлю. Приезжий. Вчера познакомились. Обокрали его по дороге. Без копейки остался. Я его ночевать у себя в студии устроил». Игоря охватило какое-то неясное беспокойство. «Кто же он такой?» «Инженер с севера. Фамилия Егоров». Как не владел собой Откаленко, он невольно вздрогнул при этих словах. «Егоров? Именно. Знаете такого?» Игорь заставил себя улыбнуться и безразлично пожать плечами. «Нет, просто история такая необычная». «Между прочим, по вашей части», – засмеялся Зернов. «Как, кстати, портсигар тот нашли?» «Нет еще», – рассеянно ответил Игорь. Обстановка внезапно и угрожающе осложнилась. Но если бы Откаленко знал, что происходит сейчас за пределами этого зала, он встревожился бы еще больше. Что было делать Откаленко? Задержать? Не пустить Сердюка до приезда группы? Но Сердюк обещает, кажется, раскрыть свои планы, а это так важно.
1: «Ну, или я еду один, пожалеешь?»
0: Последнее слово он сказал чуть насмешливо, и это насторожило Игоря. Было ясно, что задержать Сердюка не удастся.
1: «Ладно, пошли», – вздохнул Игорь и, уже начиная новую игру, заинтересованно спросил. «А что за дело?»
0: «По дороге скажу». Они сбежали с лестницы и выскочили на улицу. Около тротуара стояло свободное такси, и Сердюк, не задумываясь, вскочил в него. «В ГУМ», — быстро сказал Сердюк. Машина сорвалась с места и стремительно влилась в ревущий поток других машин. Она уже мчалась по проспекту Маркса, потом нырнула под старинную арку Китай-Городских ворот и по запруженной машинами улице добралась до ГУМа. Они быстро поднялись на второй этаж, лавируя в толпе, по узкой галерее прошли мимо нескольких секций и, наконец, остановились возле одной, где торговали мужскими рубашками. Сердюк глазами указал на бойкого парня, продавца с изысканным пробором и галстуком-бабочкой, и тихо сказал: «Предупрежу сейчас, что пришел». Он быстро протиснулся к прилавку, перегнулся через него и что-то сказал продавцу. Тот кивнул головой в ответ и указал на дверь за прилавком. В этот момент Игорь на секунду отвел глаза, ему показалось, что в толпе мелькнул знакомый сотрудник. Когда он перевел взгляд на прилавок, Сердюка уже там не было. Все было ясно. Игоря провели как последнего простака. Но кто мог подумать, что Сердюк собирался разыграть такой спектакль? Из рук, буквально из рук упустить опаснейшего преступника. Что он скажет теперь Цветкову? Какими глазами посмотрит на него? Но факт оставался фактом. Сердюк исчез. Косова привели на допрос уже под вечер. В комнате, кроме Цветкова, никого не было. «Садись, Косов», — Цветков указал на стул. «Будем говорить».
2: «С умным человеком всегда поговорить приятно», — развязно ответил Косой.
0: «Но насчет приятно не обещаю. На вопросы отвечать будешь?»
2: «А это смотря какие».
0: «На встречу с кем в Москву приехал?» Косой демонстративно молчал. Цветков усмехнулся.
3: «Ха, войну нервов объявил. Слаб ты для этого, Косов». «Ну, а если я тебе сам скажу, с кем встреча должна была состояться, тогда как...»
0: Косов продолжал молчать.
3: «Так», — протянул Цветков, — «не хочешь, значит, говорить».
0: Косов молчал, уставившись куда-то в пространство. Молчал и слушал. Цветкова охватила досада.
3: «Эх, повозиться бы с этим парнем. Только было бы время покопаться, повозиться с человеком. Вот в колонии там это можно». А сейчас у Цветкова была другая задача, самая важная и самая срочная. На свободе Сердюк. Он в городе, и он действует. Каждая минута его свободы грозит бедой. Надо искать пути к нему. Искать и непременно найти. И кто знает, может быть, Косов поможет в этом.
0: Директор магазина культтоваров Павел Иванович Туликин не мог забыть случай, который произошел с ним года три назад. Не мог забыть его, потому что в беспокойной и сложной его жизни это был случай из ряда вон выходящий. Так нагло и ловко, а главное, так успешно не действовал еще ни один из его врагов. Правда, это горькое событие спасло его от неприятностей куда более крупных, но тут следует все рассказать по порядку. Дело в том, что Павел Иванович, несмотря на свою чрезвычайно импозантную и солидную внешность, был известен, правда, в очень узком кругу, как крупный делец. В переводе на язык общеупотребительный это означало «жулик», и при том тоже, конечно, крупный. В некотором смысле Павел Иванович был даже новатором, или, точнее, изобретателем. В этой области он стоял у колыбели хитрого способа. Заключался этот способ в ловкой комбинации с накладными в сочетании с небольшой операцией над кассовыми чеками, в результате чего левый товар легко пропускался через магазин. При этом помощником у Павла Ивановича был один лишь человек – продавец Матков. В то утро Павел Иванович, как всегда, плотно и со вкусом позавтракал и направился на работу. Супруга его, Татьяна Спиридоновна, не спеша убирала квартиру, когда вдруг раздался телефонный звонок. Татьяна Спиридоновна сняла трубку и услышала приглушенный расстоянием взволнованный голос.
4: «Татьяна Спиридоновна, это вы?»
5: «Да-да, кто говорит? Я вас плохо слышу».
4: «Это Леня говорит, из магазина», — услышала она. «Я из автомата звоню».
5: «Что случилось? Зачем вы звоните?»
4: «Павел Иванович велел. У нас там неприятности большие. К вам могут гости прийти. Павел Иванович велел...»
0: Человек, видимо, прижал к трубке руку, и голос стал еще глуше и торопливее.
4: «Велел все, что есть хорошее, собрать и унести сейчас же!»
0: Голос оборвался, и в трубке послышались гудки.
1: Татьяна Спиридоновна разыскала свою самую большую сумку для продуктов и стала торопливо бросать туда браслеты, кольца, бусы, словом, все драгоценные вещицы, каких немало было в доме. Она вышла на площадку лестницы, тщательно заперла дверь на все замки и вызвала лифт. На улице, около самого дома, Татьяну Спиридоновну внезапно остановили два человека. Один из них, высокий и плотный, строго спросил: «Извините, гражданка, ваши документы?»
6: «У меня нет с собой документов», — в испуге пролепетала Татьяна Спиридоновна.
1: «Ваша фамилия?»
6: «Моя фамилия?»
1: «Так», — насмешливо сказал высокий, — «затрудняетесь вспомнить. Могу помочь. Туликина, верно?»
6: «Да, я Туликина. Что вам угодно?»
1: «Мы из милиции. Нам угодно ваши документы».
6: «Но их у меня нет при себе, я же вам сказала».
1: «Принесите. Мы подождем здесь, в подъезде».
0: Татьяна Спиридоновна метнулась назад к двери. «Нет», – остановил ее старший.
1: «Сумочку придется оставить и просим побыстрее. Сейчас подъедут остальные товарищи».
0: Когда через 5 минут Татьяна Спиридоновна снова спустилась на лифте, подъезд был пуст. Она выбежала на улицу, этих не было и там. А вечером пришел с работы Павел Иванович.
1: Хмурясь, он выслушал сбивчивый рассказ жены и обеспокоенный недоуменно развел руками.
0: Он тоже ничего не понимал. Но с этого дня он на всякий случай резко оборвал свои подпольные связи и прекратил принимать левый товар. Спустя 3 или 4 месяца были арестованы все его бывшие компаньоны, но Павел Иванович остался на свободе. И только тогда Павел Иванович понял, что стал жертвой каких-то ловких мошенников. А спустя некоторое время Павлу Ивановичу позвонил по телефону какой-то человек и предложил повидаться по важному делу. Они встретились в кафе. Высокий, плотный, совсем не старый человек в безукоризненном костюме с легкой усмешкой на узком и холодном, как лезвие ножа, лице, когда они уселись за столик, вдруг вытащил золотой портсигар Павла Ивановича и негромко сказал: «Это, конечно, ваш, как и некоторые другие вещи, которые я хотел бы вам вернуть». От изумления Павел Иванович даже не нашелся, что ответить. И незнакомец продолжал: «Не спрашивайте меня о подробностях. Поверьте только, что я ваш друг, и в тяжелую минуту смогу пригодиться. Как и вы мне, кстати. Вас я знаю, а моя фамилия Антонов. Зовут Иван Иванович, в Москве бываю наездами. Ваше здоровье».
1: И он поднял рюмку с коньяком.
0: В тот вечер мнимый Антонов, Павел Иванович ни на минуту не сомневался, что фамилия эта вымышленная, передал ему саквояж, где находилось не меньше половины всех украденных ценностей. С того времени Антонов исчез. Прошло около 3 лет. И вот совсем недавно он вдруг объявился вновь. Они встретились. На этот раз дома у Павла Ивановича.
1: «Выручайте, дорогой», — сказал Антонов.
6: «Чем могу быть полезен?»
1: «Надо, дорогой, укрыться на несколько дней. Прошу учесть, моя безопасность – это в данном случае и ваша».
0: Павел Иванович понял намек.
6: «Ну что ж, придется вас устроить в одном укромном месте. Там сейчас кругом пусто и все заколочено».
0: Они быстро договорились. Напоследок Антонов, хитро подмигнув, сказал:
1: «А потом мы с вами провернем одно выгодное дельце. Такое вам еще не снилось, дорогой».
0: Павел Иванович отличался манерами величественными и неторопливыми и умел весьма ловко подавлять в себе всякую суетливость. Но на этот раз, сидя напротив мнимого Антонова в маленькой полутемной комнате с заколоченным снаружи окном, он все же не сумел удержаться и невольно забарабанил пухлыми пальцами по столу, а потом намертво сцепил их между собой. Он не верил своим ушам.
6: «А вы, мой друг, не ошибаетесь?» – недоверчиво спросил он. «Такие вещи надо доказывать».
0: Сердюк, это был, конечно, он, достал из кармана кошелек и 2 пальцами вынул оттуда небольшой бумажный квадратик. «Вот, пожалуйста, это его бирочка с печатью и инвентарным номерком, как положено». В свете тусклой, без абажура лампочки, спускавшейся с потолка, Павел Иванович, сдвинув на лоб очки, внимательно разглядел бумажный квадратик, потом пожал плечами.
1: «Бирка почему-то отдельно от него.
6: Он указал рукой на старенький, из потемневшей кожи портсигар, лежавший на столе, и добавил с прежним недоверием. «И вообще, знаете, великий писатель, деньги, надо полагать, были, а такой дешевкой пользоваться странновато, не находите?»
7: «Не нахожу», — резко ответил Сердюк. «Итак, не хотите связываться? Пожалуйста».
4: «Друг мой, так же дела не делают».
7: «Я знаю, какие дела, как делать, будьте спокойны», многозначительно ответил Сердюк, засовывая сверток в карман. «Обойдусь без посредника, если так».
6: Павел Иванович невозмутимо пожал громадными плечами. «Я только хочу сказать, что надо убедиться. В подлинности, что ли, откуда он у вас, если не секрет?»
7: «От вас у меня нет секретов», засмеялся Сердюк. «Он из музея».
6: «Понятно, но какого именно?»
7: «А черт его знает, вам не все равно».
6: «Когда платишь такую сумму, риск должен быть минимальным, а я и так рискую. Покупателем должен быть иностранец, как вы понимаете».
7: «Но это ваша забота».
6: «Так-так, значит, из музея», — Павел Иванович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Ну что ж, давайте его мне до завтра, я проверю».
7: Сердюк насмешливо покачал головой. «Нет, желаете, проверяйте так, а штучку эту я из рук не выпущу. Только в обмен на деньги».
6: Они еще некоторое время припирались, уговаривая друг друга и делая вид, что сделка не особенно их интересует. В конце концов, Павел Иванович объявил, что завтра даст окончательный ответ. Утром Павел Иванович принялся по телефону наводить справки и вскоре с удивлением обнаружил, что в Москве имеется чуть ли не десяток литературных музеев, и среди них есть музей-квартира Достоевского. Спустя час сине-серый москвич уже стоял у входа в музей. В первой комнате, около высоких витрин с книгами Достоевского, стояла небольшая группа людей, и молоденькая девушка в строгом черном костюме что-то с увлечением им рассказывала. «Работник музея», – догадался Павел Иванович, и, пристроившись к экскурсантам, стал медленно подвигаться с ними от витрины к витрине. В это время из маленькой боковой двери высунулась какая-то женщина в синем халате. «Светлана Борисовна, вас к телефону», — сказала она. Вскоре девушка вернулась. Она подвела экскурсию к письменному столу в углу и сказала: «А здесь, товарищи, собраны некоторые личные вещи Федора Михайловича. Вот его ручка, вот очки, вот...» Кашлянув, Павел Иванович нерешительно спросил: «Простите, но помнится, или я ошибаюсь, еще и портсигар тут когда-то был?» Светлана смущенно посмотрела в его сторону. «Да, был. К сожалению, он затерялся». И с неожиданной убежденностью добавила: «Но должен найтись». Павел Иванович вышел из музея, с трудом сдерживая ликование. И так все подтвердилось. Антонов на этот раз не обманывает его. Затем Павел Иванович прикинул, через кого, а главное, кому именно можно будет предложить ценную находку. О, этот господин не поскупится. И что самое главное, оплата будет не в рублях. Рубли заплатит он, Павел Иванович. Сердюка искали активно и продуманно. Прежде всего, следовало выяснить, где Сердюк мог найти себе пристанище. Судя по тому, что он первые ночи провел на вокзале, а потом у случайного знакомого, другого, более надежного и заранее известного места у него не было. И заранее подготовленные оперативные группы каждую ночь направлялись теперь на все вокзалы Москвы. Борьба с хитрым и опытным врагом, как известно, не сулит легкой победы. Победа тут добывается потом и кровью. Да и то не всегда. Нет, вы только подумайте, какой мы прошли путь в погоне за этим проклятым портсигаром, говорил Лосев, когда они в очередной раз собрались в кабинете Цветкова. Петляем, петляем, а след ведет все дальше и дальше. «А что, хитрый след», — согласился Откаленко. «Только не мешает ему где-то и кончиться». «Знаете, Федор Кузьмич», — воодушевился вдруг Лосев, «ведь надо же, наконец, дать шифр делу, верно?» Цветков добродушно усмехнулся. Лосев был выдумщик, и это ему нравилось. «Верно», — согласился он, — «шифр требуется». «Вот и предлагаю. След лисицы, а? И уж хитрее следа нет, чем у нее. Куда он только не приведет». «А что, неплохо», – снисходительно заметил Откаленко. «И журналистам потом искать название не придется». «И для пьесы подойдет, и для оперы», – в тон ему насмешливо сказал Лосев. Цветков озабоченно махнул рукой. «Ладно вам, опера им нужна. Вот что вы сейчас запоете, хотелось бы знать.
8: Этот ваш лисий след черти как запутывается.
1: Однако события, которые вскоре произошли, внесли в запутанное дело под новоиспеченным шифром «след лисицы» некоторую ясность. От Коленко удалось найти убежище Сердюка. Его взяли, но портсигара у него уже не было. Павел Иванович купил его и успел перепродать коммерсанту из Нью-Йорка господину Лассару, проживающему в гостинице «Москва». Когда Лосев приехал в гостиницу, оказалось, что Лассар с супругой только что уехали в Шереметьевский аэропорт. Получив нужные сведения о рейсе самолета, Виталий позвонил Цветкову.
8: «Да, история», – задумался тот, потом приказал. «Заезжай за мной. Поедем в Шереметьево. Быстро».
1: Начальника Шереметьевской таможни застали в небольшом домике в стороне от здания вокзала. Приезжие показали свои удостоверения. Затем Цветков сказал:
8: «Вот какое дело. Через 2 часа рейс на Париж.
1: Оформление пассажиров еще не начали?»
8: «Нет еще». «Значит, вовремя подскочили. Дело в том, что этим рейсом улетает некий господин Лассар. И, по нашим сведениям, увозит одну, как вам сказать, историческую реликвию», — нетерпеливо подсказал Виталий.
1: «Краденую из музея».
8: «Что именно?» «Портсигар писателя Достоевского», — сказал Цветков. «Такой, знаете, старенький кожаный портсигар».
1: «Ага, хорошо. Я дам указания. И еще вот что. Хорошо бы подъехал сотрудник музея. Тут бы на месте и опознал». Цветков посмотрел на Виталия.
8: «Вы разрешите позвонить в музей?» — спросил тот начальника таможни.
1: «Пожалуйста».
8: Виталий набрал номер и попросил к телефону Светлану Горину.
1: «В Шереметьево?» – удивленно переспросила Светлана. «Это же так далеко, а что мне там делать?»
8: «Вы должны будете опознать портсигар Достоевского. Я за вами сейчас приеду».
1: «Что вы говорите? Портсигар? Ну что за разговор? Приезжайте скорее».
8: И опять Виталий несся в машине который раз уже за этот день. На обратном пути в аэропорт Светлана сказала:
1: «Вы знаете, мне даже немного страшно. Как вы будете отнимать у этого господина портсигар?»
8: «Не отнимать, а конфисковывать», — улыбнулся Виталий.
1: «Но все равно страшновато и ужасно интересно. А вообще с этим портсигаром такая история».
8: «О, вы даже не знаете, какая с ним история. Скоро я вам ее расскажу».
1: «Очень скоро?»
8: «Очень», — снова улыбнулся Виталий. По лицу девушки скользили тени от мелькавших огней. Виталий прибавил: «Из-за этого портсигара мы с вами познакомились».
1: «Тоже глава в истории с ним», — засмеялась Светлана.
8: «И немаловажная, между прочим».
1: Оба умолкли. Аэровокзал встретил их ослепительным светом, суетой и шумом. Виталий не сразу нашел в толпе Цветкова. Тот скромно стоял около стеклянной стены павильона напротив одной из конторских стоек, за которой работал молодой улыбчивый таможенник. В свою очередь Цветков глазами показал Виталию на невысокого, очень полного человека в шляпе и клетчатом сером костюме с желтым галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке. Это был, без сомнения, господин Лассар. Рядом с ним стояла тоже очень полная, выше его ростом седая дама, усталая и флегматичная. Наклонившись к Светлане, Виталий прошептал: «Спектакль сейчас начнется, идемте ближе». Вскоре господин Лассар оказался возле таможенника. Тот бегло взглянул на его документы и с любезной улыбкой произнес, указывая на длинный стол рядом: «Прошу, господин, ваши вещи сюда. Будьте любезны, откройте». Около стола появились еще 2 таможенника.
9: «Я не понимаю», – нервно возразил господин Лассар по-русски, хотя и с сильным акцентом. «В чем дело? Почему такие придирки?»
8: «Это, господин, обычный таможенный досмотр. Не более того», – возразил один из таможенников.
9: «Но других пассажиров вы не заставляете открывать вещи. Я протестую!»
8: Ему все же пришлось открыть чемоданы. Первое, что извлекли оттуда, были 2 деревянные, потемневшие от времени иконы. Они были обернуты в целлофан и тщательно перевязаны шпагатом. «У вас есть разрешение на них Министерства культуры?» — спросил Лассара один из таможенников.
9: «При чем тут министерство?» — раздраженно ответил тот. «Иконы куплены у частных лиц».
8: «Таков наш закон, господин Лассар». Досмотр вещей продолжался. Виталий и Светлана с одной стороны, Цветков с другой, стояли в небольшой толпе пассажиров и провожающих и не спускали глаз с раскрытых чемоданов на длинном низком столе. Таможенники быстро вынимали и просматривали их содержимое. Один из таможенников стал просматривать альбом с открытками. Внезапно таможенник принялся быстро и уверенно вынимать открытки из альбома. Почти за каждой из них оказались заложенными советские деньги достоинством в 25 или 50 рублей. Лосар побагровел, но молчал. «Придется составить акт о контрабанде», — сказал таможенник, собирая и пересчитывая деньги. «Пожалуйста», — равнодушно пожал плечами Лосар. «Видно, есть еще один закон у вас, с которым я не успел познакомиться». Таможенник усмехнулся. «Но с запретом вывозить нашу валюту вы знакомы, господин Лосар. Иначе не стали бы ее так прятать и указали бы в декларации». Лосар почти не слушал его и с нарастающей тревогой следил, как перебирают таможенники остальные вещи в чемоданах и саках. Наконец он с беспокойством воскликнул. «Боже мой, я, кажется, забыл кое-что в гостинице». «Да-да, конечно!» и решительно объявил. «Я должен вернуться!»
10: «Господин Лосар!» — крикнул ему вдогонку таможенник. «Досмотр вещей окончен. Нам надо еще составить акт.
4: Потом, потом, сохраните их!»
8: В гостиницу две машины примчались почти одновременно. «Я ручаюсь, он забыл портсигар», — сказал Цветков, усмехаясь. А через несколько минут вспыхнул грандиозный скандал. Лосар, размахивая кулаками, наступал на перепуганную горничную и яростно кричал.
4: «Я не позволю! Отдайте немедленно мою вещь! Я подам в суд! Воровство! Это взяли вы!»
8: В номер заглядывали встревоженные и любопытные лица. Наконец появился лейтенант милиции и строго спросил Лосара. «Что произошло, господин Лосар?» – подсказал администратор гостиницы.
4: «Эта женщина!» – указал Лосар на горничную. «Украла вещь!»
5: «Да ничего я не брала. Я здесь 11 лет работаю», — чуть не плача сказала пожилая горничная.
4: «Да разве...»
8: «Какую вещь?» — перебив ее, строго спросил лейтенант у Лосара. «Я спрашиваю, какая вещь у вас пропала?» Тот на минуту умолк, обвел выпуклыми глазами окружающих и, помедлив, уже спокойно заявил.
4: «Извините, я погорячился. Это всего лишь старенький кожаный портсигар. Он дорог мне, как память об отце».
8: Светлана в волнении прижала руку к рту. Все присутствующие недоуменно переглянулись.
4: «Боже мой, Анри!» — вдруг проговорила супруга Лосара. «Я же сама выбросила какой-то старый противный кошелек. Это был совсем не наш кошелек». «Ты выбросила сама кошелек?» — прошептал Лосар, меняясь в лице, и вдруг снова закричал. «Куда ты его выбросила? Когда?»
5: «Сегодня утром». «Я его выбросила в мусоропровод».
8: «Мусоропровод уже дважды очищали сегодня», — произнес администратор.
4: «О, о!» — закричал Лосар и повернулся к окружающим. «Все! Финита ла комедия!»
8: Потом он схватил за руку жену и потянул ее к двери.
4: «Скорее! Мы еще успеем на самолет!»
8: Цветков, Лосев и Светлана вышли из гостиницы и остановились около освещенного подъезда. «Вот, милые, и все», — сказал Цветков. «А портсигар ушел от нас. Жаль, что не говори». Светлана вздохнула. «И все же напоследок он сослужил неплохую службу», — заметил Виталий. «Хотя путь, по которому мы прошли за ним, и не был усеян розами. Но прошли мы его не без пользы, Федор Кузьмич». «Польза, конечно, была», — согласился Цветков. «Кое-кого мы на нем подобрали». И Виталий закончил. «След лисицы вел к хищникам и к их жертвам. Это естественно. И вел он охотников». «Это что еще за аллегория?» – засмеялась Светлана. «А разве не так?» – живо возразил Лосев. «Пока есть хищники, должны быть и охотники». Он многозначительно погрозил пальцем. «Чтобы не было жертв и потерь. Чтобы был покой».
11: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
12: Жорж Сименон. Дело Ле Франсуа. Жозеф Леборнь провел рукой по стопке и, почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Леборнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Леборнь в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Леборн ограничивался тем, что ввел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» – спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», – вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Ле Франсуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Леборн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Ле Франсуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Ле Франсуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Месье Ле Франсуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Ле Франсуа – это типичная холостяцкая квартира, находящаяся на первом этаже и занимающая почти все правое крыло дома, разделенная, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Ле Франсуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. Два окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Ле Франсуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Ле Франсуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М, 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Ле Франсуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Ле Франсуа вернулся к себе домой около 10 часов вечера, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3 часа ночи проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Ле Франсуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Ле Франсуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Ле Франсуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 тысяч франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Ле Франсуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого Жана М., которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению, она рассчитывала возвратиться на улицу Мирмансиль около полуночи, сразу же после театра. Но неожиданная встреча с Жаном М. и настойчивость последнего помешали ей сделать это. На вопрос о том, известно ли ей было о наличии в квартире 70 тысяч франков, она ответила утвердительно. Она также заявила, что месье Лефрансуа был не расположен брать ее с собой в Канн и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, две недели тому назад, в порыве нежности, месье Лефрансуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни на сумму в 100 тысяч франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Леборн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Лефрансуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Лефрансуа действительно хотел порвать с ней? А вы читайте, читайте. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи. Но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» – спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. «Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. Дождь в Париже в ночь с 4 на 5 с 2 до 3 с половиной часов утра. Сильный северо-восточный ветер». И Жозеф Леборн с усталым видом, словно он никогда не говорил так долго, добавил: «Речь идет о той ночи, когда произошло убийство. Ну вот и все. Теперь-то вы можете дать точную картину трагедии?» Я решил не спешить с ответом, а вместо этого, взяв карандаш, в столбик написал на полях плана: «Оскар Лефрансуа, Жанина Морелля, ее любовник, консьерж, неизвестный грабитель». На этом мой карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из 5 имен. Наконец, Жозеф Леборн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Леборн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План», — пробормотал он, как бы сочувствуя мне. «Посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто. А стекло смазано мылом уже после 3:30 утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Ле-Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло 30 минут. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
11: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
13: Приехал он автобусом, который подают к поезду в 4:52. У него был чемоданчик и какая-то корзина. Мне показалось, что это корзинка для белья. Он не позволил слуге даже притронуться к корзине и сам потащил ее в свой номер. Он нес ее за ручки, держа прямо перед собой, и спотыкался чуть ли не на каждой ступеньке. На повороте лестницы он поскользнулся и сильно стукнулся головой о перила, но не выпустил корзину, а только выругался и продолжал путь. Я видел, что он взволнован и нервничает, но, работая в гостинице, привыкаешь к нервным и взволнованным людям. Когда человек за кем-нибудь гонится или кого-нибудь удирает, он по дороге останавливается в гостинице. А если по его внешности видно, что он заплатит по счету, нам больше ни до чего дела нет. Но этот человек заинтересовал меня. Он был удивительно молодым и простодушным. Да и гостиница казалась мне скучнейшей дырой после того, к чему я привык. А когда вы 3 месяца никого не обслуживали, кроме какого-нибудь коммерсанта, для которого сезон оказался на редкость неудачным, или супругов, одержимых манией разъезжать повсюду с путеводителем, вам становится так тоскливо, что вы рады всякому событию, самому незначительному, лишь бы оно нарушило однообразие. Я последовал за приехавшим в его номер и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Со вздохом облегчения он опустил корзину на кровать, снял шляпу, вытер платком лоб и затем обернулся, чтобы ответить мне. «Вы женаты?» – спросил он. Странно, когда задают такой вопрос, но поскольку его задал джентльмен, нечего было беспокоиться. «Как вам сказать?» «Не совсем», – ответил я. В то время я был только помолвлен, к тому же не со своей женой, если вам ясно, что я хочу сказать. «Но я кое-что понимаю в этих делах», — добавил я. «Если вам нужен совет...» «Не в этом дело», — перебил он меня. «Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись. Я думал, что если вы человек женатый, вы бы все поняли лучше. Нет ли в этом доме какой-нибудь опытной, здравомыслящей женщины?» «У нас служат женщины», — ответил я. «Что касается того, здравомыслящие они или нет, то на этот счет могут быть разные мнения. В общем, они обыкновенные женщины. Позвать вам горничную?» «Да, пожалуйста», — сказал он. «Подождите минутку. Давайте сначала откроем это». Он принялся распутывать веревку, потом вдруг выпустил ее и усмехнулся. «Нет», — проговорил он, — «откройте-ка вы. Только осторожно, это будет для вас сюрпризом». Я не очень-то люблю сюрпризы. По собственному опыту я знаю, что они большей частью бывают неприятными. «Что там такое?» – спросил я. «А вот откроете и увидите», – ответил он. «Вреда вам от этого не будет». И отойдя, он снова захихикал. «Ну, – сказал я себе, – надеюсь, этот субъект ничего плохого не задумал». И вдруг странная мысль пришла мне в голову, и я замер, держа в руках веревку. «А у вас там не мертвец?» — выговорил я. Молодой человек ухватился за каминную доску, и лицо его стало белым, как простыня. «Боже мой!» — воскликнул он. «Не говорите таких ужасных вещей! Мне это в голову не приходило! Откройте скорей! Открывайте скорей!»
14: «Лучше идите-ка вы сами сюда и откройте ее, сэр», — возразил я. «Вся эта история мне что-то не нравилась».
13: «Не могу», — сказал он. «После ваших слов меня всего трясет. Скорее откройте и скажите мне, что все благополучно».
14: Любопытство пришло мне на помощь. Я разрезал веревку, откинул крышку и заглянул в корзину. Молодой человек отвернулся, точно боялся взглянуть в мою сторону.
13: «Все благополучно», — спросил он. «Он жив?»
14: «Да уж так жив, то дай бог всякому».
13: «А он дышит как следует», — продолжал посетитель.
14: «Вы, наверное, оглохли», — возразил я, — «если не слышите, как он дышит». Действительно, его дыхание можно было слышать даже на улице.
13: «Слава богу!» — воскликнул молодой человек и опустился в кресло у камина. «Вы знаете, мне просто в голову не приходило. Больше часа я продержал его в этой корзине. Если бы он случайно запутался головкой в одеяле, никогда больше я не повторю эту глупость».
14: «Вы его любите?» — спросил я. Он взглянул на меня.
13: «Люблю ли?» — повторил он. «Еще бы! Я его отец!» И он опять засмеялся.
14: «Вот как?» — проговорил я. «Значит, я полагаю, что имею удовольствие разговаривать с мистером Костером Кингом».
13: «Костер Кинг?» — удивленно повторил он. «Моя фамилия Милбери».
14: «Но», — возразил я, — «на наклейке с внутренней стороны крышки сказано, что его отец, Костер Кинг, отпрыск Старлайта, а мать Дженни Динс, отпрыск Дарби Дьявола». Он подозрительно посмотрел на меня и поставил между нами стул. Очевидно, теперь пришел его черед думать, что я сумасшедший. Убедившись, по-видимому, что я во всяком случае не опасен, он стал придвигаться поближе к корзине, пока, наконец, ему не удалось заглянуть в нее. Никогда в жизни я не слышал, чтобы мужчина издавал такой нечеловеческий вопль. Он стоял по одну сторону кровати, я по другую. Щенок, разбуженный шумом, сел и зарычал сначала на одного из нас, потом на другого. Я разглядел, что это был бульдог примерно месяцев 10. Превосходный щенок для своего возраста.
13: «Мое дитя!» – закричал молодой человек, и глаза у него буквально на лоб вылезли. «Это не мое дитя! Что случилось? Или я сошел с ума?»
14: «Вы к этому близки», – произнес я. «И так оно и было. Успокойтесь».
13: «Что вы рассчитывали увидеть здесь?»
14: «Моего мальчика!» — снова закричал он.
13: «Моего единственного ребенка! Моего сыночка!»
14: «Вы имеете в виду настоящего ребенка?» — продолжал я. «Человеческого ребенка? У некоторых людей есть глупая привычка говорить о своих собаках как о детях. Так что кто его знает, кого он имел в виду?»
13: «Конечно, настоящего!» — отвечал он. «Самого прелестного ребенка, которого вы в своей жизни видели. В воскресенье ему исполнилось ровно 13 недель, и вчера у него прорезался первый зубик».
14: Вид собачьей морды, кажется, сводил молодого человека с ума. Он бросился к корзине, и если бы я ему не помешал, наверное, задушил бы несчастного пса.
13: «Щенок не виноват», — говорю я. «Осмелюсь сказать, что ему так же тошно, как и вам. Его ведь тоже потеряли. Кто-то сыграл с вами шутку, вытащил вашего младенца и сунул вместо него вот этого.
14: Если только тут вообще был ребенок».
13: «Что это значит?» — возмутился он.
14: «Ну, сэр, — говорю я, — вы меня извините, но джентльмены в здравом уме не возят ребят в бельевых корзинах. Откуда вы приехали?»
13: «Из Бенбери», — говорит он. «Меня хорошо знают в Бенбери».
14: «Вот этому можно поверить», — ответил я. «Такого молодого человека, как вы, наверное, все знают».
13: «Я мистер Милбери», — говорит он, — «бакалейщик с Хай-стрит».
14: «В таком случае, что вы делаете здесь с этой собакой?» спрашиваю я. «Не доводите меня до исступления», — отвечает он. «Говорю вам, я сам не знаю. Моя жена сейчас в Уорвике, ухаживает за своей больной матерью, и в каждом письме вот уже 2 недели только и пишет: «Ах, как я хочу видеть Эрика! Если бы мне хоть на минуту увидеть Эрика!» «Естественные материнские чувства, — говорю я, — они делают ей честь. И вот сегодня, — продолжал он, — я рано окончил работу и решил привезти сюда ребенка, чтобы жена могла повидать его и убедиться, что с ним все благополучно. Она не может оставить мать больше, чем на час, а мне нельзя идти к ней, потому что там меня недолюбливают, и я ее раздражаю. Я хотел подождать здесь, а Милли, это моя жена, пришла бы сюда, когда освободится. Я собирался сделать ей сюрприз». «По-моему, — говорю я, — большего сюрприза вы и никогда в жизни не устраивали». «Не шутите с такими вещами, — говорит он, — я все еще сам не свой, я могу вас искалечить». Он был прав, нельзя было шутить с этим делом, хотя, конечно, оно имело свою смешную сторону. «Но зачем же, — спрашиваю, — было совать ребенка в бельевую корзинку? Это вовсе не бельевая корзинка». «Но зачем же, — спрашиваю, — было совать ребенка в бельевую корзинку? Это вовсе не бельевая корзинка».

0: Не спускал ее с колен. Ни на одну минуту я не выпускал ее из рук. Это колдовство, вот что. Я теперь буду верить в чертей. Не валяйте дурака, говорю я. Всему должно быть объяснение. Надо только доискаться для него. Вы уверены, что это та самая корзина, в которую вы упаковали младенца?
1: Мильбери был теперь немножко спокойнее. Он наклонился и тщательно осмотрел корзину. «Кажется, — сказал он, — но не могу поручиться».
0: «Скажите-ка, — говорю я, — вы не выпускали корзины из рук? Подумайте хорошенько».
1: «Нет, она все время была у меня на коленях».
2: «Но это же чепуха, если только вы сами по ошибке не сунули туда щенка вместо ребенка. Ну, подумайте спокойно. Я не ваша жена и хочу только помочь вам. Я ничего не скажу, если вы сознаетесь, что на минутку отвели глаза от корзины».
1: Он опять задумался, и вдруг в глазах его блеснул свет. «Ей-богу, — говорит он, — вы правы. Я на минутку поставил ее на платформу в Бенбери, чтобы купить иллюстрированный журнал».
0: «Ну вот, теперь вы говорите разумно. Подождите-ка, завтра, кажется, открывается собачья выставка в Бирмингаме».
1: «Как будто, — говорит он,
0: — вот мы и добрались до сути, — говорю я». По совпадению, эту собаку везли в Бирмингам в точно такой же корзине, как та, в которой вы упаковали своего младенца. Вы по ошибке взяли корзину со щенком, а его хозяину достался ваш малыш. Я бы затруднился сказать сразу, кто из вас сейчас больше сходит с ума. Он, наверное, думает, что вы сделали это нарочно.
1: Мистер Мельбери прижался головой к спинке кровати и застонал. «В любую минуту может явиться Милли, и мне придется сказать ей, что нашего крошку по ошибке послали на собачью выставку. У меня язык не повернется сказать ей такое».
0: «Поезжайте в Бирмингем, — говорю я, — и постарайтесь уладить это дело. Вы можете успеть на поезд 5:45 и вернуться около 8.
1: Поедемте со мной, — говорит он. — Вы добрый человек. Поедемте со мной. Я не могу ехать один».
0: Он был прав. В таком состоянии он бы угодил под копыта лошадей, не успев выйти на улицу. «Ну что ж, — говорю я, — если хозяин отпустит...»
1: «О, он не может не отпустить вас, — ломая руки, — воскликнул молодой человек. Скажите ему, что речь идет о счастье целой жизни. Скажите ему».
0: «Я скажу ему, что речь идет о лишнем полсоверене по счету, — говорю я. Это больше поможет делу». Так оно и было. И не прошло и 20 минут, как я и молодой Мельбери и щенок в корзине сидели в вагоне 3-го класса, направляясь в Бирмингам. Тут я представил себе все трудности нашего предприятия. Предположим, по счастью, окажется, что я прав. Предположим, щенка действительно везли на выставку в Бирмингам. Предположим, нам еще более посчастливится, и на вокзале нам скажут, что там видели джентльмена с такой корзинкой, как наша, приехавшего поездом в 5:13. А дальше что? Может быть, нам придется опрашивать всех извозчиков в городе, и к тому времени, когда мы найдем ребенка, окажется, что уже незачем трудиться распаковывать его. Ну, конечно, я не собирался болтать о том, что было у меня на уме. По-моему, бедняга-отец чувствовал себя так плохо, что дальше некуда. Мое дело было вселить в него надежду. Поэтому, когда он в 20-й раз спросил меня, думаю ли я, что он еще увидит своего ребенка живым, я сердито оборвал его. «Да не мучайтесь вы так, — говорю я. Вы еще в волю насмотритесь на своего малыша. Дети не так-то легко пропадают. Только в пьесах люди готовы взять на себя заботу о чужих детях. Я в своей жизни знавал множество прохвостов, но даже худшему из них я не пожелал бы иметь дело с десятком другим чужих младенцев. Не обольщайтесь, будто кто-то похитил его у вас. Поверьте мне, тот, к кому он попал, не успокоится до тех пор, пока ему не удастся вернуть ребенка законному владельцу».
1: Такая болтовня подбодрила его, и когда мы приехали в Бирмингам, он был гораздо спокойнее. Мы набросились на начальника станции, а тот на всех носильщиков, которые находились на платформе, когда прибыл поезд 5:13. Все в один голос утверждали, что из этого поезда не выходил джентльмен с бельевой корзиной. Начальник станции оказался человеком семейным, и когда мы ему все объяснили, он посочувствовал нам и телеграфировал в Бенбери. Кассир в Бенбери помнил, что на этот поезд брали билеты 3 джентльмена. Одним из них был мистер Джепстоп, торговец хлебом, другим неизвестный, взявший билет в Вулверхэмптон, а третьим был сам молодой Мильбери. Дело, казалось, становилось.

0: становилось безнадежным, как вдруг мальчишка-газетчик, слонявшийся вокруг, вмешался в разговор. «Я видел одну старушку, — говорит он, — которая болталась около вокзала и нанимала кэп. У нее была корзина, как две капли воды, похожая на вашу». Я думал, юный Мильбери бросится мальчишке на шею и расцелует его. С помощью мальчика мы принялись допрашивать извозчиков. Нетрудно приметить старенькую леди с бельевой корзиной в руках. И мы узнали, что она поехала во второразрядную гостиницу на Астер-Рот. Остальные подробности мне рассказала горничная. По-видимому, старушка по-своему переживала не меньше, чем мой джентльмен. Корзинку нельзя было поставить в кэп, и пришлось водрузить ее на крышу. Леди очень беспокоилась, и так как шел дождь, заставила извозчика накрыть корзинку фартуком. Снимая ее с кэба, она уронила ее на мостовую, отчего ребенок проснулся и заплакал. «Боже мой, мэм, что это?» — воскликнула горничная. «Там ребенок?» «Да, милая, там мой малыш», — ответила леди, которая, по-видимому, любила подшутить и была веселой старушкой. По крайней мере, в то время она еще была веселой. «Бедняжка, надеюсь, его не ушибли?» Леди заказала комнату с камином. Слуга внес корзину и поставил ее на коврик. Леди сказала, что она и горничная обо всем позаботится, и выставила слугу. К этому времени, рассказывала мне девушка, младенец ревел, как пароходная сирена. «Душечка», — говорила старушка, возясь с веревкой, — «не плачь, мамочка сейчас развяжет корзинку». Затем она повернулась к горничной. «Пожалуйста, откройте мою сумку, вы найдете там бутылку молока и собачьи галеты». «Собачьи галеты?» – воскликнула горничная. «Да», – смеясь ответила старушка, – «мой малыш любит собачьи галеты». Девушка открыла сумку, там действительно была бутылка молока и несколько собачьих галет. Она стояла спиной к леди, когда услышала легкий стон и стук, заставивший ее обернуться. Старушка лежала, простершись на ковре, мертвая, как показалось горничной. Ребенок сидел в корзине, вопя благим матом. Растерявшаяся девушка, не соображая, что делает, сунула младенцу галету, за которую тот жадно ухватился. Тогда горничная стала приводить в чувство леди. Примерно через минуту старушка открыла глаза и огляделась. Ребенок увлекся галетой и успокоился. Леди взглянула на малыша, отвернулась и спрятала лицо на груди у горничной. «Что это такое?» – испуганным шепотом спросила леди. «Там, в корзине». «Там ребенок, мэм», – ответила девушка. «Вы уверены, что это не собака?» – спросила старушка. «Посмотрите хорошенько». Девушка стала нервничать и пожалела, что осталась наедине с этой старой леди. «Не могла же я принять собаку за ребенка, мэм», – выговорила она. «Это дитя, человеческое дитя». Старушка тихо заплакала. «Меня постигла Божья кара», – сказала она. «Я разговаривала со своим щенком так, точно это был младенец. И теперь вот что случилось мне в наказание». «Что же случилось?» – спросила горничная, которая, естественно, все больше и больше интересовала эта история. «Не знаю», – продолжая сидеть на полу, сказала леди. «Если все это не сон, и я не сошла с ума, то 2 часа назад я выехала из своего дома с корзинкой, в которой был годовалый бульдог. Вы видели, как я открыла корзинку, и вы видите, что там такое». «Не бывает таких чудес, чтобы бульдоги превращались в ребятишек», заметила горничная. «Я не знаю, как это получилось», проговорила старушка. «И я не понимаю, что это значит. Но я знаю, что выехала я с бульдогом, а он каким-то образом превратился вот в это». Кто-то подсунул его вам, сказала горничная. Кто-то хотел избавиться от своего ребенка, вытащил нашего щенка и сунул в корзину младенца.
1: Это, должно быть, были необыкновенно ловкие люди, сказала старушка. Я не спускала с корзинки глаз, если не считать, что в Бенбери я зашла в буфет выпить чашку чая, но я отсутствовала не больше 5 минут.
0: Вот тогда-то они все и проделали, заявила горничная. Ловкая работа.
1: Леди внезапно ясно представила себе, в каком положении она оказалась, и вскочила на ноги. «Хорошенькое дело!» – воскликнула она. «Я незамужняя женщина и живу в деревне, где полно сплетниц. Это ужасно!»
0: «Чудесный ребеночек!» – сказала горничная. «Может быть, вы хотите взять его к себе?» – спросила леди. Но девушка ответила, что она этого не хочет. Старушка села и принялась обдумывать положение. Чем больше она думала, тем хуже себя чувствовала.
1: Горничная убеждена, что не появись мы вовремя, несчастная сошла бы с ума. Когда в дверях показался слуга и сообщил, что внизу какой-то джентльмен с бульдогом спрашивает о ребенке, она обвела руками шею слуги и чуть не задушила его в объятиях.
0: Мы успели на поезд в Уорвик и, к счастью, вернулись в гостиницу за 10 минут до прихода миссис Мильбери. Всю дорогу мистер Мильбери держал ребенка на руках. Он предложил мне оставить себе корзину и дал мне еще полсоверена, намекнув, чтобы я держал язык за зубами. Что я и сделал.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Вот тебе и театр. Декораций никаких. Пустое пространство. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.
1: Великолепно.
0: Если Заречный опоздает, конечно, пропадет весь эффект. Ой, пора бы ей уже быть. Отец и мачеха стерегут ее. И вырваться ей из дома так же трудно, как из тюрьмы. Борода и голова у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли?
1: Трагедия моя жизнь. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и все. Меня никогда не любили женщины. Отчего сестра не в духе?
0: Отчего? Скучает, ревнует. Она уже и против меня, и против моей пьесы, и против спектакля. Потому что не она играет, а Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.
1: Выдумываешь правду.
0: Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Ой, психологический курьез. Моя мать. Бесспорно талантлива, умна. Способна рыдать над книжкой. Отхватит тебе всего Некрасова наизусть. За больными ухаживает, как ангел. Но попробуй похвалить при ней Дузы. Нужно же хвалить только ее одну. Надо писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенной игрой в «Ля даму Камели» или «Чат жизни». Но так как здесь в деревне нет этого дурмана, вот она скучает и злится. И все мы ее враги, и все мы виноваты. Затем она суеверна, боится трех свечей 13 числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке 70 тысяч. Это я знаю, наверное. А попроси у нее взаймы, она станет плакать.
1: Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и все. Успокойся. Мать тебя обожает.
0: Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Вот, видишь... Моя мать меня не любит. Еще бы, ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Когда меня нет, ей ведь только 32 года. При мне же 43. И за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении в комнате с тремя стенами все эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, ходят, любят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз пытаются выудить мораль. Мораль маленькую, удобно понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же. Я бегу, бегу, бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью.
1: Без театра нельзя.
0: Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, лучше ничего не нужно. Отчего вы всегда ходите в черном?
2: Это траур по моей жизни. Я несчастна.
1: Отчего? Не понимаю. Вы здоровы? Отец у вас хоть и не богатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру. И все же я не ношу траура.
2: Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.
1: Это в теории. На практике выходит так. Я да мать, да две сестры и братишка, а жалование всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю, сахару надо, табаку надо. Вот тут и вертись. О, вчерась. За мукой посылать. Ищем мешок туда-сюда, его украли. Вот пришлось за новые 15 копеек платить. Вот тут и вертись.
2: Скоро начнется спектакль.
1: Да. Да. Играть будет Заречная, а пьеса — сочинение Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга. И сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас. Не могу от тоски сидеть дома. Каждый день хожу пешком 6 верст сюда да 6 обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?
2: Пустяки. Ваша любовь трогает меня. Но я не могу отвечать вам взаимностью. Вот и все.
1: Да.
2: Одолжайтесь.
1: Не хочется.
2: Душно. Должно быть, ночью будет гроза. Вот вы все философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность. А по-моему, в 1000 раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем... Впрочем, вам этого не понять. Пойдемте?

0: Дядя...
1: Мне, брат, в деревне как-то не того. И понятная вещь, никогда здесь не привык. Вчера лег в 10, а сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, будто от долгого спанья у меня мозг прилип к черепу. И все такое. А после обеда нечаянно опять уснул. И теперь я весь разбит. Испытываю кошмар, в конце концов.
2: Правда, дядя, тебе надо жить в городе.
0: Господа, господа! Когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.
1: Мария Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать эту собаку. А то она воет. Сестра опять всю ночь не спала.
3: Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте меня, пожалуйста. Пойдемте.
4: Так вы перед началом пришлите сказать, Константин Гаврилович.
1: Вот история. Никогда в деревне не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут тебя так доймут всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. Всегда я уезжал с удовольствием. Ну, а теперь я в отставке. Деваться некуда, в конце концов. Хочешь, не хочешь, живи.
2: Я люблю мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Имя ее постоянно треплет в газетах. Это меня утомляет. Иногда мне кажется, что во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного. Бывает жаль, что у меня мать известная артистка, и кажется, будь это обыкновенная женщина, я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положение? Бывало, у нее в гостях сидят все сплошь знаменитости, артисты, писатели. И среди них один только я, ничто. Меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции независящим. Талантов никаких, денег ни гроша. А по паспорту я киевский мещанин. Отец ведь у меня киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда бывало, все эти актеры и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество. Я угадывал их мысли и страдал от унижения.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек этот билетрист? Не поймешь его. Все молчит.
2: Человек умный, простой. Немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. 40 лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит. Сыт по горло. Что касается до его писаний, ну, как тебе сказать? Мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина.
1: А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. Но не удалось ни то, ни другое. Да, и маленьким литератором приятно быть, в конце концов.
5: Константин Гаврилович, мы купаться пойдем.
2: Хорошо. Только через 10 минут будьте на местах. Скоро начнется.
5: Слушаю.

0: становится сыро.
1: Вернитесь, наденьте калоши.
2: Мне жарко.
1: Вы не бережете себя, это упрямство. Вы доктор, вы отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала. Вы нарочно просидели весь вечер вчера на террасе. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной, вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится.
2: Мне 55 лет.
1: Пустяки. Для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились, все еще нравитесь женщинам.
2: Так что же вам угодно?
1: Перед актрисой вы все готовы падать ниц, все.
2: Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это идеализм.
1: Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Тоже идеализм.
2: Логический скачок. Ну что ж, в отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10-15 назад, вы помните, я был единственным приличным акушером. И потом я всегда был честным человеком.
1: Дорогой мой!
3: Тихо, тихо.
2: Идут.

0: Когда-то лет 10 назад я напечатал статью про суд присяжных. Теперь вот вспоминаю, и знаешь, приятно. А как начну вспоминать, что я 28 лет прослужил по судебному ведомству, знаешь, как того не думается.
1: Я слышу шаги. Ой, даже звук ее шагов прекрасен. Я счастлив безумно. Я без нее жить не могу. Волшебница! Мечта моя!
2: Я не опоздала?
1: Нет.
2: Конечно, я не опоздала. Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно, я боялась, что отец не пустит меня. Но он сейчас уехал с мачехой. Ой, красное небо, уже начинает восходить луна. Ну, я гнала лошадь, гнала. Но я рада.
0: О, глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо.
2: Это так. Видите, как мне тяжело дышать. Да, через полчаса я уеду, надо спешить.
0: Ну как? Что?
2: Нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.
1: В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех.
0: Я схожу. Сию минуту. Во Францию два гренадера. Раз я так запел, один товарищ прокурор и говорит мне, а у вас, ваше превосходительство, голос сильный. Но потом подумал и добавил, но противный.
2: Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. А меня тянет сюда, к озеру. Как чайку. Мое сердце полно вами.
1: Мы одни.
2: Кажется, кто-то там.
1: Никого.
2: Это какое дерево?
1: Вяз.
2: Отчего оно такое темное?
1: Уже поздно. Темнеют все предметы. Не уезжайте рано. Умоляю вас.
2: Нельзя.
1: А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.
2: Нельзя, вас заметит сторож. И Трезор еще не привык к вам. Он будет лаять.
1: Я люблю вас. Кто там? Вы и я.
3: Так точно.
1: Пора начинать. Вы волнуетесь?
2: Да, очень. Нет, ваша мама ничего, ее я не боюсь. Но у вас Тригорин. Играть при нем мне страшно, стыдно. Известный писатель. Он молод?
1: Да.
2: Какие у него чудесные рассказы.
1: Не знаю, не читал.
2: Вот в вашей пьесе трудно играть, в ней нет живых лиц.
1: Живые лица? Надо изображать жизнь. Не такую, как она есть. Не такую, как должна быть. А такую, как представляется в мечтах.
2: Но в вашей пьесе мало действий, одна только читка. В пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь.
1: Так, луна восходит, пора начинать.
3: Спирт есть?
1: Есть. Сера есть?
3: Есть. Есть.
1: Когда появятся красные глаза, надо непременно, чтобы пахло серой.
3: Слушай,
0: хорошо. Вот она. А в 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг.
3: Да.
0: Чудно играла. Да. Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин? Павел Семенович, в Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского. Клянусь вам, многоуважаемый, где он теперь?
4: Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда же я знаю?
0: А, Пашка Чадин. А, таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна. Прежде-то были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.
5: Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.
0: Не могу с вами согласиться, но, впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil.
4: Мой милый сын, Когда же начало?
3: Через минуту. Прошу терпения.
4: Мой сын, ты очень обратил меня внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах. Нет спасения.
3: И для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления. Господа, начало. Прошу внимания. Я начинаю.

0: О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет.
1: Через 200 тысяч лет ничего не будет.
0: Так вот пусть нам изобразят это ничего.
2: Пусть. Пусть, мы спим,

люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа. Эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли. Майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно. Пусто. Страшно.

Тела живых существ исчезли в прахе. И вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака. А дух

0: и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последние пиявки. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все, все, все. И каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.
1: Это что-то декадентское?
2: Мама.
0: Я одинока. Раз в 100 лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит. И вы, бледные огни, не слышите меня. Под утро вас рождает гнилое болото, вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни, боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов. Вы меняетесь непрерывно. Во Вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух. Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, после чего материя и дух сольются в гармонии прекрасно, и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль. А до тех пор...

0: Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные, багровые глаза.
1: Серый пахнет. Это так нужно?
2: Да.
1: Да, это эффект.
2: Мама!
0: Он скучает без человека.
1: Вы сняли шляпу. Наденьте, вы простудитесь.
3: Да, хорошо, хорошо. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.
4: Так, я закончила.
2: Господа.
4: Довольно. Виноват. Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие, избранные. Я нарушил монополию.
5: Константин Гаврилович.
1: Что с ним?
6: Ирина, матушка, нельзя так обращаться с молодым самолюбием.
1: Ну что же я ему сказала?
6: Ты его обидела.
1: Он сам предупреждал, что это шутка, и я отнеслась к его пьесе как к шутке.
6: Все-таки.
1: Ну вот теперь, оказывается, он написал великое произведение. Скажите, пожалуйста. Стало быть, он устроил этот спектакль и надушил Серый не для шутки, а для демонстрации. Ему захотелось поучить нас, как надо писать и что надо играть. В конце концов, это скучно становится. Постоянные вылазки против меня, шпильки. Ну, воля ваша. Надоедят хоть кому. Капризный, самолюбивый мальчик.
6: Он хотел доставить тебе удовольствие.
1: Да? Но он же не взял обыкновенные пьесы. Заставил прослушать декадентский бред. Ради шутки готовы слушать и бред, но ведь тут же претензии на новые формы, новую эру в искусстве. По-моему, тут никаких новых форм нет, просто дурной характер.
6: Каждый пишет, как хочет и как может.
1: Пусть пишет, как хочет и как может, только меня пусть оставит в покое.
6: Юпитер, ты сердишься?
1: Я не Юпитер, я женщина. Я не сержусь, мне просто досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.
7: Никто не имеет оснований отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. А вот знаете, описать бы в пьесе, а потом сыграть на сцене, как живет наш брат-учитель. Трудно живется. Трудно.
1: Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер-то какой славный, господа. Вы слышите? Поют.

0: Как хорошо. Это на том берегу. Борис Алексеевич, сядьте возле меня. Лет 10-15 назад здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Здесь на берегу 6 помещичьих усадеб, и все помню, шум, смех, стрельба, и все романы, романы, романы. Жан-Премьером и кумиром всех этих 6 усадеб был тогда, вот он, рекомендую, доктор Евгений Сергеевич. И сейчас он очарователен, но тогда... тогда он был неотразим.
1: Полина.
2: Ничего. Прости. Мне вдруг стало грустно. Прости.
0: Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. Костя! Сын!
2: Я пойду поищу его.
0: Пожалуйста, милая.
3: Ау! Константин Гаврилович! Ау!
4: Очевидно, продолжения не будет. Мне можно
5: выйти. Браво!
6: Браво! Браво! Браво! Браво!
0: Браво! Браво! Мы любовались с такой наружностью и с таким чудным голосом. Нельзя, нельзя. Грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант, и вы обязаны поступить на сцену.
4: Да, это моя мечта. Но только она никогда не осуществится.
0: Ну, как знать. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич.
4: Ой, я так рада. Я всегда вас читаю.
0: Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.
1: Я полагаю, теперь занавес можно поднять, а то жутко.
7: Да. Яков, подними-ка, братец, занавес.
8: Слушаю.
4: Не правда ли? Странная пьеса.
1: Вы знаете, я ничего не понял. Впрочем, я смотрел с удовольствием. Вы так искренне играли, и декорация была прекрасная. А должно быть, в этом озере много рыбы.
4: Да.
7: Лещи и щуки, главным образом.
9: Есть и судаки, ага. Но мало.
1: Вы знаете, я люблю удить рыбу. Для меня нет больше удовольствия, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.
4: Но я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.
0: Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается.
9: Да. Помню, в Москве однажды в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время на галерее как раз сидел бас из наших синодальных певчих. И вы можете себе представить наше крайнее удивление. Мы слышим с галереи «Браво, Сильва» на целую октаву ниже. Вот эдак. «Браво, Сильва». Да. Театр так и замер.
1: Тихий ангел пролетел.
4: Ой, мне пора. Прощайте.
0: Куда? Куда так рано? Куда? Мы вас не пустим.
4: Нет, нет, меня ждет папа.
0: Ну, какой он право. Жаль. Жаль отпускать вас.
4: Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать.
0: Вас бы кто-нибудь проводил, моя крошка?
4: Ой, нет, нет, что вы.
10: Останьтесь.
4: Я не могу, Петр Николаевич.
10: Останьтесь хоть на один час. Ну что, право. Милая, добрая, хорошая. Без вас скучно.
4: Нельзя. Нельзя.
10: Да.
8: Несчастная девушка, в сущности.
10: Да.
8: Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, а вот сейчас эта девушка осталась ни с чем, потому что отец все же завещал своей второй жене. Ну, по-моему, это возмутительно.
11: Да, ее папенька порядочная таки скотина. Надо отдать ему полную справедливость.
12: Печальное явление атавизма, достойное внимания Ламброза.
11: Ламброза, атавизм. Вы просто не можете без умных слов.
9: Ну, пойдемте, господа, и мы. То становится сыро, у меня ноги болят.
8: Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. В какой-то пьесе есть. Опомнись, старик.
9: Мадам. Я слышу, опять воет собака. Илья Афанасьевич, будьте добры, прикажите отвязать ее.
13: Не могу, Петр Николаевич. Боюсь, как бы воры в амбар не забрались. У меня там проза. Да, на целую октаву ниже. Браво, Сильва. А ведь не певец, простой синодальный певчий.
12: Господа, а сколько жалований получает синодальный певчий?
13: Ну, вот сказать, если вместе с Семеном Семеновичем, вы вообще синодальный певчий, вы просто задаете.
11: Не знаю, может быть, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. Что-то есть. Что-то есть. А когда эта девочка говорила об одиночестве, и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно. А вот он, кажется, идет. Мне хочется наговорить ему больше приятного.
14: Уже нет никого.
11: Я здесь.
14: Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.
11: Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то. И конца я не видел. И вместе с тем впечатления сильны. Вы талантливый человек. Вам надо продолжать. Фу, какой нервный. Слезы на глазах. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало. Потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-то большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны.
14: Вы говорите продолжать?
11: Да. Да, но изображайте только важное, вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Я доволен. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художника во время творчества, то, мне кажется, я бы презирал мою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, уносился бы от земли подальше, в высоту.
14: Виноват. Где за вечное?
11: И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете. Потому что если вы пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то заблудитесь. И ваш талант погубит вас.
14: Где Заречная?
11: Она уехала домой.
14: Как? А что же мне делать? Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть.
11: Успокойтесь.
14: Я поеду.
11: Успокойтесь, мой друг.
14: И все-таки я поеду, я должен поехать.
11: Благодарю вас, доктор. Благодарю вас.
15: Константин Гаврилович. Константин Гаврилович. Идите в дом. Вас ждет ваша мама, она непокойна.
14: Скажите ей, что я уехал.
15: На чем? Мой отец скажет вам, что все лошади заняты.
14: Не имеют они права. Я никому не мешаю жить. Пусть они оставят меня в покое.

0: Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствует-то 18 в 19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка.
0: А вот я бы хотела побывать на вашем месте.
1: Зачем?
0: Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны?
1: Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается.
0: Ну, а если читаете про себя в газетах?
1: Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.
0: Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали.
1: Да, мир.
0: Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы.
1: Я?
0: Да.
1: Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.
0: Нет. Нет, ваша жизнь прекрасна.
1: Да что ж мне особенно хорошего? Вы извините меня, я должен идти.
0: Да-да.
1: Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с, с чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем, я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом, скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочается тяжелое чугунное ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. Нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь. Что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов. Рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым?

0: и повезут, как поприщина, в сумасшедший дом. А в те годы, молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Вы знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение.
1: Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких и счастливых минут?
0: Да, когда пишу, приятно. И корректуру тоже читать приятно. Но едва вышло из печати, я уже не выношу. Я вижу, что не то, ошибка, и что не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, и на душе дрянно. А публика читает. А, публика читает. Мило, талантливо, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы дети Тургенева лучше. А, так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, и больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить: вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева.
1: Нет, простите, я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом.
0: Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь, а меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю. Как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей.
1: Да. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну пусть вы недовольны собой, но ведь для других... Вы великий, прекрасный. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, то я бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице.
0: На колеснице? Агамемнон, я что ли?
1: Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато уж я

требовала славы настоящей, шумной славы. Ой, просто голова кружится.

0: Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержа, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты...
1: Ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое.
0: Да.
1: Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее?
0: Вы, конечно.
1: Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.
2: А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить. Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.
1: А затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета, и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифиолой. И я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть.
0: Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах.
1: И крысах, читайте. Да. А впрочем... Давайте я буду читать. Моя очередь.
0: Прошу вас.
1: И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну, это у французов, может быть. У нас никаких программ.
0: Да.
1: У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина, и я... Не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. И родные вы мои, позеленело в глазах. Стою, бывало, смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа?
3: У нас радость. Мы сегодня веселы, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня.
4: Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам.
3: Ой, она сегодня красивенькая.
1: Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Ну, не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?
4: Он в купальне рыбу удит.
1: Как ему не надоест.
4: Это вы что?
1: Мопассан на воде, милочка.
3: О, никогда не читал.
0: Вы читаете только то, что не понимаете.
3: Ну, какие есть книги, такие читаете.